0: Налогоплательщиков ЕС раскошелится, сказал президент.
1: Что касается заявлений европейских политиков о том, что они готовятся к войне с Россией, это бред. Делается это якобы в связи с агрессивными планами России в отношении западноевропейских стран. Это вранье. Это грубая, наглая ложь. И как говорил Геббельс в свое время, чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Такие стандарты и внедряют западные политики средства массовой информации в свою практическую ежедневную практику.
0: Говоря о диалоге с Европой и о том, кто может выступить в качестве переговорщика от Евросоюза, президент назвал имя бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. Владимир Путин считает его человеком, которому можно доверять.
1: Я когда назвал фамилию господина Шрёдера, имел в виду, что это человек, которому можно доверять. Ему там всякие ярлыки вешают, что он мой друг. Да, мы с ним дружим, а что здесь скрывать? Что здесь плохо? Разве это плохо? При этом, несмотря на нашу с ним дружбу, он всегда исходил из национальных интересов немецкого народа и немецкого государства. И споры были, и непонимания, но мы всегда хотели найти компромисс, и мы его находили.
0: Говоря про планы Еревана вступить в Евросоюз, Путин напомнил, что кризис на Украине начался с попыток присоединиться к ЕС. Президент заявил, что Россия поднимет цены на энергоносители для Армении в случае выхода республики из Евразэс.
1: Теперь придется перейти к восстановлению разрешительного порядка для армянских автоперевозчиков. Это неизбежно. Это отдельная, очень сложная сфера взаимодействия. И, конечно, придется перейти к повышению уровня тарифов на железнодорожные перевозки с внутренних российских. Сейчас действуют внутренние российские тарифы. На тарифы до уровня стран СНГ. Ну и, конечно, это повышение цен на энергоносители. Таких преференций, как сегодня, конечно, не будет. Это приведет к потере как минимум 14% ВВП.
0: Лидеры стран ЕАЭС считают, что в Армении нужно провести референдум о вступлении в Евросоюз. В заявлении президенты России, Белоруссии, Киргизии и Казахстана указали на риски для экономической безопасности стран Союза в связи с подготовкой Армении к вступлению в ЕС. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты 44 управляемые авиабомбы, 3 крылатые ракеты производства Британии, 3 французские ракеты большой дальности, 23 реактивных снаряда РСЗО производства США, более 2500 беспилотников самолетного типа. Армия России за неделю поразила предприятия украинской оборонки, объекты ТЭК и транспорта, используемые ВСУ, авиабазы, цеха сборки, места хранения и запуска БПЛА. На прошедшей неделе подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение, ударили по живой силе и технике 11 бригад укронацистов. В зоне ответственности группировки «Юг» противник потерял около 1000 боевиков, 3 танка, 26 боевых бронемашин, 111 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии, 3 боевые машины, реактивная система залпового огня «Град» и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Военнослужащие 430-го мотострелкового полка 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток» в результате ожесточенных боев освободили населенный пункт Лесное в Днепропетровской области. Штурмовики зачистили сеть опорных пунктов ВСУ площадью более 10 квадратных километров. В боях уничтожено более 10 единиц автомобильной техники, свыше 30 тяжелых гексокоптеров, до 2 взводов живой силы противника. Теплая погода в Москве ожидается в конце первой пятидневки лета. Температура воздуха будет постепенно приближаться к климатической норме, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец рассказал, когда в столичном регионе начнется купальный сезон. Это произойдет во второй декаде июня, когда вода прогреется до плюс 20. Оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Петербурге сегодня пасмурно, дождь плюс 10. В Москве 14 тепла и небольшой дождь. Сейчас в столице плюс 7.

0: «Маяк».
1: Ну что тебе сказать про Сахалин? На острове нормальная погода. Прибой мою тельняшку просолил, и я живу с самого восхода.

швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. Где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. Над Сахалином низко облакам, но я встаю над сопкой с позаранку, показываю солнце рыбакам и шлю его тебе на якорь.

где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза, где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. В краю, где спорят волны и ветра, живут немногословные мужчины, и острова как будто синера в Россию возвращаются с пути.

где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза, где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. Ну что тебе сказать про Сахалин? На острове нормальная погода. Прибой мою тельняшку просолил, и я живу у самого восхода. А почта с пересадками летит с материка до самой дальней гавани Союза, где я швыряю камушки с крутого бережка далекого пролива Лаперуза, где я швыряю камушки с крутого бережка

где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. Где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза.

0: Audio Stories.
1: Исследователи из лондонских университетов сумели искусственно вырастить человеческий зуб. Они разработали специальную среду, которая запускает формирование естественных сигналов между клетками, что стимулирует рост нового зуба. Это открытие способно кардинально изменить подход к лечению пациентов. Методика предполагает возможность регенерации новых полноценных зубов прямо внутри организма пациента. Это позволит новым структурам полноценно интегрироваться в челюсть и функционировать аналогично натуральному зубу. Это принципиально отличается от современных методов лечения, таких как установка имплантатов или пломбирование, которые имеют ряд недостатков и ограничений. Существуют две возможные стратегии внедрения технологии. Выращивание полноценного зуба в лаборатории перед пересадкой пациенту или введение клеток зародышей непосредственно в полость рта, где рост завершится естественным путем. Ожидается, что клиническое применение новой методики предоставит пациентам возможность полного восстановления зубов и идеальное соответствие особенностям организма.
0: Audio Stories.
2: Тропинка узенькая вьется через сугробы вдоль плетня. Я прохожу.

всей земли вместе собраться однажды могли. Вот было б весело в компании такой и до грядущего подать рукой.

0: Audio Stories.
1: Имя русской реки Смородины, известной, например, из былин о богатыре Добрыне Никитиче, произошло вовсе не от названия сладкой ягоды смородины. Оно берет корни от старославянского слова «смрад», которое намекает на неприятный запах, исходящий от ее вод. В славянском фольклоре смородина – это особая река, которая служила границей между миром живых и миром мертвых. Перекинутый через нее Калинов мост становится элементом перехода в загробный мир. Символика моста двойственна. Это не только дорога, но и серьезные испытания. Как правило, на Калиновом мосту происходит сражение с силами зла, что олицетворяет борьбу с опасностью и преодоление страха смерти. Неудивительно, что реку Смородину и Калинов мост часто упоминают в героическом эпосе, посвященном русским богатырям. Ведь именно эти легендарные персонажи могли свободно переходить эту границу и защищать простых людей от угроз из другого мира.
0: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: В швейцарском городе Базель в 1474 году суд рассматривал дело против петуха по имени Петр. Владелица птицы жаловалась, якобы петух снес яйцо без желтка, что считалось признаком зловещего замысла. Согласно средневековым поверьям, из яиц, отложенных петухом и потом высиженных жабой в грязи, появлялся ужасающий Василиск – существо с туловищем жабы, клювом и крыльями птицы и хвостом змеи. Этот чудовищный зверь обладал мощнейшим ядом. Помимо прочего, мифический Василиск способен поражать жертву взглядом. Хотя помощницы жабы так и не обнаружили, петух сам по себе подлежал строгому суду. Обвинение выдвинуло тяжелейшую статью – заключение сделки с самим дьяволом и занятие черной магией. Сторона обвинения утверждала, что поступок животного несет угрозу всему обществу. Адвокату поручено было защитить беднягу, и он упорно доказывал невиновность клиента, заявляя, что Петр случайно снес яйцо, без какого-либо злого умысла. Тем не менее, спустя 3 недели судебных дебатов защита потерпела неудачу. К тому же поведение самого обвиняемого осложняло ситуацию. Петух отказался давать показания и вел себя агрессивно. Преступник был признан виновным в ереси, колдовстве и святотатстве. В результате Петр вместе с сомнительным яйцом были публично сожжены на костре на главной площади города.
0: Аудиосторис. Я думаю, что любой писатель может быть актуален, если найти правильный ключ к его творчеству. Борис Орехов, филолог.

льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службы по контракту.рф.

Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Мы встречаемся каждое воскресенье в 23:07. Иногда все, что у нас есть, это воспоминания и музыка. И, возможно, этого достаточно. Напишите свою историю. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: В эпоху позднего средневековья, в XIV-XV веках, в европейских странах распространилась необычная обувь – пулены. Это были изящные кожаные туфли с вытянутым и сильно удлиненным носом. Его длина доходила до полуметра. Для сохранения формы внутри размещался китовый ус. Католическая церковь относилась к этому предмету гардероба негативно. Так, в 1388 году английский религиозный деятель выразил недовольство тем фактом, что верующие не могли опуститься на колени перед алтарем из-за чрезмерно длинных мысков обуви. Иногда пулены производились из металла и становились составной частью рыцарского снаряжения. Несмотря на внешнюю привлекательность, пулены оказались крайне некомфортными и приводили к серьезным заболеваниям стоп, включая воспалительные процессы суставов. К концу 15 века этот необычный тренд угас, уступив место более практичным и удобным ботинкам с округлыми укороченными мысами.
0: Audio Stories.

Нам бы всем на дно. Там бы пить вино. Там под океаном мы трезвы или пьяны, не видно все равно. Hey!

0: Audio Stories.
1: В 1925 году в Соединенных Штатах Америки развернулся громкий судебный процесс, получивший название «Обезьяний». Тогда в Америке шли горячие дебаты между приверженцами научных знаний и религиозными фундаменталистами, которые настаивали на абсолютной точности библейских текстов. В штате Теннесси приняли закон, который запрещал преподавание дарвиновской теории эволюции в государственных учебных заведениях. Чтобы бросить вызов этому постановлению, Американский союз защиты гражданских свобод объявил конкурс на добровольца, готового выступить истцом в показательном судебном процессе. Им стал молодой преподаватель естественных наук Джон Скоупс, которому едва исполнилось 24 года. Он открыто признался, что преподавал теорию эволюции в классе, нарушив принятый закон, и согласился пойти под арест. Суд привлек внимание всей страны. Маленький городок Дейтон заполнился репортерами, а слушания велись в прямом эфире радиостанций. Интересы Джона Скоупса представлял известный адвокат Кларенс Дарроу, убежденный защитник науки и атеист. Его оппонентом выступил влиятельный политик Уильям Дженнингс Брайан, глубоко веривший в христианские догматы и отстаивающий важность библейского образования. Хотя формально суд признал Скоупса виновным и приговорил к штрафу в $100, общественность восприняла результаты процесса как поражение консервативных сил. Обезьяний процесс стал поворотным пунктом и сильно повлиял на распространение идей дарвинизма и снижение влияния антинаучных взглядов в американском обществе.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Что скрывает антипригарное покрытие? Подкаст «Корпорация зла». Тефлон. В это воскресенье, 16 часов. И в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Хорошо, терим. Хорошо, перим. Тим, перим. Хорошо темперированный эфир.
1: Раньше композитор писал музыку, к нему потом приходил режиссер, и он, сопя, значит, ему играл на рояле. А режиссер представлял, как это будет в его фильме, вот в этой вот сцене, то есть каждый по памяти, что-то вот они... А сейчас мы все вынуждены обладать кучей дополнительных подпрофессий, в том числе и звукорежиссуру мы должны знать. И в результате мы должны показывать нашу вот эту демку режиссеру под изображение и практически в итоговом звучании.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Сивумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на Маяке и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». Первых проталин до майских гроз. Весна. Коллекции избранных подкастов «Маяка».
2: У некоторых плодовых деревьев почки могут распуститься раньше. А почему это происходит и что делать в этом случае?
0: Этой весной, по выходным, с 4 часов дня в эфире «Маяка» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру».

0: Audio Stories.
1: В 2000 году в Тихом океане был найден морской слизень. Животное обитает на глубине от 1 до 4 тысяч метров. Первоначально слизня приняли за обычную улитку из-за характерной структуры тела. Его длина от 5,5 до 14,5 сантиметров. А по виду слизень похож на мышечную ногу-подошву. В 2025 году ученые установили, что этот новый вид относится к голожаберным моллюскам. Это единственный вид, который живет на такой глубине. Кроме того, этот моллюск имеет люминесцентные элементы, которые, предположительно, помогают защищаться от хищников. Помимо всего прочего, слизень оказался активным охотником, несмотря на собственную низкую скорость передвижения. Он ловко захватывает мелких креветок и ракообразных с помощью своеобразного капюшона-приманки. Эта уникальная черта и помогла ученым классифицировать вид.
0: Audio Stories.

0: 4 часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. В Румынии, где на дом упал беспилотник, скорее всего, речь идет об украинском аппарате, заявил Владимир Путин по итогам государственного визита в Казахстан. Россия, по словам президента, готова провести расследование, если ей передадут объективные данные.
2: Ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет, а это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под воздействием РЭП или еще по каким-то причинам из-за несовершенства технических данных туда залетели и там упали. И в данном случае, думаю, что скорее всего речь идет именно о такой ситуации, но если нам передадут какие-то объективные данные, пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование, и так только тогда в этом случае дадим оценку того, что произошло.
0: Россия никогда не угрожала и не угрожает европейским странам, заявил Владимир Путин в Астане. Но все места, по словам президента, откуда идет прямая военная угроза России, являются законными целями. У России есть все средства, чтобы сравнять с землей тех, кто попытается напасть на Калининградскую область.
2: В России никогда не было никаких агрессивных намерений в отношении европейских стран. А трагедия, которая разворачивается на Украине, это их рук дело, это результат их политики. Потому что именно они довели до государственного переворота в Киеве в 2014 году, что привело к необходимости со стороны России защитить крымчан, а затем и оказать содействие ДНР и ЛНР. Все места, откуда происходит угроза, прямая военная угроза России, являются законными целями.
0: Владимир Путин считает бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера человеком, которому можно доверять. Поэтому и предложил его кандидатуру в качестве переговорщика от ЕС. Об этом президент России сказал, отвечая на вопросы журналистов.
2: Это человек, с которым можно разговаривать. Но мы не определяем. Это я просто сказал, что вот, например, Шрёдер. Или такой человек, как он. Значит, не наше дело определять переговорщика. Но, естественно, наше дело встречаться с тем или иным субъектом сегодняшней политики Западной Европы или нет. Это уж наше дело. И мы посмотрим. Они пока никого не предлагают. Будут, не будут предлагать. Мы тоже посмотрим. Надо нам с тем или другим политиком встречаться или нет.
0: Москва в случае выхода Армении из ЕАЭС будет вынуждена свернуть все экономические проекты в республике, сказал российский лидер. Путин подчеркнул, что гражданам Армении, к примеру, придется покупать патенты для работы в России. Президент призвал Ереван как можно скорее провести референдум о будущем Армении.
2: Первое. Это доступ к большому и защищенному рынку всего Евразес, и российского, и других стран. Беспошлинная торговля. Общие, как я уже сказал, технические и фитосанитарные нормы. Это тоже доступ на рынок. Упрощенная логистика. У нас нет общей границы. Но все-таки мы добились того, чтобы передвижение товаров, да и услуги предоставлялись экономически наиболее выгодным образом. Низкие цены на энергоносители. 600 там, евро в Европе и 150 там, с небольшим для Армении.
0: Президент России переадресовал вопрос о том, как долго Армении можно сидеть на двух стульях, в Ереван. Высокоточным оружием российские военные за неделю поразили предприятия украинской оборонки, объекты ТЭК и транспорта, используемые ВСУ, авиабазы, цеха сборки, места хранения и запуска БПЛА. Это ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам в России. Средствами ПВО сбиты 44 управляемые авиабомбы, 6 ракет британского и французского производства, 23 реактивных снаряда и около 3000 вражеских дронов. В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск «Восток» освобождены населенные пункты Воздвижевка Запорожской области и Добропасово Днепропетровской области. За минувшие сутки взято под контроль Лесное. В течение недели нанесено поражение живой силе и технике 14 бригад ВСУ. Потери Киева составили около 2000 военнослужащих, 16 бронемашин, 49 автомобилей и 4 орудия полевой артиллерии. Министр обороны поздравил военнослужащих 433-го гвардейского мотострелкового полка группировки «Центр» с освобождением населенного пункта Новоподгородная Днепропетровской области. В телеграмме Андрея Белоусова говорится, что освобождение Новоподгородного создает условия для продвижения всей группировки войск в западном направлении. Программа полетов турецкой авиакомпании Air Anka в Россию будет обеспечена до 15 июня за счет других турецких перевозчиков. Туроператоров обяжут пересадить пассажиров на другие рейсы. Air Anka с 26 мая не может выполнять чартерные рейсы из России в Анталию и обратно. Временные разрешения не продлены. В Роспотребнадзоре заявили, что готовы оказывать помощь туристам, которые столкнулись с проблемами. Annex-Tour продолжала продажу билетов, несмотря на истечение разрешения на полеты. Оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге сегодня днем 10 тепла, пасмурно и дождь. В Москве небольшой дождь и плюс 14.

Доброй ночи. С вами диктор Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Иногда мы живем дальше, а внутри остается место, где все остановилось. Город, двор, человек. Если вы сейчас там, напишите. Email son@radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: До 1989 года наука не знала о ядовитых птицах, пока не был обнаружен яд у маленькой питаху. Позже нашли еще 5 видов, включая синешапочную ифриту в 2020 году. Все эти птицы обитают в джунглях Новой Гвинеи. Недавно исследователи из Копенгагена открыли 2 новых токсичных вида – королевский свистун и рыжезатылочный свистун, которые имеют яркую окраску для предупреждения хищников. В их перьях содержится батрахотоксин – мощный нейротоксин, который нарушает передачу нервных сигналов к мышцам. Это может привести к остановке сердца. Местные индейцы использовали этот яд для смазывания стрел. Исследователи заметили, что при анализе перьев у них возникали симптомы, похожие на резь в глазах от лука. Птицы накапливают токсин из пищи, вероятно, из ядовитых насекомых. Это становится механизмом защиты.
0: Audio Stories.

появлюсь.

0: тех, кто нужней. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. И мне хочется верить, что это не так, что сжигать корабли скоро выйдет из моды. Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в мечтах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода. Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода.
1: Аудиосторис.
2: Павильон собаководства был построен в 1939 году к открытию Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве. Он находился недалеко от павильона «Охота и звероводство» и предназначался для демонстрации достижений советской кинологии. Архитектурная концепция отражала дух эпохи, сочетая строгий классический стиль с элементами модернизма. Внутри павильона были оборудованы просторные залы, в которых проводили выставки, семинары и практические занятия по дрессировке собак. Интерьер включал экспозиционные зоны, где демонстрировались породы собак, полученные в результате селекции советских кинологов. Павильон стал местом встречи заводчиков и профессионалов отрасли. Благодаря активной работе павильона улучшалось качество племенного материала, внедрялись современные методы воспитания и тренировки собак различных пород. Однако в 1970-е годы началось постепенное сокращение финансирования павильонов и объектов выставки, связанных с животноводством и сельским хозяйством. К концу десятилетия павильон перестал функционировать в прежнем режиме, уступив свое место другим экспозициям и проектам. Сегодня здание является частью общей экспозиции ВДНХ и используется для проведения культурных мероприятий и временных выставок.
1: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Sabbatical – это период длительного отпуска или перерыва в работе, при котором за сотрудником сохраняется рабочее место и выплачивается минимальная зарплата. Этот термин изначально пришел из академической среды, где преподаватели могли брать sabbatical, чтобы заниматься исследованиями, писать книги или путешествовать. Sabbatical может длиться от нескольких месяцев до года и требуется для восстановления энергии, получения новых знаний или навыков, а также для переосмысления карьеры. Зачастую сотрудники используют этот период для повышения квалификации, изучения новых технологий, освоения смежных профессий или углубления знаний в своей области. Люди часто путешествуют в другие страны, открывают новые культуры, изучают языки, расширяют кругозор и получают уникальный жизненный опыт. После возвращения из такого отпуска сотрудник продолжает свою профессиональную деятельность с новыми силами. Sabbatical появился еще в 19 веке в Гарварде. Там профессора брали перерыв в преподавании для написания научных трудов. В России эта практика появилась недавно, поэтому официальных правил для отпуска нет. Все зависит от конкретной компании.
0: Audio Stories.

слона, как лев. Сражаюсь ради, кружусь я, как пчела. А них, как у собаки, а глаз, как у орла. Oh, yes. Руки моей железной боятся, как огня.

0: как у орла. Оу, бывал я в разных странах, и если захочу, то поздно или рано я всех разоблачу. Как мышь, крадусь во мраке, плыву, как кандала, а нюх, как у собаки, а глаз, как у орла.
1: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о глаголах и об ударении в них. Сначала разберем один из самых проблемных глаголов. В нем ошибались на маяке очень часто. И вот примеры.
3: Насколько искусственный интеллект, нейросети облегчили работу кинопроизводства? Насколько быстрее вообще стал сам процесс?
4: Возможно, эта мысль ему жизнь немножко облегчит. А так, конечно, с удовольствием жду всех и каждого для того, чтобы побеседовать о подростках и облегчить вам жизнь.
2: Не облегчить, а облегчить. Не облегчили, а облегчили. Не облегчит, а облегчит. В глаголе «облегчить» и во всех его формах ударение ставим всегда за корнем, а корень оставляем безударным. Облегчим, облегчишь, облегчила. Следующий глагол представит ведущий Владислав Тимкин.
5: Например, если мужчина ценит свою женщину, она беременеет, у него падает тестостерон.
2: Беременеет. Неверно. Правильный вариант – беременеть, беременеет. Ударение в этом слове ставим всегда на второй слог – беременеть. Обидную ошибку я заметила в речи гостя программы «Физики и лирики» Александра Ершова. Вот что он сказал.
6: Потому что изначально, конечно, планировалось, что его заселят, что там будут жить люди.
2: Конечно, не заселят, а заселят. Здесь ударение ставим на корень слова «заселят». И напоследок я приготовила еще один проблемный глагол от Федора Бормотова, гостя программы «Хочу все знать».
7: За то, что не сделал 50 поклонов, пытались принудить их сделать, судя по всему. Ну, почти получилось, конечно.
2: Не принудить, а принудить. Ударение ставим на второй слог, на корень слова. И во всех формах его сохраняем. Принудить, принудил, принудишь. На этом выпуск завершаю. И я прощаюсь с вами, но ненадолго. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
1: Спасибо. Училка против маяка.

0: Аудиосторис.
1: Солист группы Queen Фредди Меркьюри, зная, что смертельно болен, смог смириться с этой мыслью. По воспоминаниям друзей, он не боялся смерти, но музыканта беспокоило, что станет с его телом. Фредди не хотел, чтобы кто-то попытался извлечь его из могилы, как это иногда происходит со знаменитостями. Поэтому он завещал себя кремировать, а прах передать подруге Мэри Остин. Ей же он завещал половину своего состояния – особняк в Кенсингтоне и все вещи внутри него. Мэри хранила прах 2 года, а затем куда-то увезла. Девушка заявила, что никогда не скажет, где находится урна, и слово сдержала. Только в 2024 году Мэри выставила на продажу дом Меркьюри, в котором жила все эти годы.
0: Аудиосторис.
2: От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. С лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом, сквозь огонь и стужу мы прошли. Без глотка, товарищ, песню не заваришь, так давай по маленькой хлебнем. Выпьем за писавших, выпьем за снимавших, выпьем за шагавших под огнем. Выпить есть нам повод, за военный провод, за У-2, за М-ку, за успех. Как пешком шагали, как плечом толкали.

нами покачуйте, с нами поночуйте, с нами повоюйте хоть быком. Там, где мы бывали, нам танков не давали, но мы не терялись никогда. На пикапе драном и с одним наганом первыми въезжали в города. Так выпьем за победу, за свою газету, а не доживем, мой дорогой. Кто-нибудь услышит, кто-нибудь напишет,

Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. С лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом

солнцем бледи в пустой таверне в чужом краю. Шонни увидел Мэри.

0: Audio Stories.
1: Знаменитый узор ленинградского фарфора – это символ памяти о героическом подвиге блокадников Ленинграда. Самый известный – так называемая «кобальтовая сетка». Темно-синие узоры выполнены в виде пересекающихся линий, которые образуют ромбы или квадраты. Эти линии тонкие и ажурные, создают эффект легкости и воздушности. Внутри ячеек сетки часто размещаются дополнительные декоративные элементы, такие как стилизованные цветы, листья или другие растительные мотивы. Часто в узор добавляют золотые элементы. Кобальтовая сетка появилась вскоре после снятия блокады в 1944 году. Художница Анна Яцкевич, автор логотипа Ленинградского фарфорового завода, расписала таким узором сервиз скульптора Серафимы Яковлевой. Сетка была выполнена в память о заклеенных крест-накрест окнах домов и перекрестном свете прожекторов, которые освещали небо блокадного Ленинграда. В 1958 году в Брюсселе прошла всемирная выставка, где Ленинградский завод представил свои лучшие изделия. Сервиз с кобальтовой сеткой специально не готовился. Он просто входил в ассортимент завода. Но неожиданно именно он получил золотую медаль выставки.
0: Audio Stories.

0: «Хочу все знать».
1: Начнем с игры «5 минут на размышление». В следующем часе решаем олимпиадные задачи по математике. В 11 утра разберемся, почему погода меняется, и ее нельзя предсказать. И в полдень в цикле «Русский храм. Экскурсия для души» поговорим про Троицу. Как христианские традиции переплелись с древнеславянскими праздниками встречи лета. В субботу и в воскресенье не забудьте включить «Маяк детям».
0: С 9 утра. Жизнь прекрасна.
2: Перед сном грядущим Сергей всегда присаживался на низенькую табуретку у кухонной двери, курил последнюю папироску. Присел и сегодня. Курил, думал, еще раз переживал сегодняшнюю покупку, постигал ее нечаянный, большой, как ему сейчас казалось, смысл. На душе было хорошо. Жалко, если бы сейчас что-нибудь спугнуло бы это хорошее состояние, эту редкую гостью минуту. Клавдия стелила в горнице постель. «Ну, иди», — звала она. Он нарочно не откликнулся. «Что дальше скажет?» «Сергунь», — ласково позвала Клава. Сергей встал, загасил окурок и пошел в горницу. Улыбнулся сам себе, качнул головой, но не подумал так. Купил сапожки, она ласковая сделалась. Нет, не в сапожках дело, конечно. Дело в том, что... ничего, хорошо».
0: Василий Шукшин. «Сапожки».

0: Audio Stories.
1: В 2015 году научный журнал The Lancet опубликовал интересную статью. В ней рассказывалось о пациенте, который поступил в университетскую клинику города Марбурга в Германии с тяжелой сердечной недостаточностью, ухудшением зрения, слуха и продолжительной горячкой. Долгое время установить причину симптомов не удавалось. Один из лечащих врачей мужчины увлекался просмотром сериала «Доктор Хаус». В 11 серии 7 сезона причиной похожей симптоматики оказалось отравление кобальтом. Он попал в организм из поврежденного тазобедренного сустава. Врачи решили проверить эту сериальную версию и измерили содержание кобальта в организме реального пациента. Действительно, металл присутствовал в куда большем количестве, чем должно быть в норме. На рентгене были обнаружены поврежденные частички старого кобальтового протеза. Пациенту провели операцию. Старый сустав заменили керамическим. Вскоре металл вывелся из организма, и симптомы отравления прошли.
0: Аудио сторис.

0: 5 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Называть сроки завершения украинского конфликта в условиях боевых действий невозможно, заявил Владимир Путин в Астане. Обстановка на поле боя складывается так, что Россия может говорить о скором завершении конфликта, сказал глава государства.
2: Что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день. Что касается сроков, то я думаю, что и вы, и все другие коллеги понимают и поймут мой ответ. Называть конкретные сроки в условиях боевых действий невозможно. Это не просто опрометчиво, и я этого делать не буду.
0: Россия готова провести расследование инцидента с падением БПЛА в Румынии, если ей передадут объективные данные, заявил Путин. По словам президента, в Румынии, скорее всего, речь идет об украинском аппарате, которые уже залетали в соседние страны.
2: В Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу, и куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас вот в Румынии. Вот караул. Русские идут, русские бьют. Потом через короткое время выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет. А это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под воздействием РЭП или еще по каким-то причинам из-за несовершенства технических данных туда залетели и там упали.
0: Говоря о диалоге с Европой и о том, кто может выступить в качестве переговорщика от Евросоюза, президент назвал имя бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. Владимир Путин считает его человеком, которому можно доверять.
2: Я когда назвал фамилию господина Шрёдера, имел в виду, что это человек, которому можно доверять. Ему там всякие ярлыки вешают, что он мой друг. Да, мы с ним дружим, а что здесь скрывать? Что здесь плохого? Разве это плохо? При этом, несмотря на нашу с ним дружбу, он всегда исходил из национальных интересов немецкого народа и немецкого государства. И споры были, и непонимания, но мы всегда хотели найти компромисс, и мы его находили.
0: Президент заявил, что Россия поднимет цены на энергоносители для Армении в случае выхода республики из Евразийского экономического сообщества. Путин подчеркнул, что Москва будет вынуждена свернуть все экономические проекты в республике.
2: Участие в соглашениях о свободной торговле, они тоже будут закрыты. К чему это приведет? Это восстановление полноформатного таможенного контроля и таможенных пошлин. Второе – это прекращение признания документов как раз в области техрегулирования и фитосанитарных норм. Но продукция сельского хозяйства идет на наш рынок, мы тогда перестанем эти нормы признавать. Затем это сокращение торговли услугами, туризм, транспортные услуги и так далее. Дальше применение к трудящимся из Армении требований, действующих в отношении мигрантов из стран СНГ.
0: Кремль опубликовал заявление президентов России, Белоруссии и Киргизии, Казахстана по Армении. Лидеры ЕАЭС считают, что в Армении нужно провести общенациональный референдум о вступлении в ЕС или о пребывании в ЕАЭС. В заявлении подчеркнута необходимость предотвращения ущерба для стран Союза. В ответ на террористические атаки Украины по территории России наши военные за неделю нанесли массированный и 5 групповых ударов. Поражены предприятия ВПК Украины, объекты энергетики, транспорта и порты, используемые ВСУ, авиабазы, цеха сборки, места хранения и запуска БПЛА. Применено высокоточное оружие воздушного, морского, наземного базирования и ударные беспилотники. Подразделения группировки «Север» за неделю освободили населенные пункты Гранов, Нововасильевка Харьковской области, Запселье и Рясное Сумской области. За минувшие сутки взяты под контроль харьковские «Бударки» и «Караичная». Нанесено поражение 9 бригадам противника. Всего Киев потерял более 1200 боевиков, 10 бронемашин, более 100 автомобилей, 7 орудий полевой артиллерии и 4 станции РЭП. Западные страны дали Зеленскому индульгенцию на использование любого вида вооружений и не должны удивляться, что теперь долетает и до них. Об этом заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова, комментируя инцидент с падением БПЛА в Румынии. Падение беспилотника в Румынии является провокацией Киева, который пытается втянуть НАТО в войну с Россией, заявили в нашем посольстве в Бухаресте. Участие американской компании Blue Origin Джеффа Безоса в лунной программе США из-за взрыва ракеты New Glenn может быть отложено минимум на год, сообщает издание «Политику». Ракета взорвалась в четверг в ходе испытаний силовой установки. Глава компании Blue Origin Джефф Безос сообщил, что причина взрыва пока не установлена. Стартовый комплекс на космодроме на мысе Канаверал во Флориде получил значительные повреждения. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В субботу днем в Петербурге 10 тепла, пасмурно и дождь. В Москве плюс 14 градусов, небольшой дождь.

0: Audio Stories.
1: В июне 2023 года серфер Мэтт Кадихи нырял у побережья Австралии. Мужчина надеялся найти что-то ценное, но долгое время ему попадались лишь потерянные ласты, трубки для снорклинга и другое оборудование. В конечном итоге ему повезло. На дне он обнаружил редкие часы Rolex Submarine в рабочем состоянии. Их стоимость оценивается почти в 2 миллиона рублей. На задней крышке Мэтт заметил надпись «Вручено в 1971-м». Вместо того, чтобы продать находку, охотник за сокровищами нашел настоящего владельца часов через социальные сети. Хозяином оказался мужчина по имени Рик, который сам связался с Мэттом. Часы были подарены ему отцом более 50 лет назад за победу в парусной гонке. Рик не расставался с подарком всю жизнь, пока не потерял часы в 2019 году. Теперь они благополучно вернулись к своему владельцу. Audio Stories.

0: сторис.
1: Южноамериканский грызун пака обитает в тропических лесах. Он предпочитает держаться в зарослях у воды и ведет ночной образ жизни. Пака – крупный грызун. Он занимает 6-е место среди всех грызунов на планете. Вырастает до 80 сантиметров в длину и может весить до 12 килограммов. Самый крупный грызун – капибара. Длина его тела достигает 1,5 метра, а вес превышает 60 килограммов. У паки есть необычная особенность, которая не встречается у других млекопитающих. В области черепа грызуна есть что-то наподобие впадины, которую образуют скуловые дуги. Она выполняет роль резонатора, когда зверь издает звуки. Благодаря этому пака может производить очень громкие шумы при скрежете зубов и рычании. Паки прекрасно плавают и роют. В этом им помогают ноги с копытообразными когтями и зубы. Питается пака упавшими фруктами и съедобными корнями. В естественных условиях пака довольно агрессивное животное, а в неволе быстро привыкает к хозяину и становится ручным и ласковым.
0: Аудио сторис.

0: большой секрет для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не секрет, что друзья — это честь и отвага, это верность, отвага и честь.
1: Отвага и честь — это рыцарь и шпага. Всем глотателям шпаг никогда их не съесть.

секрет, что друзья в облака обожаю уноситься на крыльях и без, но бросаются к нам.

0: поговорить.
1: Аудиосторис.
2: Эффект Макгурка. Это феномен восприятия, при котором зрительные сигналы влияют на то, как человек слышит звуки. Когда видимое движение губ не совпадает с реальными звуками, мозг может создать иллюзию и заставить слышать нечто иное. Эффект Макгурка показывает, что мы используем не только звуки, но и визуальные подсказки для интерпретации услышанного. Эффект назван в честь британского психолога Гарри Макгурка, который впервые описал его в 1976 году. Сегодня эффект применяется в психологии, медицине и исследованиях когнитивных процессов. Изучение особенностей обработки аудиовизуальной информации помогает лучше понимать проблемы коммуникации у пациентов с нарушениями слуха или зрения. Эти исследования способствуют разработке эффективных методик реабилитации и улучшения качества жизни таких людей.
1: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: Цикута, известная также как вёх ядовитый, болиголов водяной или кошачья петрушка. Многолетнее травянистое растение, которое встречается в умеренных регионах северного полушария. Листья цикуты достигают высоты около метра. У них гладкий стебель зеленого цвета с красноватыми пятнами или полосами. Цветет мелкими белыми цветами, собранными в зонтиковидные соцветия. Плоды овально-шаровидной формы черного цвета при созревании. Однако встречается цикута, которая похожа на обычную морковь, продолговатая и темно-оранжевая. Цикута известна своей высокой токсичностью. Все части растения ядовиты, причем наиболее опасны корни и молодые побеги. Симптомы отравления проявляются быстро и могут включать судороги, рвоту, головокружение, потерю сознания и даже привести к смерти. При этом цикута использовалась в народной медицине некоторых народов Европы и Азии для лечения заболеваний нервной системы, кожных болезней и ревматизма. Из-за риска серьезных отравлений использование цикуты ограничено и контролируется специальными органами здравоохранения.
0: Аудиосторис.

Я кондуктор трамвая, мне город знаком. Все считают работу мою пустяком.

0: Audio Stories.
1: Линкор «Норд Кэролайн» уже при рождении получил прозвище «Шоу судна». Его строили на Нью-Йоркской судоверфи, и ходовые испытания судна собирали множество зевак. После Второй мировой войны выяснилось, что Америке не нужен столь большой флот. Особенно это коснулось линкоров. Поэтому в 1947 году почти новый «Норд Кэролайн» был отправлен в резерв. Патриоты из Северной Каролины, в честь которой названо судно, решили собрать деньги, чтобы выкупить линкор и сделать музеем. Судно удалось получить в распоряжение штата. В качестве места расположения выбрали город Уилмингтон. Там достаточно населения и нет ураганов. В 1961 году, маневрируя в порту города, линкор протаранил пришвартованное у набережной судно с названием «Лодка». Оно было много лет как списано с флота, и в 1951 году его переоборудовали в рыбный ресторан. За несколько лет до этого в плавучий ресторан уже врезалась подводная лодка, за что хозяин судна потребовал от флота большую компенсацию и, кстати, ее получил. Это породило слухи о том, что повторную аварию спровоцировал сам владелец ресторана. Дескать, он специально пришвартовал ресторан на проходе, где его могло задеть любое крупное маневрирующее судно. При помощи 9 буксиров линкор все же доставили до места экспозиции, где он служит военно-патриотическим музеем по сей день. Аудио сторис.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Что скрывает антипригарное покрытие? Подкаст «Корпорация зла». «Тефлон». В это воскресенье, 16 часов. И в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том. Пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра. Из дневника.
1: 24 августа 1926 года. Вы, гражданин, считаете себя свободным, когда достигаете права на лучшую жизнь в сообществе со своими согражданами. Вы художник и писатель. Вольноотпущенники по своей природе свободу видите в самом процессе труда. Я же, простите меня, свободу ощущаю вполне, когда восстанавливаю в себе свое раннее детство. С ружьем на плече и с собакой иду в болото, в леса.
0: Михаил Пришвин.

виска. Мгновения, мгновения, мгновения. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновения раздают, кому позорно.

ждешь, когда оно придет, твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды во время.

0: Audio Stories.
1: Самое хладнокровное обращение к пассажирам самолета, который терпит бедствие, произнес Эрик Муди. Он был командиром Боинга 747, который 24 июня 1982 года летел из Куала-Лумпура в Перт. Из-за пепла внезапно проснувшегося вулкана заглохли все четыре двигателя. Эрик Муди включил громкую связь и сказал, что у борта небольшая проблема. Все четыре двигателя лайнера остановились, и экипаж из кожи вон лезет, чтобы их снова запустить. Муди выразил надежду, что это не доставляет пассажирам слишком много беспокойства. Двигатели в итоге удалось запустить, но пока самолет летел через облако вулканического пепла, у него стерлась вся ливрея, а лобовое стекло стало непрозрачным. Садиться по приборам было невозможно, они вышли из строя. Несмотря на это, самолет смогли посадить, глядя через узкие щелочки в лобовом стекле. Никто из 263 человек на борту не пострадал.
0: Audio Stories.

0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. У России есть все средства, чтобы сравнять с землей тех, кто попытается напасть на Калининградскую область, заявил Владимир Путин по итогам визита в Казахстан. По словам президента, у России никогда не было агрессивных намерений в отношении европейских стран. Путин подчеркнул, что России нужно укреплять систему ПВО.
1: Были удары по Старобельску, там и сейчас, вот мне докладывают, и сейчас есть попытки ударов по территории Российской Федерации. Да, конечно, им западники поставляют дроны, чего проще-то, свинтил, кнопку нажал, полетело. Но это значит только одно, что нам нужно укреплять систему ПВО. И мы делаем это, и будем делать это дальше.
0: Россия никогда не угрожала и не угрожает европейским странам, напомнил Путин в Астане. Но все места, по словам президента, откуда идет прямая военная угроза нашей стране, являются законными военными целями.
1: России никогда не было никаких агрессивных намерений в отношении европейских стран. А трагедия, которая разворачивается на Украине, это их рук дело. Это результат их политики. Потому что именно они довели до государственного переворота в Киеве в 2014 году, что привело к необходимости со стороны России защитить крымчан, а затем и оказать содействие ДНР и ЛНР. Все места, откуда происходит угроза, прямая военная угроза России, являются законными целями.
0: Владимир Путин считает бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера человеком, которому можно доверять, поэтому и предложил его кандидатуру в качестве переговорщика от ЕС. Об этом президент России сказал, отвечая на вопросы журналистов.
1: Это человек, с которым можно разговаривать, но мы не определяем. Это я просто сказал, что вот, например, Шрёдер. Или такой человек, как он. Значит, не наше дело определять переговорщика, но, естественно, наше дело встречаться с тем или иным субъектом сегодняшней политики Западной Европы или нет. Это уж наше дело. И мы посмотрим. Они пока никого не предлагают. Будут, не будут предлагать. Мы тоже посмотрим. Надо нам с тем или другим политиком встречаться или нет.
0: Говоря про планы Еревана вступить в Евросоюз, Владимир Путин напомнил, что кризис на Украине начался с попыток присоединиться к ЕС. Президент заявил, что Россия поднимет цены на энергоносители для Армении в случае выхода республики из Евразийского экономического сообщества.
1: Теперь придется перейти к восстановлению разрешительного порядка для армянских автоперевозчиков. Это неизбежно. Это отдельная, очень сложная сфера взаимодействия. И, конечно, придется перейти к повышению уровня тарифов на железнодорожные перевозки с внутренних российских. Сейчас действуют внутренние российские тарифы. На тарифы до уровня стран СНГ. Ну и, конечно, это повышение цен на энергоносители. Таких преференций, как сегодня, конечно, не будет. Это приведет к потере как минимум 14% ВВП.
0: Лидеры стран ЕАЭС считают, что в Армении нужно провести референдум о вступлении в Евросоюз. В заявлении президенты России, Белоруссии, Киргизии и Казахстана указали на риски для экономической безопасности стран Союза в связи с подготовкой Армении к вступлению в ЕС. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты 44 управляемые авиабомбы, 3 крылатые ракеты производства Британии, 3 французские ракеты большой дальности, 23 реактивных снаряда РСЗО производства США и более 2500 беспилотников самолетного типа. Армия России за неделю поразила предприятия украинской оборонки, объекты ТЭК и транспорта, используемые ВСУ, авиабазы, цеха сборки, места хранения и запуска БПЛА. На прошедшей неделе подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение, ударили по живой силе и технике 11 бригад укронацистов. В зоне ответственности группировки «Юг» противник потерял около 1000 боевиков, 3 танка, 26 боевых бронемашин, свыше 100 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии, 3 боевые машины, реактивная система залпового огня «Град» и 2 станции РЭП. 2 человека пострадали в результате атаки дронов ВСУ на Таганрог. В порту загорелось судно, резервуар с топливом и административное здание. Пожар ликвидирован, разлива нефтепродуктов нет. Военнослужащие 430-го мотострелкового полка 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток» в результате ожесточенных боев освободили населенный пункт Лесное в Днепропетровской области. Штурмовики зачистили сеть 9 опорных пунктов ВСУ площадью более 10 квадратных километров. В боях уничтожено более 10 единиц автомобильной техники, свыше 30 тяжелых гексокоптеров, до 2 взводов живой силы противника. Глава Пентагона Пит Хексет утверждает, что Трамп готов проявить терпение в вопросе достижения сделки с Ираном. Военный министр заявил, что США сочтут хорошей любую сделку с Исламской Республикой. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», Трамп провел 2-часовое совещание в Белом доме по вопросу продления прекращения огня с Ираном, но решение не последовало. Оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: Сегодня днем в Петербурге 10 градусов тепла, пасмурно, дождь. В Москве плюс 14 и также небольшой дождь. Сейчас в российской столице плюс 7 градусов.

Скучаем по любимым и по дому, волнуемся, по правде говоря. Но каждый день гудят аэродромы, и теплоходы держат путь в моря. А самолеты сами не летают, а теплоходы сами не плывут. И мамы не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. И мамы не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. Встречают нас у самого порога зимой морозы, осенью дожди. Но ниточкой бежит в тайгу дорога, а город поднимает этажи. А вездеходы сами не шагают, а новостройки сами не растут. И жены не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. И жены не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. Маловато дней в неделе, порою нам приходится жалеть. Ведь главное не то, что мы успели, а то, что предстоит еще успеть. А просто так удачи не бывает, а просто так победы не придут. И дети не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь.

0: просто так удач не бывает, а просто так победы не придут. И самолеты сами не летают, и теплоходы сами не плывут, и вездеходы сами не шагают, и новостройки сами не растут.
1: Аудио сторис.
2: Спасательное судно Черноморского флота «Коммуна» – старейшее активное боевое судно российского военно-морского флота. Оно было построено в 1915 году в Германии и до сих пор выполняет свои задачи. «Коммуна» была построена специально для нужд российского военно-морского флота в эпоху Первой мировой войны. За свою долгую историю корабль участвовал в многочисленных операциях по подъему затонувших судов, поиску мин и глубоководных исследований. Во времена Великой Отечественной войны экипаж корабля оказывал помощь подводникам Балтийского флота, осуществляя аварийно-спасательные операции. Судно оснащено специальным оборудованием для глубоководных погружений, водолазных спусков и подъема тяжелых грузов с морского дна. «Коммуна» может буксировать сверхглубоководные аппараты, мини-подлодки и батискафы. Судно многократно проходило ремонты и модернизации. Но в кают-компании до сих пор стоит рояль царских времен, который ни разу с момента спуска судна на воду не покидал борт. Он настолько большой, что его невозможно достать, не разбирая корпус корабля.
1: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: В Дании есть традиция посыпать незамужних девушек и неженатых юношей корицей, которая в переводе называется «перченый помол». Она возникла как шуточный обычай, когда друзья девушки, достигшие возраста 30 лет и оставшиеся незамужней, начинают бросать ей в лицо порошок корицы. Это шутливое намерение напомнить ей о ее статусе одиночки и мягко подтолкнуть ее к браку. Сегодня эта практика воспринимается как веселое мероприятие, которое сопровождается вечеринками, танцами и праздничным настроением. Некоторые пары даже устраивают символический обряд бракосочетания, имитируя настоящую свадьбу с костюмами, музыкой и угощениями. Хотя традиция началась именно в Дании, она постепенно распространилась и на соседние скандинавские страны. Кстати, в Италии холостяков посыпают сахаром или мукой. Корица в этой традиции выбрана не случайно. Специя очень пахучая и оставляет запах надолго. Так потенциальный жених или невеста могут буквально учуять свою половинку.
0: Audio Stories.
2: Странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собою мне не справиться никак. Люди посланы делами, люди едут за деньгами, убегают от обид, от тоски. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро. Горы, сопки, солнце, песни и дожди. Пусть полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, груз, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги.

Пусть полным-полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги, за мечтами и за запахом тайги, за мечтами и за запахом тайги.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим всего лишь два слова, но обратить на них внимание стоит, ведь количество ошибок зашкаливает. Оба слова – имена существительные, которые оканчиваются на «ия». Правильное ударение в них встречается крайне редко, а неправильное – постоянно. И вот первое слово и несколько примеров.
2: Давайте все-таки вернемся к советам. Это была минутка рефлексии про обучение.
3: Кино, высказывания, какие-то мысли, рефлексии и все остальное.
1: Рефлексия. Неверно. В этом слове ударение должно падать на второй слог. Рефлексия. Для запоминания предлагаю однокоренное существительное с непроблемным ударением. Рефлекс. Рефлекс. Рефлексия. Запомнить легко, и пора бы уже это сделать. Ну а мы переходим ко второму примеру. И здесь у нас очень много ошибок.
4: Смотрите, в гастрономии, особенно как бы такой культурной гастрономии, можно делать все.
5: Вот в чем заключается сегодня культурная политика Узбекистана, если мы говорим о гастрономии?
6: А вот гурме – это уже более узкий профиль, это специалист по еде, по гастрономии. Стало той отправительной точкой, после чего я заинтересовался и гастрономией, и главной готовкой. Но просто даже если мы отстранимся от гурмы и всяких мнений экспертов по гастрономии, ходить в ресторан каждый день может себе позволить не каждый.
1: Много раз мы услышали вариант «гастрономия», но это неправильно. Ударение в этом слове падает на третий слог – «гастрономия». И здесь тоже есть похожая шпаргалка – «гастроном», «гастрономия». Ударение ставим только на третий слог. А что будет, если усложнить наше слово и добавить к нему первую часть? Давайте послушаем гостей «Маяка». Они представят свою версию.
4: С вами однажды общались про нейрогастрономию, да, и говорили о том, что мозг, для мозга вот эти вот воспоминания теплого солнышка, свежего воздуха, хорошей компании, они всегда влияют на такую в положительную сторону.
7: Это тоже очень классный тренд, я не знаю, там, как он правильно будет называться, нейрогастрономия, либо что-то еще.
1: Нейрогастрономия. Опять та же ошибка. При добавлении еще одного корня ударение остается на месте. Должна быть нейрогастрономия. Итак, повторяем сегодняшние слова. Рефлекс, рефлексия. Еще, возможно, саморефлексия. Гастроном, гастрономия. Нейрогастрономия, ну или эногастрономия. Во всех этих словах ударение ставим на третий с конца слог. Перед «ия». И на этом я прощаюсь с вами. Но скоро мы встретимся опять. До свидания. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Audio Stories.
1: Аппиева дорога – одна из самых известных римских дорог. Она была широкой настолько, что две колесницы могли пересечь ее в противоположных направлениях, или пять солдат могли двигаться бок о бок. Она была проложена в IV веке до нашей эры и связывает Рим с южными регионами Апеннинского полуострова. Ее протяженность составляла 660 километров. Дорога названа в честь своего создателя, римского политика Аппия Клавдия Цека. Аппиева дорога имела огромное стратегическое значение для расширения влияния Рима. Она облегчала перемещение войск, товаров и ресурсов. Через нее проходили торговцы, паломники, путешественники и государственные чиновники. Дорога строилась из крупных каменных блоков, уложенных на прочное основание, покрытое слоем гравия и щебня. Поверх укладывались плоские камни, обработанные особым способом, что обеспечивало ровную поверхность и устойчивость покрытия. Такие инженерные решения позволяли дороге выдерживать значительные нагрузки и сохраняться на протяжении многих столетий. Сегодня остатки древней дороги – это памятник культурного наследия Италии, который включен в туристические маршруты.
0: Audio Stories.
2: Парогнеды, запряженных зарею, гости голодных и жалких на вид, тихо плететесь вы мелкой рысцою,

греки из Одессы, евреи из Варшавы, юный Корнет и седой генерал, каждый искал

где же вы теперь и какой новой богине? Ищете вы идеалов своих? Вы только вы и верны ей поныне. Пара гнеды, пара гнеды. Тихо туманное утро в столице. По улице медленно дроги ползут. В гробе сосной.

0: Фрихте. Нет у нее ни друзей, ни родных. Несколько только оборванных нищих, а пара гнедых, пара гнедых.
1: Маяк.

0: Аудиосторис.
1: Настоящие вампиры. Это не бледные люди с клыками, а летучие мыши подсемейства Десмодовых. Их всего три вида, и живут они в Центральной и Южной Америке. Десмод, или обыкновенный вампир, питается кровью млекопитающих. Белокрылые вампиры предпочитают птичью кровь, хотя недавно выяснилось, что они приспособились и к человеческой крови, и включили ее в свой рацион. Эти летучие мыши имеют большие клыки и резцы, которые позволяют прокусывать кожу жертвы. На носу у них есть инфракрасные рецепторы, с помощью которых они ищут добычу. В слюне содержатся обезболивающие вещества и антикоагулянты, которые препятствуют свертыванию крови, а пищеварительная система вампиров способна быстро избавляться от излишков мочевины и воды. Вампировые мыши довольно социальные животные. Они не могут прожить без еды больше 2-3 суток. И среди самок распространено кормление друг друга кровью. При этом они не любят жадных товарищей и не делятся с ними сами. Самые крепкие связи формируются между матерями и дочерьми. Однако многие мыши кормят и неблизких родственников. Такой тип эволюционного приспособления называется страхованием рисков на случай, если ближайший родственник пропадет.
0: Аудиосторис.

0: «Маяк» в эту субботу утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «5 минут на размышление». В следующем часе решаем олимпиадные задачи по математике. В 11 утра разберемся, почему погода меняется, ее нельзя предсказать. И в полдень в цикле «Русский храм. Экскурсия для души» поговорим про Троицу. Как христианские традиции переплелись с древнеславянскими праздниками встречи лета. В субботу и в воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
2: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк.
0: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
2: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
0: Или просто позвоните в студию во время эфира.
2: Каждую среду и четверг с 17:00.
0: Воспитательный знак.
3: Взрослые не должны сердиться на детей, потому что это не исправляет, а портит. Часто взрослым кажется, что ребенок назло ему прямится, не желает что-либо сделать, сказать. Нет, ему стыдно. А если кому-нибудь стыдно, он не может говорить. Язык отнимается, трудно пальцем пошевельнуть. В голове пустота. Мысли словно улетучились. И ты говоришь и делаешь не то, что хочешь. Стараешься быть смелее, а выходит еще хуже.
0: Януш Корчик. Врач, педагог, писатель.

0: Audio Stories.
1: Дублером актера Дуэйна «Скалы» Джонсона выступает его двоюродный брат Рид. Он имеет почти такое же телосложение и очень внешне на него похож. Они работают вместе уже более 17 лет. За годы работы Рид не раз ломал себе кости, разрывал сухожилия и связки. Известность пришла к Риду после публикации материалов в журнале «Голливудский репортер». В ней рассказывается о нелегких трудовых буднях каскадеров, которые работают бок о бок со звездами кинематографа. Помимо ролей в популярных фильмах, Рид и Джонсон очень близки как братья. Они помогают друг другу справляться с физическими нагрузками и требованиями индустрии развлечений.
0: Аудио сторис.

0: В Москве 7 часов. Новости. Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В России есть все средства, чтобы сравнять землю тех, кто попытается напасть на Калининградскую область, заявил Владимир Путин по итогам визита в Казахстан. По словам президента, в России никогда не было агрессивных намерений в отношении европейских стран. Путин подчеркнул, что в России нужно укреплять систему ПВО.
1: Были удары по Старобельску, там и сейчас, вот мне докладывают, и сейчас есть попытки ударов по территории Российской Федерации. Да, конечно, им западники поставляют дроны, чего проще-то, свинтил, кнопку нажал, полетело. Но это значит только одно, что нам нужно укреплять систему ПВО. И мы делаем это, и будем делать это дальше.
0: Россия никогда не угрожала и не угрожает европейским странам, отметил Владимир Путин в Астане. Но на места, по словам президента, откуда идет прямая военная угроза России, являются законными военными целями.
1: России никогда не было никаких агрессивных намерений в отношении европейских стран. А трагедия, которая разворачивается на Украине, это их рук дело. Это результат их политики. Потому что именно они довели до государственного переворота в Киеве в 2014 году, что привело к необходимости со стороны России защитить крымчан, а затем и оказать содействие ДНР и ЛНР. Все места, откуда происходит угроза, прямая военная угроза России, являются законными целями.
0: Владимир Путин также считает бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера человеком, которому можно доверять, поэтому и предложил его кандидатуру в качестве переговорщика от ЕС. Об этом президент России сказал, отвечая на вопросы журналистов в Астане.
1: Это человек, с которым можно разговаривать, но мы не определяем. Это я просто сказал, что вот, например, Шрёдер. Или такой человек, как он. Значит, не наше дело определять переговорщика, но, естественно, наше дело встречаться с тем или иным субъектом сегодняшней политики Западной Европы или нет. Это уж наше дело. И мы посмотрим. Они пока никого не предлагают. Будут, не будут предлагать. Мы тоже посмотрим. Надо нам с тем или другим политиком встречаться или нет.
0: Говоря о планах Еревана вступить в Евросоюз, Владимир Путин напомнил, что кризис на Украине начался с попыток присоединиться к ЕС. Президент заявил, что Россия поднимет цены на энергоносители для Армении в случае выхода республики из Евразийского экономического сообщества. Лидеры стран ЕАЭС считают, что в Армении нужно провести референдум о вступлении в Евросоюз. В заявлении президенты России, Белоруссии, Киргизии и Казахстана указали на риски для экономической безопасности стран Союза в связи с подготовка Армении к вступлению в ЕС. Расчет ударных беспилотников группировки войск «Восток» сорвали попытку беспилотной авиации противника в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Кроме того, был уничтожен замаскированный пункт управления беспилотной авиации ВСУ. Там также рассказали о боевой работе на запорожском направлении других подразделений группировки. Как отметили в военном ведомстве, танковые экипажи уничтожили места сосредоточения живой силы ВСУ, а расчеты САУМ-100С – опорные пункты противника. Украинские формирования за сутки потеряли до 165 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск «Север», сообщил начальник пресс-центра Василий Миживых. Также уничтожено 4 автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы ВСУ. Россия и Китай будут пользоваться благоприятными условиями прохода через Ормузский пролив, заявил РИА Новостям глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Ибрахим Азизи. Политик подчеркнул, что и Москва, и Пекин всегда поддерживали Тегеран, сотрудничали с ним, оставаясь рядом в самые трудные периоды. Поэтому оба государства будут пользоваться особым вниманием при организации судоходства и транзита через Ормузский пролив. Как пояснил парламентарий, это касается и торговых судов и танкеров. Ормузский пролив – одно из ключевых направлений в мировой торговле нефтью. Тегеран заблокировал эту акваторию после американо-израильской операции против Ирии. В результате в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию. Участник ЕГЭ и ОГЭ, удаленный с экзамена, в тот же день может подать апелляцию о нарушении процедуры проведения экзамена, не покидая территории школы. Для расследования ситуации привлекаются свидетели и используются видеозаписи с камер наблюдения, рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. По его словам, если участника заподозрят в нарушении, наблюдатель сообщит об этом организатору, и тот пригласит членов Государственной экзаменационной комиссии для составления акта об удалении в присутствии руководителя пункта и общественного наблюдателя. Удаление с экзамена влечет за собой аннулирование результатов. Если ребенка удалили с обязательного экзамена по русскому языку или базовой математике, пересдать его можно будет только в сентябре в дополнительный период. Если удалили с экзамена по выбору, пересдать его можно будет только через год. В Роспотребнадзоре назвали насекомых, которые могут быть переносчиками инфекции. Так, большинство инфекций, передающихся через укусы насекомых, в России переносят иксодовые клещи. Наиболее распространенными инфекциями являются болезнь Лайма и клещевой энцефалит. Комары в России тоже могут представлять опасность. Например, некоторые виды переносят малярию, паразитов, а также лихорадку западного Нила. Вши – классические переносчики сыпного и возвратного тифа. А слепни, мошки и комары могут быть переносчиками сибирской язвы, паразитов и возбудителей кишечных инфекций, передает РИА Новости. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Центра ФОБа в Санкт-Петербурге, сегодня ожидается облачная погода. Днем во второй половине дня дожди. Температура воздуха днем до 12 градусов тепла. В Москве переменная облачность без существенных осадков. Днем столбики термометров могут подняться максимум до 14 градусов. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. Для Москвы сейчас в городе +9.

0: Радиостанция «Маяк» представляет. Внеклассное чтение. Шестой класс. Николай Гоголь. «Майская ночь» или «Утопленница». Страницы повести читает Юрий Яковлев. Из собрания Гостелерадиофонда. 1977 год.
1: Звонкая песня лилась рекою по улицам села. Было то время, когда утомленные дневными трудами и заботами парубки и девушки шумно собирались в кружок в блеске чистого вечера выливать свое веселье в звуки, всегда неразлучные с уныньем. И задумавшийся вечер мечтательно обнимал синее небо, превращая все в неопределенность и даль. Уже и сумерки, а песни все не утихали. С бандурой в руках пробирался ускользнувший от песельников молодой казак Левко, сын сельского головы. На казаке решетиловская шапка. Казак идет по улице, бренчит рукою по струнам и подплясывает. Вот он тихо остановился перед дверью хаты, уставленной невысокими вишневыми деревьями. Чья же это хата? Чья это дверь? Немного помолчавши, заиграл он и запел. «Нет, видно, крепко заснула моя ясноокая красавица», — сказал казак, окончивший песню и приближаясь к окну. «Галю, Галю, ты спишь или не хочешь ко мне выйти? Ты боишься, верно, чтобы нас кто не увидел». Или не хочешь, может быть, показать белое личико на холод? Не бойся, никого нет. Вечер тепел. Но если бы и показался кто, я прикрою тебя свиткою, обмотаю своим поясом, закрою руками тебя, и никто нас не увидит. Но если бы и повеяло холодом, я прижму тебя поближе к сердцу, отогрею поцелуями, надену шапку свою на твои беленькие ножки. Сердце мое, рыбка моя, ожерелье, выгляни на миг. Просунь сквозь окошечко хоть белую ручку свою. «Нет, ты не спишь, гордая девчина», — проговорил он громче и таким голосом, каким выражает себя устыдившийся мгновенного унижения. «Тебе любо издеваться надо мною? Прощай!» Тут он отворотился, насунул на бекрень свою шапку и гордо отошел от окошка, тихо перебирая струны бандуры. Деревянная ручка у двери в это время завертелась, дверь распахнулась со скрипом, и девушка на поре 17-й весны, обвитая сумерками, робко оглядываясь и не выпуская деревянной ручки, переступила через порог. В полуясном мраке горели приветно, будто звездочки, ясные очи. Блистала красная коралловая маниста, и от орлиных очей парубка не могла укрыться краска, стыдливо вспыхнувшая на щеках ее. «Какой же ты нетерпеливый!» — говорила она ему вполголоса. «Уже и рассердился. Зачем выбрал ты такое время? Толпа народу шатается то и дело по улицам. Я вся дрожу». «О, не дрожи, моя красная калиночка, прижмись ко мне покрепче», — говорил парубок, обнимая ее, отбросив бандуру, висевшую на длинном ремне у него на шее, и садясь вместе с нею у дверей хаты. «Ты знаешь, что мне и часу не видать тебя горько». «Постой, полно, Левко. Скажи наперед, говорил ли ты с отцом своим?» «Что?» — сказал он. «Что я хочу жениться, а ты выйти за меня замуж?» «Говорил». Но как-то унывно зазвучало в устах его это слово «говорил». «Что же? Что станешь делать с ним?» «Притворился старый хрен по своему обыкновению глухим. Ничего не слышит и еще бранится, что шатаюсь бог знает где. Повестничаю и шалю с хлопцами по улицам». «Ну, не тужи, моя Галю. Вот тебе слово казацкое, что уломаю его. Да тебе только стоит легко слово сказать, и все будет по-твоему. Я знаю это по себе. Иной раз не послушала бы тебя, а скажешь слово, и невольно делаю, что тебе хочется. Посмотри, посмотри. Продолжала она, положив голову на плечо ему и подняв глаза вверх, где необъятно синело теплое украинское небо, завешенное снизу кудрявыми ветвями стоявших перед ними вишен. Посмотри, вон далеко мелькнули звездочки. Одна, другая, третья, четвертая, пятая. Как тихо колышется вода, будто дитя в люльке, продолжала Ганна, указывая на пруд, угрюмо обставленный темным кленовым лесом и оплакиваемый вербами, потопившими в нем жалобные свои ветви. Возле леса на горе дремал с закрытыми ставнями старый деревянный дом. Мох и дикая трава покрывали его крышу. Кудрявые яблони разрослись перед его окнами. Лес, обнимая своей тенью, бросал на него дикую мрачность. Ореховая роща стлалась у подножия его и скатывалась к пруду. «Я помню, будто сквозь сон, — сказала Ганна, не спуская глаз с него, — давно-давно, когда я еще была маленькою, что-то страшное рассказывали про дом этот. Левко, ты верно знаешь, расскажи. Бог с ним, моя красавица. Мало ли чего не расскажут бабы и народ глупый. Ты себя только потревожишь. Станешь бояться, и не заснется тебе покойно. Расскажи, расскажи, милый чернобровый парубок, — говорила она, прижимаясь лицом своим к щеке его и обнимая его. Нет, ты, видно, не любишь меня. У тебя есть другая девушка. Я не буду бояться, я буду спокойно спать ночь. Теперь ты не засну, если не расскажешь. Я стану мучиться да думать. Расскажи, Левко. Видно, правду говорят люди, что у девушек сидит черт, подстрекающий их любопытство. Ну, слушай. Давно, мое серденько, жил в этом доме сотник. У сотника была дочка, ясная панночка, белая, как снег, как твое личико. Сотникова жена давно уже умерла. Задумал сотник жениться на другой. Будешь ли ты меня нежить по-старому, батьку, когда возьмешь другую жену? Буду, моя дочка, еще крепче прежнего стану прижимать тебя к сердцу. Буду, моя дочка. Еще ярче стану дарить серьги и манисты. Привез сотник молодую жену в новый дом свой. Хороша была молодая жена. Румяна и бела собою была молодая жена. Только так страшно взглянула на свою падчерицу, что та вскрикнула, ее увидевши. И хоть бы слово во весь день сказала суровая мачеха. Настала ночь. Ушел сотник с молодою женой в свою опочивальню. Заперлась и белая панночка в своей светлице. Горько сделалось ей, стала плакать. Глядит, страшная черная кошка крадется к ней. Шерсть на ней горит, и железные когти стучат по полу. В испуге вскочила она на лавку, кошка за нею. Перепрыгнула на лежанку, кошка и туда. И вдруг бросилась к ней на шею и душит ее. С криком оторвавши от себя, кинула на пол. Опять крадется страшная кошка. Тоска ее взяла. На стене висела отцовская сабля. Схватила ее и бряк по полу. Лапа с железными когтями отскочила, и кошка с визгом пропала в темном углу. Целый день не выходила из светлицы своей молодая жена. На третий день вышла с перевязанную рукою. Угадала бедная панночка, что мачеха ее ведьма, и что она ей перерубила руку. На четвертый день приказал сотник своей дочке носить воду, мести хату, как простой мужичке, и не показываться в панские покои. Тяжело было бедняжке, да нечего делать, стала выполнять отцовскую волю. На пятый день выгнал сотник свою дочку босую из дому и куска хлеба не дал на дорогу. Тогда только зарыдала панночка, закрывши руками белое лицо свое. Погубил ты, батьку, родную дочку свою. Погубила ведьма грешную душу твою. Прости тебя, Бог. А мне несчастный, видно, не велит он жить на белом свете. И вон, видишь ли ты, тут обратился Левко к Ганне, указывая пальцем на дом. Гляди сюда. Вон подали от дома самый высокий берег. С этого берега кинулась панночка в воду, и с той поры не стало ее на свете.
2: А ведьма?
1: Боязливо прервала Ганна, устремив на него прослезившиеся очи. Ведьма? Старухи выдумали, что с той поры все утопленницы выходили в лунную ночь панский сад греться на месяце, и сотникова дочка сделалась над ними главною. В одну ночь увидела она мачеху свою возле пруда, напала на нее и с криком утащила в воду. Но ведьма и тут нашлась, оборотилась под водою в одну из утопленниц и через то ушла от плети из зеленого тростника, которую хотели ее бить утопленницы. Верь бабам! Рассказывают еще, что панночка собирает всякую ночь утопленниц и заглядывает поодиночке каждой в лицо, стараясь узнать, которая из них ведьма, но до сих пор не узнала. Если попадется из людей кто, тотчас заставляет его угадывать, не то грозит утопить в воде. Вот моя Галю, как рассказывают старые люди. О, но я слышу говор. Это наши возвращаются с песен. Прощай, Галю. Спи спокойно. Да не думай об этих бабьих выдумках. Сказавши это, он обнял ее крепче, поцеловал и ушел. Прощай, Левко, говорила Ганна, задумчиво вперив очи на темный лес. Огромный огненный месяц величественно стал в это время вырезываться из земли. Еще половина его была под землею, а уже весь мир исполнился какого-то торжественного света. Пруд тронулся искрами. Тень от деревьев ясно стала отделяться на темной зелени. «Прощай, Ганна!» Раздались позади ее слова, сопровождаемые поцелуем. «Ты воротился?» — сказала она, оглянувшись. Но, увидев перед собою незнакомого парубка, отвернулась в сторону. «Прощай, Ганна!» — раздалось снова, и снова поцеловал ее кто-то в щеку. «Вот принесла нелегкая и другого!» — проговорила она с сердцем. «Прощай, милая Ганна!» «Еще и третий!» «Прощай, прощай, прощай, Ганна!» И поцелуи засыпали ее со всех сторон. «Да тут их целая ватага!» — кричала Ганна, вырываясь из толпы парубков, наперерыв спешивших обнимать ее. «Как им не надоест беспрестанно целоваться! Скоро, ей-богу, нельзя будет показаться на улице!» Вслед за сими словами дверь захлопнулась, и только слышно было, как с визгом задвинулся железный засов. «Знаете ли вы украинскую ночь?» О, вы не знаете украинской ночи. Смотритесь в нее. С середины неба глядит месяц. Необъятный небесный свод раздался, раздвинулся еще необъятнее. Горит и дышит он. Земля вся в серебряном свете. И чудный воздух, и прохладно душен. И полон неги, и движет океан благоуханий. Божественная ночь, очаровательная ночь. недвижно, вдохновенно стали леса, полные мрака, и кинули огромную тень от себя. Тихи и покойные эти пруды, холод и мрак — вот их. Угрюмо заключен в темно-зеленые стены садов. Девственные чащи черемух и черешин пугливо протянули свои корни в ключевой холод и изредка лепечут листьями, будто сердясь и негодуя, когда прекрасный ветренник, ночной ветер, подкравшись мгновенно, целует их. Весь ландшафт спит, а вверху все дышит, все видно, все торжественно, а на душе и необъятно, и чудно, и толпы серебряных видений стройно возникают в ее глубине. Божественная ночь, очаровательная ночь. И вдруг все ожило, и леса, и пруды, и степи. Сыплется величественный гром украинского соловья, и чудится, что и месяц заслушался его посреди неба. Как очарованное дремлет на возвышении село. Еще белее, еще лучше блестят при месяце толпы хат, еще ослепительнее вырезываются из мрака низкие их стены. Песни умолкли, все тихо. Благочестивые люди уже спят, где-где только светятся узенькие окна. Перед порогами иных только хат запоздалая семья совершает свой поздний ужин. Но кто же этот голова, возбудивший такие невыгодные себе толки и речи? О, этот голова — важное лицо на селе. Все село, завидевши его, берется за шапки, а девушки, самые молоденькие, отдают добрый день. Кто бы из парубков не захотел быть головою? Голове открыт свободный вход во все тавлинки, и дюжий мужик почтительно стоит, снявши шапку во все продолжение, когда голова запускает свои толстые грубые пальцы в его лубочную табакерку. В мирской сходке или громаде, несмотря на то, что власть его ограничена несколькими голосами, голова всегда берет вверх и почти по своей воле высылает кого ему угодно равнять и гладить дорогу или копать рвы. Голова угрюм, суров с виду и не любит много говорить. Давно еще, очень давно, когда блаженной памяти великая царица Екатерина ездила в Крым, был выбран он в провожатые. Целые 2 дни находился он в этой должности и даже удостоился сидеть на козлах с царицынным кучером. И с той самой поры еще голова выучился раздуманно и важно потуплять голову, гладить длинные закрутившиеся вниз усы и кидать соколиный взгляд из-под лобья. И с той поры голова, об чем бы ни заговорили с ним, всегда умеет поворотить речь на то, как он вез царицу и сидел на козлах царской кареты. Голова любит иногда прикинуться глухим, особливо, если услышит то, чего не хотелось бы ему слышать. Голова терпеть не может щегольства. Носит всегда свитку черного домашнего сукна, перепоясывается шерстяным цветным поясом, и никто никогда не видал его в другом костюме, выключая разве только времени проезда царицы в Крым, когда на нем был синий казацкий жупан. Но это время вряд ли кто мог запомнить из целого села, а жупан держит он в сундуке под замком. Голова вдов. Но у него живет в доме свояченица, которая варит обедать и ужинать, моет лавки, белит хату, придет ему на рубашки и заведует всем домом. На селе поговаривают, будто она совсем ему не родственница, Но мы уже видели, что у головы много недоброжелателей, которые рады распускать всякую клевету. Впрочем, может быть, к этому подало повод и то, что свояченице всегда не нравилось, если голова заходил в поле, усеянное жницами, или к казаку, у которого была молодая дочка. Голова крив, но зато одинокий глаз его, злодей, и далеко может увидеть хорошенькую поселянку. Не прежде, однако ж, он наведет его на смазливое личико, пока не обсмотрится хорошенько, не глядит ли откуда свояченица.
3: Николай Гоголь. «Майская ночь» или «Утопленница». Читает Юрий Яковлев.
4: Продолжение следует.

0: Нет ничего более человеческого, чем музыка под названием блюз. Игорь Ружейников, радиоведущий. Так говорит «Маяк».
1: В информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
0: Категория 12+.

0: Москве 7:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Ситуация на поле боя в зоне спецоперации дает право говорить, что конфликт на Украине близится к завершению, заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам государственного визита в Казахстан. При этом президент отметил, что называть конкретные сроки завершения конфликта в условиях боевых действий невозможно. Глава государства подчеркнул, что у России есть все средства сравнять с землей тех, кто попытается уничтожить российские базы ПВО. Говоря о возможности запуска БПЛА по России из Латвии, Путин предупредил, что все места прямой военной угрозы являются законными целями. Владимир Путин также назвал бредом заявление европейских политиков о подготовке к войне с Россией. По словам президента, у Москвы никогда не было агрессивных намерений в отношении европейских стран.
2: Что касается заявлений европейских политиков о том, что они готовятся к войне с Россией, это бред. А делается это якобы в связи с агрессивными планами России в отношении западноевропейских стран. Это вранье. Это грубая, наглая ложь. И, как говорил Геббельс в свое время, чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Именно такими стандартами такие стандарты и внедряют западные политики, средства массовой информации в свою практическую ежедневную практику. России никогда не было никаких агрессивных намерений в отношении европейских стран. А трагедия, которая разворачивается на Украине, это их рук дело. Это результат их политики. Потому что именно они довели до государственного переворота в Киеве в 2014 году, что привело к необходимости со стороны России защитить крымчан, а затем, не буду вдаваться в детали, много раз об этом говорил, а затем и оказать содействие ДНР и ЛНР.
0: Говоря про планы Еревана вступить в Евросоюз, Путин напомнил, что кризис на Украине тоже начался с попыток присоединиться к ЕС. Глава государства заявил, что Армения потеряет доступ к соглашениям о свободной торговле. Гражданам республики придется покупать патенты для работы в России. Кроме того, Армении следует подумать, на какие рынки пойдут сельхозтовары в случае разрыва экономических связей с ЕАЭС. Вооруженные силы США готовы возобновить удары по Ирану, если переговоры по ядерной программе Тегерана провалятся, заявил министр обороны США Пит Хегсет, выступая на международном форуме по безопасности Шангри-Ла в Сингапуре. Хегсет сообщил, что в пятницу разговаривал с президентом США Дональдом Трампом. По словам министра, администрация готова выйти из переговоров, если Иран откажется ограничить свои ядерные амбиции. Заявление главы Пентагона прозвучало спустя несколько часов после совещания Трампа с членами администрации в ситуационном центре, на котором обсуждались дальнейшие шаги на переговорах с Ираном. Военнослужащие, завершающие обучение, смогут пройти промежуточную аттестацию и получить документ об образовании без сдачи единого государственного экзамена, при этом сохранив право сдавать ЕГЭ для поступления в вузы. Об этом сообщил ТАСС эксперт Минпросвещения России Иван Бандюков. Он уточнил, что этот шаг направлен на максимальное снижение психологической нагрузки на военнослужащих, завершающих обучение. В Госдуме рассказали, что плановая проверка газового оборудования в квартирах не должна быть внезапной. Служба обязана

0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня облачно, а днем во второй половине дня возможен дождь и до 12 тепла. В Москве переменная облачность без существенных осадков. Днем столбики термометров могут подняться до плюс 12 градусов.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Теннисистка мира Андреева вышла в четвертый круг Ролан-Гаррос. Первая ракетка России одержала победу над чешкой Марией Боусковой 6-4, 6-2. Встреча шла 1 час 35 минут. В воскресенье нашу спортсменку попробует остановить швейцарка Жиль Тайхман. В мужском разряде Карен Хачанов завершил выступление на турнире. Почти 4,5 часа длился его матч против нидерландца Еспера де Йонга. По итогу соперникам, чтобы выявить сильнейшего, понадобилось 5 сетов. Россиянин уступил 5-7, 7-5, 2-6, 7-6, 2-6. Ранее Андрей Рублев в трех партиях разобрался с Нуну Боржешем. Завтра его ждет встреча против Якуба Меньшика. Стали известны имена трех специалистов, которые войдут в новый тренерский штаб футбольного ЦСКА, где наставником будет молодой Дмитрий Гдесамов. Тему продолжит Александр Ниценко.
2: В заключительных 13 турах сезона в РПЛ ЦСКА одержал всего 4 победы. Из претендента на титул превратился в неудачника чемпионата, финишировав на 5-й позиции. За это был уволен швейцарский главный тренер армейцев Фабио Челестини, которого на финише сезона на временной основе подменил специалист из молодежной системы клуба Дмитрий Игдисамов. Под руководством 39-летнего тренера ЦСКА вылетел из Кубка страны, уступив Спартаку, а в РПЛ выиграл 2 заключительных матча против Пари Инен и Локомотива. Сперва в армейском клубе интересовались Сандро Шварц, Марцелом Личкой и даже малоизвестным хорватом Ненадом Бьелицей. Но немец вернулся в московское «Динамо», а остальные кандидатуры ЦСКА не подошли. В связи с этим было принято решение и дальше довериться Игдисамову, на чьей стороне российский костяк армейцев. В пятницу прояснился вопрос с помощниками молодого специалиста. По различным версиям медиа, в штаб столичного клуба войдет бывший наставник Олимпика из Узбекистана Денис Коростиченко. Также ему компанию составит тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов, а также экс-футболист национальной команды, выступавший за Москву и Ростов Денис Адамов. Дмитрий Крамаренко останется тренером по вратарям. Также в ЦСКА вернется Мурат Искаков, покинувший «Акрон».
1: Ростов-Дон выиграл женский чемпионат России по гандболу. Команда в 5-м матче финальной серии обыграла ЦСКА 34-24. Напомню, представительницы Москвы брали золото в 3 предыдущих розыгрышах. Самым результативным игроком встречи стала левая полусредняя гостей Варвара Семина. На ее счету 8 голов. У ростовчанок 7 мячей забила Дарья Стаценко. Каролина разгромила Монреаль и вышла в финал хоккейного кубка Стэнли 6-1 в матче и 4-1 в серии. В составе победителей голевыми передачами отметились Александр Никишин и Андрей Свечников. К слову, свой единственный главный трофей НХЛ Каролина выигрывала еще в 2006 году. В решающем раунде ей предстоит сразиться с Вегасом. Хоккейный «Локомотив» в понедельник объявит о назначении Дмитрия Квартального главным тренером. Контракт специалиста будет рассчитан по схеме 1+1, сообщает Матч ТВ. Россиянин с 2023 года возглавляет минское «Динамо». В прошедшем сезоне волжан тренировал Боб Хартли. Канадец после выигрыша Кубка Гагарина объявил о завершении карьеры. Ухта разгромила Тюмень в первом матче футзальной суперлиги 7-3. Бразильский нападающий хозяев Филиппе Пародински отметился 4 голами. Следующая игра пройдет уже сегодня в 17:00 по московскому времени. У меня на этом все. Продуктивного вам дня.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Николай Гоголь. «Майская ночь» или «Утопленница». Читает Юрий Яковлев. Продолжение.
1: Нет, хлопцы, нет, не хочу. Что за разгулье такое? Как вам не надоест повестничать? И без того уже прослыли мы бог знает какими буянами. Ложитесь лучше спать. Так говорил Левко разгульным товарищам своим, подговаривавшим его на новые проказы. Прощайте, братцы, покойная вам ночь. И быстрыми шагами шел от них по улице. Спит ли моя ясноокая Ганна? Думал Левко, подходя к знакомой нам хате с вишневыми деревьями. Среди тишины послышался тихий говор. Левко остановился. Между деревьями забелела рубашка. «Что это значит?» — подумал он. И, подкравшись поближе, спрятался за дерево. При свете месяца блистало лицо стоявшей перед ним девушки. «Это Ганна». Но кто же этот высокий человек, стоявший к нему спиною? Напрасно обсматривал он. Тень покрывала его с ног до головы. Спереди только он был освещен немного, но малейший шаг вперед Левка уже подвергал его неприятности быть открытым. Тихо прислонившись к дереву, решился он остаться на месте. Девушка ясно выговорила его имя.
2: «Левко? Левко еще молокосос», — говорил хриплый вполголоса высокий человек. «Если я встречу его когда-нибудь у тебя, я его выдеру за чуб».
1: «Хотелось бы мне знать, какая эта шельма похваляется выдрать меня за чуб», — тихо проговорил Левко и протянул шею, стараясь не проронить ни одного слова. Но незнакомец продолжал так тихо, что нельзя было ничего расслушать. «Как тебе не стыдно?» — сказала Ганна по окончании его речи. «Ты лжешь! Ты обманываешь меня! Ты меня не любишь! Я никогда не поверю, чтоб ты меня любил!»
2: «Знаю!» — продолжал высокий человек. «Левко много наговорил тебе пустяков и вскружил твою голову».
1: Тут показалось парубку, что голос незнакомца не совсем незнаком, и как будто он когда-то его слышал.
2: «Но я дам себя знать Левку», — продолжал все так же незнакомец. «Он думает, что я не вижу всех его шашней. Попробует он, собачий сын, каковы у меня кулаки».
1: При сём слове Левко не мог уже более удержать своего гнева. Подошедший на три шага к нему, замахнулся он со всей силы, чтобы дать треуха, от которого незнакомец, несмотря на свою видимую крепость, не устоял бы, может быть, на месте. Но в это время свет пал на лицо его, и Левко остолбенел, увидевши, что перед ним стоял отец его. Невольное покачивание головою и легкий сквозь зубы свист одни только выразили его изумление. В стороне послышался шорох. Ганна поспешно влетела в хату, захлопнув за собой дверь. «Прощай, Ганна!» — закричал в это время один из парубков, подкравшийся и обнявший голову. И с ужасом отскочил назад, встретивши жесткие усы. «Прощай, красавица!» — вскричал другой. Но на сей раз полетел стремглав от тяжелого толчка головы. «Прощай, прощай, Ганна!» — закричало несколько парубков, повиснув ему на шею.
3: «Провалитесь, проклятые сорванцы!» — кричал голова, отбиваясь и притопывая на них ногами. «Что я вам за Ганна? Убирайтесь вслед за отцами на виселицу, чертовы дети! Поприставали, как мухи к меду! Дам я вам Ганны!»
4: «Голова! Голова! Это голова!» — закричали хлопцы и разбежались во все стороны.
1: «Ай да батька!» — говорил Левко, очнувшись от своего изумления и глядя вслед уходившему с ругательствами голове. «Вот какие за тобой водятся проказы! Славно! А я дивлюсь да передумываю, что бы это значило, что он все притворяется глухим, когда станешь говорить о деле. Постой же, старый хрен, ты у меня будешь знать, как шататься под окнами молодых девушек. Будешь знать, как отбивать чужих невест».
3: «Эй, хлопцы, сюда, сюда!» —
1: кричал он, махая рукою к парубкам, которые снова собирались в кучу. «Ступайте сюда! Я увещевал вас идти спать, но теперь раздумал и готов хоть целую ночь сам гулять с вами. «Вот это дело!» — сказал плечистый и дородный парубок, считавшийся первым гулякой и повесой на селе. «Мне все кажется тошно, когда не удается погулять порядком и настроить штук. Все как будто не достает чего-то, как будто потерял шапку или люльку. Словом, не казак, да и только. Согласны ли вы побесить хорошенько сегодня голову?»
4: «Голову? Да, голову.
1: Что он в самом деле задумал? Он управляется у нас, как будто гетьман какой. Мало того, что помыкает, как своими холопьями, еще и подъезжает к девчатам нашим. Ведь, я думаю, на всем селе нет смазливой девки, за которую бы не волочился голова».
4: Это так, закричали в один голос все хлопцы.
1: Что ж мы, ребята, за холопья? Разве мы не такого рода, как и он? Мы, слава богу, вольные казаки. Покажем ему, хлопцы, что мы вольные казаки.
4: Покажем, закричали парубки. Да если голову, то и писаря не минуть.
1: Не миним и писаря. А у меня как нарочно сложилась в уме славная песня про голову. Пойдемте, я вас выучу, продолжал Левко, ударив рукою по струнам бандуры. Да слушайте, попереодевайтесь, кто во что не попало.
4: Гуляй, казацкая голова,
1: говорил дюжий повеса, ударив ногою в ногу и хлопнув руками. Что за роскошь, что за воля! Как начнешь беситься, чудится, будто поминаешь давние годы. Люба, вольно на сердце, а душа как будто в раю. Гей, хлопцы, гей, гуляй! И толпа шумно понеслась по улицам.
5: И благочестивые старушки, пробужденные криком, подымали окошки и крестились сонными руками, говоря: «Ну, теперь гуляют парубки». Одна только хата светилась еще в конце улицы. Это жилище головы. Голова уже давно окончил свой ужин и, без сомнения, давно бы уже заснул, но у него был в это время гость. Винокур, присланный строить винокурню помещикам, имевшим небольшой участок земли между вольными казаками. Под самым покутом на почетном месте сидел гость. Низенький, толстенький человечек с маленькими, вечно смеющимися глазками. Под носом торчали у него коротенькие и густые усы. Но они так неясно мелькали сквозь табачную атмосферу, что казались мышью, которую винокур поймал и держал во рту своем, подрывая монополию амбарного кота. Голова, как хозяин, сидел в одной только рубашке и полотняных шароварах. Орлиный глаз его, как вечереющее солнце, начинал мало-помалу жмуриться и меркнуть. На конце стола курил люльку один из сельских десятских, составлявших команду головы, сидевший из почтения к хозяину в свитке.
6: «Скоро же вы думаете?»
5: — сказал голова, обратившись к винокуру и кладя крест на зевнувший рот свой.
6: «Поставить вашу винокурню?»
7: «Когда Бог поможет, то сею осенью, может, и закурим».
6: «Дай Бог!»
5: — сказал голова, выразив на лице своем что-то подобное улыбке.
6: «Теперь еще, слава Богу, винниц развелось немного. А вот в старое время, когда провожал я царицу по Переяславской дороге, еще покойный Безбородько...»
7: «Ну, сват, вспомнил время. Тогда от Кременчуга до самых Ромин не насчитывали и двух винниц. А теперь...
0: Николай Гоголь. «Майская ночь» или «Утопленница». Читает Юрий Яковлев. Продолжение следует.

0: Маяк. Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
1: Музыкальная эмпатия. То есть ты должен полностью ощутить, как живет твой материал с человеком. Ты должен его почувствовать, как он себя ведет, в каких ситуациях. Это же должно гармонично звучать. Я пишу человеку то, с чем он потом будет выступать. И это должно не вызывать в нем никаких препятствий. В этом и есть суть.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на Маяке и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
2: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница.
3: Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире, послушаем красивую ночную музыку и прогоним ночные мысли. Бессонница в воскресенье в 23:07 на Маяке.

0: Николай Гоголь. «Майская ночь» или «Утопленница». Читает Юрий Яковлев. Продолжение.
1: Слышал ли ты, что повыдумали немцы? Скоро, говорят, будут курить не дровами, как все честные христиане, а каким-то чертовским паром. Говоря эти слова, Винокур в размышлении глядел на стол и на расставленные на нем руки свои. «Как это паром? Ей-богу, не знаю». В это время что-то стало шарить за дверью. Дверь растворилась, и мужик, не снимая шапки, ступил за порог и стал, как будто в раздумье посреди хаты, разинувший рот и оглядывая потолок. Это был Коленик.
2: «Вот я и домой пришел», — говорил он, садясь на лавку у двери и не обращая никакого внимания на присутствующих. «Ишь, как растянул вражий сын сатана дорогу! Идешь, идешь, и конца нет. Ноги как будто переломал кто-нибудь. Достань-ка там бабу тулуп подослать мне. Напечь, к тебе не приду, ей-богу, не приду. Ноги болят. Достань его, там он лежит. Ну, там, близ Бакута. Гляди, только не опрокинь горшки с тертым табаком. Или нет, не тронь, я пусть уже я сам достану».
1: Коленик приподнялся немного, но неодолимая сила приковала его к скамейке.
3: «За это люблю, — сказал голова. — Пришел в чужую хату и распоряжается, как дома. Вы проводите его под добру, поздорову».
1: «Оставь, сват, отдохнуть, — сказал Винокур, удерживая его за руку. — Это полезный человек. Побольше такого народу, и винница наша славно бы пошла». Однако ж недобродушие вынудило эти слова. Винокур верил всем приметам, и тотчас прогнать человека, уже севшего на лавку, значило у него накликать беду.
2: «Что-то как старость придет, — ворчал Коленик, ложась на лавку. — Добро бы еще сказать пьян. Так нет же, не пьян. Ей-богу, не пьян. Ну что мне лгать? Я готов объявить это хоть самому голове.
4: А что мне голова? Хе-хе. Чтоб он и сдохнул, собачий сын, и да я плюю на него. Фу! Чтоб его одноглазого черта возом переехало. Что он обливает людей на морозе?
3: Э-э-э! Влезла свинья в хату, да и лапы сует на стол», — сказал голова, гневно подымаясь со своего места.
1: Но в это время увесистый камень, разбивший окно в дребезги, полетел ему под ноги. Голова остановился.
3: «Если бы я знал, — говорил он, подымая камень, — какой это висельник швырнул, я бы выучил его, как кидаться. Экие проказы!» — продолжал он, рассматривая его на руке пылающим взглядом. «Чтоб он подавился этим камнем!»
5: «Стой, стой, стой! Боже, тебя сохрани, сват!» — подхватил побледневший Винокур. «Боже, сохрани тебя и на том, и на этом свете! Поблагословить кого-нибудь такую побранкою!»
3: «Вот нашелся заступник! Пусть он пропадет!»
5: «И не думай, сват! Ты не знаешь верно, что случилось с покойной тещей моей?»
3: «Тещей?»
5: «Да, с тещей. Вечером, немного, может, раньше теперешнего, уселись вечерить. Покойная теща, покойный тесть, да наймыт, да наймычка, да детей штук с пятеро. Теща отсыпала немного галушек из большого казана в миску, чтобы не так были горячи. После работ все проголодались и не хотели ждать, пока простынут. Вздевшие на длинные деревянные спички галушки начали есть. Вдруг откуда ни возьмись человек. Какого он роду, бог его знает. Просит и его допустить к трапезе. Как не накормить голодного человека? Дали и ему спичку. Только гость упрятывает галушки, как коровы сена. Пока месте съели по одной и опустили спички за другими, дно было гладко, как панский помост. Теща насыпала еще. Думает, гость наелся и будет убирать меньше. Ничего не бывало. Еще лучше стал уплетать и другую выпорожнил. «А чтоб ты подавился этими галушками!» — подумала голодная теща. Как вдруг тот поперхнулся и упал. Кинулись к нему, и дух вон. Удавился.
4: «Так ему, обжоре проклятому, и нужно!» — сказал голова.
5: «Так бы, да не так вышло! С того времени покою не было тещи. Чуть только ночь... Мертвец и тащится. Сядет верхом на трубу проклятый и галушку держит в зубах. Днем все покойно и слуху нет про него. А только станет примеркать, погляди на крышу, уже и оседлал собачий сын трубу.
4: И галушка в зубах.
5: И галушка в зубах.
4: Чудно, сват. Я слыхал что-то похожее еще за покойницу-царицу.
1: Тут голова остановился. Под окном послышался шум и топанье танцующих.
0: Николай Гоголь. «Майская ночь» или «Утопленница». Читает Юрий Яковлев. Продолжение следует. Ведущий блогер, поклонник русской литературы, хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок ищет новых друзей. Каждое утро по будням Сергей Стиллавин и его друзья.

0: в Москве 8 часов. Новости. В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Называть конкретные сроки завершения конфликта на Украине в условиях боевых действий невозможно, заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам государственного визита в Казахстан. При этом президент отметил, что ситуация на поле боя в зоне спецоперации дает право говорить, что конфликт на Украине близится к завершению. Глава государства также сообщил, что получает информацию о новых попытках Киева атаковать российскую территорию. Путин подчеркнул, России нужно укреплять систему ПВО.
1: Что, вот вы сказали, были удары по Старобельску, там и сейчас, вот мне докладывают, и сейчас есть попытки ударов по территории Российской Федерации. Да, конечно, им западники поставляют дроны, чего проще-то, свинтил, кнопку нажал, полетело. Но когда я говорил о том, что, ну это значит только одно, что нам нужно укреплять систему ПВО. И мы делаем это и будем делать это дальше.
0: Владимир Путин также заявил, что у России есть все средства сравнять с землей тех, кто попытается уничтожить российские базы ПВО. Прокомментировал глава государства информацию о возможности запусков БПЛА по России из Латвии.
1: Все места, откуда происходит угроза, прямая, я хочу подчеркнуть, прямая военная угроза России, являются законными целями.
0: Попросили главу государства прокомментировать и инцидент с падением беспилотника в Румынии. Путин заявил, что никто не может сказать о принадлежности этого дрона, пока не проведена экспертиза. По словам президента, Россия проведет объективное расследование и даст оценку, если ей передадут объективные данные по упавшему в Румынии беспилотнику. Военнослужащие расчетов FPV-дронов группировки войск «Центр» перекрыли основные пути снабжения ВСУ на Донецком направлении спецоперации. Как отметили в Минобороны, в результате систематических ударов FPV-дронов основные маршруты снабжения ВСУ на этом участке фронта фактически перекрыты, что серьезно затрудняет ротацию и подвоз расходных материалов к линии боевого соприкосновения. Особое внимание уделяется поражению цели в прифронтовых населенных пунктах, где противник пытается укрыть автотранспорт и организовать временные опорные пункты. Кроме того, уничтожаются и небольшие группы пехоты, пытающиеся пройти на передовые позиции. Российские средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили над регионами России 127 украинских беспилотников самолетного типа. Как сообщили в Минобороны, БПЛА уничтожены над 11 областями, в том числе над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской, а также Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря. Российская экономика по итогам текущего года может показать рост на 2%, в том числе благодаря импортозамещению и снижению ключевой ставки. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Ранее сообщалось, что согласно сценарным условиям прогноза социально-экономического развития России на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов, темп роста ВВП России к 2029 году может составить почти 2,5% годовом в выражении. В текущем году динамика экономики ожидается на уровне менее 0,5%. Взрыв тяжелой ракеты New Green может на год отсрочить реализацию планов аэрокосмической компании Blue Origin по участию в программе НАСА по освоению Луны. Такая оценка приводится в статье в американской газете «Политика». В ней подчеркивается, что взрыв на космодроме на мысе Канаверал ставит под угрозу реализацию грандиозных планов президента США Дональда Трампа по возвращению американских астронавтов на Луну в 2028 году и строительству на ней базы. Предполагалось, что с помощью ракета New Green американской компании Blue Origin на естественный спутник Земли будет доставлен посадочный модуль Blue Moon. Тяжелая ракета New Green взорвалась в четверг во время испытаний силовой установки. Глава компании Джефф Безос сообщил, что причиной взрыва пока не установлена, никто из сотрудников не пострадал. В Москве сохраняется прохладная погода, возможен кратковременный дождь сегодня, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Синоптическая ситуация в столичном регионе сегодня обусловится областью пониженного атмосферного давления. В Москве и по области облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ветер в восточной четверти 2,7 метра в секунду. Максимальная температура воздуха плюс 12-15. Показания барометра при этом будут меняться мало и составят 740 миллиметров ртутного столба. В воскресенье характер метеорологии метеоусловий существенно не изменится, лишь станет на градус другой теплее. Ночью облачно с прояснениями, без существенных осадков. К утру местами возможны очаги туманов. Минимальная температура плюс 5-8. Ну а днем вновь прошумит скоротечный дождь и максимальный термометр покажет плюс 14-17.
0: На следующей неделе в Московский регион вернется теплая погода, к выходным воздух прогреется до 26 градусов, сообщила ТАСС заведующая лабораторией гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, 1 и 2 июня днем местами кратковременные дожди, температура до 19 градусов, а вот 3 и 4 июня преимущественно уже будет без осадков, днем до 25 градусов, сообщила Паршина. Она также отметила, что в конце недели температура будет чуть выше климатической нормы, примерно на 2 градуса, а осадки ожидаются не сильные. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, сегодня облачно, днем во второй половине дня дожди, температура воздуха днем до 12 градусов. В Москве переменная облачность без существенных осадков. Днем столбики термометров могут подняться до 12-14 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться, составит 742 миллиметра плотного столба, что ниже нормы для Москвы. Сейчас в городе около плюс 10.
3: Маяк.
4: Николай Гоголь. «Майская ночь» или «Утопленница». Читает Юрий Яковлев.
3: Продолжение.
5: Сперва тихо звукнули струны бандуры, к ним присоединился голос. Струны загремели сильнее, несколько голосов стали подтягивать, и песня зашумела вихрем. «Хлопцы, слышали ли вы? Наши ль головы не крепки? У кривого головы в голове расселись клепки. Набей, бондарь, голову ты стальными обручами. Вспрысни, бондарь, голову батагами, батагами. Голова наш сет и крив, стар как бес. А что за дурень, прихотлив и похотлив? Жмется к девкам, дурень, дурень. И тебе лезть к парубкам, тебе нужно в домовину, по усам да по шеям, за чупрыну, за чупрыну».
6: «Славная песня, сват», — сказал винокур, наклоня немного на бок голову и обративши к голове, остолбеневшему от удивления при виде такой дерзости. «Славная! Скверно только, что голову упоминают не совсем благопристойными словами». И он опять положил руки на стол с каким-то сладким умилением в глазах, приготовляясь слушать еще, потому что под окном гремел хохот и крики «снова, снова». Однако ж проницательный глаз увидел бы тотчас, что не изумление удерживало долго голову на одном месте. Так только старый опытный кот допускает иногда неопытные мыши бегать около своего хвоста, а между тем быстро созидает план, как перерезать ей путь в свою нору. Еще одинокий глаз головы был устремлен на окно, а уже рука, давший знак Десяцкому, держалась за деревянную ручку двери. И вдруг на улице поднялся крик. Винокур, к числу многих достоинств своих присоединявший и любопытство, быстро набивший табаком свою люльку, выбежал на улицу. Но шалуны уже разбежались.
7: «Нет, ты не ускользнешь от меня!» — кричал голова, таща за руку человека в вывороченном шерстью вверх овчинном тулупе.
5: Винокур, пользуясь временем, подбежал, чтобы посмотреть в лицо этому нарушителю спокойствия, но с робостью попятился назад, увидевший длинную бороду и страшно размалеванную рожу.
7: «Нет, ты не ускользнешь от меня!» —
5: кричал голова, продолжая тащить своего пленника прямо в сени, который, не оказывая никакого сопротивления, спокойно следовал за ним, как будто в свою хату.
7: «Карпом, отворяй комору!» — сказал голова Десяцкому. «Мы его в темную комору. А там разбудим писаря, соберем Десяцких, переловим всех этих буянов и сегодня же и резолюцию всем им учиним».
5: Десяцкий забринчал небольшим висячим замком в сенях и отворил комору. В это самое время пленник, пользуясь темнотой у сеней, вдруг вырвался с необыкновенную силою из рук его.
7: «Куда?»
5: — закричал голова, ухватив еще крепче за ворот.
8: «Пусти! Это я!» Слышался тоненький голос.
7: Не поможет, брат. Визжи себе хоть чертом, не только бабою. Меня не проведешь.
8: И толкнул его в темную комору так, что бедный пленник застонал, упавший на пол. И в сопровождении Десяцкого отправился в хату писаря, и вслед за ними, как пароход, задымился винокур. В размышлении шли они все трое, потупив головы, и вдруг на повороте в темный переулок разом вскрикнули от сильного удара по лбам, и такой же крик отгрянул в ответ им. Голова, прищуривший глаз свой, с изумлением увидел писаря с двумя десятскими.
7: «А я к тебе иду, пан писарь».
8: «А я к твоей милости, пан голова».
7: «Чудеса завелись, пан писарь».
8: «Чудные дела, пан голова».
7: «А что?»
8: «Хлопцы бесятся. Бесчинствуют целыми кучами по улицам. Твою милость величают такими словами. Словом сказать стыдно». Все это худощавый писарь в пестредевых шароварах и жилете цвету винных дрожжей сопровождал протягиванием шеи вперед и приведением ее тот же час в прежнее состояние. Вздремнул было немного, подняли с постели проклятые сорванцы своими срамными песнями и стуком. Хотел было хорошенько приструнить их, да покамест надел шаровары и жилет, все разбежались, куда ни попало. Самый главный, однако же, не увернулся от нас. Распевает он теперь в той хате, где держат колодников. Душа горела у меня узнать эту птицу, да рожа замазана сажей, как у черта, что кует гвозди для грешников.
7: А как он одет, пан писарь?
8: В черном вывороченном тулупе, собачий сын, пан голова.
7: А не лжешь ли ты, пан писарь? Что, если этот сорванец сидит теперь у меня в коморе?
8: Нет, пан голова, ты сам не в огнев, будь сказано, погрешил немного.
7: Давайте огня, мы посмотрим его.
8: Огонь принесли, дверь отперли, и голова ахнула от удивления, увидев перед собою свояченицу. «Скажи, пожалуйста», — с такими словами она приступила к нему, — «ты не свихнул еще с последнего ума? Была ли в одноглазой башке твоей хоть капля мозгу, когда толкнул ты меня в темную комору? Счастье, что не ударилась головою об железный крюк! Разве я не кричала тебе, что это я? Схватил проклятый медведь своими железными лапами, да и толкает! Чтоб тебя на том свете толкали черти!» Последние слова вынесла она за дверь на улицу, куда отправилась для каких-нибудь своих причин.
7: «Да, я вижу, что это ты», —
8: сказал голова, очнувшись.
7: «Что скажешь, пан писарь, не шельма этот проклятый сорвиголова?»
8: «Шельма, пан голова».
7: «Не пора ли нам всех этих повес прошкалить хорошенько и заставить их заниматься делом?»
8: Давно пора, пан голова».
7: «Они, дурни, забрали себе...»
8: «Кой черт мне почудился крик свояченицы на улице, а?
7: Они, дурни, забрали себе в голову, что я им ровня. Они думают, что я какой-нибудь их брат, простой казак. А что до этого дьявола в вывороченном тулупе, то его в пример другим заковать в кандалы и наказать примерно. Пусть знают, что значит власть. От кого же и голова поставлен, как не от царя? Потом доберемся и до других хлопцев. Я не забыл, как проклятые сорванцы вогнали в огород стадо свиней, переевших мою капусту и огурцы. Я не забыл, как чертовы дети отказались вымолотить мое жито. Я не забыл, но провались они, мне нужно непременно узнать, какая это шельма в вывороченном тулупе».
8: «Это проворная, видно, птица», — сказал винокур, которого щеки в продолжении всего этого разговора беспрерывно заряжались дымом, как осадная пушка.
5: и губы, оставив коротенькую люльку, выбросили целый облачный фонтан. Эдакого человека не худо на всякий случай и привиннице держать, а еще лучше повесить на верхушке дуба вместо паникадила. Такая острота показалась не совсем глупой винокуру, и он тот же час решился, не дожидаясь одобрения других, наградить себя хриплым смехом. В это время стали приближаться они к небольшой, почти повалившейся на землю хате. Любопытство наших путников увеличилось. Все столпились у дверей. Писарь вынул ключ, загремел им около замка, но этот был от сундука его. Нетерпение увеличилось. Засунув руку, начал он шарить и сыпать по бранке, не отыскивая его. «Здесь!» — сказал он, наконец, нагнувшись и вынимая его из глубины обширного кармана, которым снабжены были его пестрядевые шаровары. Двери отворились, и голова стал бледен, как полотно. Винокур почувствовал холод, и волосы его, казалось, хотели улететь на небо. Ужас изобразился в лице писаря. Десятские приросли к земле и не в состоянии были сомкнуть дружно разинутых ртов своих. Перед ними стояла свояченица. Изумленная не менее их, она, однако ж, немного очнулась и сделала движение, чтобы подойти к ним.
9: «Стой!» — закричал диким голосом голова и захлопнул за нею дверь. «Господа, это сатана!» — продолжал он. «Огня! Живее огня! Не пожалею казенной хаты, зажигай, зажигай! Зажигай ее, чтобы и костей чертовых не осталось на земле!»
5: Свояченица в ужасе кричала, слыша за дверью грозное определение. «Что вы, братцы?» — говорил винокур. «Слава богу, волосы у вас чуть не в снегу, а до сих пор ума не нашли. От простого огня ведьма не загорится. Только огонь из люльки может зажечь оборотня. Постойте, я сейчас все улажу». Сказавши это, высыпал он горячую золу из трубки в пук соломы и начал раздувать ее. Отчаяние придало в это время духу бедной свояченицы, громко стала она умолять и разуверять их. «Постойте, братцы, зачем напрасно греха набираться? Может быть, это и не сатана, — сказал писарь. Если оно, то есть то самое, которое сидит там, согласится положить на себя крестное знамение, то это верный знак, что не черт. Предложение одобрено. Чур меня, сатана!» Продолжал писарь, приложась губами к скважинке в дверях. «Если не пошевелишься с места, мы отворим дверь». Дверь отворилась.
9: «Перекрестись!»
5: — сказал голова, оглядываясь назад, как будто выбирая безопасное место в случае ретирады. Свояченица перекрестилась.
9: «Кой черт! Точно это свояченица.
5: Какая нечистая сила затащила тебя, кума, в эту конуру?» И свояченица, всхлипывая, рассказала, как схватили ее хлопцы в охапку на улице и, несмотря на сопротивление, опустили в широкое окно хаты и заколотили ставнем. Писарь взглянул. Петли у широкого ставня оторваны, и он приколочен только сверху деревянным брусом.
10: «Добро ты, одноглазый сатана!» — скричала она, приступив к голове, который попятился назад и все еще продолжал ее мерить своим глазом. «Я знаю твой умысел! Ты хотел, ты рад был случаю сжечь меня, чтобы свободнее было волочиться за девчатами, чтобы некому было видеть, как дурачится седой дед! Ты думаешь, я не знаю, о чем говорил ты сего вечера с Ганною? О, я знаю все! Меня трудно провести не твоей бестолковой башке. Я долго терплю, но после не погневайся!»
5: Сказавши это, она показала кулак и быстро ушла, оставив в остолбенении голову.
9: «Нет, тут не на шутку сатана вмешался», — думал он, сильно почесывая свою макушу.
10: «Поймали!»
5: — скрикнули вошедшие в это время десятские.
7: «Кого поймали?»
5: — спросил голова.
10: дьявола в вывороченном тулупе.
9: Подавайте его, закричал голова, схватив за руки приведенного пленника. Мы с ума сошли. Да это пьяный коленик.
5: Что за пропасть? В руках наших был пан голова, отвечали десятские. В переулке окружили проклятые хлопцы, стали танцевать, дергать, высовывать языки, вырывать из рук, черт с вами. И как мы попали на эту ворону вместо его, Бог один знает.
7: Властью моею и всех мирян дается повеление, сказал голова. Изловить сей же миг сего разбойника. А он им образом и всех, кого найдете на улице, и привесть на расправу ко мне.
10: Помилуй, пан голова, закричали некоторые, кланяясь в ноги. Увидел бы ты, какие хари! Убей Бог нас, и родились, и крестились, не видали таких мерзких рож. Долго ли до греха, пан голова? Перепугают доброго человека так, что после ни одна баба не возьмется вылить переполоху.
7: Том я вам переполоху! Что вы, не хотите слушаться? Вы верно держите их руку! Вы бунтовщики!
5: Что это?
7: Да что это? Вы заводите разбои?
5: Вы?
7: Я донесу комиссару сей же час, слышите? Сей же час! Бегите, летите птицею, чтоб я вас... Чтоб вы мне...
9: Все разбежались. Не беспокоясь ни о чем, не заботясь о разосланных погонях, виновник всей этой кутерьмы медленно подходил к старому дому и пруду. Не нужно, думаю, сказывать, что это был Левко. Черный тулуп его был расстегнут, шапку держал он в руке, пот валил с него градом. Величественно и мрачно чернел кленовый лес, стоявший лицом к месяцу. Неподвижный пруд подул свежестью на усталого пешехода и заставил его отдохнуть на берегу. Все было тихо. В глубокой чаще леса слышались только раскаты соловья. Непреодолимый сон быстро стал смыкать ему зеницы. Усталые члены готовы были забыться и онеметь. Голова клонилась.
5: «Нет, эдак я засну еще здесь», — говорил он, подымаясь на ноги и протирая глаза. Оглянулся. Ночь казалась перед ним еще блистательнее. Какое-то странное упоительное сияние примешалось к блеску месяца. Никогда еще не случалось ему видеть подобного. Серебряный туман пал на окрестность. Запах от цветущих яблонь и ночных цветов лился по всей земле. С изумлением глядел он в неподвижные воды пруда. Старинный господский дом, опрокинувшись вниз, виден был в нем чист и в каком-то ясном величии. Вместо мрачных ставней глядели веселые стеклянные окна и двери. Сквозь чистые стекла мелькала позолота. И вот почудилось, будто окно отворилось, притаивший дух, не дрогнув и не спуская глаз с пруда, он, казалось, переселился в глубину его и видит. Наперед белый локоть выставился в окно. Потом выглянула приветливая головка с блестящими очами, тихо светившими сквозь темно-русые волны волос, и оперлась на локоть. И видит. Она качает слегка головою. Она машет. Она усмехается. Сердце его разом забилось. Вода задрожала, и окно закрылось снова. Тихо отошел он от пруда и взглянул на дом. Мрачные ставни были открыты. Стекла сияли при месяце. «Вот как мало нужно полагаться на людские толки», — подумал он про себя. «Дом навехонький, краски живы, как будто сегодня он выкрашен. Тут живет кто-нибудь». И молча подошел он ближе. Но все было в нем тихо. Сильно и звучно перекликались блистательные песни соловьев. И когда они, казалось, умирали в томлении и неге, слышался шелест и трещание кузнечиков или гудение болотной птицы, ударявший скользким носом своим в широкое водное зеркало. Какую-то сладкую тишину и раздолье ощутил Левко в своем сердце. Настроив бандуру, заиграл он и запел. Окно тихо отворилось, и та же самая головка, которую отражение видел он в пруде, выглянула внимательно, прислушиваясь к песне. Длинные ресницы ее были полуопущены на глаза. Вся она была бледна, как полотно, как блеск месяца. Но как чудно, как прекрасно! Она засмеялась. Левко вздрогнул. «Спой мне, молодой казак, какую-нибудь песню», — тихо молвила она, наклонив свою голову набок и опустив совсем густые ресницы. «Какую же тебе песню спеть, моя ясная панночка?» Слезы тихо покатились по бледному лицу ее.
4: Николай Гоголь. «Майская ночь» или «Утопленница». Читает Юрий Яковлев.
3: Продолжение следует.

0: скрывает антипригарное покрытие. Подкаст «Корпорация зла. Тефлон». В это воскресенье в 16 часов. И в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим».
1: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
0: Категория 12+.

0: Москве 8:30. Новости. Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Ситуация на поле боя в зоне спецоперации дает право говорить, что конфликт на Украине близится к завершению, заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам государственного визита в Казахстан. При этом президент отметил, что называть конкретные сроки завершения конфликта в условиях боевых действий невозможно. Глава государства подчеркнул, что в России есть все средства сравнять с землей тех, кто попытается уничтожить российские базы ПВО. Говоря о возможности запусков БПЛА по России из Латвии, Путин предупредил, что все места прямой военной угрозы являются законными целями. Владимир Путин также назвал бредом заявление европейских политиков о подготовке к войне с Россией. По словам президента, у Москвы никогда не было агрессивных намерений в отношении европейских стран.
1: Что касается заявлений европейских политиков о том, что они готовятся к войне с Россией, это бред. А делается это якобы в связи с агрессивными планами России в отношении западноевропейских стран. Это вранье. Это грубая, наглая ложь. И, как говорил Геббельс в свое время, чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Именно такими стандартами такие стандарты и внедряют западные политики, средства массовой информации в свою практическую ежедневную практику. В России никогда не было никаких агрессивных намерений в отношении европейских стран. А трагедия, которая разворачивается на Украине, это их рук дело. Это результат их политики. Потому что именно они довели до государственного переворота в Киеве в 2014 году, что привело к необходимости со стороны России защитить крымчан, а затем, не буду вдаваться в детали, много раз об этом говорил, а затем и оказать содействие ДНР и ЛНР.
0: Говоря про планы Еревана вступить в Евросоюз, Путин напомнил, что кризис на Украине тоже начался с попыток присоединения к ЕС. Глава государства заявил, что Армения потеряет доступ к соглашениям о свободной торговле. Гражданам республики придется покупать патенты для работы в России. Кроме того, Армении следует подумать, на какие рынки пойдут сельхозтовары в случае разрыва экономических связей с ЕС.
1: Все, что хорошо для армян, приемлемо и хорошо для России. Делайте так, как вы считаете нужным, исходя из интересов армянского народа. Вы сейчас у власти, на вас лежит ответственность за принятие решения. Как вы скажете, так и будет. И какие бы решения ни были, это не испортит наших гуманитарных связей, это не испортит наших политических связей. Но речь в данном случае идет о чисто экономических субстанциях. Все нужно посчитать.
0: Лидеры стран ЕС считают, что в Армении нужно провести референдум о вступлении в Евросоюз. Претендовать на налоговую ежегодную семейную выплату смогут работающие родители с двумя и более детьми, чей средний душевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума в регионе, а также родители детей до 18 лет или до 23 лет при очном обучении, рассказала РИА Новостям член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Она отметила, что на выплату также могут рассчитывать, например, работающие родители, в том числе усыновители, опекуны и попечители с двумя и более детьми. Стенякина подчеркнула, что размер выплаты будет зависеть от суммы НДФЛ, уплаченной работающим родителям за прошлый год. Фактически выплата уменьшит сумму подоходного налога за прошлый период с 13 до 6%, уточнила парламентарий. Канцлер Германии Фридрих Мерц изо всех сил пытается пресечь разговоры о своем молодом и более популярном политическом конкуренте, который, по мнению немецких СМИ, может сменить его на посту, пишет Financial Times. Как отмечает издание, на фоне падения популярности Мерца, немецкие СМИ все чаще обсуждают кандидатуру премьер-министра Северного Рейна-Вестфалия Хендрика Вю.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Теннисистка мира Андреева вышла в четвертый круг Ролан-Гаррос. Первая ракетка России одержала победу над чешкой Марией Боусковой 6-4, 6-2. Встреча шла 1 час 35 минут. В воскресенье нашу спортсменку попробует остановить швейцарка Жиль Тайхман. В мужском разряде Карен Хачанов завершил выступление на турнире. Почти 4,5 часа длился его матч против нидерландца Еспера де Йонга. По итогу соперникам, чтобы выявить сильнейшего, понадобилось 5 сетов. Россиянин уступил. 5-7, 7-5, 2-6, 7-6, 2-6. Ранее Андрей Рублев в трех партиях разобрался с Нуну Боржишем. Завтра его ждет встреча против Якуба Меньшика. Московский футбольный «Локомотив» пока не обладает бюджетом на покупку новых футболистов. Продолжает терять игроков команды. В ситуации разбирался Александр Ниценко.
2: «Локомотив» под руководством Михаила Галактионова выиграл бронзовые медали чемпионата России. Однако перспективы железнодорожника в грядущем скоро сезоне туманные, поскольку клуб в настоящий момент не располагает бюджетом для покупки новых футболистов. Об этом сообщил интернет-портал «Чемпионат» со ссылкой на источник знакомой ситуации. «Локомотиву» не поможет даже продажа Алексея Батракова. Нужны будут еще продажи, поскольку у клуба сохраняется долг больше миллиарда рублей после немецких руководителей, добавил источник. Также сообщается, что во время прохождения лицензирования «Локомотив» уже включил в доходную часть прибыль от потенциальных продаж Батракова, Артема Карпукаса, Сесара Монтеса и Дмитрия Воробьева, чтобы получить право участвовать в предстоящем сезоне. Тем временем стало известно, что центральный полузащитник Данил Пруцев официально покинул «Локомотив» и вернулся после аренды в «Спартак», откуда железнодорожники выкупать его пока не собираются. Также москвичи не намерены продлевать соглашение с нападающим Владиславом Сарвели. А агент Артема Карпукаса Александр Клюев не подтвердил, но и не опроверг информацию о будущем трансфере своего клиента. «Я не формирую бюджет «Локомотива», поэтому меня это не касается. Артем сейчас в сборной. Все его мысли о предстоящих матчах». Ушел от ответа Клюев.
1: Ростов-Дон выиграл женский чемпионат России по гандболу. Команда в пятом матче финальной серии обыграла ЦСКА 34-24. Напомню, представительницы Москвы брали золото в трех предыдущих розыгрышах. Самым результативным игроком встречи стала левая полусредняя гостей Варвара Семина. На ее счету 8 голов. У ростовчанок 7 мячей забила Дарья Стаценко. Каролина разгромила Монреаль и вышла в финал хоккейного кубка Стэнли. 6-1 в матче и 4-1 в серии. В составе победителей голевыми передачами отметились Александр Никишин и Андрей Свечников. К слову, свой единственный главный трофей НХЛ Каролина выигрывала еще в 2006-м. В решающем раунде ей предстоит сразиться с Вегасом. Хоккейный «Локомотив» в понедельник объявит о назначении Дмитрия Квартального главным тренером. Контракт специалиста будет рассчитан по схеме 1+1, сообщает Матч ТВ. Россиянин с 2023 года возглавляет минское «Динамо». В прошедшем сезоне волжан тренировал Боб Хартли. Канадец после выигрыша Кубка Гагарина объявил о завершении карьеры. Ухта разгромила Тюмень в первом матче футзальной суперлиги 7-3. Бразильский нападающий хозяев Филиппе Парадински отметился 4 голами. Следующая игра пройдет уже сегодня в 17:00 по московскому времени. У меня на этом все. Счастливо!
3: Меня зовут Валерий Лунин. Я психолог.
4: Кирилл Жандаров. Дарья Урсуля.
5: Брось пистолет на землю. Бросай.
3: Маньяков ловить?
5: Ловлю.
3: И как? Много поймали?
4: Любовь Толкалина. Иван Охлобыстин.
6: У вас тоже есть свои секреты.
3: Это все маскировка. Все ложный след.
4: Ян Цапник. Михаил Пореченков.
7: Загляни ему в голову и узнай, что там переклинило.
4: В захватывающем детективе «Загляни ему в голову». Премьера с понедельника в 21:30 на телеканале «Россия».
8: Загляни ему в голову.
9: Категория 16+.

0: Николай Гоголь. «Майская ночь» или «Утопленница». Читает Юрий Яковлев. Продолжение.
1: «Парубок», — говорила она, и что-то неизъяснимо трогательное слышалось в ее речи. «Парубок, найди мне мою мачеху. Я ничего не пожалею для тебя. Я награжу тебя. Я тебя богато и роскошно награжу. У меня есть зарукавья, шитые шелком, кораллы, ожерелья. Я подарю тебе пояс, унизанный жемчугом. У меня золото есть. Парубок, найди мне мою мачеху. Она страшная ведьма. Мне не было от нее покою на белом свете. Она мучила меня, заставляла работать, как простую мужичку. Посмотри на лицо». Она вывела румянец своими нечистыми чарами щек моих. «Погляди на белую шею мою. Они не смываются. Они не смываются. Они ни за что не смоются, эти синие пятна от железных когтей ее. Погляди на белые ноги мои. Они много ходили, не по коврам только, по песку горячему, по земле сырой. По колючему терновнику они ходили. А на очи мои, посмотри на очи мои, они не глядят от слез. Найди ее, парубок, найди мне мою мачеху». Голос ее, который вдруг было возвысился, остановился. Ручьи слез покатились по бледному лицу. Какое-то тяжелое, полное жалости и грусти чувство сперлась в груди парубка. «Я готов на все для тебя, моя панночка», — сказал он в сердечном волнении. «Но как мне? Где ее найти? Посмотри, посмотри», — быстро говорила она. «Она здесь. Она на берегу играет в хороводе между моими девушками и греется на месяце. Но она лукава и хитра. Она приняла на себя вид утопленницы. Но я знаю, но я слышу, что она здесь. Мне тяжело, мне душно от ней. Я не могу через нее плавать легко и вольно, как рыба. Я тону и падаю на дно, как ключ. Отыщи ее, парубок!» Левко посмотрел на берег. В тонком серебряном тумане мелькали легкие, как будто тени, девушки в белых, как лук, убранные ландышами рубашках. Золотые ожерелья, манисты, дукаты блистали на их шеях, но они были бледны. Тело их как будто сваяно из прозрачных облак и будто светилось насквозь при серебряном месяце. Хоровод, играя, придвинулся к нему ближе. Послышались голоса. «Давайте ворона! Давайте играть в ворона!» Зашумели все, будто приречный тростник, тронутый в тихий час сумерек воздушными устами ветра. «Кому же быть вороном?» Кинули жребий, и одна девушка вышла из толпы. Левко принялся разглядывать ее. Лицо, платье, все на ней такое же, как и на других. Заметно только было, что она неохотно играла эту роль. Толпа вытянулась вереницей и быстро перебегала от нападений хищного врага. «Нет, я не хочу быть вороном», — сказала девушка, изнемогая от усталости. «Мне жалко отнимать цыпленков у бедной матери». «Ты не ведьма», — подумал Левко. «Кто же будет вороном?» Девушки снова собирались кинуть жребий. «Я буду вороном!» — вызвалась одна из середины. Левко стал пристально вглядываться в лицо ей. Скоро и смело гналась она за вереницей и кидалась во все стороны, чтобы изловить свою жертву. Тут Левко стал замечать, что тело ее не так светилось, как у прочих. Внутри его виделось что-то черное. Вдруг раздался крик. Ворон бросился на одну из вереницы и схватил ее. И Левку почудилось, будто у ней выпустились когти, и на лице сверкнула злобная радость. «Ведьма!» — сказал он вдруг, указав на нее пальцем и обратившись к дому. Панночка засмеялась, и девушки с криком увели за собою представлявшую ворона. «Чем наградить тебя, парубок? Я знаю, тебе не золото нужно. Ты любишь Ганну, но суровый отец мешает тебе жениться на ней. Он теперь не помешает. Возьми, отдай ему эту записку». Белая ручка протянулась, лицо ее как-то чудно засветилось и засияло. С непостижимым трепетом и томительным биением сердца схватил он записку и проснулся. «Неужели это я спал?» — сказал про себя Левко, вставая с небольшого пригорка. «Так живо, как будто наяву. Чудно! Чудно!» — повторил он, оглядываясь. Месяц, остановившийся над его головою, показывал полночь. Везде тишина. От пруда веял холод. Над ним печально стоял ветхий дом с закрытыми ставнями. Мох и дикий бурьян показывали, что давно из него удалились люди. Тут он разогнул свою руку, которая судорожно была сжата во все время сна, и вскрикнул от изумления, почувствовавши в ней записку. «Эх, если бы я знал грамоте!» — подумал он, оборачивая ее перед собой на все стороны. В это мгновение послышался позади его шум.
2: «Не бойтесь! Прямо хватайте его! Чего струсили? Нас десяток! Я держу заклад, что этот человек, а не черт!»
1: Так кричал голова своим сопутникам, и Левко почувствовал себя схваченным несколькими руками, из которых иные дрожали от страха.
2: «Скидывай-ка, приятель, свою страшную личину! Полно тебе дурачить людей!» — проговорил голова, ухватив его за ворот и оторопел, выпучив на него глаз свой.
3: «Левко! Сын!»
1: — вскричал он, отступая от удивления и опуская руки.
2: «Это ты, собачий сын! Видишь, бесовское рождение! Я думаю, какая это шельма! Какой-то вывороченный дьявол строит штуки! А это, выходит, все ты, невареный кисель твоему батьке в горло, изволишь заводить по улице разбой, сочиняешь песни! Левко! А что это? Видно, чешется у тебя спина! Вязать его!»
1: «Постой, батька! Велено тебе отдать эту записочку!» — проговорил Левко.
2: «Не до записок теперь, голубчик! Вязать его!»
1: «Постой, пан голова!» — сказал писарь, развернув записку. «Комиссарова рука!»
3: «Комиссара! Комиссара!»
1: — повторили машинально десятские. «Комиссара? Чудно! Еще непонятнее!» — подумал про себя Левко.
2: «Читай, читай!» — сказал голова. «Что там пишет комиссар?»
4: «Послушаем, что пишет комиссар», —
1: произнес винокур, держа в зубах люльку и высекая огонь. Писарь откашлялся и начал читать.
4: «Приказ голове Евтуху Макогоненку. Дошло до нас, что ты, старый дурак, вместо того, чтобы собрать прежние недоимки и вести на селе порядок, сдурел и строишь пакости».
2: «От ей-богу!» — прервал голова. «Ничего не слышу!»
1: Писарь начал снова.
0: Николай Гоголь. «Майская ночь» или «Утопленница». Читает Юрий Яковлев. Продолжение следует.

0: «Маяк» в эту субботу утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «5 минут на размышление». В следующем часе решаем олимпиадные задачи по математике. В 11 утра разберемся, почему погода меняется, ее нельзя предсказать. И в полдень в цикле «Русский храм. Экскурсия для души» поговорим про Троицу. Как христианские традиции переплелись с древнеславянскими праздниками встречи лета. В субботу и в воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. От громких звуков можно располнеть.
2: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
2: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На «Маяке». Однажды нас стали раздражать чужие голоса, звуки и мысли. Но пока мы искали себя, мы потеряли всех вокруг. Как открыть дверь и прервать годы наедине с пустотой? «100 лет одиночеству». Цикл программ в утреннем шоу «Сергей Стиллавин и его друзья». В любое время на медиаплатформе smotrim.ru. Рекомендовано для совместного прослушивания.

0: Николай Гоголь. «Майская ночь» или «Утопленница». Читает Юрий Яковлев. Продолжение.
1: Приказ главе Евтуху Макогоненку. Дошло до нас, что ты, старый дурак...
2: Стой, стой, не нужно, закричал глава. Я хоть и не слышал, однако ж знаю, что главного тут дела еще нет. Читай далее.
1: А вследствие того, приказываю тебе сей же час женить твоего сына Левка Макогоненко на казачке из вашего же села Ганне Петрыченковой, а также починить мосты по столбовой дороге и не давать обывательских лошадей без моего ведома судовым паничам, хоть бы они ехали прямо из казенной палаты. Если же по приезде моем найду оное приказание мое неприведенным в исполнение, то тебя одного потребую к ответу. Комиссар, отставной поручик Козьма Деркач Дрожпановский.
2: Вот что, сказал голова, разинувший рот. Слышите ли вы? Слышите ли? За все с головы спросят. И потому слушаться, беспрекословно слушаться. Не то прошу извинить. От тебя, продолжал он, обратясь к Левку, следствие приказания комиссара, хотя чудно мне, как это дошло до него, я женю. Только наперед попробуешь ты на гайке. Знаешь ту, что висит у меня на стене возле Покута? Я поновлю ее завтра. Где ты взял эту записку?
1: Левко, несмотря на изумление, происшедшее от такого нежданного оборота его дела, имел благоразумие приготовить в уме своем другой ответ и утаить настоящую истину, каким образом досталась записка. «Я отлучался, — сказал он, — вчера вечеру еще в город и встретил комиссара, вылезавшего из брички. Узнавши, что я из нашего села, дал он мне эту записку и велел на словах тебе сказать, батько, что заедет на возвратном пути к нам пообедать».
2: «Он это говорил?»
1: «Говорил».
2: «Слышите ли?» —
1: говорил голова с важной осанкой, обратившись к своим собутникам.
2: «Комиссар сам своею особою приедет к нашему брату, то есть ко мне, на обед». «О!»
1: Тут голова поднял палец вверх и голову привел в такое положение, как будто бы она прислушивалась к чему-нибудь.
2: «Комиссар, слышите ли, комиссар приедет ко мне обедать! Как думаешь, пан писарь, и ты, сват, это не совсем пустая честь, не правда ли?»
1: «Еще сколько могу припомнить, — подхватил писарь, — ни один голова не угощал комиссара обедом».
2: «Не всякая и голова голове чета», — произнес с самодовольным видом голова.
1: Рот его покривился, и что-то вроде тяжелого хриплого смеха, похожего более на гудение отдаленного грома, зазвучало в его устах.
2: «Как думаешь, пан писарь, нужно бы для именитого гостя дать приказ, чтобы с каждой хаты принесли хоть по цыпленку, ну, полотна, еще кое-чего, а?»
1: «Нужно бы, нужно, пан голова». «А когда же свадьбу, батька?» — спросил Левко.
2: «Свадьбу? Дал бы я тебе свадьбу! Ну, да для именитого гостя завтра вас поп и обвенчает! Черт с вами! Пусть комиссар увидит, что значит исправность! Ну, ребята, теперь спать! Ступайте по домам!» «Сегодняшний случай припомнил мне то время, когда я...»
1: При сих словах голова пустил обыкновенный свой важный, значительный взгляд из-под лобья. «Ну, теперь пойдет голова рассказывать, как вез царицу», — сказал Левко, и быстрыми шагами и радостно спешил к знакомой хате, окруженной низенькими вишнями. «Дай тебе Бог небесное царство, добрая и прекрасная панночка», — думал он про себя.
2: Никому не расскажу про диво, случившееся в эту ночь. Тебе одной только, Галю, передам его. Ты одна только поверишь мне и вместе со мною помолишься за упокой души несчастной утопленницы. Тут он приблизился к хате. Окно было отперто. Лучи месяца проходили через него и падали на спящую перед ним Ганну. Голова ее оперлась на руку. Щеки тихо горели. Губы шевелились, неясно произнося его имя. Спи, моя красавица. Приснись тебе все, что есть лучшего на свете. Но и то не будет лучше нашего пробуждения. Перекрестив ее, закрыл он окошко и тихонько удалился. И через несколько минут все уже уснуло на селе. Один только месяц так же блистательно и чудно плыл в необъятных пустынях роскошного украинского неба. Так же торжественно дышала в вышине, и ночь, божественная ночь, величественно догорала. Так же прекрасна была земля в дивном серебряном блеске. Но уже никто не упивался ими. Все погрузилось в сон.
3: Сегодня во внеклассном чтении для 6 класса вы слушали страницы повести Николая Гоголя «Майская ночь» или «Утопленница». Читал Юрий Яковлев. Из собрания «Гостелерадиофонда», 1977 год.

0: В Москве 9 часов. Новости. В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Россия никогда не угрожала и не угрожает европейским странам, заявил Владимир Путин в Астане. Но все места, по словам президента, откуда идет прямая военная угроза России, являются законными военными целями. У России есть все средства, чтобы сравнять с землей тех, кто попытается напасть на Калининградскую область.
1: Что касается заявлений европейских политиков о том, что они готовятся к войне с Россией, это бред. Делается это якобы в связи с агрессивными планами России в отношении западноевропейских стран. Это вранье. Это грубая, наглая ложь. И, как говорил Геббельс в свое время, чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Такие стандарты и внедряют западные политики средства массовой информации в свою практическую ежедневную практику.
0: В Румынии, где на дом упал беспилотник, скорее всего, речь идет об украинском аппарате, заявил Владимир Путин по итогам государственного визита в Казахстан. Россия, по словам президента, готова провести расследование, если ей передадут объективные данные.
1: Ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет, а это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под воздействием РЭП или еще по каким-то причинам из-за несовершенства технических данных туда залетели и там упали. И в данном случае, думаю, что скорее всего речь идет именно о такой ситуации, но если нам передадут какие-то объективные данные, пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование, и так только тогда в этом случае дадим оценку того, что произошло.
0: Владимир Путин считает бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера человеком, которому можно доверять, поэтому и предложил его кандидатуру в качестве переговорщика от ЕС. Об этом президент России сказал, отвечая на вопросы журналистов.
1: Это человек, с которым можно разговаривать, но мы не определяем. Это я просто сказал, что вот, например, Шрёдер. Или такой человек, как он. Значит, не наше дело определять переговорщика, но, естественно, наше дело встречаться с тем или иным субъектом сегодняшней политики Западной Европы или нет. Это уж наше дело. И мы посмотрим, они пока никого не предлагают, будут, не будут предлагать, мы тоже посмотрим, надо нам с тем или другим политиком встречаться или нет.
0: Москва в случае выхода Армении из ЕАЭС будет вынуждена свернуть все экономические проекты в республике, сказал российский лидер. Путин также подчеркнул, что гражданам Армении, к примеру, придется покупать патенты для работы в России. Президент призвал Ереван как можно скорее провести референдум о будущем Армении. Российские средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили над регионами России 127 украинских беспилотников самолетного типа. Как сообщили в Минобороны, БПЛА уничтожены над 11 областями, в том числе над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, а также Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря. Средний возраст, с которым женщины в России рожают первого ребенка в браке, сегодня составляет около 28 лет, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, передает РИА Новости. Она уточнила, что для рождения нескольких детей предпочтительно, чтобы первый ребенок появился в более раннем возрасте, однако это индивидуальный выбор каждого человека. Президент США Дональд Трамп находится в отличном состоянии здоровья и полностью готов исполнять свои обязанности, заявил врач-республиканца Шон Барбабелла по итогам медицинского обследования в Национальном военно-медицинском центре, сообщает Ашет Пресс. Согласно опубликованному отчету, 79-летний Трамп прошел компьютерную томографию, обследование сердца, скрининги на онкологические заболевания и другие профилактические проверки с участием 22 специалистов. В отчете указано, что вес Трампа составляет 108 килограммов, это на 6 килограммов больше, чем во время обследования в апреле прошлого года. Врачи рекомендовали ему скорректировать питание, увеличить физическую активность и снизить вес, однако отметили, что его когнитивные и физические показатели превосходны. В начале июня в Центральной России будут наблюдаться температурные качели, сообщили информационные службы «Вести» в центре погоды ФОБОС. Так, в начале июня температура воздуха будет выше обычной, затем потепление сменится кратковременным похолоданием. После похолодания в Центральную Россию снова вернется тепло. В результате средняя температура будет на 1-2 градуса выше многолетних значений. Об этом рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Вадим Заводченков. Ранее синоптик отмечал, что потепление в Москве начнется уже 30 мая, а ко 2 июня температура вернется в рамки климатической нормы. Почти 40% опрошенных россиян не обращаются за помощью к соседям, а почти каждый пятый делает это несколько раз в год. Как показало исследование, для четверти жителей такой сценарий возможен только в исключительных случаях, передает ТАСС. Среди распространенных поводов для обращения к соседям более 30% назвали непредвиденные бытовые ситуации в квартире, а также доставку или курьера в их отсутствие. Для 28% самым удобным вариантом остаются соседи по лестничной площадки или по этажу. Еще 16% отметили, что обращаются к активным соседям, которые участвуют в жизни дома или регулярно отвечают на вопросы в общих чатах. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня ожидается облачная погода. Днем во второй половине дня возможен дождь и до 12 градусов тепла. В Москве переменная облачность без существенных осадков. Днем столбики термометров могут подняться до 12-14 градусов. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы для Москвы. Сейчас в городе плюс 11. Роботы
2: добрались до наших кошельков. Умные алгоритмы уже управляют миллиардами на бирже. Это повод для беспокойства или шанс для обычного инвестора? Присоединяйтесь к эфиру на радиостанции «Маяк» во вторник, 2 июня, с 9 до 10 утра в шоу «Стиллавин и его друзья». Вместе с экспертом управляющей компанией «Финам-менеджмент» Юлией Савиной разберемся, почему роботы в портфеле – это не страшно, а выгодно. Узнаем, как работают торговые алгоритмы, могут ли они действительно давать доходность выше рынка и как зайти в алгоритмические фонды без миллиона в кармане. Роботы захватывают мир и портфели инвесторов. Включайте «Маяк». Расскажем все самое интересное. Телефон рекламной службы 495-105-5244.
3: На свете лучше нету, чем бродить.

0: «Хочу все знать».
1: Дорогие товарищи дети, дорогие товарищи взрослые, это передача «Хочу все знать». Как обычно, в субботу на «Маяке» в 9 утра мы собираемся для того, чтобы что-нибудь новое узнать, поделиться хорошей, хотел сказать, настроением, потом что-то как-то падежи не сложились, хотел... Давайте переговорим. Как будто перемотали. Доброе утро, товарищи дети. Доброе утро, товарищи взрослые. Это передача «Хочу все знать». Как обычно, в субботу в 9 утра мы собираемся для того, чтобы поделиться друг с другом хорошим настроением. Вот, получилось. Полезной информацией. И хорошо провести 4 ближайших часа. Кто в студии сегодня? Денис Николаев. Это я. Егор Бондаренко, учитель истории школы 2065. Это...
2: Вы. Это я, доброе всем утро.
1: Сегодня очень позитивно все. И у нас сегодня в гостях Александр Аверченко, руководитель, точка, руководитель арктической экспедиции «Росатома. Ледокол знаний». Александра, здравствуйте.
3: Всем привет.
1: Мы в течение чуть больше месяца, я периодически рассказывал про то, что вот стартует экспедиция, звал «Хочу все знать» в поход, чтобы все заходили на сайт, смотрели условия отбора и принимали участие. И дальше уже, ну, как повезет. И, в общем, сегодня мы, во-первых, просто расскажем, что это такое, чтобы возбудить интерес к следующему году для тех, кто не принял участие, и немножко поговорить об отборе, а самое главное, товарищи, поиграть. Так что телефон наш прежний 495-728-7171. Можно прислать заявки на номер +7 967 103 5533 в Телеграме или в Максе. Ну что, давайте тогда, Александр, мы спросим все-таки, что такое экспедиция «Ледокол знаний». Почему это именно экспедиция? Потому что мы не первый год рассказываем про нее. Мы еще с Алексеем Алексеевичем там лет 5 первый раз назад про это говорили. В эфире рассказывали, тоже там принимали участие ребят наши, кто «Хочу все знать». Но я вот знаю, что некоторые... просто куда-то сплавить. Но ведь недаром написано «экспедиция».
3: Конечно, конечно. Мы вообще позиционируем это как главное приключение детства, потому что это не только, правда, поход к Северному полюсу, это еще и очень... такая насыщенная научная программа. У нас вместе с ребятами в экспедицию отправляются ученые, лучшие эксперты атомной отрасли, популяризаторы науки, и просто целый день с утра до вечера у нас ребята учатся, получают знания, и еще это, знаете, такая уникальная площадка для обмена опыта и коммуникации, потому что в экспедиции все равны, то есть у нас ребенок может пообедать, я не знаю, со своим любимым блогером, поужинать с ученым, там, лауреатом президентской премии. Вот у нас Александр Осачев в том году был. И все очень открыты, и когда ты в закрытом пространстве на борту, это, ну, вот такой уникальный опыт общения.
1: Куда ты денешься?
3: Ну, в целом, да. Вот, еще и без связи, это же просто, да, для взрослых это отличный интернет-детокс. Мы когда обсуждаем там планы по экспедиции, я говорю, понимаете, вот не будет интернета, надо
1: Привыкли такие,
3: ура! Просто, поэтому деваться действительно некуда, только общаться, обмениваться опытом, знаниями, и в этом плане это уникальная площадка. Поэтому мы, конечно, там не только на китов созерцаем, это большая научная программа. Ну и, собственно, пользуясь случаем, хотела бы рассказать, что у нас в этом году мы стараемся каждый год какие-то научные эксперименты проводить, потому что территория Северного полюса, точка вершины мира, это уникальное место для исследований, там не каждый так просто может побывать.
1: У нас... нет интернета, еще раз я
3: подвожу. Да, у нас
1: вообще... Последнее место на планете, где ты можешь скрыться от соцсетей.
3: Да, одно из очень немногих. И, собственно, хотела проанонсировать, что как раз вместе с Радио Маяк мы в этом году будем пробовать делать научные эксперименты на Северном полюсе, эксперименты, связанные со связью. Я надеюсь, она у нас появится благодаря этим экспериментам, хотя бы ненадолго на Северном полюсе.
1: Хотя бы на Северном полюсе.
3: Хотя бы на Северном полюсе, ну так, хотя бы, да. Ну и, собственно, соберем уникальные научные данные, которые, я думаю, помогут нашей современной науке и стратосферы. У нас почему-то тема космоса в экспедициях, она...
1: Казалось
3: мы в прошлом
1: бы, да?
3: году с Роскосмосом Роскосмосом, да, тоже мы испытывали роверы.
1: Росатом, да, казалось бы.
3: Роскосмос, да.
1: Нет, я имею в виду, что Росатом, то есть, ну, все такое вот энергетика, земля, добываем из-под земли, все это делаем. Дальше потом Северный морской путь, ну, вроде про море, еще про ледокол, и тут Роскосмос. Ну, потому что все связано, потому что передовая наука.
3: Я бы даже сказала это, потому что Росатом везде. Он на Земле, он и в космосе. На самом деле никакого космоса бы не было без атомных технологий, потому что это как раз все, что касается дальних передвижений. Это атомная энергетика, так или иначе. Вот. И все наши росатомовские, так скажем, составляющие космических кораблях. Поэтому все это связано, переплетено. Это большая наука, и она всегда может быть только в коллаборации, только вместе.
1: Я очень люблю проект. Я, правда, давно, пару лет уже не обращал внимания, то есть, запомнил, это батарейки для марсоходов и прочих атомных, которые...
3: Да, это атомные батарейки, да.
1: Давайте поиграем, потом еще вернемся, то у нас уже...
3: Конечно.
1: Аня из Санкт-Петербурга на связи. Ань, доброе утро.
4: Здравствуйте!
1: Доброе утро, колокольчик.
3: Привет.
1: Доброе утро. Как настроение?
4: Хорошо.
1: Так, сколько тебе лет, напомни?
4: Мне 10 лет.
1: 10 лет. Ну, то есть год через 2 можно будет с нами, да, опять?
3: Через 4.
1: Сейчас 14
3: да,
1: уже.
3: С 14, да.
1: Все. Ань, ну так, на Северный полюс бы отправилась?
4: Да.
1: А в одиночку?
4: Да.
1: Даже в одиночку готова.
5: А я вот помню, что Ане как раз-таки холодная погода нравится.
1: Она же холод любит, да.
5: Да.
1: А, ну все, Аня готова. Я думаю, можно раньше будет, в 13 возьмем. Она реально подготовила. То есть, когда спрашиваешь, как в Петербурге погода? Не очень, это плюс 20, в смысле. Когда у них там плюс 10, она счастливая. Ань, у тебя в роду белые медведи, видимо, были где-то очень далеко.
4: Наверное.
1: Так, во что мы будем играть, товарищи? У нас есть карточки. На карточке задание. У задания 3 ответа.
5: Да-да.
1: Готовы,
5: Егор Андреевич? Я абсолютно готов.
1: Егор Андреевич, с Егора Андреевича начнем. Егор Андреевич читает задачу. Три варианта ответа. Мы обсуждаем, выбираем либо каждый свой, либо приходим к какому-то консенсусу. И после этого узнаем правильный ответ.
5: Хорошо, так и сделаем.
1: Давайте.
5: Аня, готова?
4: Да.
5: Отлично. Итак, внимание. Медведь выполз на свет, потянулся и пошел на прогулку. Пройдя полкилометра строго на юг, он повернул на восток. Прошел еще 300 метров, завернул на север и еще через полкилометра с удивлением обнаружил себя в исходной точке. «Что за дела?» – подумал он. «Мы же зададимся другим вопросом. Что это был за медведь?» Вот такой неожиданный вопрос.
1: Там же вот, если вы карточку раскроете чуть-чуть,
5: у
1: там
5: нас
1: три варианта
5: варианты
1: ответа.
5: Варианты ответов. Первый вариант – это был белый медведь. Второй вариант – это был бурый медведь. Ну и, наконец, третий вариант – это была панда. Ну, давай подумаем вместе. Ходил-ходил медведь налево, направо, на север, на юг, на восток, а пришел в исходную точку. Что за медведь такой мог быть?
1: Из зоопарка. Как вариант.
5: Хороший вариант.
1: Но у нас такого нет, да?
5: Жалко, не написали. Ну, это сразу было бы понятно.
4: Ну, вообще и панды, и бурые медведи, и белые медведи в зоопарках есть.
5: Есть. Ты права, абсолютно. Все они встречаются в зоопарках. Но, наверное, здесь все-таки не в зоопарке дело.
4: Правильно.
5: Ну, давай угадывать. Давай угадывать. Да, я... Конечно. Давай угадывать. Белый, бурый или панда? Вот какой тебе больше нравится? Какому душа больше лежит?
4: Панда.
5: Ну, любит панду ребенок. Ой, понимаю. Панда – животные полезные.
1: Ну, я так... Я предлагаю вот Александре переадресовать вопрос. Вот Аня выбрала панду.
5: Да. Александра, вы как думаете? Белый, бурый или панда?
3: Ну, я-то всегда за белого медведя, понимаете, он мне ближе как-то.
1: Я тоже за белого.
5: И вы за белого?
1: Ну, он походил по кругу и вернулся в точку. Он на Северном полюсе, там ограниченная льдина.
5: Хорошая версия.
1: Много
5: мне
1: объясняет.
5: Мне за Бурова обидно, никто
1: поэтому
5: не выбрал.
1: Поэтому вы за Бурова.
5: Ну, как вам сказать? Ну, я же тоже на самом деле за белого. Но Бурова, чтобы не обижали, выберу. А вдруг?
1: А вдруг
5: мы чего-то не поняли?
1: Давайте, открывайте карточку.
5: Давайте смотреть. Ответ следующий. Там, где вы сейчас находитесь, пройдя 500 метров на юг, потом 300 на восток, а потом еще 500 на север, вы никогда не окажетесь в исходном месте. Если только вы не на полюсе, причем на полюсе северном, на южном полюсе, на юг идти нельзя. Вы, как говорится, уже пришли. Оттуда все пути только на север. Так что вопрос наш на самом деле совсем прост. Какого цвета медведи на северном полюсе? Ответит ребенок. Медведь там белый.
4: Белый.
1: Класс. Все. Но панда тоже может быть, если мы ее возьмем с собой.
4: Но панда это белый медведь, только которого покрасили.
5: Правильно, правильно. И извалялся в луже.
1: Так, да. Хорошо. Ну давайте еще одну.
5: Денис Евгеньевич, ну тогда уже вы.
1: Да, наверное. Я нашел. Вот. Задача называется «Чей же портрет?». Ага. Джентльмен в галерее долго и внимательно рассматривает портрет другого джентльмена, удивительно похожего на него самого. И у него интересуется. У него. «Скажите, чей это портрет? Видите ли, в семье я рос совершенно один. И к этому необходимо добавить, что отец того, кто на портрете, сын моего отца. Чей же портрет разглядывает джентльмен?» Вариант ответов. Своего отца, свой собственный, либо своего сына. Прочитайте еще раз задачу, Аня.
5: Да. Надо точно.
1: Буду резать углы. Джентльмен рассматривает портрет другого джентльмена, похожего на него самого. Кто-то мимо проходит, спрашивает, скажите, чей это портрет? Видите ли, джентльмену скучно, он решил пошутить. Видите ли, в семье я рос совершенно один. И к этому необходимо добавить, что отец того, кто на портрете... Сын моего отца. Чей же портрет разглядывает джентльмен?
4: Свой собственный.
1: Так, свой собственный, Александр. У вас ответ, я понимаю, просто белого медведя, да?
3: Да, белого медведя можно, мне слишком сложно в субботу в 9 утра.
1: Так, у нас, значит, вариант, что он рассматривает свой портрет, портрет белого медведя.
3: Можно у меня все варианты будут белого медведя сегодня?
1: Ну, посмотрим, если они будут подходить, то давайте, это интересный эксперимент.
5: Для разнообразия скажу своего сына.
1: Подождите, но он же говорит, что отец того, кто на портрете, на портрете человек А, значит, да. Отец человека А, человек это Б.
5: Сын
1: моего отца.
5: То есть он сам.
1: То есть это действительно, вы сказали
5: его... Сын, его сын.
1: Мне тоже кажется, своего сына.
5: Ну, логически.
1: Логически, уходит, давайте
5: получается
1: попробуем.
5: Получается так.
1: Это семейство белых медведей. Так, загадка становится тривиальной, если упростить запутанные условия. Отец того, кто на портрете, сын моего отца. Это или сам говорящий, или его брат. По условию братьев у него не было, значит, он и есть. Других вариантов не просматривается. Упрощаем. Отец того, кто на портрете, это я. Значит, на портрете его сын. Все правильно мы вычислили. Мы молодцы.
5: Ура!
1: Молодцы,
5: ура!
1: Товарищи, ура!
5: Ура!
1: Ань, ну, супер. Спасибо большое за участие. Александра пришла не одна. Александра пришла. А вот сейчас третий вопрос, Ань. Как ты думаешь, с кем пришла Александра?
4: С белым медведем.
1: Абсолютно верно.
3: Так точно. Я вообще мисс очевидность. Да, и, собственно, мы сегодня всем, кто у нас участвовал в играх, подарим белого медведя от Росатома. Поэтому играйте с нами. Аня, поздравляю вас.
1: Все, мы как отберем у Ани белого медведя, у Саши отберем белого медведя,
3: я,
1: Аня отправим.
3: Конечно, буду очень, да, с ним сложно расставаться, Аня, но для тебя, да, так и быть.
1: Спасибо большое. 495-728-7171 – это наш телефон. Надо, наверное, чуть-чуть еще вот рассказать, успеть, мы сказали, маяк примет участие, я вот все-таки тогда скажу, я обещал, что будет сюрприз-сюрприз. У нас есть амбициозный план.
3: Мы его придерживаемся.
1: Да. Мы очень-очень, товарищи, хотим и сделаем для этого все возможное. Ну, это теперь уже в технический аспект пока упирается в эксперимент, чтобы получилось. Мы хотим, заявляю, на всю страну, на весь мир, мы хотим провести прямой эфир «Хочу все знать» Северного полюса. Это наша такая цель. И вот держите теперь за нас кулачки, болейте. Ну и, соответственно, если у нас будет получаться, то мы постараемся и звонок даже принять. Это тоже возможно, чтобы вы дозвонились, и я вам Северного полюса задал задачу про белого медведя.
3: Обязательно про белого медведя.
1: Или, если я буду невнимателен, то белый медведь задаст вопрос про Дениса Евгеньевича Николаева. Так что вот это мы заявили, а, наверное, надо про белого медведя сказать, что несмотря на то, что вот мы игрушки дарим, еще раз напомнить всем.
3: Да, белый медведь — это одно из, так скажем, агрессивнейших видов медведей вообще на Земле. Поэтому, конечно, вот как мы обсуждали здесь за кадром, наверное, самый безопасный белый медведь — это Умка, но реальный белый медведь, он такой хардовый, так скажем. Я еще, знаете, что хотела рассказать, вот как раз пока был вопрос вот этот про полюс, про белого медведя, у нас же участники экспедиции тоже совершают традиционно самое короткое кругосветное путешествие, да, вокруг точки 90 градусов. Это на самом деле традиция наших первопроходцев, тех, кто вот впервые на ледоколе побывали на Северном полюсе, наши вот экспедиторы, так скажем. Участники экспедиции. Да,
1: экспедиционеры. Экспедиторы — это те, кто припасы для экспедиционеров привозят.
3: Да, в общем, они это совершили в 1922, по-моему, году. И, собственно, у нас, простите, если вдруг неправильный факт назвала. В общем, у нас ребята каждый год повторяют это символическое такое кругосветное путешествие.
1: Как готовиться к такой, сколько времени занимает такая кругосветка?
3: Ну, такая кругосметка занимает примерно 5 минут.
1: 5 минут.
3: Да, и ты, получается, да.
2: Вот это по мне.
1: Это вот наш уровень физической готовности. Да, мне придется сейчас особо активно спортом заниматься. Увеличить с 2 занятий в неделю до 4.
2: Ну, представляете, вы весь свет должны обогнуть за 5 минут.
3: Да.
2: Это долго-долго.
1: Если долго-долго. Вот так я буду петь. Давайте сыграем. Начнем, по крайней мере. Кир, город Орел, у нас на связи. Кир, доброе утро.
6: Здравствуйте. Я хотела бы поздравить Лиду и Регину с днем рождения. Также поздравить всех с наступающей Троицей и с днем защитника.
1: Повтори, пожалуйста, с днем защитника.
6: Защиты детей. Защиты детей.
1: Ну да, можно, кстати. Мы же... Это в понедельник будет 1 июня. Поэтому давайте, да, мы можем 2 дня, так как наша передача самая защитная про всех детей.
2: Да.
1: Поэтому... Спасибо тебе большое, что напомнила, и действительно мы давайте тогда эти 2 дня тоже будем этот день вспоминать и поздравлять друг друга с ним. Кир, готова играть?
6: Да.
1: Может, не успеем, но тогда после перемены. Крупная премия, задача называется. «Я собрал вас здесь, чтобы объявить о премии», — сказал руководитель троим своим подчиненным. «Здесь 3 конверта. В одном 10, в другом 20, в третьем 30 тысяч рублей». Премию получит только тот, кто сообщит мне какую-то правдивую информацию. Причем он получит случайный конверт. У вас нет способов повлиять на размер своей премии. А вдруг все-таки есть, что следует сказать, чтобы гарантированно получить 30 тысяч рублей? 3 варианта ответа. Я отказываюсь от жалких 10 и 20, мне дадут 30 тысяч. Так вот гордо. Я не получу конверт ни с 10, ни с 20 тысячами. Либо способов повлиять на размер премии правда нет. То есть надо, премию получит только тот, кто сообщит мне какую-то правдивую информацию, но при этом он получит случайный конверт.
2: Хм.
1: Можно ли что-то сказать? Давайте подумаем.
2: Думаю.
1: Есть вариант? Совещание идет.
2: Да, мы все думаем.
1: Там тоже совещание.
2: И там совещание.
1: Самое главное, можем уйти на перемену и продолжить совещаться, если что. Согласны? Давайте, все. Дорогие друзья, мы уходим на перемену. Кир, тогда после перемены и взрослых новостей жду от тебя ответ. Все, перемена, товарищи!
0: Маяк. Вы спрашиваете, как открыть свое сердце. Но ваше сердце, оно само по себе перманентно. На самом деле является открытым органом. А вот как вы его закрываете, вот что важно осознать. Потому что закрывают наше сердце страхи и обиды. И мы закрываемся в собственном коконе. Сергей Насибян, психолог, радиоведущий.
7: Так говорит Маяк. В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале «Соловьев Лайф». Категория 12+.

0: В Москве 9:30.
1: Новости.
0: Судья Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин назвал бредом заявление европейских политиков о подготовке к войне с Россией. Отвечая на вопросы журналистов по итогам государственного визита в Казахстан, президент отметил, что у Москвы никогда не было агрессивных намерений в отношении европейских стран. Говоря о диалоге с Европой и о том, кто может выступать в качестве переговорщика от Евросоюза, президент назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера человеком, которому можно доверять. В любом случае, выбор остается за России, встречаться или нет с кандидатом на переговоры от Европы.
2: Это человек, с которым можно разговаривать. Но мы не определяем. Это я просто сказал, что вот, например, Шрёдер. Или такой человек, как он. Значит, не наше дело определять переговорщика. Но, естественно, наше дело встречаться с тем или иным субъектом сегодняшней политики Западной Европы или нет. Это уж наше дело. И мы посмотрим, если кого-то, они пока никого не предлагают, будут, не будут предлагать, мы тоже посмотрим, надо нам с тем или другим политиком встречаться или нет.
0: Говоря про планы Еревана вступить в Евросоюз, Путин напомнил, что кризис на Украине тоже начался с попыток присоединения к ЕС. Глава государства заявил, что Армения потеряет доступ к соглашениям о свободной торговле. Гражданам республики придется покупать патенты для работы в России. Кроме того, Армении следует подумать, на какие рынки пойдут сельхозтовары в случае разрыва экономических связей с ЕАЭС. Сближение Армении с Евросоюзом наносит ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС. Посол России в Армении Сергей Копыркин вызван в Москву для консультации в связи с шагами руководства Армении по сближению с ЕС. Говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членства. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС. При этом страна будет согласовывать свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно. Как отмечал президент Владимир Путин, Армении стоит как можно скорее определиться с участием в ЕС или ЕАЭС. Тогда возможен путь мягкого и интеллигентного разрыва. Судебные приставы могут начать расследовать преступления коллекторов вместо полиции, следует из законопроекта, сообщает РИА Новости. Соответствующее предложение было разработано Министерством юстиции России. Предполагается, что полномочия по проведению дознания по делам о преступлениях коллекторов, которые связаны со взысканием долгов с россиян, перейдут к дознавателям ФССП России. Как следует из документа, это стало необходимым в связи с тем, что за последние несколько лет в полицию поступило более 1300 сообщений о преступлении коллекторов. Однако уголовные дела были возбуждены только по 122 материалам. При этом ФССП с 2017 года контролирует деятельность коллекторских агентств. Посева зимых на юге России, где в апреле и мае наблюдались заморозки и ливни, существенно не пострадали. Их состояние оценивается как удовлетворительное и хорошее, сообщили ТАСС в Россельхозцентре. В апреле-мае на юге России сохранилась погода с температурой воздуха ниже средних климатических значений. В регионах шли дожди, местами сильные, а также отмечались ночные и утренние заморозки от 1 до 3 градусов со знаком минус во всех регионах Южного федерального округа, за исключением Крыма и Астраханского области. В Краснодарском крае состояние озимых оценивается как удовлетворительное. В регионе проведены мероприятия по борьбе с болезнями, вредителями и сорняками на площади более 3 миллионов гектаров. Фитосанитарное состояние озимых культуры в Ростовской области также признано хорошим. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС Санкт-Петербурга, сегодня облачно, а днем во второй половине дня возможен дождь и до 12 тепла. В Москве преимущественно без осадков, столбики термометров могут подняться до 12-14 градусов. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы для Москвы.
3: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Дэян Радоньич покинул пост главного тренера баскетбольного «Зенита». Петербургский клуб расторг контракт со специалистом по соглашению сторон.

откажется от легионеров, такое заявление сделал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. По его словам, уже сейчас российские игроки команды стали более вовлеченными в результат. К тому же иностранцы, не имея столько мотивации, больше получают по контрактам. Задача коллектива на следующий сезон – выход в плей-офф и борьба за Кубок Гагарина, сказал глава региона. В минувшем розыгрыше Амур занял 9-е место в Восточной конференции. Мира Андреева – самая молодая теннисистка в 21 веке, вышедшая в четвертый круг Ролан-Гарос 3 сезона подряд. Накануне наша спортсменка обыграла чешку Марию Булускову 6-4, 6-2. В сезоне 2024 Андреева дошла в Париже до полуфинала, а в 2025 году выбыла в 1/4. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал московский «Спартак» и «Краснодар» на 260 тысяч рублей по итогам суперфинала Кубка России. По итогам заседания КДК московский клуб за скандирование зрителями оскорбительных выражений выплатит 100 тысяч. Южане же на 50 оштрафованы за задержку начала матча и на 100 за неподобающее поведение команды, приведшее к 6 предупреждениям по ходу игры. Также 10 тысяч рублей выплатит главный тренер «Краснодара» Мурат Мусаев, выходивший за пределы технической зоны по ходу встречи. Волейболист Кузбасса Михаил Каштанов в следующем сезоне будет выступать за Горький. Нижегородский клуб закрыл позицию либера после ухода Данилы Ищенко. Соглашение с местным воспитанником рассчитано до 2030 года. В сезоне 25-26 Каштанов стал основным в кемеровской команде и отыграл 30 матчей. У меня на этом все. Удачи!

0: хочу все знать.
1: Дорогие товарищи, дети, товарищи взрослые, товарищи «Хочу все знать» со всех возрастов. Продолжаем передачу «Хочу все знать». Денис Николаев, Егор Бондаренко. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: И у нас в гостях сегодня Олег.

0: Александр Аверченко, руководитель арктической экспедиции «Росатом» «Ледокол знаний». Александр, еще раз здравствуйте.
1: Всем привет.
0: Кира на связи. Город Орел. Кира, привет.
2: Здравствуйте.
0: Еще раз быстро читаю тебе задачу и выбираем уже ответ. Крупная премия, задача называется. Я собрал вас здесь, чтобы объявить о премии, сказал руководитель троим своим подчиненным. Здесь три конверта, в одном 10, в другом 20, в третьем 30 тысяч. Премию получит только тот, кто сообщит мне какую-то правдивую информацию, причем он получит случайный конверт, и у вас нет способов повлиять на размер своей премии. А вдруг все-таки есть? Что следует сказать, чтобы гарантированно получить 30 тысяч? Вариант ответов. Я отказываюсь от жалких десятки и двадцатки, мне дадут 30 тысяч. Я не получу конверт ни с 10, ни с 20 тысячами, либо способов повлиять на размер премии, правда, нет. Как думаешь, что вы решили?
2: На столе три конверта.
0: Так.
2: Надо повторить фразу директора.
0: Повторить фразу директора?
2: Да.
0: Так, но ты же не повлияешь на премию, он тебе выдаст случайный конверт, и ты не знаешь, сколько ты получишь. Ну, правда, да, я согласен, твой ответ принят. Можно повторить фразу директора, она правдивая, и ты получишь...
3: Один из трех.
0: Один из трех. Егор Андреевич, вы что думаете?
3: Я считаю, здесь невозможно найти фразу, которая приведет к выдаче тебе конверта в 30 тысяч.
0: Так, Александр, вы что думаете? Ответ «Белый медведь».
1: Ну, ответ «Белый медведь» — это несомненно, но мне кажется, здесь надо топить вообще, вот быть уверенным и сказать,
0: я отказываюсь от
1: всех, вот мне только 30, знаете, вот это вот.
0: Ну, это правдивая фраза, видимо, да. Ну да, ты же можешь отказаться, если это правдивая фраза, он дает конверт, он должен... Ну нет, я вообще считаю, что способов повлиять на размер премии, правда, нет. Потому что есть фраза про случайность. А в случайности, ну, то есть вариантов...
1: Вы фаталисты, получается.
0: В данном случае,
1: в хорошее.
0: В данном случае, да. Ну что?
3: Скептики.
0: Читаем?
3: Читаем.
0: Правильный ответ. Никто его не дал. На первый взгляд и первый, и второй ответ подходят. Оба они истинны в том и только в том случае, если произнесший их получит конверт с 30 тысячами. А премия дается тем, кто сделал истинное утверждение. Значит, ему эти 30 тысяч вроде как полагаются. Но есть нюанс. Первое утверждение становится истинным только после получения автором высказывания 30-тысячной премии. До этого момента оно ложное, и премию можно не давать. Ну, ага, да, я отказываюсь от жалких...
1: То есть нужно отказаться,
0: да.
1: Наоборот.
0: А второе истинное в любом случае становится ложным, только если размер премии не равен 30 тысячам. Но за ложное утверждение премии не дают. Так что руководитель вынужден дать смекалистому подчиненному максимальную премию.
1: Интересно.
3: Запутано.
1: Квантовая запутанность, да, какая-то.
0: Второй ответ верный. Надо было сказать, я не получу конверт ни с 10, ни с 20 тысячами. Ну, это действительно, логично, это становится правильным.
1: Угу.
0: Это правильно, если это правильное утверждение, тебе должны дать премию, эта премия должна быть 30-кой, потому что если тебе дадут не 30, тогда это утверждение неправильное, и тебе не должны были давать премию.
1: Угу.
0: Ох, люблю вот эти сложные истории. Ну что, мы, я так понимаю, Кире тоже отправляем медведя.
1: Конечно, конечно.
0: В город Орел отправляется белый медведь. С третьего пути. Хорошо. Кир, спасибо большое. Давайте еще чуть-чуть поговорим про нашу экспедицию. Я так понимаю, вот отбор в этом году уже закончился. Теперь только наблюдать и переживать всем остальным.
1: Да, у нас как раз на этой неделе закончился открытый отбор. У нас 73 тысячи, более 73 там, тысяч заявок. Это 3 тысячи человек на место. У нас конкурс вообще просто.
0: Ни в один вуз, по-моему, так не поступают.
1: Да, похлеще, чем в некоторых вузах. Ребята у нас проходили отбор по трем трекам. Это искатель для будущих ученых и научных журналистов, кстати, в том числе. Создатель для будущих инженеров. И мастер — это вот будущие представители рабочих, так скажем, профессий.
0: Так, еще раз. Искатель, мастер и...
1: Искатель, создатель и мастер.
0: А
1: да, создатель — это инженер, представитель инженерных профессий, чертежи.
0: Ну, ученые, инженеры и рабочие.
1: Да?
0: Ну, собственно, те три профессии... Три направления профессий, без которых развитие мира вообще невозможно.
1: Это 100%, да. И у нас как бы такие кадровые треки в Росатоме. То есть мы все равно в этом проекте рассказываем про то, как можно найти себя именно в профессии в атомной отрасли. Вот. И, собственно, делим это на три трека. Но у нас самым популярным треком в этом году стал трек «Искатель». Все хотят в науку.
0: Угу.
1: Все хотят быть учеными, ну, либо научными журналистами. Ребята проходили множество испытаний, они слушали вебинары от наших экспертов, они проходили тест на проверку знаний, стресс-тест у нас в этом году был, потому что, ну, в экспедицию...
4: Вы из-за угла на них напрыгивали?
1: Из интернета, да.
4: Пиши тесты, тест из угла.
1: Да, это все было онлайн, принять участие можно было вообще из любой точки нашей страны, ну и, соответственно, у нас же еще проходит параллельно международный отбор, у нас вместе с ребятами с российскими в экспедицию пойдут представители 22 стран. Это страны, где присутствуют
4: Росатом. То есть это еще познакомиться со всеми можно?
1: Да, да, конечно. Это уникальная, опять же, площадка для вот межкультурного диалога, обмена. Это очень интересно наблюдать за ребятами из других стран. У них даже эмоции выражаются по-другому. То есть я помню, когда мы там вышли на лед, и наши ребята радуются по одному, а иностранные участники, я сначала думала, что-то произошло, что вот он плачет, а он так радуется, выражает радость. То есть это очень интересно, на самом деле, как по-разному люди из разных стран переживают эмоции. Ну и, конечно, это общение, это у нас все на английском, дублируется программа на английском. Ну и, собственно,
4: я уже испугался. Я, конечно...
1: Нет, на русском и на английском, конечно же.
4: Sprechen Sie English.
1: Вот, но у нас есть как бы такое требование, пожелание к участникам, которые проходят дальше. То есть у нас сейчас четвертьфиналы. Угу. Ребята снимают видеовизитки, и мы даем дополнительные баллы для тех, кто сделает ее на английском языке. Потому что нам важно, чтобы ребята как раз могли общаться.
4: Ну, то есть язык общения английский.
1: Да, поэтому все второй. Ребята, кому сейчас 10, 11, 12 лет, и кто хочет в экспедицию, подтягиваем английский язык.
4: Хорошо, казалось бы.
3: Very well, я бы сказал.
1: Да.
4: Very well? Of course. Of course, very well.
3: Of course, very well.
4: Да. Нет, я не знаю, я себе поставил цель, я осенью китайский начинаю учить.
1: Да, ну, тоже перспективно. Да. У нас участники из Китая традиционно идут с нами.
4: Я поздороваться с ними смогу и спросить, сколько это стоит. Давайте попробуем успеть быстро сыграть с Иваном из Санкт-Петербурга. Вань.
5: Да.
4: Доброе утро.
5: Доброе утро.
4: Сколько лет тебе?
5: Мне 11.
4: Отлично. Ну что, времени не очень много, поэтому постараемся быстро решить задачу, чтобы успеть чуть-чуть поговорить. Консервированные слаще называется так задачка. Маленький Алёша не любил абрикосы. «Не сладкие», — кричал он маме, отказывался есть самые спелые фрукты. Но однажды в гостях ему предложили консервированные абрикосы, он их с удовольствием съел. «Это потому, что в них добавили сахар», — вздохнула мама, но, прочитав состав продукта, абрикосы, вода, была изрядно озадачена. Никакого сахара. Почему же консервированные абрикосы всегда слаще, чем свежие? Три варианта ответа. Производители лукавят, сахар добавляют, но в составе не указывают. А второй вариант ответа. Абрикосы в банке как бы дозревают. Когда они лежат в сиропе, в них вырабатывается сахар. Либо третье. Просто они действительно слаще. Ответ «потому что».
3: Потому что.
1: Ну что вот так.
5: Ну, я думаю, второй вариант.
4: Егор Андреевич?
3: Он будто бы все подталкивает нас к этому варианту ответа.
4: Александра?
1: Ну, потому что белые медведи действительно это повлияли, это 100%. Но мне тоже кажется, что второй вариант
4: мне
1: самый логичный.
4: Второй. Но вот я...
1: Но
4: на
1: третий
4: всякий,
1: мне нравится больше.
4: Я третий выберу. Да. Так
3: третий?
4: Третий, да.
3: Хорошо.
4: Потому что ответ «потому что он универсальный». Да. Правильно? Третий.
3: Третий?
1: Что?
4: Да.
3: Нет.
4: Третий, да, вот написано. Вот, Егор Андреевич, верифицируйте.
3: Это правда.
4: Предположим, что в продажу и консервацию отбираются абрикосы одинаковой наибольшей спелости. Тогда бы свежие абрикосы прибывали на рынок в совершенно некондиционном виде. По дороге они бы успевали испортиться и сгнить. Чтобы этого не произошло, приходится срывать их недозревшими. Они после как-то доходят, но все равно не до высшей спелости. Это касается, кстати, всех, без исключения фруктов и овощей. Иное дело, абрикосы в банках. Консервируются они там же, где и растут, так что самое разумное – дождаться, когда они созреют как следует и наберут вес, и тогда сразу же закатывать в жестянку. Очевидно, что сахара в таких абрикосах больше, поэтому они и слаще. Поэтому и помидоры, которые ты срываешь в теплице, вот созревший, он самый вкусный на свете. Те, которые бабушка у меня собирала там такие, ну, не дозревшие, они дозревали на печке, тоже вкусные. А вот те, которые срывают зелеными и везут в Москву, они вот получаются пластиковыми. А, Вань, спасибо большое.
1: Да,
4: медведь отправляется,
1: Вань. Несомненно. Но мы потому что тоже все
4: товарищи,
1: так думали.
4: Товарищи, мы, Александр, спасибо большое. Мы стремительно улетаем в короткую паузу. Дальше продолжаем слушать «Незнайку на Луне».
6: Маяк. Именно собственные. Советский актер театра и кино Иннокентий Смоктуновский. Родился в Сибири в раскулаченной семье. С детства увлекался театром, но после первой же исполненной им роли был изгнан из школьного драмкружка. В 1943 году был призван в армию и спешно отправлен на фронт, где участвовал в нескольких успешных операциях, но все же оказался в плену. Сумев бежать, присоединился к партизанскому отряду, позже примкнувшему к стрелковому полку. С ним Смоктуновский дошел до Германии, был вторично удостоен самой уважаемой солдатской награды – медали за отвагу. Однако, как и прочие бывшие военнопленные, был признан неблагонадежным и не имел права проживать в 39 крупнейших городах страны. Смоктуновский вернулся к своему давнему увлечению театром и, не получив сколь-нибудь серьезной подготовки, бросился в актерскую профессию. Долгий путь по сценам разных городов привел его в Большой драматический театр в Ленинграде, где после исполнения роли Мышкина в спектакле «Товстоногова» он проснулся знаменитым. С тех пор эпитет «гений» стал для актера привычным. Это мы. Это про нас. Маяк. Хочу все знать.
7: В следующем часе решаем олимпиадные задачи по математике. Присоединяйтесь.
6: Хочу все знать. Сегодня.
8: Есть ощущение, что людям сказали: смотри-ка, есть такая вот магнитная буря. Сегодня же магнитные бури, а я чувствую себя плохо. Вот почему, значит, я чувствую себя плохо. Ну, естественно, стали объяснять этими магнитными бурями просто свое самочувствие.
6: Куда нас тянет возмущенное светило? Магнитные бури. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим». Детское познавательное шоу «Хочу все знать» предупреждает. Открывая книгу, вы открываете тайну.
9: Действие Муму, оно происходит на Остоженке. Герасим находит Муму не где-нибудь, а у Крымского брода. Это там, где сейчас парк-музеон. Там раньше была лодочная станция. Собственно, там Герасим в самом начале рассказа и находит эту несчастную маленькую тонущую собачку. Мы можем прогуляться по этим местам до сих пор.
6: Тайны литературы.
10: В любое время в одноименном подкасте на медиаплатформе «Смотрим».

0: «Самое умное, что можно сделать, это возвратить желающим деньги», — сказал Козлик. «Я думаю, паника прекратится, как только все убедятся, что в любое время смогут получить свои капиталы обратно». Сказав это, Козлик вошел в контору и заглянул в комнату, где стоял несгораемый шкаф. Его удивило то, что тяжелая железная дверь шкафа была приоткрыта. Одним прыжком подскочив к шкафу, Козлик заглянул в него и увидел, что внутри было пусто.
1: «Незнайка!» – закричал он испуганно. «Деньги исчезли!»
0: «Куда же они могли деться?» – спросил, вбегая Незнайка.
1: «Не представляю себе!» – развел Козлик руками. «Должно быть, нас обокрали!»
0: Тут он заметил на одной из полочек шкафа клочок бумаги и два железнодорожных билета. «Постой, тут записка есть», — сказал Козлик и принялся читать вслух. «Дорогие друзья», — было нацарапано в этой записке неровными печатными буквами, «мы вынуждены спасаться бегством. Возьмите билеты, садитесь на поезд и валяйте без промедления в Сан-Комарик, где мы вас встретим. Ваши доброжелатели Мига и Жульо».
1: «Вот неожиданность!» — воскликнул Козлик. «Оказывается, Мига и Жульо уже сбежали и, конечно, денежки прихватили с собой. Теперь мы с тобой здесь в западне, а?»
0: С этими словами Козлик подскочил к выходу из конторы и запер дверь на ключ, что было сделано вовремя, так как в то же мгновение за дверью послышался топот ног. Эта толпа акционеров прорвалась в здание и бежала по коридору. Подбежав к конторе, владельцы гигантских акций принялись стучать кулаками в дверь и кричать: «Эй вы, отворите, а не то худо будет, верните нам деньги!» Козлик, недолго думая, подбежал к окну и распахнул его. Глянув вниз и убедившись, что прыгать с высоты третьего этажа небезопасно, он достал из несгораемого сундука обрывки веревок, которыми были перевязаны пачки с акциями, и начал связывать их между собой. Незнайка принялся помогать ему. Шум за дверью между тем нарастал. Дверь под ударами дрожала, но не поддавалась. Неожиданно наступила тишина. Толпа словно притаилась за дверью. Высунувшись из окна, Козлик опустил конец веревки во двор и, убедившись, что она достает до земли, привязал другой конец к трубе парового отопления возле окна.
1: «Спускайся!» – скомандовал он Незнайке.
0: Незнайка не заставил просить себя дважды и быстро полез по веревке вниз. За дверью в это время снова послышался шум.
2: «А ну-ка, ударим!» – закричал кто-то. Раздался мощный удар. «Еще разик!»
0: Дверь вздрогнула под вторым ударом. Увидев, что Незнайка благополучно достиг земли, Козлик ухватился руками за веревку и соскользнул с подоконника.
2: «Еще раз!» – завопил кто-то за дверью.
0: На этот раз удар был так силен, что дверь затрещала, соскочила с петель и полетела на пол. Вместе с ней в комнату влетели несколько коротышек с огромной крышкой от письменного стола, которую они использовали в качестве тарана. Все это произошло так неожиданно, что некоторые коротышки упали на пол, расквасив себе носы. Толпа моментально наполнила контору, часть акционеров побежала к несгораемому шкафу, другие бросились открывать несгораемые сундуки и вытаскивать из них обрывки бумаги, в которую когда-то были запакованы пачки акций. Убедившись, что денег нигде нет, коротышки рассвирепели настолько, что разломали стеклянный шкаф, вытащили Незнайкин скафандр и разорвали его в клочья. Наконец они посмотрели в окно и увидели веревку, свешивавшуюся вниз. «В окно удрали», — догадался кто-то. Несколько коротышек стали спускаться по веревке, остальные выбежали из комнаты и бросились вниз по лестнице. Но было поздно. Незнайки и Козлика и след простыл.
1: Спустившись по веревке, они побежали через двор, который, на их счастье, оказался проходным. Очутившись на другой улице, они смешались с толпой и вскоре были далеко от места происшествия.
0: Чтение.

0: В Москве 10 часов. Новости. Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Называть сроки завершения украинского конфликта в условиях боевых действий невозможно, заявил Владимир Путин по итогам государственного визита в Казахстан. Обстановка на поле боя складывается так, что Россия может говорить о скором завершении конфликта, сказал глава государства.
1: Что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день. Что касается сроков, то я думаю, что и вы, и все другие коллеги понимают и поймут мой ответ. Называть конкретные сроки в условиях боевых действий невозможно. Это не просто опрометчиво, и я этого делать не буду.
0: Россия готова провести расследование инцидента с падением БПЛА в Румынии, если ей передадут объективные данные, заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов. По словам президента, в Румынии, скорее всего, речь идет об украинском аппарате, которые уже залетали в соседние страны.
1: В Финляндию залетали украинские дроны. И в Польшу, и куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас вот в Румынии. Вот караул. Русские идут, русские бьют. Потом через короткое время выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет. А это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под воздействием РЭП или еще по каким-то причинам из-за несовершенства технических данных туда залетели и там упали.
0: Президент также заявил, что Россия поднимет цены на энергоносители для Армении в случае выхода республики из Евразийского экономического сообщества. Это повышение обойдется республике в 14% ВВП. Владимир Путин также подчеркнул, что Москва в случае выхода Армении из ЕАЭС будет вынуждена свернуть все экономические проекты в республике. Сближение Армении с Евросоюзом наносит ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС. Посол России в Армении Сергей Копыркин вызван в Москву для консультации в связи с шагами руководства Армении. Армения по сближению с ЕС. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Российские средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили над регионами России 127 украинских беспилотников самолетного типа. Как сообщили в Минобороны, БПЛА уничтожены над 11 областями. Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки «Гиацинт-С» 25-й общевойсковой армии группировки «Войск Запад» уничтожили замаскированный пункт живой силы противника на Краснолиманском направлении. В военном ведомстве уточнили, что российские артиллеристы применяют тактику быстрого развертывания и маскировки, что снижает риск обнаружения и поражения вражеской техники. У США хватает боеприпасов для возможного возобновления ударов по Ирану, если Вашингтон примет такое решение. Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет, выступая на международном форуме по безопасности и диалогу Шангри-Ла в Сингапуре. По его словам, США наращивают потенциал своей оборонной промышленности, чтобы в ближайшие 2-3 года увеличить производство некоторых видов боеприпасов в несколько раз. Госдепартамент ранее в этом месяце сообщил, что США отложили поставки некоторых видов боеприпасов в Балтийском странам в связи с истощением американских запасов, вызванным войной в Иране. Вооруженные силы США готовы возобновить удары по Ирану, если переговоры по ядерной программе Тегерана провалятся, ранее заявлял Хегсет. Мошенники предлагают выпускникам школы платную передачу или исправление результатов экзаменов, рассказали РИА Новостям юристы. После объявления баллов мошенники обещают договориться об изменении результатов через своего человека в региональной комиссии. Эта схема стала более распространенной на фоне появления фейковых апелляционных документов, подготовленных с использованием искусственного интеллекта. Участник ЕГЭ или ОГЭ, удаленный с экзамена, может в тот же день подать апелляцию о нарушении процедуры проведения экзамена, не покидая территорию школы, рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Если ребенка удалили с обязательного экзамена по русскому языку или базовой математике, пересдать его можно будет только в сентябре в дополнительный период. Если удалили с экзамена по выбору, пересдать его можно будет только через год. На следующей неделе в московский регион вернется теплая погода. К выходным воздух прогреется до 27 градусов. В Москве сегодня сохраняется, однако, прохладная погода. Возможен кратковременный дождь, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Синоптическая ситуация в столичном регионе сегодня обусловится областью пониженного атмосферного давления. В Москве и по области облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ветер в восточной четверти 2,7 метра в секунду. Максимальная температура воздуха плюс 12-15. Показания барометра при этом будут меняться мало и составят 740 миллиметров ртутного столба. В воскресенье характер метеоусловий существенно не изменится, лишь станет на градус другой теплее. Ночью облачно с прояснениями, без существенных осадков. К утру местами возможны очаги туманов. Минимальная температура плюс 5-8. Ну а днем вновь прошумит скоротечный дождь и максимальный термометр покажет плюс 14-17.
0: Неблагоприятные погодные условия сохраняются в южных регионах России. 30-31 мая прогнозируется ливни, град, ветер до 22 метров в секунду. В Сочи и Сириусе возможно образование смерчей, сообщила та заведующая лабораторией гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, на реках возможен резкий подъем уровня воды местами с достижением опасных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селевых потоков малого объема. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, сегодня облачно, возможен небольшой дождь, днем до 12 тепла. В Москве преимущественно без осадков, днем столбики термометров могут подняться до 12-14 градусов. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы для Москвы. Сейчас в городе плюс 12.

0: математика.
1: Дорогие товарищи дети, дорогие товарищи взрослые, пришло время порешать математические задачки. В студии их будут решать два человека. Значит, это я, Денис Николаев. Егор Мадаренко постарается.
2: Я не буду. Здравствуйте.
1: Не будешь?
2: Я не буду стараться.
1: А, все понятно. А задавать вопросы будет Яна Глушенкова, преподаватель физики и математики, исследователь в сфере квантовых технологий. Яна, здравствуйте, добро пожаловать.
3: Доброе утро, Денис. Рада быть у вас снова.
1: Мы тоже очень рады вас видеть, а слушатели слышать. Какие задачи будем сегодня решать?
3: Самые интересные. Я подобрала вот прям с полным энтузиазмом для вас. Из-за того, что меня давно не было у вас в эфире, я подобрала самые лучшие для вас.
1: Ну, тогда начинаем. 495-728-7171. Аня из Москвы у нас на связи. Ань, доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Доброе. Так, напомню, сколько тебе лет?
4: 11.
1: 11, отлично. Ну, все.
3: Угу. Аня... 11 лет — это вроде как 4 класс, да, ты закончила в этом году?
4: Да.
3: Угу. Отлично. Как ты любишь вообще математику? Любишь решать разные,
4: да,
3: интересные задачки? Ага.
4: Да.
3: Так, давай-ка... Сейчас
1: сложно
3: я подберу
1: выбрать, да?
3: Для тебя... О, да, очень сложно выбрать, знаете.
1: Там просто были задачи про кванты.
3: Да, про квантовую запутанность.
1: Лето, пришло время.
2: Надо Аню вообще спросить, как у нее закончился учебный год.
1: Кстати, хороший вариант. А Ян будет пока подбирать задачу.
2: Аня, как у тебя год прошел?
4: Все хорошо, на похвальный лист закончила.
2: Ой, молодец.
1: А что такое похвальный лист?
2: Это для тех учеников, которые особо выделились своими учебными успехами в течение года. Правильно я говорю, Аня?
4: Да.
1: Ну, вот. А там надо... У меня просто не было такого, поэтому мне что-то новенькое.
2: Вас никто не хвалил никогда?
1: Нас просто хвалили.
2: А, просто хвалили? Без листов?
1: Без листов.
2: Ну, слушайте.
1: А что, надо по нескольким предметам или по одному, или там все пятерки, или какие критерии? Я просто тоже буду сейчас выписывать.
4: Надо, чтобы все пятерки были по всем предметам и по всем четвертям.
1: А, то есть ошибки... Нет возможности допустить даже одну маленькую помарочку.
2: Это серьезно.
1: Тогда действительно очень
3: похвальное
1: достижение, Дань. Поздравляем, это круто, здорово.
4: Спасибо.
1: Именно то, что еще вот не оступилось, потому что я обожал периодически получать так себе оценки, просто я их потом исправлял. И поэтому у меня все было. Но похвальный лист мне бы не выдали.
2: Эх.
3: Эх. Ну что, Аня, давай не подведешь и решишь все задачки. Ты готова?
1: Вообще все. Яна достала 3 учебника, 6 решебников и 100 нерешенных задач человечества.
3: Так, Ань, первая задачка. Ты когда-нибудь решала задачку про рыцарей и лжецов, когда нужно определить, кто говорит правду, а кто нет?
4: Да, решала.
3: Отлично. Тогда, я думаю, с первой задачкой ты легко справишься. Слушаем внимательно. На острове рыцарей и лжецов вам встретился мальчик, который говорит, что он лжец. Это житель острова или он все-таки турист?
4: Он житель острова.
3: А почему ты так определила? Можешь?
4: Ну, потому что он лжец.
1: Если он говорит, что я лжец, значит, он говорит правду. Напомню, что лжецы всегда говорят неправду.
3: Да.
1: А рыцари всегда говорят правду. Это вот, ну, основное условие,
3: да,
1: острова.
3: Да, основное условие рыцарей и лжецов, что рыцари всегда говорят правду, а лжецы всегда лгут. И ты встречаешь кого-то, кто говорит, что он лжец.
4: Ну, значит, он рыцарь.
1: Ну, а как рыцарь может про себя сказать, что он лжец?
2: Да.
1: Тогда он соврал, получается.
3: Смотри, давай... Он турист.
1: Да, он турист. Мне кажется, он турист. Ну, невозможно
2: быть
1: жителем острова и сказать эту фразу.
2: Да.
3: Все правильно.
1: Я лжетурист, сказал он. И запутал всех окончательно.
2: Лжежитель. В скобках турист.
1: Давайте еще какую-нибудь.
3: Еще одну. Хорошо, это была такая разминочная. Продолжим тему путешествий. И, Ань, ты когда-нибудь летала на самолете?
4: Да.
3: Угу. И, ну, глобус, наверное, тебе знаком. целом?
4: Да.
3: Отлично. Тогда задачка, связанная немного про глобус, потому что вот представления о нем тебе помогут. Самолет вылетает из Мурманска и летит точно на север.
1: Угу.
3: Пролетев 300 километров, он поворачивает и летит еще 300 километров точно на запад. Затем снова поворачивает и летит 300 километров точно на юг. И еще 300 километров точно на восток. После этого самолет приземляется. Ответьте, пожалуйста, окажется ли самолет в том же месте, из которого он вылетел?
0: Мне кажется, нет.
2: А мне кажется,
4: мне кажется, да. Мне кажется, да.
3: Почему они тебе так кажутся? Потому что мы совершаем... Угу.
4: Потому что у нас получается квадрат.
3: Угу. Квадрат представляется на плоскости, но все-таки у нас глобус не совсем плоская фигура. И дело в том, что если мы движемся точно на север, то есть по меридианам вверх, а потом поворачиваем и движемся 300 километров на запад, уже по параллелям, то когда мы повернем и полетим точно на юг, у нас будут параллели. Вот
0: как трапеция расходится.
3: Как трапеция расходится. Это очень хорошо представляется, если вот взять воздушный шарик и две точки. Вот, например, возьмем две точки на одной и той же широте. Ты знаешь, что такое широта, Ань?
4: Да.
3: Угу.
0: Это горизонталь. Я всегда всем объясняю, это, да, горизонталь,
3: это горизонталь
0: на глобусе, а долгота — это вертикаль на глобусе.
3: И начнем перемещать эти точки к северу по соответствующим меридианам. Таким образом, чтобы они все время оставались на одной широте. Тогда по мере приближения этой пары точек к северному полюсу расстояние между ними по параллели будет становиться все меньше и меньше.
0: Но они как бы схлопываются.
3: Они идут в точку одну. То есть мы по параллелям...
0: Ну, вообще, конечно, мы молодцы. Мы в геометрию Лобачевского залезли в конце четвертого, в начале пятого класса.
3: Да.
0: Это же по факту же, ну, так скажем, геометрия кривых.
3: Да, это геометрия кривых, но она хорошо в целом представима на обычном глобусе.
0: А мы сейчас у Ани уточним. Ань, ты поняла вообще? Или надо вот дальше пытаться объяснять? Или ты поняла, почему?
4: Я поняла.
0: Да. Угу. Я считаю, что для всех остальных я сейчас вот уже классно будет, когда сезон... Запишите себе, что сделать летом. Сезон арбузов, когда наступит, можно на арбузе провести этот эксперимент. Во-первых, там есть и... Ну, там нету меридианов, но там есть...
3: Там есть...
0: Там есть, да. Ну, там вертикаль.
3: Там есть меридианы.
0: А, меридианы.
3: Ну, если смотря как положить.
0: Нет. Ну, у нас... Хвостик — это северный полюс.
3: Тогда у нас есть меридианы.
0: Меридианы, у нас нет широты. У нас...
3: Нет, смотри. Меридианы — это линии долготы, а параллели — это окружности широты.
0: В общем, смысл в том, что вертикальные линии у арбуза есть, и можно как раз вы попробовать вот этот вот путь в 300 километров, ну, просто сделать там сантиметров 6 надреза и посмотреть, что будет. У вас будет не квадратный вырез из арбуза, а... кривой, такой трапециевидный. Я сам запутался. Егор Андреевич,
2: вам как? Я сижу, только думаю о том, как я теперь арбуз хочу.
3: Все о вкусном и о вкусном нашей прекрасной студии.
0: В общем, в Мурманск мы не вернемся.
3: И скорее мы приземлимся к западу от Мурманска.
0: Хорошо. Надо осторожней.
3: Как-то так.
0: Спасибо большое, Ань. Великолепно справились. Ты получаешь книгу «Хрестоматия», пятый класс от издательского дома Мещерякова. Эта книга поможет в следующем году еще один похвальный лист получить.
2: Да.
0: А это хорошая цель.
3: Успехов тебе, Аня, в твоей учебе.
0: А я скажу так, успехов тебе в летнем отдыхе. Это сейчас важнее. Надо отдохнуть хорошо. Лера из Курска у нас на связи. Лера, доброе утро.
5: Доброе утро.
0: Доброе утро. Как у тебя дела? Как настроение?
5: дела нормально. Вчера буквально получила аттестаты по окончанию 3 специальностей: изобразительного искусства, музыкальном и хореографии. Хочу выразить большое спасибо моим преподавателям: Чебудиной Ольге Николаевне по специальности, Маяковой Любовь Николаевне по хореографии и 3 преподавателям по ИЗО: Жихр Ольге Петровне, Сазоновой Полине Игоревне и Наретии Роману Юрьевичу. Я их очень люблю.
2: Мы присоединяемся.
0: Присоединяемся.
2: Да, к благодарности.
0: Так, подожди, у тебя 3 специальности, все, можешь идти работать, у тебя специальность есть?
5: У меня предпрофессиональная программа окончена.
0: Ну, это в музыкальной школе получается?
5: Да, в ДШИ.
0: Класс. А ты дальше будешь там еще учиться или все?
5: Вот думаю, у меня на раздумье есть до сентября.
0: А, ну, это можно придумать. А что, а между чем и чем ты выбираешь? Хочешь, вместе подумаем? Ну, если не хочешь, не хочешь. Это тут как ты вот.
5: Ну, больше всего я вот думаю о хореографии. Мне она как-то больше понравилась.
0: А, ну, продолжить хореографией заниматься.
5: Да.
0: Ну... Тоже выбор. Но я думаю, что хорошо, что есть время чуть-чуть подумать, потому что иногда бывает,
5: да,
0: что надо так вот погулять, летом понаслаждаться, и потом почему больше соскучишься, наверное, тем и надо заниматься.
2: Хорошая мысль.
3: Может быть, как-то ответ придет у тебя во время решения задач по математике.
0: Балерина крутила 17 фуэте налево и 15 направо. Как долго... Как он долго...
5: Фуэте крутится в одну сторону, так что не получится.
0: Ну, вот видишь. А в другую сторону, если крутить? Или невозможно?
5: Или фуэте крутится, если ты крутишь на правую ногу, то ты крутишься вправо. Влево не получится.
2: Она не проворачивается в ту сторону?
5: Поворачивается, но неправильно будет фуэте крутиться.
0: А есть что-то, чтобы крутиться в другую? Может, это называется по-другому? Антифуэте.
5: Можно скрутить... Нет. Можно скрутить обычное шине на правую ногу, в правую сторону и в левую.
0: Ладно, сейчас попробую перефразировать. Балерина крутит фуэте со скоростью 4 оборота в минуту. Хватит ли этой силы, чтобы завести электродвигатель? Это вспоминая великого Райкина, который... Что они, говорят, балерины просто так крутятся? Надо, говорит, привязать к ней веревку, чтобы динамо-машин крутила, чтобы польза была... народному хозяйству.
3: Что, может, перейдем к
0: задачкам? Спасибо, Яна, спасибо. Можно, давайте можно перейдем,
2: уже.
0: Да.
2: Уже можно.
3: А как тебя закрутило, так завертело в нашу передачу по математике? Ты тоже любишь решать задачки?
5: Да. По математике я прям их обожаю решать.
3: Отлично. Давай тогда начнем с задачки про праздник. Раз у тебя вчера был праздник, и ты получала разные аттестации, представь, что произошла такая ситуация. На следующий день после праздника у Саши и Гриши разболелся живот. Они объелись конфет, и их привезли в больницу. Их мама сказала доктору, что она нашла в комнате мальчиков 141 фантик. Врач говорит, что каждому, кто съел 65 конфет, нужно делать промывание желудка. Саша говорит, что ему не нужно промывание, потому что он съел на 7 конфет меньше, чем Гриша. Сделают ли ему промывание? А сделают ли Гриша?
5: Для начала надо от 141 отнять эти 7 конфет.
3: Угу.
5: Получится 134.
0: Почему 6? Откуда 6?
3: Так.
5: Потому что вы от 7 1 отняли и получили 6.
0: Да.
5: А потом от...
0: Это моя математика.
5: 140. Да. Отняли. Дальше 132 делим на 2, получается 60...
3: У нас было 134. а не 132.
0: Как мы с тобой конфеты, я завышаю, ты занижаешь.
5: 134. 13 разделить, ну, 67.
3: Да, 67.
0: Какой вывод?
5: То, что Саше и Грише в любом случае надо делать промывание.
3: Отлично.
0: И не надо так много конфет есть, товарищи. Даже не из-за того, что страх.
3: А если очень хочется?
0: Нет.
2: Тогда не промываю. Так много же.
0: Ну, не так, ну, одну, ну, две.
2: Ну, пару съешь,
0: ну, коробку.
2: Имей совесть. Ну,
0: ну коробку.
2: Ну, коробку. Ну, маленькую. Потом в больницу ехать, промывание.
0: Ну, нет, ну, представляете, 67 конфет. Сколько конфет в среднем весит?
3: 5 грамм?
0: Да нет, больше, мне кажется.
3: Смотря какая.
0: Ну, да, даже, ну, да, ну, даже, допустим, 5 грамм. Это уже 335 грамм конфет. Ну, с другой стороны, нет, ну, не 5. Вы пока...
3: Я уже подобрала следующую задачу,
0: а я пойду искать информацию, сколько весит.
3: Хорошо.
0: Лер, какую конфету вес найти, чтобы мы дальше вот решали?
2: Какую любишь конфету?
5: Искать не надо, у меня
0: фантики. Фантики есть, давай.
3: У тебя их тоже 141?
5: Нет.
3: Нет.
5: Меньше. Ну вот... Конфеты глазированная нуга карамель. Выручай. И пятерочка.
0: Такой шорох. Так конфету захотел. Ну, я нашел уже.
3: Я тоже подобрала задачу. Давай все-таки с задачи.
0: Нет, сейчас быстро. 14 грамм весит конфета. Ну, маска, допустим. Соответственно, 67 конфет на 14 грамм, это почти килограмм. 670, 240, 268, почти 900 грамм, но это точно, это очень опасно.
2: А тут еще нужно понимать пропорции и вес тела ребенка. Это все-таки мальчики-то маленькие были, а съели столько конфет.
0: Ну, теперь большие будут.
2: Ну, теперь, да.
0: Давайте к задачам.
3: Отлично. Продолжая тему праздников, перейдем к такой задаче. В магазине все для праздника. Покупатель спрашивает, сколько стоит один? 10 рублей, отвечает продавец. Другой покупатель, сколько стоит 10? Продавец отвечает, 20 рублей. Третий покупатель спрашивает, сколько стоит 100? 30 рублей. Что покупатели вообще хотели покупать в этом магазине? Если речь идет об одном и том же товаре.
0: Один стоит 10.
3: Один стоит 10. 10 стоит 20. 100 стоит
5: 30.
0: Ну, у меня...
3: Дам подсказку, что название магазина...
2: Все для праздников.
3: Все для праздника.
0: А, все для праздника.
3: Может дать вам наводку о товаре, который как раз-таки приходили покупать. Все эти покупатели.
0: Все для праздника.
3: Это задача...
0: А, все понятно. Вот все... А, все.
3: Это
0: понятно?
3: Задача не совсем на математику, ну, а на здравый смысл.
0: Классная задача. Я тебе готов еще одну подсказку дать. Но надо внимательно слушать.
3: Тебе повторить?
0: Нет, сейчас мы с Лерой по-другому. Раз задача не совсем математика. Лер, готова подсказку услышать?
5: Да.
0: Слушай внимательно.
5: Воздушные шары?
0: Нет. Но теперь смотри, у тебя записано. Один стоит 10, 10 стоит 20, 100 стоит 30. Но 100 редко покупают.
3: Очень редко, я бы сказала.
5: Дуделки вот эти?
0: Нет.
3: Нет.
0: Вот тебя когда день рождения?
5: 27 декабря.
0: Ну вот тебе 27 декабря понадобится. Ну не 100, а там следующий. Давай, 10 секунд осталось. И вот это вот.
2: Потуши этот вопрос.
0: Да, пора уже.
5: Сейчас не приходит ничего нового.
0: Да свечи это.
3: Да,
0: Один, единичка стоит 10 рублей. 10 создается из двух свечей, из единички и долика. Это стоит 20, потому что 2. А сотка из 3, поэтому 30. Все, про книжку после перемены расскажу.
6: В Москве 10:30. Новости. Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Ситуация на поле боя в зоне спецоперации дает право говорить, что конфликт на Украине близится к завершению, заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам государственного визита в Казахстан. При этом президент отметил, что называть конкретные сроки завершения конфликта в условиях боевых действий невозможно. Глава государства подчеркнул, что у России есть все средства сравнять с землей тех, кто попытается уничтожить российские базы ПВО. Говоря о возможности запусков БПЛА по России из Латвии, Путин предупредил, что все места, откуда происходит прямая военная угроза России, являются для нее законными целями.
7: Все места, откуда происходит угроза, прямая, я хочу подчеркнуть, прямая военная угроза России, являются законными целями.
6: Попросили главу государства прокомментировать и инцидент с падением беспилотника в Румынии. Путин заявил, что никто не может сказать о принадлежности этого дрона, пока не проведена экспертиза. По словам президента, Россия проведет объективное расследование и даст оценку, если ей передадут объективные данные по упавшему в Румынии беспилотнику. На юго-востоке Эстонии между стыками границ Латвии и России на трех участках сухопутной границы установлены первые стационарные системы обнаружения и мониторинга для борьбы с беспилотниками. На остальной части сухопутной границы их установят в течение текущего года, сообщило Министерство внутренних дел. Строительство восточной границы и расширение возможностей мониторинга с помощью дронов осуществляется при софинансировании Европейского союза, отмечает МВД Эстонии. Социальный фонд России с 1 июня начнет принимать заявления на получение семейной выплаты. Технически уже все готово, сообщила пресс-служба Минтруда. Родители двух и более детей с 1 июня по 1 октября текущего года смогут оформить и получить дополнительную поддержку в виде ежегодной семейной выплаты, если среднедушевой доход семьи за 2025 год составил менее 1,5 региональных прожиточных минимумов на человека. Это решение было принято по поручению президента. Подать заявление можно на портале госуслуги или в отделении социального фонда, ранее сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. После подачи заявления уплаченный за 2025 год налог будет пересчитан по ставке 6%, а разницу социальный фонд вернет гражданину единым платежом. По предварительным расчетам Минтруда, дополнительной поддержкой будут охвачены более 4 миллионов семей, в которых воспитываются почти 11 миллионов детей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Средняя цена на газ в Европе весной выросла более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила около 582 долларов за 1000 кубометров на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи о фьючерсах и подсчеты ТАСС. Кроме того, цена на газ в Европе в мае оказалась на 39% выше средних котировок за май прошлого года. Результаты ЕГЭ не позволяют сделать выводы о психологической готовности абитуриента к той или иной профессии. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко. Кроме того, по его мнению, с ЕГЭ связана еще одна проблема. 11-классников активно натаскивают на сдачу экзамена, упуская из виду необходимость получения знаний по другим дисциплинам. Несмотря на то, что школьники с 4 класса ежегодно сдают всероссийские проверочные работы, экзамены, и это их не перегружает, уверен Геннадий Онищенко. По его словам, все зависит от конкретного ребенка и его склонности к тому или иному предмету. Тем не менее, такая проблема существует, отметил ученый. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
8: Погода.
6: По данным Центра ФОБ в Санкт-Петербурге, сегодня облачно, днем во второй половине дня возможен дождь и до 12 тепла. В Москве преимущественно без осадков, днем столбики термометров могут подняться до 12-14 градусов, атмосферное давление будет слабо повышаться и составит 742 миллиметра ртутного столба.
8: Новости. Новости спорта.
9: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Дэян Радонич покинул пост главного тренера баскетбольного «Зенита». Петербургский клуб расторг контракт со специалистом по соглашению сторон. Исполняющим обязанности рулевого до конца сезона назначен Ростислав Вергун. Радонич возглавил сине-бело-голубых по ходу нынешнего розыгрыша. На этой неделе «Зенит» потерпел поражение от казанского «Уникса» 55-64 в седьмом полуфинале единой лиги и завершил выступление на турнире. Баскетбольная Миннесота обыграла Чикаго в матче регулярного чемпионата женской НБА 79-58. Российский форвард Линкс Анастасия Алаири-Косу провела на паркете 4 минуты 46 секунд, набрала 2 очка и сделала 2 подбора. Нападающий футбольного Пари Сен-Жермен Усман Дембеле подтвердил информацию о том, что он оправился от травмы и на 100% готов к сегодняшнему финалу Лиги.

0: В случае ничьи после дополнительного времени. Тренеры обеих команд Луис Энрике и Микел Артета подтвердили, что и к потенциальной перестрелке 11-метровыми они тоже готовились. Тем временем в Арсенале, судя по всему, решился вопрос с правым защитником. Как сообщил Артета, полностью выздоровел Юриан Тимбер. Кроме того, залечил микроповреждения и нападающий Нони Мадуэки. По личным встречам у команд равенство по 2 победы и 3 ничьи. В прошлом сезоне в групповой стадии Лиги чемпионов канониры переиграли парижан 2-0, однако в полуфинале плей-офф уже вверх взяли французы 1-0 и 2-1. После чего завоевали трофей. В финале ожидается напряженный матч двух дисциплинированных команд, где эксперты не думают о большом количестве голов. Однако небольшое предпочтение они все же отдают Пари Сен-Жермен.
1: Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал московский «Спартак» и «Краснодар» на 260 тысяч рублей по итогам суперфинала Кубка России. Столичный клуб за скандирование зрителями оскорбительных выражений выплатит 100 тысяч. Южане же на 50 оштрафованы за задержку начала матча и на 100 за неподобающее поведение команды, приведшее к 6 предупреждениям по ходу игры. Также 10 тысяч рублей выплатит главный тренер «Краснодара» Мурат Мусаев, выходивший за пределы технической зоны по ходу встречи. Волейболист Кузбасса Михаил Каштанов в следующем сезоне будет выступать за Горький. Нижегородский клуб закрыл позицию либера после ухода Данилы Ищенко. Соглашение с местным воспитанником рассчитано до 2030 года. В сезоне 25-26 Каштанов стал основным в кемеровской команде и отыграл 30 матчей. А у меня на этом все. До скорого.
2: Вопрос я задаю себе последние 15 лет.
3: Загляни ему в голову. Премьера с понедельника в 21:30 на телеканале «Россия».
4: Загляни ему в голову.
3: Категория 16+.
5: Моя.

0: все знать. Математика.
1: Товарищи, хочу все знать. Продолжаем решать математику. В студии Денис Николаев, Егор Бондаренко, учитель истории школы 2065.
2: Доброе утро.
1: И Яна Глушенкова, преподаватель физики, математики, исследователь в сфере квантовых технологий. Яна, здравствуйте.
3: Доброе утро, Денис.
1: Лера отстрелялась у нас перед новостями, и мы ей отправляем книгу «Ты не ленивый. Практическое руководство по повышению мотивации» от издательства АСТ. Из этой книги читатель узнает, почему мозг саботирует твои планы и как обвести его вокруг пальца. Полезное знание. Как превратить скучное «надо» в желанное «хочу». Что делать, когда все надоело и почему это нормально. Как разрешить себе отдыхать без чувства вины. То, что кажется тебе слабостью, на самом деле может стать твоей суперсилой. Не нужно себя ломать. Разберись, как работает твой мозг, и тогда ничто не сможет остановить тебя на пути к цели. И эту и другие книги можно найти на 12-м книжном фестивале «Красная площадь», который будет проходить с 4 по 7 июня. Все?
2: Все.
1: Продолжаем. Марина из Луганска у нас на связи. Марин, доброе утро.
4: Здравствуйте.
1: Привет. Как дела?

0: колледж закончила.
1: Ой, тоже? Тоже? Молодец.
2: Ну, вообще шикарно.
1: Поздравляю.
2: И радость, и гордость за вас, дорогие товарищи. Хочу все знать. Ну, даже если кого-то не получилось закончить на похвалу, ну, ничего страшного.
3: Мы вас похвалим.
2: Мы похвалим, да.
3: Обязательно.
2: Не, ну, те, кто смог вот с похвальной грамотой, это похвально.
3: Можно еще пахлаву.
1: Это грамотная.
2: Пахлавная грамота.
3: Пахлавная грамота. Тоже очень приятно, я считаю.
2: Похвалите пахлаву.
0: Я люблю пахлаву.
2: Любишь пахвалу или пахлаву? Пахлаву. Или пахвалу?
0: И то, и то.
2: И то, и то.
1: Да, кто же не любит.
2: Ну, кстати, да, немножко пахлавы можно.
1: Вкуснятина. Опять мы про вкуснятину с самого утра.
2: Терпите, Иван Андреевич, терпите.
1: Конфеты были, арбузы были, пахлава.
2: Да. Ой. Ну, давайте к задачам.
3: Давайте к задачам. Марина, подскажи, пожалуйста, а сколько тебе лет?
0: 8.
3: Такая уже серьезная девочка. Отлично.
0: Скоро 9 будет.
3: А когда у тебя день рождения?
0: 12 июня.
2: А, ну это вообще скоро.
1: Это скоро.
3: Это в день России получается?
2: Да.
1: Да.
2: Символично.
0: Да. В честь меня, я всегда говорю, в честь меня включают музыку.
3: И фейерверки еще, да?
2: Класс.
1: И выходной дают.
2: И выходной, да. У тебя, кстати, повезло. У тебя действительно всегда день рождения будет выходным днем. Чтобы где бы ты... Ну, практически где бы ты не работал, может быть, почти всегда будет выходным.
1: Где бы не работала?
2: Не, ну, бывают работы, где даже выходные люди работают. Потому что надо поддерживать.
1: На душе.
0: Ну да, еще там работать.
2: Но все равно эта вероятность выше. Ну что, давайте к задачам.
3: Давайте-ка все-таки к задачкам. Я согласна. Марина, слушай. Как ты думаешь, как достать из колодца ровно 6 литров воды с помощью только двух ведер? 4-литрового и 9-литрового. Ты решала что-то подобное?
2: Ага. Ровно.
3: Ровно.
2: Ну, люблю такие задачи.
0: А у нас есть какие-то весы, например?
3: Нет.
2: Ну, столько два ведра.
3: Это такие особенные задачи на переливание, когда у тебя нет никакой дополнительной тары и нет никаких весов, и тебе нужно произвести вот такой отмер воды только с помощью тех ведер, которые у тебя есть.
0: Я думаю, что это получится 5 литров. Хотя можно минус 3.
2: Тут надо хитрить как-то. У нас
3: тут
2: 2
3: надо
2: ведра.
3: Хитрить, да.
2: Так, сейчас, подождите. Это интересно.
3: Даже Денис не готов.
2: Непонятно. Хорошо, если мы достаем 9 литров, 9-литровое ведро.
1: Тяжело.
2: Да, вдвоем нормально. Переливаем его в 4-литровое, допустим. У нас остается в 9-литровом 5 литров.
3: Да.
1: Да.
2: Нам туда как надо один добавить литр.
1: Один надо.
3: Ну, смотрите, мы можем отмерить один. У Дениса произошло озарение.
2: У меня произошло, но надо, чтобы Марин сама попробовала. Ну, начали мы правильно. Вот смотри, давай первый ход мы тебе подсказываем, дальше будешь перебирать, что можно сделать. Из 9-литрового ведра мы отлили в 4-литровое. У нас осталось 5 литров. 4 литра, сразу говорю, выливаем...
3: Под кустик.
2: Под куст. Что можно дальше сделать, Марин?
3: Если мы хотим отмерить именно 1 литр как-нибудь.
2: Ну, что мы можем с этими 5 литрами сделать, которые остались в 9 литрах? У нас есть еще одно ведро 4 литра. Единственное, что мы можем сделать, это...
0: Может быть, набрать 4 литра.
2: Ну, перелить... Вот у нас 5 литров в 9 литрах есть. Мы, если перельем...
0: В 4 перелить, и там останется 1 литр.
2: Один литр, отлично. И, допустим, сразу тоже подскажу, опять 4 литра выливаем, поливаем смородину, которая растет около колодца. И вот этот 1 литр мы переливаем с тобой в 4-литровое ведро.
0: Да.
2: Какой свободный объем остается в 4-литровом ведре? Если мы туда налили 0. 1 литр. Нет, мы 1 литр туда налили. Сколько еще туда можно влить?
0: Ну, нисколько, скорее всего, на 4.
2: Почему? У тебя в 4-литровом ведре 1 литр воды. Сколько осталось? Сколько свободного воды?
0: 3.
2: Ну, конечно, 3. Вот. Нет.
0: Я подумала, что можно налить. Я думала, мы налили 4.
2: Нет, мы вот у нас, мы все время с тобой из 9-литрового ведра, вот из первого, который мы достали, мы вылили 4 литра, потом еще 4 литра, и у нас остался 1 литр, который мы тоже перелили в 4-литровое ведро. И остался свободный объем 3 литра. И вот смотри, 9 литров в ведро и 3 литра свободных. Вот не чувствуешь ничего там похожего?
3: Напомню, что нам нужно отмерить 6 литров.
0: Можете повторить, что я плохо слышала?
2: Нам надо отмерить 6 литров. И у нас с тобой есть такие уже числа. У нас есть 9-литровое ведро и 3 литра свободных в 4-литровом. А надо 6. Вот что-то тут прям последний ход остался. Ну смотри, у тебя 3, 6 и 9, они, я их называю числа сестры, числа братья, потому что они все, ну, состоят друг из друга. То есть шестерка – это две тройки, девятка – это три тройки.
3: Это просто таблица умножения тройки.
2: Это вы так считаете. А они у меня проходят, вот у меня пятерки, у меня пятерки и десятки родственники, и двойки, четверки, восьмерки родственники. Потому что они все очень красиво там комбинируются.
3: Какая у тебя интересная система, Денис.
2: Да, лично разработана, выстраданная. Так вот.
3: Марин, как дела?
2: У тебя мы достаем еще одно 9-литровое ведро. И у нас с тобой осталось... Ну, из колодца. У нас колодец. Мы можем сколько угодно тут воды доставать. Мы достаем 9 литров воды. И у нас с тобой в 4-литровом ведре осталось 3 пустых литра. Если мы перельем из 9 литров в это 4-литровое ведро, что получится?
3: Мы наполним его до краев.
0: Мы можем перелить 3 литра туда.
3: Да, чтобы его заполнить.
2: И сколько у тебя останется в 9-литровом ведре?
0: 5.
2: Почему если 5? Ты 3 вылила?
4: Ну, 9 минус 3.
0: А, 6.
2: Так, мы решили задачу?
0: Да.
2: Ну, мы молодцы.
4: Ой, какие мы молодцы.
2: Да.
4: Какие,
2: ну, все отлично.
4: Молодцы.
2: Вообще удивительно. Сходу думаешь, как 9, 4, там, где там шестерки, что делать? А вот, пожалуйста. Ну, жалко, единственное, что 8 литров воды мы вылили.
4: Да, под какую-то смородину.
2: Ну, а жарко было, и надо...
3: Или на себя можно вылить.
0: Зато ли вам смородину будем кушать, да?
2: Да, потом смородину. Ну, либо на себя, если жаркий день был. Ну, хотя из колодца это надо быть очень закаленным человеком.
4: И на себя, и на смородину.
0: Да.
2: Ну, хотя пока достаешь... Вот я помню, когда достаешь, ты мокрый и ты, и все вокруг, и прочее, потому что сноровка нужна. Марин, ты получаешь книгу «Прогулки по Пушкинскому музею» от издательства «Аванта», которую написали детские поэты Андрей Усачев и Галина Дядина. Изобразительное искусство и стихосложение не спорят, не борются, а работают бок о бок, развивая в детях и взрослых вкус, чувство прекрасного, гармонии, даря красоту цвета, формы и музыку стиха. Вместе с ожившей историей в жизнь читателя, заинтересовывая, увлекая, восхищая и радуя, входит искусство. Напомним, что эту и другие книги можно найти на 12-м книжном фестивале «Красная площадь», который будет проходить с 4 по 7 июня, как вы понимаете, в Москве. И как вы понимаете, где?
4: На Красной площади.
2: А вы молодец, Егор Андреевич.
4: Я догадлив.
2: Да? Все, товарищи, вернемся через полторы минуты.
5: Хочу все знать.
6: Почему погода меняется и ее нельзя предсказать? Выясним в следующем часе.
5: Хочу все знать. Сегодня. Жизнь прекрасна.
6: К стволу одной сосны Ник привязал веревку, поддерживающую верх палатки. Потом натянул ее, поддернув таким образом палатку кверху, и конец веревки обмотал вокруг другой сосны. Теперь палатка висела на веревке, как простыня, повешенная для просушки. Шестом, который Ник вырезал еще раньше, он подпер задний угол палатки и затем колышками закрепил бока. Он туго натянул края и глубоко вогнал колышки в землю, заколачивая их обухом топора, Так что веревочные петли совсем скрылись в земле, а парусина стала тугая, как барабан. Открытую сторону палатки Ник затянул кисеей, чтобы комары не забрались внутрь. Захватив из мешка кое-какие вещи, которые можно было положить под изголовье, Ник приподнял кисею и заполз в палатку. Сквозь коричневую парусину в палатку проникал свет. Приятно пахло парусиной. В палатке было таинственно и уютно. Ник почувствовал себя счастливым, когда забрался в палатку. Он и весь день не чувствовал себя несчастным. Но сейчас было иначе. Теперь все было сделано. Днем вот это устройство лагеря было впереди. А теперь это сделано. Переход был тяжелый. Он очень устал. И он все сделал. Он разбил палатку. Он устроился. Теперь ему ничего не страшно. Это хорошее место для стоянки. И он нашел это хорошее место. Он теперь был у себя, в доме, который сам себе сделал, на том месте, которое сам выбрал. Теперь можно было поесть.
5: Эрнест Хемингуэй. На Биг Ривер. Маяк.

0: математика.
1: Продолжаем решать математику. Алиса из Уфы у нас на связи. Алис, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Ну, докладывай, как год закончила?
2: Хорошо.
1: Хорошо, все.
3: Молодец.
1: Молодец.
3: Ну, здорово.
1: Надо похвалить тебя.
3: Хорошо.
1: А похловить? Ну, тогда ладно, сегодня мы не пытаем дальше. Хорошо, это уже хорошо. Давайте тогда к математике. Готовы к математике?
2: Да.
1: А какой класс закончил? Напомню, чтобы Яна выбрал тебе задачу.
2: Четвертый.
1: Четвертый. Ой, тебя пятый ждет. Прекрасно.
4: Отлично. Подскажи, пожалуйста, а ты любишь кататься на велосипеде?
2: Да.
4: Угу. Я тоже очень люблю. И, например, если ты не знала, то в Москве проводят каждую весну большой велосипедный фестиваль. И сегодня, насколько я знаю, проводят детский велозаезд.
2: А у нас в Уфе тоже.
1: О, класс.
4: А ты в нем участвовала когда-нибудь?
2: Нет.
4: Я рекомендую. Это потрясающие эмоции, которые ничем не передать, когда вы едете в большом потоке, будто бы машины по большой дороге. И у меня подготовлена задачка как раз-таки про велозаезд. Готовы слушать?
2: Да.
4: Отлично. В детском велопробеге участвуют мамы с маленькими детьми. Всего их вместе 36 человек. Мамы едут на двухколесных велосипедах, а дети все-таки на четырехколесных с двумя вспомогательными колесиками. Всего у велосипедов суммарно вот этих 36 человек 110 колес. Сколько участвует мам и сколько детей?
2: Значит, если бы все было мамы, то тогда 36 умножить на 2 было бы 72 колеса, а у нас 110. 110 минус 72 равно 38 колес лишних.
4: Вспомогательные, получается, это наши.
2: Как бы у каждого ребенка по 2 лишних, как бы, вспомогательных колеса. Получается, 38 разделить на 2. Это получим количество детей.
4: Да.
2: Будет 15 плюс 4, 19. Значит, 19 детей и 36 минус 19 равно...
1: Ну, молодец.
4: Все правильно. Осталось детей. Последнее действие.
2: 36 минус 19 равно...
4: 17. 17. Все, великолепно.
1: Ну хорошо, да, 17 мам, 19 детей.
4: Видимо, какая-то мама поехала с двумя детьми. Мне так кажется.
1: Две.
4: Ну, две мамы.
1: Две мамы с двумя детьми.
4: А может
1: быть, одна с тремя.
4: Вот. Да, все отлично.
3: Одна со всеми.
1: А может, это вообще случайный ребенок прибился?
3: Да.
4: Он очень сильно хотел поучаствовать в велозаезде.
1: Настоящий велогонщик в душе. Давайте еще одну задачу, а то как-то быстро.
4: Да. Отлично все-таки ты закончила этот год. Можно тебе похвалить. И давай перейдем к новой задачке. Так. Какую бы тебе задачку подобрать-то?
1: Не очень сложно.
4: Не очень сложно. Хорошо. Давайте... ты любишь плавать, Алис?
2: Да, я хожу на плавание. У меня первый юношеский разряд.
4: Ничего себе!
2: То есть, получается, сперва третий юношеский идет, потом до первого юношеского, потом третий взрослый, второй взрослый, первый взрослый, потом уже КМС, ММС.
1: Класс! А какой любимый у тебя стиль?
2: Ну, синий, потому что не приходится быстро забирать воздух.
1: Ну понятно. Ну ничего, это вопрос тренировок.
4: Вот, у меня подобрана задачка про плавание небольшая. Представь, что есть какой-то Кирилл. Кирилл учится плавать, и в понедельник он смог проплыть 6 метров. Каждый последующий день он удваивал свой вчерашний результат. В день, когда он проплыл 50 метров, мама решила его порадовать и купила ему мороженое. Нам нужно ответить, в какой день недели Кирилл получил заветное мороженое.
1: А когда начал?
2: Так, в понедельник. 6 метров?
4: Да.
2: Во вторник 12 метров, так?
4: Да.
2: Так.
4: В среду сколько получается?
2: Если в среду 24. В четверг получается уже 48.
1: Да.
4: Угу.
2: А в пятницу он проплыл больше 50, значит, он получил мороженое в пятницу.
4: Да, все верно.
3: Блестяще.
1: Класс.
4: Вера.
1: Да, Егор Андреевич опять страдает уже.
3: Да, да.
1: О, еще теперь мороженое добавилось. Значит, что у вас? Конфеты, пахлава, арбуз, мороженое. Кутабы мы тут успели обсудить.
3: Кутабы в перерыве были. Ой-ой-ой.
1: Обсуждены, не съедены.
3: Нет, нет, съедено ничего не было.
1: Сочувствую вам. Алис, спасибо тебе большое. Ты получаешь книгу «Остров сокровищ» из серии коллекции «Приключения» от издательства «Махаон». Когда юный Джим Хокинс находит в старом матросском сундуке карту сокровищ, он даже не представляет, какое невероятное приключение ему предстоит. На борту шхуны «Испаньола» Юнга отправится к берегам таинственного необитаемого острова, раскроет зловещий заговор пиратов и не раз спасет жизнь своим друзьям. Книга, которую каждый обязан прочитать в жизни раза 2-3 хотя бы. Эту и другие книги можно найти на 12-м книжном фестивале «Красная площадь», который будет проходить с 4 по 7 июня в Москве. Приходите все, наслаждайтесь. Вообще потрясающее ощущение, когда ты выбираешь книги рядом с Кремлем. Во! Спасибо большое. Отдельно говорим Яне Глушенковой, которая у нас была сегодня в гостях, преподаватель физики и математики, исследователь в сфере квантовых технологий. Ян, до новых встреч. Товарищи, а мы на перемену.
4: Перемену.

0: В Москве 11 часов. Новости. Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Россия никогда не угрожала и не угрожает европейским странам, заявил Владимир Путин в Астане. Но все места, по словам президента, откуда идет прямая военная угроза России, являются законными военными целями. У России есть все средства, чтобы сравнять с землей тех, кто попытается напасть на Калининградскую область.
1: Что касается заявлений европейских политиков о том, что они готовятся к войне с Россией, это бред. Делается это якобы в связи с агрессивными планами России в отношении западноевропейских стран. Это вранье. Это грубая, наглая ложь. И, как говорил Геббельс в свое время, чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Такие стандарты и внедряют западные политики средства массовой информации в свою практическую ежедневную практику.
0: В Румынии, где на дом упал беспилотник, скорее всего, речь идет об украинском аппарате, заявил Владимир Путин по итогам государственного визита в Казахстан. Россия, по словам президента, готова провести расследование, если ей передадут объективные данные.
1: Ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет, а это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под воздействием РЭП или еще по каким-то причинам из-за несовершенства технических данных туда залетели и там упали. И в данном случае, думаю, что скорее всего речь идет именно о такой ситуации, но если нам передадут какие-то объективные данные, пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование, и так только тогда, в этом случае, дадим оценку того, что произошло.
0: Владимир Путин также считает бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера человеком, которому можно доверять, поэтому и предложил его кандидатуру в качестве переговорщика от ЕС. Об этом президент сказал, отвечая на вопросы журналистов.
1: Это человек, с которым можно разговаривать, но мы не определяем. Это я просто сказал, что вот, например, Шрёдер. Или такой человек, как он. Значит, не наше дело определять переговорщика, но, естественно, наше дело встречаться с тем или иным субъектом сегодняшней политики Западной Европы или нет. Это уж наше дело. И мы посмотрим, они пока никого не предлагают, будут, не будут предлагать, мы тоже посмотрим, надо нам с тем или другим политиком встречаться или нет.
0: Москва в случае выхода Армении из ЕАЭС будет вынуждена свернуть все экономические проекты в республике, сказал российский лидер. Путин также подчеркнул, что гражданам Армении, к примеру, придется покупать патенты для работы в России. Президент призвал Ереван как можно скорее провести референдум о будущем Армении. Президент России переадресовал вопрос о том, как долго можно сидеть на двух стульях в Ереван. Ивановские десантники группировки войск Днепр уничтожили подземные лабиринты в ИСУ на запорожском направлении, сообщили в Минобороны России. Штурмовые отряды вскрыли и уничтожили разветвленную систему подземных укреплений противника. Согласно информации Минобороны, подобная сеть подземных туннелей является частью кротовой тактики противника, позволяющей резервным группам скрытно маневрировать и внезапно появляться в тылу. В ИСУ выкуривали с помощью термобарических гранат или усиленных зарядов взрывчатки, отметили в Минобороны. Двое жителей Краснодарского края, в том числе несовершеннолетние, планировали по указанию куратора теракт в административном здании в Туапсе за $500. Они задержаны, им предъявлено обвинение, сообщили РИА Новостям в пресс-службе СК. Власти Катара не пошли на уступки Тегерану и не разблокировали иранские активы на сумму $12 миллиардов без каких-либо условий, чего добивался Иран в рамках урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Iran International со ссылкой на источники. По его данным, Доха предложила разморозить $6 миллиардов в виде кредита, на который Иран мог бы закупать катарские товары. Ранее издание сообщало, что Тегеран требовал вернуть $12 миллиардов до того, как согласится подписать меморандум. При этом, как сообщали американские СМИ, США не хотели сами передавать деньги Ирану, а настаивали на разморозке иранских активов другими странами. Правительство утвердило решение для повышения доступности связи и мобильного интернета в селах и на участках федеральных дорог, сообщили в пресс-службе Кабмина. Теперь Роскомнадзор будет формировать предложения по включению территории в такой перечень и направлять их в Минцифры ежегодно не позднее 15 марта. Затем в течение 30 дней ведомство рассмотрит эти предложения и направит их операторам связи для подтверждения наличия технической возможности совместного использования радиоэлектронных электронных средств. Первоначальному и первоочередному включению в перечень подлежат населенные пункты с максимальной численностью населения и участки дорог, на которых услуги мобильной связи оказывает минимальное количество операторов. На большей части Европейской России первый летний месяц прогнозируется теплее обычного, заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков. По его словам, в эпицентре перегрева окажутся Средняя Волга и Черноземье. Здесь температурный режим будет на 2-3 градуса выше нормы. Исключение составят лишь южные широты. В этой части русской равнины будет преобладать погода в рамках климата или немного прохладнее его. За Уралом, наоборот, зона холодной аномалии охватит север. Часть Сибири, а вот на юге региона средняя температура на 1-2 градуса превысит многолетние значения. Аналогичные погодные сценарии будут разворачиваться и на Дальнем Востоке, уточнил синоптик. В целом жители большей части России в июне ждет вполне комфортная летняя погода. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня облачно, днем во второй половине дня возможен дождь и до 12 тепла. В Москве переменная облачность без существенных осадков. Днем столбики термометров могут подняться до 12-14 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться и составит 742 миллиметра ртутного столба. Сейчас в городе +12.

0: География.
1: Товарищи, хочу все знать. Очень важный вопрос. Почему погода меняется, ее нельзя предсказать? Егор Андреевич, вот как вы думаете?
2: Я не знаю. Сейчас узнаем, Денис Евгеньевич.
1: Я не знаю.
2: Кто
1: поэтому
2: у нас в гостях?
1: Мы узнаем это у Анны Орловой, преподавателя географии в онлайн-школе Фоксфорд и частной не школе «Взлетная полоса», у эксперта ОГЭ по географии. Здравствуйте,
3: здравствуйте,
1: Анна. Почему погода меняет? Ну, меняет, ну, потому что деревья, как в детстве, что думаешь, ветер появляется, потому что деревья качаются.
2: Качаются, да.
1: Да. А облака производятся вот на этих гигантских трубах, которые...
3: Интересное у вас представление.
1: Градирни у теплоэлектростанций. Ну, знаете, такие большие градирни, из них дым валит.
2: Да, я видел, конечно.
1: Они производят облака.
2: А.
1: Да, конечно, все же очевидно.
2: Я в детстве греческую мифологию читал, там рассказывалось, что это вот небо живое и земля живая, и вот они тоже каким-то образом плодят между ними всякие облака и ветра.
1: Тоже хороший вариант.
3: Я любила представлять, что это мы едем куда-то, когда смотришь на небо, облака же двигаются, значит, мы едем. Это облака на месте стоят, а мы двигаемся.
1: Ну, вообще, да, хорошо.
3: Ну, давайте для начала обратимся к терминологии, что мы вообще называем погодой, и, возможно, от этого нам уже все станет понятно. Погодой мы называем состояние нижнего слоя атмосферы в данном конкретном месте в данное конкретное время. То есть это вот то, какая атмосфера здесь и сейчас. Раз уж речь идет про атмосферу, значит, мы уже говорим о том, что все на самом-то деле находится в постоянном движении, она на месте не стоит. И, как следствие, погода тоже постоянно находится в каком-то, ну, в каком-то вроде перемещении или движении. В свою очередь, погода состоит, точнее, не состоит, на нее влияет огромное количество разных факторов. Ну, вот вы когда изучаете или хотите узнать прогноз погоды, на что вы обращаете внимание? На какие показатели?
1: Температура и прогноз осадков.
2: Да.
1: Ну, это основные.
3: Ну, для нас, как для обывателей.
1: Как одеться и брать, не брать зонт.
3: Да, все верно. На самом деле погода состоит из гораздо большего числа показателей. Это, конечно, температура. Это атмосферное давление. Это ветер, его сила и его направление. Это осадки, их количество, их характер. Сюда можно добавить еще облачность. Она измеряется в баллах, от нее тоже, оказывается, много зависит. И, ну, вот уже у нас получился такой достаточно солидный набор разных факторов. И, естественно, они все постоянно меняются. И мало того, что они меняются, они находятся в постоянном взаимодействии друг с другом. Ну, не совсем корректно это будет сравнить с каким-то карточным домиком. Ну, хотя частично это так, потому что они все друг с дружкой взаимосвязаны. Но лично мне нравится представлять такой, знаете, стол, на котором раскиданы магнитные шарики. Они находятся на каком-то расстоянии друг от друга, поэтому, ну, они все живут поодиночке. Но если хотя бы чуть-чуть один из этих шариков сдвинуть, они все начнут схлопываться, и ты не можешь сразу угадать, а какая получится комбинация.
1: А, абсолютная случайность.
3: Да. И мы с вами на самом-то деле в разговоре о погоде приходим вот к этому моменту, что на самом-то деле погода — это хаос, это система хаоса. И все там действительно в какой-то степени взаимосвязано, но все случайно. Ну, например, температура зависит, ну, глобально, конечно, от географической широты. Ну, на экваторе теплее, на полюсах холоднее. Но помимо этого существует еще, например, высота местности. Существует еще время года, особенно если мы говорим про умеренные широты. То есть уже один показатель и столько разных вариантов. Если мы говорим про, например, осадки, они, в свою очередь, зависят и от температуры, и от давления, и от тоже высоты. То есть, опять же, один показатель, а сколько всяких нюансов. И исходя из этого, получается, что действительно, чтобы предсказывать погоду, нужно учитывать безумное количество разных вот этих нюансов и факторов.
1: Ну, это сложно.
3: Это не просто сложно, а долгое время считали, что это действительно невозможно.
2: Невероятно.
3: Вот, на самом деле, ну, предсказывать погоду наши предки еще как бы учились и по всяким каким-то бытовым, да, особенностям.
1: Если ласточка вспахивает брюхом землю, значит, будет ураган, а
2: нет,
1: не просто
2: а
1: дождик.
2: У нас же как-то был цикл, рассказывающий про животных,
1: да,
2: в Африке, мигрирующих. Там как раз рассказывалось, я удивлялся, всякие антилопы и прочие постоянно предсказывают погоду. Я думаю, нам бы этих антилоп.
3: Ну, например, у некоторых профессий, у людей некоторых профессий есть прям свои точные такие маркеры, на которые можно ориентироваться. Ну, я говорю про моряков, например. Там они смотрят на то, как солнце садится в воду или в тучу, чайка ныряет в воду, или там она как-то садится по-особенному. То есть, оказывается, это тоже...
2: Имеет смысл или это магия?
3: Ну, для... Да в целом, если не обращать внимания на науку, весь мир — это магия.
2: Согласен.
3: Вот, так что в какой-то степени это магия. А на самом деле, действительно, это опыт, накопленный за многие годы наблюдений. Вот, но что касается попыток предсказать погоду, естественно, попытки как бы продолжаются, мы не останавливаемся на этом. Все начинается с того, что люди, которые называются метеорологи, они очень мало спят, потому что ну, каждые 3 часа или каждые там, 4 часа нужно обязательно снимать данные на метеорологических станциях, как раз-таки о температуре, о давлении.
1: Они спят мало, поэтому иногда прогнозы очень странные.
3: Возможно, из-за этого. Возможно, например, им когда-то было лень вставать и фиксировать данные, и они сами от руки написали.
1: Минус 5 плюс 30.
3: Вот, да, что-то подобное. И все эти данные загружаются в программы, хотя человек тоже может в целом их посидеть, поанализировать. И на основе данных прошлых лет, на основе искусственного интеллекта создаются некие прогнозы. Прогнозы бывают краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Угадайте, какой прогноз сбудется с наименьшей вероятностью?
1: Долгосрочный.
3: Конечно. Чем дольше, ну, чем на больший срок мы пытаемся что-то предсказать, тем с меньшей долей вероятности.
1: Там столько факторов может неучтенных появиться, которые повлияют на погоду.
3: Все так. Все действительно так. Ну, на самом деле, естественно, наука на месте не стоит, идет большая работа в эту сторону, и оказывается, ну, казалось бы, да, прогноз погоды — это же максимально географическая история. Но если бы не математика, если бы не физика, мы бы с вами продолжали бы смотреть на тучи, на ласточек, на чаек.
1: Ну, и какие-то, да, придумывать, как приметы собирать.
3: Ну, да. Создаются сейчас настоящие математические модели, алгоритмы, благодаря которым можно с математической там, достоверностью утверждать, что вот такая погода нас ждет. Таких моделей много. Есть там американские модели, там, европейские, там, российские, в общем, в разных странах какие-то свои или в разных регионах свои. Какие-то модели ориентированы на глобальную историю, то есть по всему миру собирать данные, пытаться что-то предсказать. Какие-то модели на какую-то локальную территорию рассчитаны. Вот, и опять же, в зависимости от того, а какая модель используется в конкретном там, регионе или в прогнозе, мы получим какие-то данные. Какие-то модели сильно округляются, какие-то не очень сильно. Вот, и, естественно, это тоже будет влиять на, ну, на прогноз. То есть, если мы посмотрим, например, на разные источники, ну, там, в интернете в объем погоду в Москве, там, не знаю, на завтра, и посмотрим разные источники, у нас действительно может случиться, что будет разная картинка. Не сильно, не диаметрально, конечно, не плюс 30, минус 40. Ну, так, где-то чуть-чуть вероятность дождя может быть одна, где-то его не будет. Или температура может на пару градусов меняться.
1: Ну, в Москве, когда, да, прогноз по Москве дается, там, минус... Там, ладно, минус не буду пугать всех, мы все-таки почти лето уже. Там плюс 25, плюс 27. Но только Москва у нас сейчас
2: большая.
1: Очень большая. И действительно, на севере, где-нибудь в Химках, может быть, плюс 20 вообще быть зафиксировано. А спустишься на юг, ближе к Калуге, допустим, уже, да, к вам вот туда в гости, и все, там уже плюс 25 и 27.
3: Ну или, да, подойдем к водоему, ощущаться будет совсем иначе, да, температура. И ветер будет совсем другим, не такой, как показывали в прогнозе.
1: И плюс тоже надо рассказать, что если мы там про московскую погоду, я думаю, про любые крупные города, что температура по городу фиксируется потом в отчетах, в новостях, когда говорят про побит температурный рекорд. Я долгое время не мог понять, думаю, кто-то говорит, побит температурный рекорд плюс 31. Такого не было. А я четко помню, что у меня термометр в машине показывал 36, термометр за окном показывал 34, ну вот все, и по ощущениям было 47. Вот. А потом, ну, есть специальные точки, где меряется температура, по ним ведется статистика. Это просто чтобы пояснить, почему данные ваших наблюдений могут отличаться от данных, которые официальные.
3: Еще часто температуру меряют в тени. Ну, то есть на солнце, понятное дело, что будет гораздо жарче, а так стараются измерять в тени.
1: Ну, понятно, потому что солнце там очень много может искажений быть. Примерно. Асфальт, и температура автомобиля тоже, мы, по-моему, как-то говорили про это, что у вас в любом случае вот бортовой компьютер показывает больше температуры, чем в реальности, потому что от машины тепло идет, это раз, а если машина еще темного цвета, то вообще. А, наверное, надо еще про вероятность дождя поговорить, потому что тоже не все понимают, когда видят, что 30% вероятность дождя 30%. Все думают, ну, наверное, вот один шанс из трех, что дождь пойдет, если я выйду из дома. Но ведь это не это значит.
3: Ну, действительно, вот недавно тоже на просторах интернета, видимо, раскрывалась эта тайна, что речь идет не совсем про вероятность дождя, а про территорию, которая будет покрыта этим самым дождем. Вот, хотя, опять же, многие думают, а какую территорию мы берем за 100%?
1: Кстати, да, интересно.
3: Вот, я думаю, что это речь идет про границы метеостанций, которые расположены в пределах определенного региона. Ну, вот, например, если мы говорим про погоду в Москве, вероятность дождя, там, 30, ну, там написано тучка 30%. Угу. То есть в пределах тех метеостанций или в пределах той ячейки, которая находится в, там, допустим, покрыта конкретной моделью, да, которая прогнозирует погоду, вот в этой ячейке около 30% этой территории будет...
1: Попадет под дождь. Да. То есть, ну, если пишут 100%, то это значит, что дождем зальет весь город. Если 30, то у вас все равно вот эта вероятность один из трех, что вы выйдете из дома, попадете, а дальше от вашего маршрута зависит.
3: Но опять же,
1: и от времени.
3: Делаем пометку на то, что все меняется. Это хаотичная система. По поводу вот как раз хаотичной системы, опять же, вообще этот термин был введен еще там в 1890 году, давным-давно, еще французским математиком. Я хочу его сегодня процитировать в конце. Ну и вообще речь шла не про прогноз погоды, вообще не про географию, там про космос, про частицы, вот про какие-то более такие серьезные и сложные нюансы, но оказалось, что это очень хорошо ложится в том числе на прогноз погоды. И один из ученых в 60-х годах прошлого века, он как раз пытался моделировать одну из, видимо, первых таких систем, и хотел чуть упростить ей задачу. Ну, она, например, вводишь разные данные. Ну, что такое прогноз погоды, да? То есть у нас есть задача. Мы хотим узнать, допустим, погоду на завтра. У нас есть определенные данные. Мы эти числовые данные можем как будто бы формулу какую-то красиво оформить, и она там все посчитает и даст нам ответ. Ну, мы только что с вами выяснили, что там этих данных может быть тысячи, ну, не тысячи, конечно, десятки, а то и больше. И на каждую можно найти цифровое значение или числовое значение. И так вот, это Эдвард Лоуренс, ученый, он попытался чуть-чуть упростить задачу программе и сократил эти данные вот там с 6 нулей после запятой до 3 нулей. Ну, казалось бы, ну что такое? Ну, это совсем немножко, совсем чуть-чуть. А оказалось, он пришел к совсем другим результатам. То есть у него был изначальный прогноз, и когда он чуть-чуть сократил, казалось бы, для нашего глаза незаметно, все изменилось. И он вот это явление назвал, ну не то что назвал, ввел определенное известное значение, известное выражение. Возможно, вы даже уже поняли, о чем речь. Когда на начальных этапах все какие-то незначительные изменения приводятся, и в итоге это приходит к каким-то грандиозным изменениям.
1: Эффект бабочки?
3: Да.
1: А, да?
3: Да. Этот термин был впервые введен как раз метеорологом.
1: Что взмах крыла бабочки может породить ураган?
3: Да. Ну, естественно, глобально.
2: Нет, я не знал, я думал, это у Брэдбери.
1: Нет, оказывается, нет.
2: Вау.
3: Метеорологическая
2: хотим
3: магия.
2: Хотим все знать.
1: Да, знаем. Так, хорошо. Ну да, логично.
3: Это как раз демонстрирует то, что погода — это очень хаотичная система. И любое, даже минимальное, казалось бы, изменение на начальных этапах ее попыток прогнозировать может привести к совсем разным результатам.
1: Все?
3: Ну, как будто бы, мне кажется, это очень хорошо нам все доказывает.
1: А что, ну давайте еще, в общем, понятно, погоду предсказать можно с какой-то точностью, она очень, я так понимаю, сейчас 70% где-то. Вот я слышал от знакомого, который общается с настоящим метеорологом, который сидит где-то там на севере, и, ну, на какой-то станции периодически бывает, что да, он говорит, ну, 65-70% точность прогноза, но ведь важно же 100%, что поменяет, вот, допустим, был бы 100% прогноз, что-то бы это сильно меняло бы в жизни, если бы мы точно знали, нет. Ты все равно, температура, она же тоже не всегда понятна, как она ощущается, иногда бывает 25, вот даже весна сейчас, вчера.
2: Вчера была весна.
1: Вчера была весна, но было плюс 10.
2: Да.
1: Я вспоминаю плюс 10 в марте
3: и плюс 10,
1: и плюс 10 в мае. Это разные плюс 10. Плюс 10 в марте ты уже все.
3: Пуховик долой.
1: Ты готов в футболке и в рубашке. Вчера я выходил на улицу в магазин, я укутался, как будто, ну, как будто осень глубокая. То есть это разные плюс 10. Это все такое очень субъективное. И дождь тоже самое. Иногда дождик... Какой-то дождик ты готов спокойно идти, а в какой-то ты понимаешь, что...
3: Без зонта никуда.
1: Да вообще никуда я не пойду. закончит лица, выйдет. Поэтому, мне кажется, даже 100% точность, она не сильно повлияла. Ты все равно одеваешься с допуском, и ты все равно оцениваешь, нужен зонт или не нужен, и при малейшей вероятности ты скорее возьмешь зонт. То, что лучше взять зонт.
2: У меня вот такой
3: вопрос. Тогда дождя точно не будет.
1: Да.
2: А если прогноз, ну, скажем, вероятность его 40%, можно ли дать обратный прогноз и получить 60%?
3: Вы знаете, можно вообще по-другому ориентироваться.
1: Только с вероятностью 60%, он будет звучать так, с вероятностью 60% не будет температуры 24 градуса, ну, то есть там же все надо переворачивать.
3: Или мне нравится, это для тех, кто не очень дружит с математикой, со статистикой, ну, даже, допустим, вероятность того, что прогноз сбудется 40%, или 60%, или 70%, но ведь в любом случае он либо сбудется, либо нет.
1: Ну,
3: то есть получается, это всегда 50 на 50.
1: Либо встреча динозавра, да. Либо нет.
3: То есть, да. В любом случае, даже если вероятность будет 99%, угу. 1% все равно существует.
2: Все равно 50 на 50 по итогу.
3: Угу.
1: Все согласно теории вероятности, любое, даже самое маловероятное событие может произойти. В этом хитрость теории вероятности.
2: Это пугает.
1: Ну, нет.
3: Или наоборот, можно смириться с этой мыслью.
2: Ну да, смотря как посмотреть.
1: Ты можешь как бы на это даже вот рассчитывать, что нет, а да.
2: Извини, а у вас какая любимая погода?
1: У меня плюс 25.
2: Ну, то есть, как у всех?
1: Нет, я знаю, что есть люди в моем окружении, кто любит пожарче.
3: Похолоднее.
1: Есть кто. Вот Аня у нас из Санкт-Петербурга, да, она наоборот любит похолоднее. Я люблю 22-25, для меня вот, наверное, самое идеальное.
2: А время года?
1: Май и начало июня.
2: Чтобы солнечно было.
3: Еще не забывать про ветер. Вряд ли вам понравится скорость ветра 25 метров в секунду.
1: Да.
3: При температуре плюс 25.
1: Давайте, плюс 25. Легкий ветер. Легкий ветер. Умеренная влажность.
3: Нормальное атмосферное давление.
1: Да, естественно, 760.
3: Или 746, если мы про Москву.
1: Ну, 746-760 миллиметров ртутного столба. Но хочется всегда в этот момент цитировать Леонида Филатова, сказку о Федоте Стрельце. «Я все приму, ссылку, каторгу, тюрьму, но желательно в июле и желательно в Крыму».
3: Хорошо звучит.
1: Да, горный воздух, продолжаем, климат идеальный.
3: Отсутствие взвешенных частиц и пыльцы.
1: Да, ну это море, морской бриз хорошо тоже, вот.
3: Ну,
1: знаю,
3: кстати
1: что.
3: Говоря, да, очень сильно... Вот, почему,
1: и сосновый лес. У меня вот такое странное. Горы, сосновый лес, бор именно вот такой, чтобы море. И желательно, чтобы в море еще и речка впадала. Ну, это вообще идеальная картина. И до работы, чтобы 5 минут было. Нам нужна студия маяка где-то в Краснодарском...
3: Калининградская область.
1: Либо в Краснодарском крае, может быть. Но тоже не в августе, а май-июнь.
3: Прекрасно. Ну, например, погода часто очень сильно меняется в более... Ну, если мы говорим про прибрежные какие-нибудь города или территории, или внутриконтинентальные. Почему говорят, что, ой, в Санкт-Петербурге по 5 раз на дню меняется погода? Ну, виноват как раз его прибрежное положение. Поверхность земли и поверхность воды нагреваются и остывают с разной скоростью.
1: А, и возникают...
3: Возникают барические ветер. Центры. Соответственно, давление меняется, ветер меняется, туда-сюда ходит. Ветер ходит, тучи гоняются, воздух, там, ветер капает. В общем, все связано между собой.
1: Прибрежный город. Спасибо большое. У нас в гостях была Анна Орлова, преподаватель географии в онлайн-школе Фоксфорд и частной не школе «Взлетная полоса», эксперт ОГЭ по географии. Мы всем желаем любимой погоды. Вот так вот.
3: Спасибо
1: и
3: большое.
1: Перемена!
0: Деньги – зло. Но главное их качество – это их количество. Маргарита Митрофанова, радиоведущая.
4: Так говорит «Маяк».
0: Реклама. Роботы добрались до наших кошельков. Умные алгоритмы уже управляют миллиардами на бирже. Это повод для беспокойства или шанс для обычного инвестора? Присоединяйтесь к эфиру на радиостанции «Маяк» во вторник, 2 июня, с 9 до 10 утра в шоу «Стиллавин и его друзья». Вместе с экспертом управляющей компанией «Финам-менеджмент» Юлией Савиной разберемся, почему роботы в портфеле – это не страшно, а выгодно. Узнаем, как работают торговые алгоритмы, могут ли они действительно давать доходность выше рынка и как зайти в алгоритмические фонды без миллиона в кармане. Роботы захватывают мир и портфели инвесторов. Включайте «Маяк». Расскажем все самое интересное. Телефон рекламы.
5: рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 11:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Двое жителей Краснодарского края, в том числе несовершеннолетние, по указанию куратора, планировали за $500 совершить теракт в административном здании в Туапсе. Они задержаны, им предъявлено обвинение, сообщили РИА Новостям в пресс-службе СК. По версии следствия, в марте 18-летний местный житель в одном из мессенджеров вступил в переписку с неустановленным лицом, участником террористической организации, запрещенной в России. Согласившись на предложение, фигурант привлек к преступлению своего 17-летнего знакомого. Под руководством куратора они сняли на фото и видео объект, расположение камер и других элементов охраны и передали ему материалы. После этого 18-летний фигурант дело изготовил заряд взрывного устройства и подготовил компоненты, с помощью которых куратор должен был взорвать административное здание. Запорожская АЭС остается самым потенциально опасным объектом в ходе конфликта на Украине, поскольку последствия удара по ней со стороны ВСУ могут быть долгосрочными и чрезвычайно разрушительными. Об этом заявил ТАСС директор ЗАЭС Юрий Черничук.
2: Запорожская АЭС являлась с первого дня, скажем так, самым опасным объектом, вокруг которого ведутся боевые действия и вокруг которого нельзя вести боевые действия. Об этом мы говорили еще в 2022 году. Вот, поэтому, если долбануть по Донецку и по Запорожской станции, последствия, особенно дальносрочные, они будут, конечно, разные. Да. То, что большой город, там очень много людей, могут погибнуть, там будет разрушена инфраструктура. Это действительно так, действительно много. Но последствия от удара по станции, по атомной станции и тем возможным радиационным последствиям от такого удара, они, естественно, будут наблюдаться и длиться очень долго.
0: Ранее генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил, что последний месяц характеризуется беспрецедентным количеством атак ВСУ на инфраструктуру Запорожской АЭС и Энергодар. По его словам, за последнюю неделю ударов стало еще больше, а в ночь 26 на 27 мая был поставлен рекорд более 55 взрывов. Более 260 миллиардов рублей выделено на развитие инфраструктуры опорных населенных пунктов ДНР до 2030 года, заявил председатель правительства республики Андрей Чертков. В текущем году на территории ДНР планируется ввести в эксплуатацию более 960 тысяч квадратных метров жилья. По его словам, опорные пункты в ДНР – это все крупные города, являющиеся центрами муниципальных районов республики. Программа ремонта коммунальных сетей ДНР до 2030 года требует финансирования в размере 100 миллиардов рублей. Об этом также сообщил премьер-министр республики на стратегической сессии по развитию ДНР в Донецке. Он добавил, что теплосети в регионе изношены более чем на 60%, а водопроводные на 80%. В первых классах школ не будет оценок за поведение. Соответствующий приказ Минпросвещения опубликован на портале правовой информации. Контроль за соблюдением обучающимися правил внутреннего распорядка, в том числе за соблюдением дисциплины на учебных занятиях, осуществляется педагогическими и руководящими работниками организации и может сопровождаться выставлением оценок за поведение обучающихся в порядке, установленном локальными нормативными актами организации по следующей шкале. Образцов допустимые и недопустимые. Положение настоящего образца не распространяется на обучающихся первых классов, говорится в документе Минпросвещения. Аэропорт Мюнхена временно приостановил работу после сообщения о возможном появлении беспилотника в районе воздушной гавани, сообщает немецкое издание Focus Online. Уточняется, что в связи с этим в настоящее время закрыты обе взлетно-посадочные полосы, проводится проверка ситуации, после чего будет принято решение о дальнейших действиях. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня облачно, днем во второй половине дня возможен дождь и до плюс 12 градусов. В Москве преимущественно без осадков, днем столбики термометров могут подняться до 12-14 градусов.
1: Новости. спорта. В эфире Данил Моногаров. Здравствуйте. Хоккейный «Авангард» сделал предложение голкиперу «Каролины» Петру Кочеткову. Клуб получил спортивные права на вратаря в декабре 2024 года после обмена с «Витязем». Кроме него в команду были приглашены голкипер Иван Юнин, защитники Илья Григорьев и Даниил Чайка, а также нападающие Егор Степанов, Дмитрий Злодеев и Андрей Заикин. Хоккейный «Амур» полностью откажется от легионеров. Такое заявление сделал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. По его словам, уже сейчас российские игроки из-за доверия стали более вовлеченными в результат. К тому же иностранцы, не имея столько мотивации, получают большую зарплату. «Задача коллектива на следующий сезон – выход в плей-офф и борьба за Кубок Гагарина», – сказал глава региона. В минувшем розыгрыше «Амур» занял 9-е место в Восточной конференции. Как минимум два российских хоккеиста станут обладателями Кубка Стэнли в этом сезоне. «Каролина» в 5-м матче решающей серии Восточной конференции разгромила «Монреаль» и вышла в финал плей-офф Национальной хоккейной лиги, где сразится с «Вегасом». Подробности у Егора Новикова.
3: Болельщики «Монреаля» грезили о финале Кубка Стэнли даже после того, как в решающем противостоянии Восточной

0: 6-1 и закрыла серию 4-1. В финале Кубка Стэнли «Ураганы», в составе которых также числится вратарь Петр Кочетков, сразятся с «Вегасом» Ивана Барбашова и Павла Дорофеева. Решающая серия стартует 3 июня.
1: Исполком Федерации тяжелой атлетики России утвердил кадровые изменения в тренерских штабах сборных страны. Мужскую команду возглавил Алан Наниев. Он сменил Рима Сирозидинова, который теперь будет работать в должности старшего тренера с юниорами и молодежью до 23 лет. Готовить женщин к соревнованиям доверили Казбеку Залоеву. Боксер Дмитрий Бивол проведет титульный поединок против немца Михаэля Эйферта в Екатеринбурге. На кону будут стоять мировые титулы по версиям WBA и IBF. Россиянин не выходил на ринг с февраля прошлого года. Тогда в реванше он победил Артура Бетербиева. А в России он не участвовал в официальном поединке с 2021-го, когда одолел Умара Саламова. Длительная пауза была связана с тяжелой реабилитацией после операции на спине. Боксер Магомед Курбанов одержал уверенную победу над китайцем Ли Тангуи в рейтинговом бою. Поединок прошел в Узбекистане. Наш спортсмен выиграл единогласным решением судей 80-72, 79-73. У меня на этом все. До скорого.
2: Афиша на маяке. В Международный день защиты детей 1 июня 2026 года на сцене концертного зала Мариинского театра в Санкт-Петербурге под патронажем известного дирижера Валерия Гергиева состоится масштабное благотворительное мероприятие, призванное стать главным патриотическим событием года для детей в сфере культуры. Более 1000 детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья станут гостями театра, чтобы увидеть симфоническую сказку Сергея Прокофьева «Петя и Волк». Проект закладывает новую традицию формирования образа «события года» для молодежи, формата, где высокая культура становится инструментом социальной адаптации и формирования ценностей у подрастающего поколения. «Петя и Волк» – одно из самых известных произведений Прокофьева, созданное специально для знакомства юных слушателей с инструментами симфонического оркестра. Мероприятие проходит уже 4-й год. Ранее чтецами сказки выступали Константин Хабенский, Андрей Мерзликин и Андрей Носков. Имя звездного чтеца этого года организаторы пока держат в большом секрете. Для многих приглашенных ребят этот концерт станет первым знакомством с великой классической музыкой в стенах одного из лучших театров мира. «Мы стремимся создать для них атмосферу праздника, где искусство помогает верить в чудо», отмечают организаторы. В этом событии объединяются доступность искусства и забота о подрастающем поколении, превращая традиционный концерт в национальный символ поддержки будущего России. «Мы создаем не просто концерт, а мощную волну добрых дел. Наш проект – это возможность и приглашение для меценатов, бизнеса и общественных деятелей по всей стране. Мы на собственном примере показываем, как частная инициатива может и должна перерастать в общенациональную программу. Только объединив усилия, мы сможем изменить мир к лучшему», прокомментировал первый президент автономной некоммерческой организации «Центр реализации социальных проектов «Рыбаки и охотники» Владимир Александрович Резников. Ожидается, что концерт посетят выдающиеся политики и деятели культуры. Цель этого концерта – не просто дать возможность юным зрителям прикоснуться к великому искусству, но и подать пример крупным бизнесменам и выдающимся деятелям культуры, чтобы подобные мероприятия из разовой акции превратились в системную государственную традицию. Организаторы надеются, что забота о детях, нуждающихся в поддержке, станет нормой для всех, у кого есть возможность помочь.

0: хочу все знать. Физика.
1: Физика. Про физику будем говорить в таком составе: Денис Николаев, Егор Бондаренко и Павел Агарков, физик, популяризатор науки, преподаватель школы развития МАЭК. Павел, здравствуйте, добро пожаловать.
2: Добрый день.
1: И тема у нас — закон Джоуля Ленца, или почему утюг нагревается, потому что его включили в розетку. Вот такой ответ у меня.
2: Да, и нагревается у нас не только утюг, чайник, плита, а вообще любой предмет, который работает на электричестве, он обязательно нагревается. Но давайте вообще вспомним, а что такое электричество, потому что именно в самой базе, в том, как он устроен, на самое электричество, и будет крыться ответ, а почему все нагревается. Итак, а что же такое электричество? Электричество – это упорядоченное направленное движение электрических зарядов внутри проводника. То есть, когда мы что-то включаем в розетку, по проводнику начинают двигаться заряженные частички. В металлах это свободные электроны, которые находятся в металлах всегда, но когда мы на них подаем электрическое поле или напряжение, если можно сказать простым языком, то электрические заряды начинают внутри металла двигаться. И двигаться с большой скоростью. И во время своего движения эти электрончики всегда с чем-нибудь досталкиваются. Это могут быть как другие электрончики, так и непосредственно то, из чего состоит металл. То есть атомы. Атомы, находящиеся в кристаллической решетке металла. И как раз-таки во время этих столкновений атомы начинают чуть быстрее двигаться. А как мы помним, что такое вообще теплота, нагревание, температура? Это когда у нас атомы, из которых вещество, которое состоит, из которого все, из чего у нас все вокруг состоит, из атомов. И вот они все время находятся в движении, в тепловом движении, то есть они колеблются на своих местах. И, соответственно, когда у нас электрончики, то есть заряженные частички, за счет электрического поля начинают движение внутри проводника, они начинают врезаться, и атомы, из которых все состоит, начинают чуть быстрее двигаться, то есть нагреваться. Тем самым у нас происходит нагревание за счет соударения электрончиков о атомные ядра, о сами атомы. И это у нас происходит абсолютно в любом проводнике. То есть в утюге, понятно, нам это очень нужно, чтобы утюг прогрелся, и мы могли им что-то погладить. В чайнике нам тоже это очень надо, для того, чтобы погреть водичку, нам вырабатывается тепло. Но также это все происходит и в обычных, даже обычных проводах. То есть если вы сейчас потрогаете какие-нибудь провода вокруг себя, в целом они будут не теплые. Но могли заметить, что иногда, когда долго кто-то играет в телефон, или долго по нему разговаривают, или смотрят какие-то фильмы, он тоже нагревается. Это за счет того, что внутри телефона двигаются заряженные частицы, то есть течет ток, и тем самым телефон нагревается. То же самое мы можем заметить и с зарядкой телефона, то есть сам блок, который воткнут в розетку, он тоже нагревается, потому что через него течет ток. И вообще, большинство предметов электрических, вы можете заметить, что с течением времени также нагреваются из-за этого самого течения. И это на самом деле является большой проблемой. Если у нас тока много, то может произойти такое, что провода сами не выдержат. К примеру, если вы где-нибудь найдете дома удлинитель, и у этого удлинителя будет теплый провод, это значит, что что-то в вашей электрической сети не так. Значит, она именно в этом месте перегружена. И по самому проводу течет очень много тока, из-за чего этот провод нагревается. И может даже произойти такое, что этот провод будет все сильнее и сильнее нагреваться, из-за чего начнет плавиться оплетка провода, то есть защита, которая не дает электричеству выходить наружу. И в какой-то момент времени она расплавится, и два провода внутри этого самого удлинителя могут друг с другом соприкоснутся, и произойдет короткое замыкание. Во время короткого замыкания у нас количество проводов в электрической цепи уменьшается, из-за чего ток в ней сильно увеличивается, и нагревание происходит еще сильнее. Но благо у нас сейчас электрические сети защищены специальными приборами, которые их выключают. Это устройство защитного отключения или пробки в простонародье. Также вы могли заметить, что когда вы сидите за компьютером или за ноутбуком, внутри ноутбуков и компьютеров есть вентиляторы, которые периодически шумят. Опять-таки это тоже происходит за счет потому что внутри компьютера нагреваются части. Наши компьютеры могли быть намного мощнее и производительнее, если бы проводники не нагревались. Потому что мы не можем подать на компьютер достаточное количество напряжения, чтобы он был мощным, хорошо все считал, потому что он просто перегревается. И нам приходится внутрь компьютеров и ноутбуков вставлять специальные охлаждающие системы. Если у кого-то дома есть большой стационарный компьютер, и можно с родителями в него посмотреть, то вы можете заметить, что обычно в больших стационарных компьютерах большую часть компьютера занимает именно система охлаждения, которая как раз-таки убирает вот эту вот лишнюю теплоту. То есть в некоторых устройствах, которые у нас есть, теплота необходима. Это у нас чайники, утюги, электрические нагреватели. А в некоторых эта теплота очень сильно мешает. И приходится эту теплоту выводить. И вся эта теплота у нас считается по закону, который называется именами двух великих ученых. А именно это закон Джоуля Ленца. Один из них...
1: Другой Ленц, это мы поняли.
2: Да, один у нас ученый из Англии, это как раз-таки господин Джоуль, а второй господин из России. Это Эмилий Христианович Ленц, это русский ученый, причем даже ректор Петербургского университета, но он имел немецкое происхождение, поэтому имя у него не очень русское, хотя вот проживал он в России, преподавал он в России и, соответственно, занимался исследованиями он также в России. Ну а почему же закон называется двумя именами? Потому что исследования в этой области эти два ученых производили одновременно. В одно и то же время, а именно это было...
1: Давайте паузу сделаем, Павел, и вернемся.
0: Маяк. 11, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
3: Хочу все знать.
4: Троица. Как христианские традиции переплелись с древнеславянскими праздниками встречи лета. Выясним в следующем часе в цикле «Русские храмы. Экскурсия для души».
3: Хочу все знать. Сегодня.
5: Что скрывает антипригарное покрытие? Подкаст «Корпорация зла». «Тефлон». В это воскресенье. 16 часов. И в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Хочу все знать о звездах и планетах.
6: Солнечное затмение – это когда у нас Солнце, Луна и Земля выстраиваются в одну линию. Но Луна оказывается посреди, между Солнцем и Землей. А вот лунное затмение – это куда интереснее. Тоже у нас Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию, но только теперь... Между Солнцем и Луной оказывается Земля. И Луна в тени, тень от Земли. И Луна в этот момент приобретает такой красноватый оттенок, практически как Марс.
5: Астрономия. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». утром, в выходные, на маяке и в любое время на медиаплатформе смотрим.ру. Воспитательный знак.
7: Комикс – его первое самостоятельное и мотивированное чтение. Ребенок читает потому, что хочет узнать, о чем в комиксе идет речь, а не потому, что ему это задано. Читает для себя, а не для других, не для учителя, не для того, чтобы отличиться, получить хорошую отметку. Раз от ребячьей головы требуется усиленное внимание, а от фантазии выполнение самого высокого ее назначения, для пустопорожних домыслов места нет. Ребенку важно овладеть техникой этого дела, вот и все. Он читает комиксы, чтобы научиться читать комиксы, чтобы усвоить соответствующие правила и условия. Ему доставляет больше удовольствия сама работа воображения, нежели знакомство с приключениями персонажа. Игра собственного ума, нежели сюжет.
5: Писатель, сказочник, журналист Джани Радари.

0: хочу все знать. Физика.
1: Павел, возвращаемся.
2: Возвращаемся к нашей теме, закон Джоуля-Ленца. Итак, а почему же закон вообще назван именами двух ученых? Ведь у нас есть закон Архимеда, закон Ньютона. У Ньютона вообще три закона. А потому что эти два ученых описали одно и то же явление примерно в одно и то же время. А именно, закон Джеймс Джоуль описал его в 1841 году. Тогда как господин Ленц описал его уже в 1942 году. Но при этом эти два ученых работали совершенно независимо друг от друга. То есть Джоуль работал в Англии и с работами Ленца был незнаком. Так как Ленц работал в России, в Петербурге, и с работами Джоуля тоже был незнаком именно впрямую. Конечно, они друг о друге знали, но вот они отдельно, эти два ученых, все описали и, соответственно, представили на суд научному сообществу, и научное сообщество включило в название этого закона фамилии обоих ученых. И до сих пор мы знаем это как закон Джоуля-Ленца. А что же тогда вообще гласит этот сам закон? Этот закон гласит нам о том, что сила тока в проводнике, сила тока — это у нас количество движущихся, количество заряда, прошедшего через этот самый провод за единицу времени.
1: Толпа школьников, влетающая на столовой на перемене.
3: Ой-ой-ой.
1: Это сила тока.
2: Абсолютно верно. А точнее, она описывает, сколько этих школьников. Если школьников мало, то, соответственно, это маленькая сила тока. Если школьников много, то это большая сила тока. Чтобы не путали с напряжением, напряжение — это то, насколько эти школьники голодные. Если они очень голодные и с очень большой энергией несутся в столовую, то это большое напряжение. Если школьники не голодные, то они, соответственно, будут нестись не так сильно, энергии у них будет чуть-чуть меньше, они будут так вальяжно туда двигаться. А сила тока будет как раз-таки описывать количество этих школьников. И в законе есть еще одна такая штука – это сопротивление. То, насколько коридор будет сопротивляться тому, чтобы школьники через него пробежали. И вот, соответственно, закон Джоуля-Ленца гласит о том, что количество теплоты, которое выделяется в проводе, будет пропорционально квадрату силы тока, то есть сила тока в квадрате, сопротивлению этого провода, то есть насколько сложно электричеству проходить через этот провод, и времени протекания тока. То есть чем дольше течет ток, тем, конечно же, больше теплоты будет выделяться. А, соответственно, в прямую закон выглядит именно так. Сила тока в квадрате на сопротивление на время. Но также его можно увидеть, и когда наши слушатели будут проходить этот закон в школе, заметят, что формулка будет не одна, а целых три. Вторая формулка, по которой можно посчитать, она будет просто через силу тока, напряжение и время. То есть силу тока умножить на напряжение и на время. Считается чуть-чуть попроще, и, соответственно, но и не использует сопротивление провода. А в третий вариант вообще не использует силу тока, а использует только напряжение в квадрате, деленное на силу тока, и все это умножить на время протекания. В целом, это одна и та же формулка, которая просто видоизменена с помощью другого закона, другого очень знаменитого электрического закона, господина Ома, в чем как раз-таки и измеряется сопротивление проводника. Измеряется сопротивление проводника. И давайте еще разберем один небольшой парадокс. И заодно я и спрошу у наших господ ведущих.
1: Товарищи.
2: А как вы думаете? Товарищи ведущих, точно. Итак, как вы думаете, а в каком проводнике больше возникает теплоты? В том, у которого большое сопротивление, или в том, у которого маленькое сопротивление?
1: Большое. Опять же, от сил тока зависит. Подождите, что вы нас запутываете? Можно и с маленьким сопротивлением добиться больше теплоты, если сил тока туда... вот такое вот.
3: Ну вот как я могу при... заняться Бегенчем? Да. Конкурировать в этом вопросе, какое-то мнение
2: озвучивать? При одном и том же источнике напряжения. То есть напряжение у нас будет одинаковое.
1: Но подождите, напряжение равняется сил тока на сопротивление.
2: Правильно? Но напряжение мы будем брать как характеристику нашего источника.
1: Ну вот какое-то 220 идет, тогда... Ну, тогда от того, какое сопротивление, мы узнаем, какая сила тока. Они же взаимосвязаны. Или я что? А нам теплота нужна, да?
3: Да.
1: Тогда, ну, где больше сопротивления, там больше тепла. Да.
3: Чем уже коридор, по которому школьники толкаются, тем быстрее разогреется коридор и душно станет.
2: Вот как раз-таки наоборот. Чем Нет? у нас свободный коридор, тем больше по нему могут пойти школьников. А так у нас в законе квадратичная зависимость. То есть
1: от школьников.
2: Чем тепло, тем квадратно возрастает больше теплоты.
3: Понятно.
1: Кажется, понятно. Павел Агарков был у нас в гостях, физик, популяризатор наук, преподаватель школы развития МАИК. Товарищи, перемена!

0: В Москве полдень.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Ситуация на поле боя в зоне спецоперации дает право говорить, что конфликт на Украине близится к завершению, заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам государственного визита в Казахстан. При этом президент отметил, что называть конкретные сроки завершения конфликта в условиях боевых действий невозможно. Глава государства подчеркнул, что у России есть все средства сравнять с землей тех, кто попытается уничтожить российские базы ПВО. Говоря о возможности запусков БПЛА по России из Латвии, Путин предупредил, что все места прямой военной угрозы являются законными целями. Владимир Путин также назвал бредом заявление европейских политиков о подготовке к войне с Россией. По словам президента, у Москвы никогда не было агрессивных намерений в отношении европейских стран.
2: Что касается заявлений европейских политиков о том, что они готовятся к войне с Россией, это бред. А делается это якобы в связи с агрессивными планами России в отношении западноевропейских стран. Это вранье. Это грубая, наглая ложь. И, как говорил Геббельс в свое время, чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Именно такими стандартами и такие стандарты и внедряют западные политики, средства массовой информации в свою практическую ежедневную практику. России никогда не было никаких агрессивных намерений в отношении европейских стран. А трагедия, которая разворачивается на Украине, это их рук дело, это результат их политики. Потому что именно они довели до государственного переворота в Киеве в 2014 году, что привело к необходимости со стороны России защитить крымчан, а затем, не буду вдаваться в детали, много раз об этом говорил, а затем и оказать содействие ДНР и ЛНР.
0: Говоря про планы Еревана вступить в Евросоюз, Путин напомнил, что кризис на Украине тоже начался с попыток присоединения к ЕС. Глава государства заявил, что Армения потеряет доступ к соглашениям о свободной торговле. Гражданам республики придется покупать патенты для работы в России. Кроме того, Армении следует подумать, на какие рынки пойдут сельхозтовары в случае разрыва экономических связей с ЕАЭС. Сближение Армении с Евросоюзом наносит ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС. Посол России в Армении Сергей Копыркин вызван в Москву для консультации в связи с шагами руководства Армении по сближению с ЕС, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Расчет ударных беспилотных войск группировки войск «Восток» сорвали попытку беспилотной авиации противника в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Кроме того, был уничтожен замаскированный пункт управления беспилотной авиацией ВСУ. Там также рассказали о боевой работе на запорожском направлении других направлений группировки. Как отметили в военном ведомстве, танковые экипажи уничтожили места сосредоточения живой силы ВСУ, а расчеты САУМ-100С – опорные пункты противника. Украинские формирования за сутки потеряли до 165 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск «Север», сообщил начальник пресс-центра Василий Межевых. Также уничтожено 4 автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы ВСУ. Межгосударственный диалог России и Германии находится ниже плинтуса. Предпосылок для его возобновления нет. Об этом заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский. По его словам, говорить о том, что реваншистские заявления властей ФРГ могут как-то его осложнить, было бы преувеличением, потому что осложнить его практически невозможно. Он и так ниже плинтуса, подчеркнул дипломат. Казахстан выразил готовность принять на хранение запасы иранского обогащенного урана, если США и Иран договорятся по ядерной программе Тегерана. Об этом Financial Times заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его словам, такую позицию Астана обозначила во время его встречи с президентом Казахстана Касым Жомартом Токаевым. В Казахстане уже действует подконтрольный МАГАТЭ банк низкообогащенного урана, поэтому, как отметил Гросси, страна располагает площадкой для безопасного хранения ядерных материалов. Речь идет о 440 килограммах иранского урана, обогащенного до 60%. По оценкам экспертов, при дальнейшем обогащении до 90% этого объема может хватить примерно на 10 ядерных зарядов. Считается, что запасы находятся на трех ключевых ядерных объектах Ирана – в Натанзе, Фардо и Исфахане, по которым США наносили удары в июне прошлого года, отмечает издание. Президент США Дональд Трамп не будет созваниваться с главой администрации Тайваня Лаем Цинде, как планировал ранее, до возможного визита председателя КНР Си Цзиньпина в США этой осенью, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники. Ранее Трамп заявлял, что переговорит с главой администрации Тайваня до принятия решения о продаже острову очередного пакета вооружений. Правительство Тайваня в США, в свою очередь, заявило телеканалу, что по-прежнему ожидает от американской администрации информации о возможном телефонном разговоре. Трамп с 13 по 15 мая находился с государственным визитом в Китае, где состоялись его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Ранее глава КНР в ходе переговоров с Трампом заявила, что при неверном подходе к тайваньскому вопросу между КНР и США может возникнуть конфликт, который приведет к серьезному ухудшению отношений. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра ожидается облачная погода, ночью кратковременный дождь, днем без существенных осадков и до 15-17 градусов. В Москве завтра облачно, с прояснениями, кратковременные осадки, днем местами с грозой. Температура воздуха предстоящую ночью в городе от 5 до 7 градусов тепла. Днем в российской столице столбики термометров могут подняться до 15-17 градусов. Сейчас в городе плюс 12.

0: упрямо эти я буду повторять тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Мы маленькие дети, нам хочется гулять, а нам говорят, что Волга впадает в Каспийское море. А я говорю, что долго не выдержу этого горя. Чтоб стать, говорят, человеком, шагать надо в ногу с веком. А мы не хотим шагать, нам хочется гулять.
1: Русские храмы. Экскурсия для души.
2: Дорогие товарищи, хочу все знать. Добрый день. Возвращаемся в эфир. Цикл «Русские храмы. Экскурсия для души». И сегодня поговорим про Троицу. Разберемся, как христианские традиции переплелись с древнеславянскими праздниками встречи лета. Поможет нам в этом разобраться Ольга Холопонина, доцент Московского гуманитарного университета, кандидат культурологии. Ольга, здравствуйте, добро пожаловать.
3: Здравствуйте, Денис Евгеньевич. Здравствуйте, Игорь Андреевич.
4: Доброе утро.
3: Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Уже день у нас.
4: День, конечно.
3: Так, ну что же, дорогие друзья, мы с вами говорим про Троицу. Троица вообще у нас завтра. Праздник Троицы у нас завтра, в воскресенье. Сегодня у нас родительская суббота. Я вкратце про нее тоже скажу. Почему? Потому что общий смысл, который мы хотели бы, ну, рассказать и прояснить, он очень хорошо здесь тоже виден. Итак, сегодня у нас день вселенского поминовения усопших. Что это значит? Вообще смысл Троицы как праздника в единении. Мы сейчас этот смысл раскроем с вами обязательно. Но сегодняшний день, его смысл в том, чтобы никто не остался без поминовения. То есть у нас часто бывает такая ситуация, что кто-то рода своего не помнит по разным причинам, историческим в том числе. Вот мы знаем, например, своего там, ну, родителей, бабушек, дедушек. А дальше, в общем-то, мало кто знает. И церковь исходит из того, что, ну, души нуждаются в поминовении обязательно. Есть люди, у которых нет детей и так далее. И поэтому вот было церковью установлено две такие вселенские родительские субботы. Одна из них перед Великим постом, в этом году 14 февраля она была, а вторая перед Троицей. Опять же, идея единства, да? То есть почему перед Троицей? Единство во Христе, единство в церкви. Поэтому здесь это важно. Итак, ну, мы с вами переходим к Троице. Понятие, на самом деле, довольно сложное, но мы сейчас с вами его разделим, мы поймем. У нас есть Троица. В чем сложность здесь заключается? Дело в том, что есть... как бы сущность богословия, то есть Троица как Бог. Это довольно сложное понятие, един в трех лицах, да, то есть, ну, вот богословы приводят такие ассоциации, чтобы понять, что это такое, вот единое, нераздельное, неслиянное, нераздельное, как это называется, например, радуга. То есть цвета мы видим, но при этом мы не можем их, в общем-то, отделить в небе именно одно от другого. Или, например, состояние воды. Вот как вода может быть в состоянии пара, в твердом, в жидком. Вот примерно то же самое. Это, конечно, не очень передает такую богословскую идею, но примерно понятие такое есть. Оно сложное. Кроме этого, это вот, да, само такое вот богословие. Кроме этого, у нас есть события. И в этом случае Троица означает праздник Пятидесятницы. Пятидесятница имеется в виду 50-й день после Пасхи, когда произошло очень-очень важное событие, а именно сошествие Святого Духа на апостолов. Это был праздник Шавуот. Тот момент отмечался, это иудейский праздник, который тоже имеет такое двойное значение, как и множество праздников, аграрное и религиозно-сакральное. Аграрный праздник – это принесение, праздник первых плодов, первого урожая, и считалось, что нужно принести их в храм в качестве жертвы. Для иудеев религиозный смысл этого праздника состоит в даровании Торы. То есть с этого момента, ну, не очень объединенные, может быть, просто, да, такие вот колена Израилева становятся единым народом. То есть этот праздник отмечался и был очень важным. Апостолы, как последователи ученики Христа, сидели в горнице, на Сионской горнице, и в этот момент, как гласит предание, на них поднялся, ну, как бы ветер внутри, да, и на них сошел Святой Дух в виде языков пламени. Что для нас здесь важно? Дело в том, что Пятидесятница и сошествие Святого Духа на апостолов отмечается как день рождения церкви. А-а-а. Потому что после этого апостолы, которые до этого были просто, ну, людьми, учениками Христа, они исполнились Святого Духа, и они стали иметь возможность разговаривать на разных языках. То есть они вышли на улицу и стали что-то говорить, и вдруг поняли, что все разные из разных племен люди пришли и стали их понимать. То есть вот этот дар проповеди, понятный всем, он связывает нас с Ветхим Заветом. Потому что там была у нас, если помните, история о Вавилонской башне.
2: Когда, наоборот,
3: когда за гордыню люди были наказаны разделением языков, это событие произошло после потопа, перед расселением людей, развеянием их по земле, и это был такой вот, ну, может быть, какая-то, да, рознь такая. А здесь, в данном случае, это очень важное событие, потому что вот через возврат вот этого понимания получается, что мы возвращаемся к единству. Поэтому в основе праздника Троицы всегда лежит единение, идея единства такого, да, вот это для нас очень важно. Соответственно, да, то есть, что у нас, почему мы, как бы, ну, с Пятидесятницей это связано. Вот часто задают вопрос, каким образом, вот, да, иудейские праздники так укоренены в христианских, православных.
2: Ну, потому что это, же конечно. Росло-то все на том,
3: да, и мы не можем,
2: основе.
3: То есть, это же не сферический конь в вакууме, да, то есть, не с нового места, ни с чего, то есть, все началось из ниоткуда. Все имеет свои корни. И более того, здесь есть и смысловая тоже преемственность. То есть, конечно, с одной стороны, мы можем сказать, что просто был уже праздник, мы его привыкли праздновать, и давайте его наделим новым содержанием.
2: Сейчас я просто немножко хотел ремарку ставить, что вообще, когда вот к товарищам детям обращаюсь и к товарищам взрослым, которые в какой-то момент решают в этом всем разобраться, все авраамистические религии надо рассматривать в потоке истории. Невозможно их сравнивать и какие-то выводы делать, если вы не изучили, как это происходило в истории, как одно рождалось из другого, как смыслы менялись, как эти новые смыслы привносились через, ну, вот, события. Потому
3: конечно.
2: Что когда ты даже вот вникаешь, недавно в полете слушал про Понтия Пилата историю, вообще, кто это такой был, почему он попал в эту ситуацию. Мы, ну, большинство людей Понтия Пилата знает из произведения Михаила Булгакова. Что вот там какой-то прокуратор иудеи, все. А когда ты понимаешь, что там политики больше,
3: конечно,
2: чем...
3: Конечно, он же был солдафоном, очень жестоким. Это он попал
2: вот это
3: туда в ссылку. Все.
2: И
3: поэтому
2: он
3: все бесил, у него болела голова, они его все раздражали,
2: и
3: он не хотел вникать.
2: И у него не получалось легко, быстро решить проблемы, связанные как раз с первосвященниками иудейскими. И там его по факту зажали в... Ну, там столько... Вот только так, потому что когда начинается в лоб, как так вот взяли иудейский праздник, и вот это что это? Да потому что там прорастало одно из другого. В этом и смысл появления, ну, явления Иисуса Христа в жизни человеческой, чтобы исправить и привнести новые смыслы, до которых человечество казалось, что уже тогда доросли. Как потом оказалось...
3: Не доросли.
2: Показалось.
3: Да, как оказалось, показалось.
2: Приходится дальше расти для того, чтобы понимать те идеи, которые
3: да,
2: он нам подарил.
3: Так и есть. То есть тут просто важно понять, для того, чтобы вообще любой религиозный праздник, нужно понять его суть. Он ведь не заключается в ритуалах только и обрядах. Ритуалы и обряды — это внешняя часть, которая просто позволяет нам, ну, присоединиться, да, почувствовать такую общность. Мы все вместе делаем одно и то же, это дает нам тоже чувство общности. Но самое главное — понять смысл. Вот если мы опять же, да, вот продолжаем мысль Дениса Евгеньевича, о том, что это вот такой вот перенос смысла, а при внесении в него новых идей каких-то, ну вот, например, что у нас, да, от Шавуота в Пятидесятнице? Сбор плодов, понятно, в иудейской традиции это чисто аграрная история. Здесь у нас получается совершенно другое, потому что после проповеди Петра, например, 3000 человек сразу уверовали, то есть вот они, плоды, начали приноситься, да, такие. То есть это уже другие плоды, духовные, просто меняется смысл. Дарование Торы, опять же, евреи, иудеи отмечают дарование Торы на горе Синай. Это внешний такой, ну, как бы, путь, который указывает Бог, что нужно делать человеку для того, чтобы соблюдать вот эту с ним договоренность. А Новый Завет, вот эта новая история со Христом, она дает силы идти этим путем, получается. То есть, да, нам уже даруется не внешний закон на скрижалях каменных, а нам дарована как бы часть Бога в виде Сына. Вот так получается. Или, например, народ Завета, получается, это в Ветхом Завете это только иудеи, только евреи. Тоже для них это было единство, как мы уже сказали, да, когда они стали единым народом после дарования Торы. А Новый Завет у нас, соответственно, становится новым Вавилоном, когда уже нет ни эллина, ни иудея, как мы помним, да, вот эта идея единства. Поэтому вот оно вот так вот идет. Значит, ну, праздник красивый, мы его в храм, даже если человек не знает, он может зайти и всегда узнает этот праздник, потому что храм очень красиво украшен, веточками, зеленью какой-то, священники служат в зеленом облачении. Как понять, какие иконы сопровождают этот праздник? У нас есть, ну, в православии как бы две иконы, которые раскрывают нам эти, ну, вот, события и понятия, о которых мы говорим. Сам смысл, ну, Троицы. У нас есть понятие Ветхозаветной Троицы или гостеприимство Авраама. Узнать эту икону очень просто. Это, как правило, три ангела точно там присутствуют. Присутствует маврийский дуб, под которым они сидят, и, скорее всего, на столе перед ними будет стоять какая-то жертвенная чаша. Раньше, до Андрея Рублева, у нас с Денисом Евгеньевичем есть отдельный даже эфир об этом, поэтому мы подробнее не будем.
2: Очень, прям «Троица Рублева», по-моему, у нас
3: назывался. Да, так и назывался. Вот. Раньше там было еще много всего, потому что здесь он и называется сюжет «Гостеприимство Авраам», потому что он принял у себя вот этих трех странников. И там слуги могут бегать, какие-то Авраам и Сара накрывают на стол, все вот это вот. А Рублев оттуда все убрал. Но так или иначе, три ангела есть, чаша есть и маврийский дуб есть. Этот сюжет у нас будет называться «Гостеприимство Авраама». Есть там еще какие-то детали? Нет. Это не так важно. А есть у нас икона, которая говорит о событии, о сошествии Святого Духа. В данном случае у нас будут сидеть апостолы, как правило, полукругом. И сверху на них могут сходить такие либо лучи, либо языки пламени. Вот эта икона уже нам будет говорить о том, что она посвящена сошествию Святого Духа. Внизу может находиться старец с блюдом, покрытым покрывалом, с дарами, и написано слово «космос». Да, здесь тоже это может быть. Дело в том, что это вот, ну, как бы весь мир, как космос, принимает вот этот Новый Завет. То есть это вполне такое может быть. Вот по этим деталям главным мы можем узнать эти иконы. Есть еще новозаветная Троица. Мы тоже с Денисом Евгеньевичем про это рассказывали. Она не канонична с точки зрения православия.
2: В 24 году это был разговор. 24 июня.
3: Да?
2: Да. Мы про Сергея Радонежского говорили, День Святой Троицы.
3: А мне кажется, еще отдельно мы говорили, Денис Евгеньевич, про смыслы. Вот только недавно мы богословские смыслы в живописи с вами разбирали.
2: А, может быть, там, да, да, да.
3: Да, да. Вот. И вот в Новозаветной Троице там...
2: Все можно попробовать найти на медиаплатформе, да. «Смотрим». Просто вбиваете, да, то, что вот интересно.
3: Там не каноничное изображение, потому что там Отец, Сын и Святой Дух расположены отдельно. И вот здесь у нас считается это неправильным, потому что в православной традиции даже вот ангелы, когда пытаются, мы тоже уже говорили об этом, разобрать, кто какой ангел, где Бог Отец, где Бог Сын, где Бог Святой Дух, вот установление церкви неважно, мы их не подписываем, потому что Троица не слияна, мы не можем человеческим, как бы, да, вот своим этим пониманием их разделять. Значит, что можно и нужно делать в этот праздник?
2: Их надо, вот это уникальная история, но надо понимать. Но мы же тогда говорили, мне, как один из вариантов, я, опять же говорю, не претендую, просто для тех, кому очень хочется найти какое-то объяснение, я в свое время с кем-то в беседе придумал историю, что это как проекция непознаваемого Бога на наш трехмерный,
3: да,
2: мир.
3: Да,
2: и
3: отличная, по-моему, метафора.
2: Ты не можешь отделить одно от другого, потому что это все равно есть одна из проекций единого целого, поэтому они неотделимы и бесполезно подписывать.
3: То есть это немножко другая физика, где вот такое явление может существовать, грубо
2: говоря.
3: Ну да,
2: то есть это потому, что мы ведем речь про непознаваемое, то понятно, что мы не можем дать точное определение.
3: Да, да. Итак, значит, что касается самого праздника. Поскольку у нас очень много слияния с языческими традициями, с народными, с обрядовыми какими и так далее. Значит, можно и нужно что делать в Троицу? Конечно, служба, потому что в первую очередь надо идти верующему человеку на службу в храм. Обязательно молитва, естественно. Ну, можно украшать ветками березы, зеленью, как такой. Но, опять же, не больше уделять внимания обрядности, чем духовным составляющим. Нельзя, конечно, гадать. Вот эта народная традиция очень сильна. Дело в том, что мы тоже уже как-то рассказывали, вот все эти праздники переходные, по сути дела, любые вот такие праздники, они являются переходом от одного времени года к другому. В данном случае у нас переход от весны к лету. И, естественно, любое переходное время, оно является таким вот, ну, как бы порталом. Потому что в норме у нас этот мир и мир потусторонний, то есть духов, мертвых и так далее, да, в языческой традиции, они отделены друг от друга, они не должны пересекаться. Поэтому любое их соприкосновение всегда сопровождается огромным количеством всяких ритуалов. Но есть периоды времени, есть места в пространстве, где эти моменты могут, так сказать, пересекаться. В пространстве это может быть, например, перекрестки дорог. Тоже такое место, да, считается, что там всякая вот нечисть шарится.
4: Колдовские места.
3: Да, да. А по временам это, ну, переход, например, от ночи ко дню, вот такой, да, переходный. Переход
4: сумерки
3: другого года. И переход времени года тоже. Это обязательно у нас различается. Соответственно, в этот момент эта граница становится проницаемой. Ну и, естественно, в языческой традиции у нас, ну, какая идея все время? Договориться как-то с этими,
4: да,
3: духами. И мы должны понимать, что это языческое. То есть все, что в христианстве, в православии, все все, что не обращено, не имеет отношения к церкви, к храму, к Богу, это все будет носить магический такой вот языческий характер. И вот этого желательно, конечно, ну, в православные праздники не делать.
4: В общем, гадать нельзя ни в коем случае.
3: Да, гадать ни в коем случае. Гадание, да, это недоверие. Карты, это все недоверие. Как бы, да, Богу, то есть это не очень хорошо. Есть приметы всякие, не купаться в этот день, потому что считал, что в этот день особо активны хитрые существа русалки.
4: О, это мы знаем.
3: Да.
2: Интересно, а в бассейнах?
3: А мальчишкам особенно не надо ходить.
4: У нас утащит? Тоже был записан.
2: Про русалок.
4: Да, про русалок интересный цикл.
3: Да-да-да.
4: Криптида назывался цикл. Там вот про русалок мы обсуждали, разговаривали, было весело.
3: Да-да, так что вот кому интересна тема, заходите на платформу, смотрим.
2: Еще раз, интересно, а русалка в бассейне может жить?
4: Да, она где угодно может жить. Наша русалка славянская, она...
3: Таких, не...
2: она
3: ну,
2: то есть в бассейне сегодня тоже нельзя
4: плавать. Она не так, как Ариэль выглядит.
3: Мы только что сказали, что это суеверие, это Денис Евгеньевич. Идите в бассейн.
2: Да. Все, спасибо.
3: Идите в сад, мы в сад пойдем.
4: Но будьте на страже.
3: Да-да-да. Вот, соответственно, что мы отмечаем? Опять же, да, еще раз для понимания. То есть мы отмечаем события в виде сошествия Духа Святого на апостолов для того, чтобы прикоснуться к сущности, к пониманию праздника. Ну вот, хорошая аналогия мне попадалась, она такая тоже немножко ограничена, естественно, как все аналогии, но тем не менее. Вот смотрите, мы отмечаем, просто в этом году совпало, поэтому можно ее привести. Мы отмечаем, празднуем 12 апреля полет Гагарина. Но отмечаем-то мы что, день космонавтики, да. Правда? Открытие человеком, выход в космос. Вот это примерно такая же вот событие, связь события, да, как бы с сущностью праздника. Ну, условно, да, такие вот как бы конкретные, неконкретные. Пару слов про другие конфессии. Католики тоже отмечают, но у них немножко разделены понятия Троицы и сошествия Святого Духа на апостолов. Кроме того, у нас с ними, в смысле у православных с католиками, есть расхождение в догмате о филиокве, о том, откуда исходит Святой Дух. Это очень важно. Поэтому...
2: А это один из главных же был, по-моему.
3: Конечно, конечно. Главных принципов расхода, да, расхождения между конфессиями, потому что мы полагаем, что все исходит от Отца, а догмат о Филиокве говорит, что Святой Дух исходит и от Сына. И вот с этим православная церковь, русская православная церковь категорически не согласна.
2: Это тоже интересно. Мне кажется, про это вообще отдельно можно разговаривать, читать. Кажется современному человеку, что это такая... Как из-за этого поссориться? А когда, опять же, ты пытаешься представить, ну, читаешь исторические источники и вот воспоминания людей, которые к тому времени относятся, понимаешь, что это не просто важно, это было архиважно тогда.
3: Ну, это смысл, да, смысл, да. Потому что дело в том, что любое вот такое, кажется, что маленькое искажение, до нас же вот, ну, скажем так, Слово Божие дошло в виде слова. И поэтому внимание уделяется большое, потому что любое искажение, оно может привести потом к искажению догмата.
2: Угу.
3: И, соответственно, вот устраиваются Вселенские соборы, где принимаются решения, что мы принимаем и что мы не принимаем, как мы трактуем те или иные моменты. Поэтому, конечно, это важно. Так вот, у католиков, соответственно, в этом году она совпадает, Троица у нас вместе с ними, но да. Это не каждый год так происходит. Происходит, потому что они отмечают в воскресенье после, да, как бы вот после 50-го дня в первое воскресенье. То есть у них получается 57 дней. У нас 50-й день, у них 57-й. Вот так.
4: А с точки зрения проведения самого обряда все примерно так же?
3: Не совсем. У них, во-первых, облачение красное, потому что они делают акцент не на зелень, а на языки пламени. Поэтому священники слушают в красном облачении, и в некоторых странах, например, в Италии, принято разбрасывать лепестки роз. Они тоже символизируют как бы, ну, вот такой вот как бы святой дух. Ну, бывает. Что касается языческой аграрной традиции, то это всем нам известное майское дерево. То есть шест с венком. Mm. По всей Европе распространена традиция, очень такая активная, потому что посвящена плодородию, посвящена вот грядущему лету, и там всякие там юноши и девушки выбирают королеву, и, да, король и королева Майя. Есть всякие фильмы, посвященные этому. Вот. То есть здесь вот такая вот интересная. У протестантов меньше обрядности, как у всех протестантов, естественно, меньше убранства, больше молитвы. Есть у них отдельное ответвление пятидесятники, еретики с нашей точки зрения, но у них там среди их такой вот отдельной идеи они крестят во взрослом сознательном возрасте. Они считают, что решение о крещении должно быть принято сознательно. Mm. Поэтому подростки и взрослые. Но мы на них долго останавливаться не будем. И мы переходим к храмам. У нас все-таки цикл храм России.
2: Русские храмы.
3: Итак, канон. Храмы обычно освещают в память какого-то события, либо в честь святого. Как узнать троицкие храмы? Ну, бывает просто, бывает сложно. Есть какие-то детали, они не всегда, не обязательно должны быть, но в целом, если, например, мы видим три купола. И если эти купола покрашены в зеленый цвет, если есть три апсиды, это на стене, к которой относится алтарь, такие вот три круглых выступа. Вот если мы видим все эти три признака, то, скорее всего, ну, с большой долей вероятности, это будет именно Троицкий храм. Но это совершенно не обязательно, потому что храмы бывают разные. У нас долгая, давняя историческая традиция. Многие храмы перестраивались по-разному. Поэтому это просто такой вот, ну, маленький как бы, зацепочка. И начнем мы, наверное, с Троицкого собора Троицы Сергиевой Лавры.
2: Но я предлагаю сейчас виртуально отправиться в путешествие. Мы пока доедем.
3: Уже день Сергиев Посад. Да,
2: все успеют послушать взрослые новости. Товарищи дети успеют размяться. А мы, ну, где-то примерно через 7-8 минут...
3: Поговорим о Сергии Радонежском.
2: Да.
3: И о храме.
2: И о храме. Все, товарищи, перемена!

0: на правах рекламы.
1: Российско-израильский центр «Реклиник» с 2011 года удаляет позвоночные грыжи с помощью нуклеопластики. Методика не требует применения скальпеля и наркоза и считается альтернативой большой хирургии. Нуклеопластика запускает сжатие грыжи. Давление на нерв и боль прекращаются. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Ее проведение требует уникального оборудования. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – эксперт в области малоинвазивного лечения позвоночных грыж. Лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности. Боль в спине – неизменный спутник артроза позвоночных суставов и перелома позвонков при остеопорозе. В «Реклиник» ведущее место в их лечении занимают радиочастотная деннервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при компрессионном переломе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева. Телефон «Реклиник» 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.

0: В Москве 12:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военным аэродромам Украины, объектам ТЭК, используемым в ВСУ. Все цели поражены. Наши военные также уничтожили пункты дислокации формирования ВСУ иностранных наемников в 148 районах. За сутки средствами ПВО сбиты 10 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймерс» и 352 беспилотника ВСУ, говорится в сводке Минобороны. Киевский режим потерял за сутки более 1300 военных. Войска группировки «Востока» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанесли поражение ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Противник потерял более 455 военных. Евросоюз не раз переступал красные линии, поставляя Украине смертоносное оружие, которое убивает мирных жителей в России. Аппарату ЕС нельзя доверять, заявил финский политик, член Альянса свободы Армандо Мема. Он также отметил, что Россия вновь продемонстрировала готовность к диалогу с Европой и рассчитывает на дипломатическое решение этого конфликта. По его словам, если бы она хотела развязать эту войну, она могла бы сделать это в любой момент, имея для этого все возможности, но это не тот случай, как утверждает Европа, добавил финский политик. Ранее президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави на переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него предпочтительнее был бы экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, но отметил, что пусть европейцы сами выбирают лидера, которому они доверяют и который не наговорил гадости в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров. Пенсии работающих пенсионеров с 1 августа будут увеличены на сумму заработанных за 2025 год индивидуальных пенсионных коэффициентов, но не более чем на 3 балла, сообщила РИА Новостям член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Часть россиян, между тем, досрочно получат пенсии в июне в связи с празднованием Дня России. Выплаты за длинные выходные будут перечислены до 11 июня включительно, сообщили в пресс-службе соцфонда. Уточняется, что досрочный график выплат коснется всех видов пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. В почтовых отделениях большинства регионов также досрочно доставят выплаты за праздничный день 12 июня. Минздрав России утвердил новый перечень медицинских должностей, исключив из него 16 специальностей и добавив 11 новых, сообщает ТАСС. С 1 сентября появятся такие специальности, как врач по медицине здорового долголетия, врач физической и реабилитационной медицины, врач-микробиолог, медицинский логопед, нутрициолог и еще ряд специалистов. В обновленный список также включены медсестра по медицинской реабилитации и специалист по оказанию медицинской помощи обучающимся. Исключение медицинских должностей из перечня не повлечет за собой прекращение оказания медпомощи по этим профилям. Решение было принято для устранения формального дублирования функций. Врачи, которые уже работают по упраздненным должностям, пройдут переходный период. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра Фобос, в Санкт-Петербурге завтра облачно, ночью кратковременная дождь, днем без существенных осадков и до 17 тепла. В Москве облачно с прояснениями, кратковременные осадки, днем местами с грозой, а предстоящую ночь от 5 до 7, днем максимум плюс 17 градусов.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Хоккейный «Авангард» сделал квалификационное предложение голкиперу «Каролины» Петру Кочеткову. Клуб получил спортивные права на вратаря в декабре 2024 года после обмена с «Витязем». Сейчас Кочетков продолжает борьбу за Кубок Стэнли. Кроме него в команду были приглашены голкипер Иван Юнин, защитники Илья Григорьев и Даниил Чайка, а также нападающие Егор Степанов, Дмитрий Злодеев и Андрей Заикин. В футбольном «Локомотиве» отреагировали на информацию издания «Чемпионат» о том, что московский клуб получил лицензию на следующий сезон только за счет продажи игроков. В пресс-службе железнодорожников подчеркнули, что эти утверждения не имеют под собой оснований. Реакцию столичной команды изучил Егор Новиков.
2: В пятницу вечером издание «Чемпионата» опубликовало громкую новость. У футбольного «Локомотива» нет денег на приобретение новых игроков, долг клуба больше миллиарда рублей, а лицензию на следующий сезон железнодорожники получили только благодаря включению в доходную часть бюджета продажу ведущих футболистов Алексея Батракова, Артема Карпукаса, Сесара Монтеса и Дмитрия Воробьева. В «Локомотиве» модного слова «фейк» избежали и назвали эту информацию как не имеющую под собой оснований. Пресс-служба столичной команды подчеркнула, что такой бюджет при лицензировании попросту не приняли бы. Исключительно на продаже игроков он строиться не может. Агент Карпукаса Александр Клюев о ситуации в «Локомотиве», как и о планах продать игрока, ничего не знает. А в московском клубе в детали трансферной работы предпочли не вдаваться. Железнодорожники отметили, что продолжат взвешенную и ответственную по переходам игроков политику по принятому в последние годы курсу. И в случае ухода отдельных футболистов всегда рассматриваются варианты их замены.
1: Исполком Федерации тяжелой атлетики России утвердил кадровые изменения в тренерских штабах сборных страны. Мужскую команду возглавил Алан Наниев. Он сменил Рима Сирозидинова, которая теперь будет работать в должности старшего тренера с юниорами и молодежью до 23 лет. Готовить женщин к соревнованиям доверили Казбеку Залоеву. Боксер Дмитрий Бивол проведет титульный поединок против немца Михаэля Эйферта в Екатеринбурге. На кону будут стоять мировые титулы по версиям WBA и IBF. Россиянин не выходил на ринг с февраля прошлого года. Тогда в реванше он победил Артура Бетанкова.

0: меня здесь, в голове?
1: Это раздвоение личности, да?
2: Загляни ему в голову. Премьера с понедельника в 21.30 на телеканале «Россия». Загляни ему в голову. Категория 16+.

0: русские храмы. Экскурсия для души.
1: И вот наш экскурсионный автобус въезжает в Сергиев Посад. А за рулем автобуса Денис Николаев. Безопасность обеспечивает Егор Бондаренко.
2: Хорошо, по салону. Проверяю, все ли пристегнулись.
1: Да, да, да, да. Билетика. И Ольга Хлопонина, доцент Московского гуманитарного университета, кандидат культурологии, с вот этим вот микрофоном, который обычно не очень хорошо слышно, но в нашем случае, так как мы находимся в новом студийном автобусе радиостанции «Маяк», продолжаю образ создавать, нас слышно хорошо. И мы прибыли для того, чтобы изучить храм.
3: Троицкий собор.
1: Троицкий собор.
3: Троицы Сергиевой Лавры, да. А что такое Лавры, да? У нас их две на территории России. Это Александра Невская и Троица Сергиева. Лавры — это где не только работают, молятся, трудятся, но еще и учатся и учат. Ну, так, кроме всего прочего. Итак, ну, в основе у нас, конечно, этого места, место очень намоленного, стоит фигура Сергия Радонежского. В миру отрока Варфоломея Кирилловича. Родился он в 1314 или 1322 году. Ну, там немножко расхождение есть, то есть 14 век. И главной идеей, ради которой он, ну, в общем-то, и устраивал это место, конечно, отшельничество и молитва такая, потому что Сергий Радонежский был основоположником исихазма, так называемого. Это отдельное, ну, такое течение, очень сложное в православии, которое заключается в том, что, ну, человек должен беспрестанным творением про себя умной молитвы ну, восходить, скажем так, в такое состояние единения с Богом. Этим надо заниматься, сразу же говорю, это очень сложная история, то есть это не так все просто, только под надзором наставника, потому что иначе можно впасть в прелесть и показаться вам, что вы все уже поняли, уверовали, разговариваете с Богом напрямую, и вот это не очень хорошее ощущение, потому что отсюда и рождаются всякие еретики-проповедники, которые начинают учить своему, поэтому это дело такое сложное. Но, тем не менее. Итак, идея единства. 14 век, распри, междоусобицы, тут Егор Андреевич у нас, да, нам много-много рассказывает и рассказывал про это.
1: Междуусобица, феодальная раздробленность.
2: Да, распри, междоусобица, Егор Андреевич.
3: Да, да.
1: И вот автор.
3: Эту идею распри очень не любил Сергий Радонежский. Он всегда старался с этим бороться. Даже вот был такой, ну, помимо того, что он мирился между собой там, князей и так далее, у него даже в его в монастыре еще там, в начале устройства был такой случай, когда монахи начали спорить, ну, внезапно, кто из них главнее, кто из них ближе к Сергию, к отцу и так далее, кто занимает какое-то место в иерархии. И Сергий просто молча ушел. То есть его с трудом вернули, и он сказал, чтобы никогда больше такого не было, потому что любые распри – это очень нехорошая вещь. Итак, он устраивает эту первую церковь, он сразу ее строит во имя Троицы. Она была деревянной, жить было очень трудно. Сергий был большим трудником, сам трудился больше всех. И даже такая деталь, его старший брат Стефан,

0: выдержал трудности жизни вот в этом, его, в этой обители и ушел в Москву. Всегда уделял большое внимание обучению. Его фраза о том, что монаху нельзя быть неучим, должен быть очень образованным. И это связано и с личной историей Сергия Радонежского тоже, потому что мы все, наверное, наши слушатели и родители наших слушателей, мы все помним картину Нестерова «Видение отроку Варфоломею». Это как раз у нас и есть маленький Сергий, которому очень трудно давалась грамота. Он хотел учиться, но у него никак не получалось. И вот как-то было такое видение в поле, явился старец в черном, и он пожаловался, что никак не может овладеть грамотной. И вот тот его так благословил, сказал, что с этого момента ты будешь знать гораздо больше, чем просто грамота. Так оно и случилось. И вот пошла слава о нем, как о таком вот монахе. К нему приезжал московский князь Дмитрий Иванович за советом покориться татар-монголам или все-таки вступить в бой. Благословил он его на битву, дал ему в помощь монахов Пересвета и Ослябю. И первое сражение 1378 на реке Вожа, да, было, а потом уже 1380 Куликовская битва, после которой этот князь московский стал Дмитрием Донским. Ученики Сергия разошлись, основали множество обителей, особенно северные обители, вот Кирилло-Белозерский монастырь, Словецкий – это все его ученики. Строение. Каменная церковь была построена уже в начале, в 1422 году Никоном, учеником Сергия, ближайшим таким его в честь и похвалу Сергию, и Троица Рублева, о которой мы уже говорили, она была как раз написана тогда. Псковские мастера строят церковь-звонницу во имя сошествия Святого Духа на апостолов. И вот в этой церкви довольно долго, вот, ну, сейчас уже нет, но сохранялся так называемый отчепный колокольный звон. Мы тоже с Денисом Евгеньевичем, еще с Алексеем Алексеевичем нашим рассказывали про это. Это другая система звона, когда дергают не за язык, а когда к колоколу привязана балка, к этой балке привязан длинный такой шнур, и внизу стоит звонарь, и раскачивает вот эту балку вместе с ним колокол. То есть, грубо говоря, не язык бьется о стенки, а стенки бьются о язык. Да, да. Это редкая история, она осталась на сегодняшний день только в Псково-Печерском монастыре, про который мы тоже с Денисом Евгеньевичем рассказывали в отдельном эфире. Вот, здесь она тоже была, но сейчас уже нет. Вот здесь как раз тот случай, когда церковь во имя Троицы как догмата, а церковь-звонница во имя события освящена, да, то есть сошествие Святого Духа на апостолов. Одна глава, три апсиды, в этом смысле она соответствует, роспись почти утрачена, там есть, вот если зайдете, кто будет, посмотрите, там есть такая дыра на воротах, осталась еще от пушечного ядра, это когда Лжедмитрий с Сапегой, с Лисовским, вот с этой вот компанией осаждали, и здесь тоже, почему я ее упоминаю, потому что здесь, ну, как считается, произошло чудо смешения, ну, перепутывания языков, потому что уже город на последнем, с 1608 по 1610 осада шла, и уже город был практически на последнем. Из 300 монахов осталось 40. Вот просто, да? Было очень трудно. И в какой-то момент там было много наемников, и вот эти наемники внутри себя услышали русскую речь и кинулись друг на друга. То есть они перебили друг друга просто-напросто, потому что вот нашло на них такое затмение, они не смогли отличить своего от чужого. То есть, видите, это все вот как бы вот, вот в историю такой Троицы, да, укладывается. Как-то вот единение такого, да, преодоление. Ну и Петр Первый очень много помогал этому монастырю, потому что, когда были стрелецкие бунты, он там спасался. И он помнил это всегда. Он был человеком злопамятным, но и добропамятным. И, соответственно, кто ему сделал хорошее, он это помнил. Итак, отсюда мы возвращаемся в Москву и переезжаем в церковь Троицы в Никитниках. Тоже очень красивая церковь, посвящение во имя Живоначальной Троицы, предел во имя сошествия Святого Духа на апостолов. Она очень красивая, она такая красно-белая, у нее зеленые купола, этот стиль называется русское узорочье. У него такое интересное внутри бесстолбное пространство, это еще осталось от Годуновского периода, такой примета архитектуры. Красивое шатровое крыльцо, колокольня, полностью кирпич с 16 века. Мы помним, что у нас архитектура русская начинает постепенно переходить от резного камня к кирпичу. Он раскрашен, вот этот вот весь, все убранство, которое там сделано, все сделано из кирпича. Просто вот белые части, они покрашены. Поэтому выглядит очень красиво. Но был такой купец, это место раньше называлось Глинище, потому что там было много красной глины. И вот в 1622 году туда из Ярославля приезжает купец Григорий Никитин по приглашению, потому что он был очень, занимал очень такое важное место. Он спонсировал ополчение Дмитрия Пожарского во время смуты. И он приезжает туда, занимается там разными делами, и вот в 1630 году он строит церковь. И вот в этой церкви мы видим очень новые элементы, почему она уникальная, потому что на тот момент это еще не было распространено, но поскольку он имел доступ к царским, видимо, мастерам, ко двору, у него одного из первых появились вот эти моменты, которые потом будут распространяться на всю русскую храмовую архитектуру. Ну вот, например, два каменных резных окна. То есть на тот момент это было только в Кремлевском дворце, только в царских палатах. Это очень дорого было. Там на южном фасаде, вот обратите внимание, вся церковь кирпичная, а на южном фасаде есть два очень красивых резных окна. Или изразцы. Изразцы в широкое распространение вошли только при патриархе Никоне. Мы с Денисом Евгеньевичем об этом подробно рассказывали, когда рассказывали про Истринский храм Новый Иерусалимский. Вот, то есть это попозже уже было. А тогда это было только в Теремном дворце. Соответственно, явно мастера для него работали оттуда. У него была возможность их нанять. Кроме того, росписи на стенах, фрески были сделаны Симоном Ушаковым. Симон Ушаков – это как бы изограф оружейной палаты. Вот, поэтому здесь вот тоже было. И там еще из интересных таких моментов, там есть чаша для воды весом 600 килограмм, выточенная целиком из камня, который называется Иерусалимская роза. Из этого же камня построена кувуклия в храме гроба Господня.
1: Кто, простите?
0: Кувуклия – это часовня внутри храма, в которой находится гроб Господень, где сходит... благодатный огонь.
1: А, все, вот. Я понял.
0: Из этого же камня она сделана, и вот в этой церкви есть такая вот большая, очень красивая чаша, целиком выточенная из вот этого камня Иерусалимская роза, которая называется. Вот такая интересная церковь, поэтому туда стоит сходить. А мы дальше двигаемся быстро и переезжаем в Псков. Во Псков. Троицкий собор. Здесь тоже очень интересная история у него, потому что четыре храма на одном месте. Как они выглядели, мы чертежи, к сожалению, особенно от первого, конечно, не сохранились, но на иконах старых мы можем посмотреть, как они выглядели. Итак, первый храм был построен еще княгиней Ольгой. Это моя покровительница. Святая, поэтому не могу не рассказывать про этот храм. Храм был деревянный, ей было видение, как гласит легенда, на берегу. Она увидела три луча с берега и поэтому повелела заложить церковь во имя Троицы. Она простояла 180 лет, но сгорела, к сожалению. Второй храм был построен в XII веке, он был одноглавый, видимо, это по изображением на иконах, там молился Александр Невский перед Ледовым побоищем да, в 1242 году. В 1463 он рухнул, и на фундаменте был построен третий храм. Мастером Кириллом, как сейчас предполагается, у него уже три главы, и здесь уже хорошо видны такие вот желания Пскова сделать что-то свое, потому что это было время освобождения Пскова от новгородской зависимости. Соответственно, мастера, они постарались внести туда какие-то вот свои детали, построили это из местного камня, да, и так далее. Но он, к сожалению, в самом начале 17 века тоже сгорел, сгорело абсолютно все, кроме мощей князя Всеволода и гробницы князя Давмонта. Тот храм, который мы видим сейчас, он стоит с 1699 года. Это московский уже стиль, потому что с 1510 Псков присоединен к Москве. Уже, да, здесь все вот так.
1: Давайте сделаем небольшую паузу и продолжим через минуту.

0: Маяк. Хочу все знать о северных преданиях.
1: Кале, такой дух существует у народов севера. Ну, это типичный демон из подземного мира, который питается человеческой кровью, лакомится этой человеческой кровью. У него огромный нос острый, потому что Кале — это демон-комар.
0: Сила северного слова. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром в выходные на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Как настроить свой мозг на приобретение сверхспособностей?
2: Любой отдел мозга развивай, и будут тебе сверхспособности. Тренируешь двигательные сферы и становишься там каратистом или фокусником. А тренируешь зоны, связанные с мышлением, можешь стать математиком или писателем, или философом.
0: Все о мозге. Подкаст. В любое время. На медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах. Русские храмы. Экскурсия для души.
3: Мы вернулись, как и обещали.
4: Мы вернулись, да. У нас, к сожалению, совсем мало времени. Продолжаем, да. Четвертый храм, который сейчас стоит в Пскове. Московский стиль. Там в 1570 году молился Иван Грозный. Ну, это была тяжелая история. Он туда приехал после Новгорода. Как мы помним, вот на меня смотрит Егор Андреевич, кивает.
5: И киваю.
4: Да, мы не будем об этой грустной истории рассказывать. Но есть мнение, что, в общем-то, по молитве в этом храме Псков был от гнева царя избавлен во многом. У него уже 5 глав, очень высокий, он под 80 метров, огромный иконостас, 42 метра, 7 рядов. Храмовый праздник здесь, День памяти княгини Ольги, 24 июля. Вот. И храм, ну, отстоял, выстоял, потому что немцы его во время Великой Отечественной войны заминировали полностью, но наши саперы проявили чудеса героизма, знаний и умений и разминировали. Храм там взорвалось только вот буквально какой-то, ну, небольшую часть, они его просто спасли. А мы едем в Краснодар. Там есть Свято-Троицкий собор, где он тоже такой интересный. Это русское зодчество плюс классическая архитектура. Он очень необычный. У него 11 куполов, 3 апсиды, как полагается. Заложен он довольно, ну, молодой по меркам тех храмов, о которых мы до этого рассказывали. Заложен в 1899 году в память о чудесном спасении Александра III и его семьи во время крушения поезда. В 1888 уже году, в 1910 на Троице он был освящен. У него очень красивый дубовый иконостас, и легенда говорит нам о том, что у него какая-то особенная такая крепкая кладка, потому что во время строительства буквально на подводах привозили яйца из соседних станиц и подмешивали в раствор. И он благодаря этому очень-очень крепкий. То есть там раствор, да, вот этот вот кладки замешан на яйцах.
5: Это целенаправленно было или сделано?
4: Целенаправленно, да.
3: А он,
4: да,
3: улучшает,
4: да,
3: качество.
4: Да, связующие качества.
5: Это я понимаю, что вязкость какая-то повышается за счет этого.
4: Вот такая история, да. После революции, ну, как и многие другие храмы, он пострадал, но одновременно был и спасен. Почему? Там устроили склад театра. Одновременно там была вот эта удивительная история. Мастерская скульпторов, то есть вот был такой скульптор Коломойцев, который сделал скульптуру молотобойцев. Она стоит в Краснодаре на въезде в город, но местные жители ее прозвали Фантомас, потому что не известно почему, скорее всего, потому что вы, когда ее установили, фильм шел в кинотеатрах, и вот как-то она показалась. Жителям там у него много прозвищ, а в подвале делали соленья и хранили их, огурцы. Но это и спасло, потому что храм был при деле с точки зрения...
3: Ну, да, работает.
4: Да, работает, стоит, и, в общем, да, пускай стоит. восстанавливали его всем миром в 90-е годы. Там совершенно потрясающая акустика. И, например, руководитель кубанского хора Виктор Захарченко, он отдал госпремию всю свою целиком на восстановление этого храма. Там удивительный совершенно звук распространяется. А росписи были спасены в том числе и, ну, как бы советскими людьми, которые эти фрески замазывали. Потому что, скорее всего, они это сделали специально. Это поняли уже реставраторы в 90-е годы. Неаккуратно. Они сделали удивительный раствор. Он называется матота. Это вода плюс 10% масляной краски плюс мыло. Она закрашивает напрочь как бы фрески, но она же является прекрасным консервантом, который очень легко смывается. Поэтому все, что они закрасили, вот все эти фрески потом смыли этот раствор, и они все сохранились, да. И вот это такая удивительная история. Да.
3: Явно занимался кто-то, кто обладал знаниями.
4: Поэтому, когда они это поняли,
3: кого фрески составляли ценность.
4: Скорее всего, да, вот сейчас считается, потому что иначе бы они просто не стали заморачиваться и просто бы маслом замазали, а тогда уже фрески было бы, конечно, не спасти, к сожалению. Вот. Ну, а мы с вами переезжаем в Петербург. В Троицкий, конечно, собор Александра Невской лавры. Видите, понятие Троицы очень важно. Вот две лавры, да, и две, они посвящены Троице. Понятие Троицы, праздник, это очень важно для русской культуры.
3: Кстати, хотел быстро, мы вернемся, заскочим в Москву, в Воронцовском парке, в моем родном и любимом. Там же тоже храм Троицы живоначальный находится. Я его помню, маленький, когда приходил, там руины были, там как раз... Вот чуть-чуть где-то осколочек, по-моему, даже фресок было, потом на моих глазах его восстанавливали, мы там помогали тоже, как могли. Просто тоже вот, тоже храм Женачальной Троицы. Я именно про фрески вспомнил, у меня память.
4: Фрески, да, как наши реставраторы восстанавливают, это в Пскове, когда все разбомбили, корзинами же собирали фрески, потом как мозаику, это труд потрясающий, спасибо им огромное. Итак, Троицкий собор Александра Невской лавры, 18-19 век, классицизм сейчас, да, у нас посвящение. Почему Троица? Потому что Санкт-Петербург у нас заложен в 1703 году 16 мая на Троицу. То есть сам город Санкт-Петербург, он заложен
3: тоже на... Но ведь не случайно.
4: Не случайно, абсолютно. А у этого храма длинная история, именно такая вот, ну, строительство. Потому что первый проект в 1716 году был представлен Доминико Трезини, но он не пригодился. Его отклонили, он никому не понравился. А второй проект в 1722 году немцем Теодором Шверфегером начали строить по этому проекту, но он был неудачный. В 1755 его разобрали. И уже в третий проект русский архитектор Иван Старов при Екатерине II. В 1790 году он был закончен, и туда перенесли мощи Александра Невского. Мы помним, что в 1922 году мощи изъяли, рака уехала в Эрмитаж. Вот, храм вернули в 1956 году верующим, а мощи только в 1989. А рака так и осталась в Эрмитаже. То есть, да, вот сейчас она там еще пока есть. Мраморный иконостас, барельефы очень красивые. И вот с этим храмом тоже связана такая история. В 1918 году тогда наркомом общественного презрения, ну, это соцработа, да, была Александра Калантай, которая подписала
3: слово
4: указ...
3: презрение и презрение, да, похоже.
4: Презрение,
3: поэтому...
4: презрение.
3: Очень хорошо.
4: Издала указ реквизировать помещение, но питерцы встали действительно крестным ходом. Говорят, что собралось буквально до полумиллиона человек. И это был уникальный случай в истории, когда храм отстояли. Указ развернули и ничего реквизировать не стали. Это, правда, только на 15 лет помогло, но тем не менее. Вот тогда питерцы встали единым таким вот, единой стеной. Храм, конечно, очень красивый, там потрясающий некрополь. Там захоронено огромное количество важных для истории русской людей. Например, там Достоевский, Карамзин, Ломоносов, Суворов, Чайковский, вдова Пушкина Наталья Николаевна тоже похоронена там. Александр Сергеевич у нас в Псковской области, в родовой усыпальнице на Пушкинских горах. А вот Наталья Николаевна там вместе со своим вторым мужем. Вот, и поэтому в этом месте, конечно, надо идти. Ну и самое главное, что мы можем сказать про Троицу, да, ну, если не получается пойти в храм, просто подумать о смысле, продумать о единении, о том, что все-таки народ един, что духовно мы едины все во Христе, это самое главное для православного человека, то есть для той веры, которая сопровождала русскую историю на протяжении многих-многих веков. И, соответственно, сегодня у нас опять же вспоминаем родительскую субботу, вспоминаем усопших, понимаем, что для Бога смерти нет. И это вечная жизнь, как и Троица. Поэтому украшаем зеленью, поэтому жизнь вечная. Всех с праздником!
3: С праздником! Спасибо большое, Ольга Хлопонина, доцент Московского гуманитарного университета, кандидат культурологии, была у нас в гостях. Егор Андреевич, до завтра!
5: Да, до завтра!
3: Все, в субботу и в воскресенье, товарищи, не забудьте включить «Маяк» детям!

0: Москве 13 часов. Новости. Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли групповой удар по аэродромам, связанным с украинской армией, а также по объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры. Удар нанесен в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, заявила Минобороны. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, говорится в сообщении. С средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 352 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки «Центр» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожив более 340 военнослужащих ВСУ и 8 боевых бронированных машин. Европейские страны гнут свою линию в украинском конфликте, который имеет мало общего с политическими и военными реалиями. Об этом заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский. Комментируя слова главы МИД Норвегии Эспена Барта Эйде о том, что страны Европы не могут выступать посредниками в переговорах между Россией и Украиной, дипломат отметил: «Европа в данной ситуации, цитата, слишком обобщенный термин, потому что я далек от того, чтобы воспринимать различные высказывания как единую позицию. Из разных европейских столиц звучат разные голоса, в том числе иногда и достаточно здравомыслящие. Но это не означает, что в Брюсселе и ведущих европейских столицах в принципе что-то меняется в отношении России», отметил замглавы МИД Дмитрий Любинский. Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Ризаи заявил, что президент США Дональд Трамп не стремится урегулировать конфликт на Ближнем Востоке путем переговоров, а занимается решением других задач. В пятницу агентство ФАРС со ссылкой на источники сообщило, что заявление Трампа о подробностях возможного соглашения с Ираном – это смесь правды и лжи, цель которой – представить США победителем в конфликте. В частности, Трамп заявил, что Иран якобы согласился открыть Ормузский пролив и не взимать плату за проход судов, тогда как в проекте соглашения формулировки несколько иные, отмечают собеседники издания. Кроме того, источники назвали ложными слова Трампа о том, что Иран согласился уничтожить запасы высокообогащенного урана. Единых требований к внешнему виду выпускников на ЕГЭ нет, тем не менее ученикам следует одеваться сдержанно и отдавать предпочтение форме, которую они носили в повседневной школьной жизни, заявил РИА Новостям глава Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, в пунктах проведения экзамена нет фейс-контроля, однако все должны понимать, что ЕГЭ – это ответственный период в жизни каждого выпускника. Основной период ЕГЭ 2026 стартует уже 1 июня. Участник ЕГЭ или УГЭ, удаленный с экзамена, может в тот же день подать апелляцию о нарушении процедуры проведения экзамена, не покидая территорию школы. Для расследования ситуации привлекаются свидетели и используются видеозаписи с камер наблюдения, сообщает ТАСС. С 2027 года Великобритания будет использовать технологии искусственного интеллекта для определения реального возраста просителей убежища, выдающих себя за несовершеннолетних. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Соединенного Королевства. В ведомстве отметили, что ребенок может выглядеть как взрослый, хотя и не являться таковым, и наоборот. Взрослые мигранты иногда выдают себя за детей, чтобы избежать депортации и воспользоваться преимуществами защиты прав несовершеннолетних. Для помощи сотрудникам миграционной службы внедряется система оценки возраста лица, которая использует искусственный интеллект для определения возраста по фотографии лица, подчеркнули ведомстве. На следующей неделе в московский регион вернется теплая погода. К выходным воздух может прогреться до плюс 27 градусов. В конце недели температура будет чуть выше климатической нормы, примерно на 2 градуса, а дожди ожидаются не сильные. Подробнее о погоде рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Синоптическая ситуация в столичном регионе сегодня обусловится областью пониженного атмосферного давления. В Москве и по области облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ветер в восточной четверти 2,7 метра в секунду. Максимальная температура воздуха плюс 12-15. Показания барометра при этом будут меняться мало и составят 740 миллиметров ртутного столба. В воскресенье характер метеоусловий существенно не изменится, лишь станет на градус другой теплее. Ночью облачно с прояснениями, без существенных осадков, к утру местами возможны очаги туманов. Минимальная температура плюс 5-8. Ну а днем вновь прошумит скоротечный дождь и максимальный термометр покажет плюс 14-17.
0: Неблагоприятные погодные условия сохраняются в южных регионах России. 30 и 31 мая прогнозируется ливни, град, ветер до 22 метров в секунду. В Сочи, Сириусе возможно образование смерчей, сообщила ТАСС соведующая лабораторией гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, на реках возможен резкий подъем уровня воды, местами с достижением опасных отметок. В горной зоне возрастает риск схода стилевых потоков малого объема. В Москве открыт первый в России кинозал для собак Dog Friendly. Для того, чтобы наслаждаться кинопросмотром вместе со своим четвероногим другом, в мобильном приложении или в кассе кинотеатра можно будет забронировать для него бесплатный билет типа «Хвостик». При этом в заказе должен быть минимум один взрослый билет. Для питомцев на креслах находятся пледы, рядом с ними миски с водой и пеленка, а также вкусный корм. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода, ночью кратковременный дождь, днем без существенных осадков, температура воздуха от 15 до 17 градусов. В Москве облачно с прояснениями, кратковременные осадки, днем местами с грозой, температура воздуха при стоящей ночи в городе от 5 до 7 градусов, днем в российской столице максимум плюс 17 градусов, сейчас в городе плюс 14.

0: Итак, вопрос. Отто Бисмарк и прусский милитаризм. Кто первый похвастается своими знаниями?
1: Школьная программа для взрослых. Дорогие друзья, добрый день. Спасибо за то, что приемники и гаджеты настроены на маяк. В эфире школьная программа для взрослых. Меня зовут Игорь Ружейников. Вот вы слышали сейчас, да? Итак, вопрос. Вот интересно, слово «итак» является ли словом-паразитом? Именно о словах-паразитах. У них есть научное название, на самом деле. Просто «паразиты» легче запоминается. Поговорим с нашим гостем в виртуальной студии радиостанции «Маяк», кандидат филологических наук, доцент факультета журналистики Московского государственного университета Надежда Владимировна Смирнова. Надежда Владимировна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну, это, короче, поговорим как бы о словах-паразитах типа.
1: Как бы да, ну вот. Вы знаете, у меня на самом деле есть мое слово. Вы, кстати, заметили, что слова-паразиты в письменной речи появляются не в литературной. Появляются крайне редко. Но у меня есть одно слово-паразит, которую я холю и лелею. И у меня даже в письменной речи, в письмах оно появляется. В письмах, в соцсетях это... Ну, так.
2: Но
1: всегда через запятую.
2: Ну, в моей фразе сразу 5 представлено было наших героев. Ну, это, короче, как бы типа... И давайте разберемся в самом названии, да, почему эти слова называются паразитами. Если из греческого перевести слово «паразитос», то это тот, кто находится рядом с хлебом или пищей. В русском языке есть прекрасное слово «нахлебник». Да? Угу. В то же время паразит – это термин, биологический термин. Я думаю, мы помним из школьной программы, что это некий организм, который живет за счет другого организма, питается его тканями и при этом наносит ему вред.
1: Причем, заметьте, я, знаете, я же за строгую букву биологического закона. Это не симбиот. Он ничего организму не дает, в отличие от симбиота.
2: Да, полезного он ничего не приносит, а вот вред как раз наносит. В переносном значении мы называем паразитом человека, который живет чужим трудом, от тунеядца.
3: А паразиты никогда! Вот.
2: Да. Иногда используют еще один метафорический, да, такой оборот для названия этих слов. Их называют слова сорняки, тоже мало хорошего, да, как бы польза весьма сомнительна этих слов. Интересное название этих слов в английском языке, вот термины, которые там используются, это слова филлеры. Ну, филлер — слово нам знакомое по индустрии красоты. Его перевести дословно, это заполнитель. Возникает вопрос, а что заполняют слова-паразиты? Я думаю, каждому из слушающих пришла в голову мысль, они заполняют паузы. И вот эта их функция, да, о которой мы еще подробно поговорим. И еще одно интересное название, тоже из английской литературы, это слова-костыли. Костыли – это то, что нам помогает. И тут возникает вопрос, так ли уж плохи слова-паразиты? Или у них есть все-таки какие-то и полезные моменты? Вот давайте разберемся в этом. Есть ли что-то хорошее, да, в словах-паразитах, или это только чистое зло? Хорошее слово вроде бы как паразитом не назовут. Может быть, это не совсем точное название этих слов, их можно назвать как-то иначе. Ну, мы уже какие-то примеры озвучили, можно расширить этот список, это и значит, и, грубо говоря, и так сказать, и скажем так, и буквально, и это самое, там, ну и так далее. В речи мы часто произносим слова-паразиты очень быстро, скомканно, можно так сказать, да, пропуская какие-то звуки. То есть вместо «понимаешь» мы можем сказать «понимаешь», там «короче» превращается в «короче».
1: Это ой, самое, скажите, пожалуйста, а вы в советской армии никогда не служили?
2: Нет, не довелось.
1: К счастью. Слово «короче», советская армия была многонациональная. В полку, где я служил, носителей русского языка от рождения было 20%. Вот. Поэтому у 80% главное вступительное слово было вот именно вот такое сокращенное. Короче.
2: Короче.
1: Короче. Короче.
2: Да. И это может отражаться даже в орфографии. Сейчас мы наблюдаем это в интернете, да, поскольку вот это такой микс устной и письменной речи. Вот смотрите, по этой же аналогии, там «так сказать» вместо «так сказать», да, и слово «yes, no», которое мы встречаем очень часто действительно в интернет-общении, это то, во что превратилось естественно. ну, паразитами могут быть не только слова, но и отдельные звуки, я думаю, всем известные, да, это часто мы заполняем этими звуками паузы. И вот интересное высказывание лингвистов: хороший паразит — это короткий паразит. То есть, чем слово короче, тем оно удобнее.
1: Вы знаете, впервые слышу, но поддерживаю всячески.
2: Да, поэтому мы их сжимаем по максимуму, да, вот для таких целей, да, быстрого произнесения. Что же такое все-таки паразит? Потому что если мы посмотрим на перечень этих слов, то все эти слова значатся в толковых словарях и занимают там приличное место. И никаких помет о том, что это слово паразит и его нельзя употреблять, там нет. Значит, слово становится паразитом при каком-то специфическом употреблении. В чем суть этого употребления? Слово теряет свое значение. Оно становится, по сути, бессмысленным. И употребляется не к месту в любой части фразы. Еще существенный момент, что паразитами слова делаются в результате очень частого повторения. То есть они могут повторяться в пределах одного предложения. Мне очень понравилось сравнение: слова-паразиты похожи на языковой тик.
1: Да.
2: Это действительно так. Я как бы считаю, что это платье как бы не для меня. То есть вот это дважды употребляемое как бы в речи, да, это слово спокойно можно изъять. Мы ничего не потеряем при этом, наоборот. Да? Оно станет предложение более ясным, более четким.
1: Я прошу прощения. У меня, Надежда Владимировна, у меня к вам интимный личный вопрос. Скажите, пожалуйста, а вы филфак МГУ заканчивали?
2: Нет, педагогического университета.
1: Неважно. Я знаю, когда появилось «как бы» и «где». Слово «как бы» появилось в середине 80-х на филфаке МГУ. Примерно в то же самое время, когда в филологине, ну, так получилось, что девушек там больше было, появилось слово «эфти». То есть мы в буфете постоянно слышали: дайте мне как бы вот эти эфтих пирожков. Мы были просто поражены, а потом сами стали так говорить. То есть МГУ так заговорил. Это был...
2: Вторая
1: половина 80-х, да.
2: Ну, заметьте, оно до сих пор популярно.
1: Да,
2: не теряет своих позиций.
1: Да,
2: да. Одно из топовых слов, можно сказать. Мы о нем потом еще отдельно поговорим, оно того заслуживает. Чем объясняется употребление в речи слов «паразит»? Ну, самая такая распространенная версия, что это маленький словарный запас. То есть вот человек слабо владеет языком, и отсюда возникают слова «паразиты». Но на самом деле это не так. То есть мы можем встретить слова «паразиты» и в речи очень образованных людей. Да, профессура тоже страдает словами-паразитами. Можно понаблюдать за собой каждому из нас, да, и заметить, что какие-то слова, да, у нас проскальзывают. Вот сейчас я свое слово «паразит» вам выдала, это слово «да». Вот заканчивая фразу...
1: Не-не-не,
2: да,
1: это безобидно абсолютно. Есть слова-паразиты и словосочетание «паразиты», которые высокообразованные люди используют сознательно. Я готов привести такие примеры. То есть меня, честно говоря, они высаживают... Как только человек... начинает говорить «разумеется», мне хочется сказать: это не «разумеется», это требует доказательств. Или «как всем известно», знаете, сразу Довлатов вспоминается. «Как всем известно, Атлантида находилась на месте затонувшей Лемурии».
2: Это еще и средство манипуляции такое.
1: Да, конечно, журналистская
2: как
1: манипуляция.
2: Как спорить со всеми, этого нельзя сделать, конечно. Ну вот интересное наблюдение: преподаватель русского языка как иностранного наблюдал за собой и заметил, что он очень часто употребляет в речи слово «понимаешь, понимаете». И задумался, почему. И понял, что это обусловлено вот спецификой работы. Когда ты работаешь с иностранной аудиторией, ты постоянно спрашиваешь, есть ли понимание, да? Ждешь подтверждения от этой аудитории. А потом оно просто перенеслось уже в обыденную речь, и вот там оно, конечно, неуместно, потому что явно его понимают, говорящие на русском языке, прекрасно. Сейчас давайте определимся, в чем вред паразитов, это вроде бы очевидно, и в чем их польза. Вот это менее очевидно, мне кажется, но более интересно. Вред паразитов. Ну, кто участвует в общении? Два, как правило, коммуниканта, да? Два собеседника. Один говорит, другой слушает. Вот давайте задумаемся, кому паразиты причиняют больше вред? На самом деле слушающему. Потому что он вынужден вот эти бесконечные так сказать, да, выслушивать. Они его отвлекают от основного содержания речи. Вот просто приведу пример собственной жизни. Да? У нас пришла заменять математику учительница, и она постоянно говорила слово «так». Мы не слушали абсолютно, что она нам говорила про новую теорему. Мы в тетради галочками отмечали каждое произнесенное слово «так». И к концу урока их набралось около 300. Вот это все, что мы вынесли, собственно, из этого урока.
1: Знаете, сегодня 60 лет исполнилось, по-моему, сегодня великому русскому филологу Пауку Сергею Троицкому. Он специально меняет слова «паразиты» в своей речи. Самое его распространенное не слово словосочетание «паразит» было «так сказать». Он вставлял после каждого слова «таскать», «таскать», «таскать». Вот. Вел в моду, да, даже, знаете.
2: Мы, да, осознанность – это вообще главный механизм борьбы со словами-паразитами.
1: Конечно.
2: Чтобы бороться с врагом, надо знать его в лицо. Кроме того, слова «паразит» – они такие слова-разоблачители. То есть они могут выдать низкий уровень речевой культуры говорящего. Ну, например, слово «значить». Еще с таким произношением, да? «Значить». Да, лучше от него избавляться как можно скорее. Теперь давайте порассуждаем, а в чем же польза слов паразитов? Почему они, в общем-то, и не паразиты, потому что они вот этой нахлебнической деятельности, по сути, не ведут. В чем нам помогают слова паразиты? Мы говорим прежде всего о том, кто произносит высказывания, да, вот о говорящем. Чем они ему полезны? Во-первых, они обеспечивают связность речи. Мы с помощью этих слов связываем части высказывания, отмечаем, где начало, да, где конец, связываем свои мысли. Ну, вот наблюдая за студентами, преподаватели отмечают, что очень часто студенты начинают свой ответ с такого оборота. Дело в том, что это такой зачин, да, и он очень представительный.
1: Да.
2: Дело, да, я сейчас вам расскажу и дальше, что я об этом думаю.
1: Или, знаете, ужасная вещь, самое главное, дорогой, это не самое главное, да. А завершают.
2: Да, завершать словом «вот». То есть, как бы такой итог, да? «Вот». То есть, я вот завершил это «вот». А в речи преподавателей, тоже интересное наблюдение, очень часто используется слово «соответственно». «Соответственно» — такое красивое слово, да, которое действительно вот логическую мысль какую-то показывает нам. А вторая их роль, положительная, да, о которой мы уже говорили, мне кажется, она самая очевидная — это заполнение пауз. Вот вы сказали, что крайне редко встречаются слова «паразиты» в письменной речи. Это понятно почему. Потому что там у нас есть время на обдумывание. А в устной речи его нет. Речь спонтанная. И часто мысль движется быстрее, чем слово. Мы ищем слово, у нас возникает пауза, и мы ее заполняем вот этими «ну», «это самое», «в принципе» и так далее. То есть да, они обслуживают нас в этом смысле очень хорошо. Кроме того, действует закон универсальной экономии речевых усилий. Человек не любит напрягаться. Если он может как-то здесь сэкономить свои потуги, соответственно, он это делает. Ну вот, показательно слово «короче». Вот я что-то говорю, «короче», и я детально ситуацию уже не описываю. Ты и так поймешь, зачем напрягаться. Или «в общем» тоже очень похожее, да, по смыслу слово «паразит». Или вот такое показательное «ну и все такое». Ну и все такое, то есть я не желаю...
1: И все такое, да, прекрасно.
2: Что ты сам все понял, да. А, кроме того, конечно, слова-паразиты, не все, но многие выражают эмоции. Ну и здесь длинный перечень слов, которые являются заместителями нецензурной лексики.
1: Я вот, вы знаете, вот прямо вы когда сказали «выражают эмоции», я так сразу и так замер.
2: Да, ну кто-то, собственно, обходится и без заместителей, да, ну понятно, что в некоторых сферах это просто табуировано, и произнести их мы не можем, но возникают заменители, блин, пипец, капец, ёшкин кот, вспомним, да, любовь и голуби, когда Раиса Захаровна говорит,
1: да,
2: это даже пикантно, ёшкин кот,
1: да.
2: Там ёперный театр и так далее. Ну вообще много очень слов заместителей нецензурной лексики, вспоминается вот Довлатов, да, с его описанием колоритнейшего грузинского деда, который говорил очень мало, но буквально одно слово приводил...
1: Одно слово, и только потом до него дошло, что это за слово, которое доносилось со дна оврага. Знаете, у меня была в университете была знакомая девушка, которая сознательно и очень смешно боролась с табуированной лексикой, и у нее была такая фраза «паразит». «О боги Олимпа!» Она заменяла короткое хлесткое слово перед началом предложения. «О боги Олимпа!» Прекрасно.
2: Ну, тут действительно просто перечень огромный, да. Я думаю, все заинтриговали. С Довлатовым слово это звучало как «абономат». Да?
1: Именно, именно. То есть последний раз это доносится со дна оврага. И только спустя...
2: Когда Дима отправился в последнее путешествие.
1: Да, именно.
2: Да. Ну, здесь, конечно, возникает вопрос культуры речи, потому что экологи, да, борцы за чистоту языка, говорят, что это слова-загрязнители, от них надо избавляться. С другой стороны, они действительно способны передавать большой спектр эмоций, и слово «блин» — это одно из самых частотных слов, если понаблюдать, да, за его употреблением в речи.
1: Да, да.
2: Действительно, весь спектр эмоций. Радость, удивление, досада, злость, что угодно можно передать с помощью этого слова. Поэтому здесь есть и положительные моменты, и отрицательные. Понятно, надо учитывать ситуацию общения. То есть в определенных ситуациях они абсолютно неуместные, да, и от них надо, конечно, избавляться. Вы пришли на собеседование, если вы будете перемежать свою речь там блинами, да, и ешкиными котами, то вряд ли вы, соответственно, искомое место получите. Еще один важный фактор, который влияет на употребление слов-паразитов, это их психотерапевтическая роль. Понятно, что человек – существо социальное, он существует в обществе, он вынужден общаться с другими людьми, и он себя как-то хочет позиционировать в этом обществе, а у него могут быть какие-то проблемы, да, и, соответственно, вот эти сомнения, неуверенность он может компенсировать с помощью вот этих слов. Вот мы уже неоднократно упоминали слово «как бы», да, но вот пример из реального ток-шоу «Мужское и женское». Героиня рассказывает о своей нелегкой любовной истории, она говорит, я как бы с ним встречалась, он меня как бы бросил. Вот это как бы, может быть, это как-то было и не так.
1: Показать, это нормальное состояние, показать себя, ну, может быть, в более выгодном виде и, в общем, как бы сгладить ситуацию.
2: Это нормально. Это нормально, действительно. Ну и плюс еще такая важная их роль – это установление контакта с собеседником и поддержание этого контакта. Ну, например, идет диалог, вы хотите в него вмешаться, и тут очень хорошо использовать слово «кстати». «Кстати, вот у меня такая мысль возникла», да, или там «слушай».
1: «Слушай»,
2: да. Другое дело, да, что «слушай» ты сказал раз, а потом начинаешь повторять его бесчисленное количество раз, хотя вас уже слушают. Еще интересный момент, вот включение в диалог – это слово «нет». То есть вы как бы перебиваете собеседника и говорите, что у вас есть свое мнение на этот счет. Тут как раз вот тоже.
1: Это под запретом должно быть вообще.
2: Тут подключается и психологический фактор, да? Вот мы говорили о неуверенности, а здесь наоборот, может, это излишняя уверенность. То есть вот
1: знаете,
2: мое мнение правильное.
1: Моя жена, умнейший человек, филолог по образованию и серьезный, в отличие от меня, журналист, лет 20 меня отучивала вступать в разговор со слова «нет». Все, это все, коннотация негативная. Если я говорю «нет», это значит, я не согласен с мнением собеседника, даже если я с ним согласен. Я просто хочу его дополнить, показать, что я умнее, и поэтому я начинаю со слова «нет». Нет, не так, слушай. Или «слушай» тоже плохое слово. Вот.
2: Кстати, очень похожее по функции на самом деле.
1: Да.
2: Вот ты что-то говоришь, а на самом деле все.
1: Да.
2: Очень интересно называть людей, вот люди типа на самом деле, такие гиперреалисты. То есть они лучше знают, как устроены
1: окружающий мир,
2: чтобы им есть что сказать по этому поводу.
1: Я всегда боролся с собой. Каждый раз, когда у меня вот-вот слетит с языка «на самом деле», я заменяю «как мне кажется».
2: Это, кстати, одна из методик борьбы со словами-паразитами.
1: Ну,
2: то есть, когда вы их уже отследили и знаете своих врагов, один из советов – заменяйте их синонимами.
1: Да.
2: Ну вот, соответственно, да, там на самом деле можно сказать «в действительности», «действительно», «без сомнений», «вправду», «безусловно», «конечно». Огромный перечень слов, которыми их можно заменить. Да? Ну, еще раз давайте вернемся к слову «как бы». Все-таки очень показательное слово, и оно содержится в словаре русского языка толковом. Написано, что это ситуация сравнения одного с другим, и там эта частица абсолютно уместна. Да? Вспомним Тютчева, когда весенний первый гром, как бы резвясь, играя, грохочет в небе голубом. То есть мы действительно сравниваем его, там, не знаю, с развеселившимся ребенком. А вот те примеры, которые мы приводили, там это слово неуместно, чем его объяснить. Многие связывают это с такой русской философией. То есть это философия неопределенности. Русские люди избегают каких-то очень категоричных формулировок. То есть даже на вопрос, когда ты придешь, мы говорим не «приду в 7», да, а там «часов 7», да, там, «в 6-7» и так далее. То есть вот такой уход от четких критериев абсолютных, да? А кто-то рассматривает эту частицу как бы как такой аналог неопределенного артикля. В русском языке артикля нет, но вот такой вариант представлен.
1: Вот. И мы как раз, когда разбирали филологинь из филологического факультета, мы как раз сделали вывод, что это неопределенный артикль.
2: Да, но другое дело, что он употребляется не только перед существительными, но и перед глаголами, и вообще...
1: Ну, так получилось, так получилось, да. Вы знаете, к сожалению, время заканчивается. Я сейчас вспомню, ну, словосочетание «паразит» в общем уместно, но без этого словосочетания не звучит. Потом приносит и гитару, и запищит она, а дальше идет. «Бог мой, приди в чертог ко мне золотой». И Пушкин не мог без этого обойтись.

0: в Москве 13:30.
1: Новости.
0: Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В ответ на террористические атаки на гражданские объекты на территории России вооруженными силами нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по военным аэродромам, объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Все цели атаки достигнуты, подчеркнули в министерстве. Кроме того, были поражены пункты временной дислокации киевского режима иностранных наемников в 148 районах. Минувшим вечером и ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Ровно, Николаеве, а также в части Запорожской области, подконтрольной противнику. В нескольких регионах страны объявляли воздушную тревогу. США продолжает морскую блокаду иранских портов, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о ее прекращении, заявил военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Ризаи. Президент США Дональд Трамп 29 мая заявил, что морская блокада иранских портов будет снята. В четверг корпус стражи Исламской революции заявил, что нанес удар по американской военной базе, с которой, по данным Тегерана, был атакован объект в районе иранского города Бендар-Аббас. По данным Bloomberg, системами ПВО Кувейта удалось перехватить иранскую ракету, однако обломки упали на авиабазу. Около 5 человек получили легкие травмы. Ирану также удалось уничтожить один ударный беспилотник американской армии МКУ-9 «Риппер» и серьезно повредить еще один. Стоимость каждого из них составляет около 30 миллионов долларов, отмечает Bloomberg. Ученикам первых классов не будут ставить оценки для поведения, а детям с ограниченными возможностями здоровья оценки будут выставляться с учетом особенностей психологического развития и состояния здоровья. Соответствующий приказ Минпросвещения опубликован на портале правовой информации. Контроль за соблюдением обучающимися правил внутреннего распорядка, в том числе за соблюдением дисциплины на учебных занятиях и правил поведения в организации, будет вестись педагогическими, а также иными лицами, на которых возложены соответствующие обязанности. Они также могут выставлять оценки за поведение обучающихся по следующей шкале: образцовое, допустимое и недопустимое. Положение настоящего образца не распространяется на обучающихся первых классов, говорится в приказе Минпросвещения. В Госдуме рассказали, что плановая проверка газового оборудования в квартирах не должна быть внезапной. Служба обязана минимум за неделю предупреждать жильцов о плановой проверке газового оборудования в квартирах, рассказал об этом ТАСС глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. «Обычно информацию размещают в подъезде и общедомовых чатах», сказал депутат. По его словам, как правило, стоимость плановой проверки уже включена в тариф на содержание жилья. Поэтому жильцам не нужно оплачивать ее дополнительно, пояснил парламентарий. Не пустить специалистов в газовые службы для плановой проверки нельзя, но они должны предъявить удостоверение и прийти в тот день, который указан в объявлении, отметил Клунов. Дистанционные мошенники в своих схемах обмана начали использовать легенды о компенсации за ущерб от стихийных бедствий и проверке качества товаров. Об этом ТАСС рассказали в пресс-центре МВД. Ведомства отметили, что задачей мошеннических колл-центров в сложившихся условиях становится не только хищение денег, но и установление психологического контроля над людьми для их дальнейшего использования в преступной деятельности. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра ожидается облачная погода, ночью кратковременный дождь, днем без существенных осадков и до 17 тепла. В Москве завтра облачно, с прояснениями, кратковременные осадки, днем местами с грозой. Температура воздуха, предстоящую ночью в городе, от 5 до 7 градусов. Днем в российской столице столбики термометров могут подняться до 15-17 градусов.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футболист Константин Тюкавин готов сыграть в ближайших матчах сборной России. Об этом заявил его агент Алексей Сафонов. Ранее главный тренер команды Валерий Карпин перед спаррингом со сборной Египта заявил, что игрок испытывал небольшую боль. Также Сафонов добавил, что если бы повреждение было глобальным, то Тюкавина отпустили со сборов. Футбольный Ростов продлил контракт с нападающим Тимуром Сулеймановым. Срок нового соглашения рассчитан до 2030 года. Предыдущий договор истекал летом 2029. В минувшем сезоне форвард провел 33 матча, на его счету 4 гола и 1 результативная передача. Футбольные крылья Советов предложили новый контракт полузащитнику Амару Рахмановичу на 2 года. О потенциальной сделке сообщило издание «Спортэкспресс». Сам 32-летний боснеец тоже якобы желает остаться в самарском клубе. В сезоне 25-26 игрок забил 6 мячей и сделал 1 голевую передачу в 29 официальных встречах. Прямо сейчас теннисистка Диана Шнайдер в третьем раунде Ролан-Гарос соревнуется с украинкой Александрой Олейниковой. Пока идет первая партия, счет 2-4 в пользу оппонентки. Баскетбольная НБА попробует сохранить Андрея Зубкова и Евгения Воронова. Столичный клуб уже предложил лидерам продлить договоры на следующий сезон. Бронзовый призер Олимпиады, капитан НБА Воронов выступает здесь с момента вступления клуба в единую лигу. Обладатель Еврокубка Зубков провел в московской команде 2 года. «Локомотив Кубань» обыграет «Зенит» в борьбе за бронзовые медали баскетбольной единой лиги. Так считает бывший председатель правления железнодорожников Анатолий Мещеряков. Серия до 3 побед стартует 1 июня в Санкт-Петербурге. По его словам, конечно, все будет зависеть от настроя. Функционер заявил, что игрокам важно не уехать в отпуск раньше времени. Хоккеист Никита Дишковский продлил соглашение с петербургским СКА, сообщает пресс-служба клуба. Новый контракт 23-летнего нападающего рассчитан до конца сезона 26-27. Предыдущий договор истекал 31 мая. Форвард с учетом плей-офф провел за команду 71 матч в прошедшем сезоне и набрал 24 очка. Он выступает в системе СКА с 15 лет. 4 года назад Дишковский выиграл Кубок Харламова с молодежной командой петербуржцев. А у меня на этом все. Удачи!
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войне.

0: Дорогие друзья, давно прошло то время, когда надо было говорить «ямщики довезут». Географию неплохо бы знать. Вот о географии мы и поговорим вместе с нашим уважаемым гостем. Виртуальной студии радиостанции «Маяк», преподаватель географии домашней школы под названием «Интернет-урок», а также школы номер 1498, что на Мичуринском проспекте, Михаил Михайлович Волков. Михаил Михайлович, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Всем здравствуйте.
0: Михаил Михайлович, а скажите, пожалуйста, вот если кому-то не хватит нашей страницы по географии, где можно вас увидеть, почитать, ознакомиться с вашими мыслями?
1: Да, конечно, у нас очень много информации, это географический клуб «Интернет-урок» в Телеграме, если получится, так и называется географический клуб «Интернет-урок», но там уже ссылочки дальше будут и на «Макс», и на ВК. Поэтому присоединяйтесь, там много всего интересного по нашей любимой науке географии.
0: Спасибо огромное, обязательно присоединимся, и меня поддерживают очень многие наши радиослушатели. Вы знаете, у нас тема заявлена, которая требует дополнения. Звучит она так: кто соседствует с Россией? Но у слова «Россия», ну, в обиходе, два значения: государство Российская Федерация и субъект Российской Федерации. Я так понимаю, что мы будем говорить о государстве.
1: Да, конечно, про государство и наших соседей. Хотя мы знаем, что границы России вроде как и нет, но все же про соседей мы поговорим сегодня.
0: Давайте.
1: Ну, собственно, с чего начнем? Надо разобраться, сколько же у нас там соседей и вообще какова протяженность границ. На самом деле границы, общая протяженность российских, это огромное число. Почти 61 тысяча километров, в том числе по суше, то есть на материке проходит более 22 тысяч километров, то есть, ну, 61 тысяча километров – это полтора экватора, чтобы вы понимали.
0: Ну да.
1: А стран соседей у нас 18 штук, это вместе морские и сухопутные, мы сегодня про них поговорим отдельно, но в целом 18 стран соседей – это самое большое количество среди всех стран мира. Вот, и, соответственно, есть страны, с которыми, понятно, если мы вспомним карту, какие-то очень длинные границы у России, а с кем-то совсем коротенькие. Ну вот, например, сразу, наверное, наш радиослушатель вспомнит, что самая длинная граница с Казахстаном, почти 7600 километров, сейчас про нее чуть попозже скажу интересные моменты, а также с Китаем и Монголией. Вот, три страны азиатские на юге у нас от России. И с ними самые длинные границы. И вот по поводу как раз границы России и Казахстана, это самая длинная беспрерывная граница. Потому что, если мы вспомним, это самая длинная граница, все-таки, будем честны, между Канадой и США. Но там-то она прерывается, потому что штат Аляска отдельно от основной части штатов. Ну, и да. Поэтому она прерывается. А с Казахстаном у нас не прерывается, она сплошная.
0: Ну, собственно говоря, и с Китаем прерывается, потому что там Монголия вмешалась.
1: Да, там Монголия вмешалась, на самом деле там еще Алтай вмешался,
0: Алтай,
1: мы сегодня уже об этом
0: конечно.
1: Поговорим.
0: Да,
1: но у нас бы даже если не вмешивались, но эта граница с Китаем у нас была бы короче, чем с Казахстаном или конечно. Там США и Канада. Ну вот такой тоже интересный момент. А самая короткая граница... Многие думают, что с Норвегией, но это тоже...
0: Нет, с Литвой же.
1: Да. Нет, еще
0: как
1: короче
0: нет?
1: есть.
0: Еще вот, короче?
1: Видите? Да, ну-ка. На самом деле самая короткая граница с КНДР, с Северной Кореей, всего лишь 17 километров
0: да.
1: по реке.
0: Да.
1: Вот когда на карту смотрят, кажется, с Норвегией или там с Литвой очень коротенькая, но особенно с Норвегией она извилистая. Поэтому она получается длиннее. А с КНДР, в Северной Корее, она, ну, по сути, прямая, там как речка течет, вот по ней границы проходят. Поэтому она получается всего лишь 17 километров, остальные границы России с другими странами намного-намного длиннее получаются. Ну, у нас есть и морские соседи, чисто морские, так скажем, потому что понятно, что с той же, например, Литвой у нас и с Северной Кореей есть и морская граница наряду сухопутно, да, из той же Норвегии. А вот в Японии и США у нас только морские границы. Да, в Тихом океане, через проливы,

0: получается, хоть Штаты находятся в западном полушарии, но у нас с ними самая восточная граница через Берингов пролив. Тоже многие забывают, потому что там на карту когда смотришь, иногда не видно кусочка США, они там в углу, так скажем, потому что полушарие уже другое начинается. Но со Штатами у нас есть морская граница. Вот. Еще интересно, что, опять-таки, мы сегодня разбираем, наверное, ошибки некоторые географические, когда там спрашиваешь детей или какие-то квесты проходят, конкурсы, многие думают, что у России есть граница с Турцией, да, она кажется, она близкой страной.
1: Вот, вы знаете, вы с языка сорвали. Знаете, вот есть такие две страны, которые сейчас являются главными пограничными странами с Россией. Это шутка такая. Знаете, какие? Армения и Турция. Знаете почему? Потому что самое удобное сообщение с миром на самолете через Стамбул или Ереван.
0: Да, если мы возьмем еще, опять-таки, говорить про политику, геополитику границы, то тут еще экспорт и импорт товаров, да, добавить, то тут, наверное, еще можно приплюсовать и Киргизию, да, в нынешних ситуациях, потому что тоже очень многие перемещают товары у нас через Киргизию, а если мы берем ваш пример с самолетами, то, наверное, мы еще, наверное, граничим условно, да, подчеркиваю, с Эмиратами.
1: Конечно. Кстати, насчет Киргизии. Вы не представляете, сколько полтора месяца назад на переходе в Верхний Ларс я видел машин с киргизскими водителями. Ну, просто они через Грузию и через Россию гонят машины в Киргизию. Вот так вот. Удивительно.
0: Ну, да. То же самое и с армянскими номерами, та же история. Ну,
1: это кстати, тоже...
0: Армения хотя бы рядом,
1: да,
0: а Киргизия это вообще в Средней Азии, совершенно другое место. Ну вот, поэтому все-таки напомню, что с Турцией у нас нет непосредственных границ. Это не так, да, то есть напрямую мы не граничим. Нас разделяют Абхазия, потом Грузия, и только потом идет Турция. Так еще международные воды, поэтому хоть Турция находится по другую сторону Черного моря, но мы не граничим с Турецкой Республикой напрямую.
1: Да.
0: То есть по международным правилам такого у нас нет. Но вот еще какие интересные границы можно разобрать. Ну, с Эстонией, например, да? На западе у нас граница с этой республикой проходит по озерам и рекам. И на карте тоже очень хорошо видно. И там прям граница проходит по крупным озерам. Псковскому, Теплому, Чудскому. И вот это одна из самых, так сказать, водных границ. Это на суше происходит.
1: Я вас, упаси Господь, не поправляю. И именно по теплому. Большая часть проходит именно по теплому. Это самая маленькая часть из трех озер. Псковское, Чудское и Теплое.
0: Да. Потому что Псковское и Чудское, да, они намного больше. Но вот получается, граница у нас озерная там. Ну, это считается как суша. Потому что, я напомню опять-таки географию, озера – это воды суши. Это не история с Японией
1: абсолютно.
0: И США, где у нас океан пролива, это воды суши. Поэтому считается как граница на суше. А по поводу Алтая, да, начали говорить. На самом деле, тут еще интересный момент. На Алтае Россия граничит сразу с несколькими странами. Мы начали говорить про Китай, кроме этого, там и Казахстан, там и Монголия. И вот на Алтае у нас сходятся сразу четыре страны. Получается, Россия, Казахстан, Китай и Монголия вот в центре горной системы.
1: И в этом очень большая беда. Целый квест восхождения на гору Белуха. Потому что часть маршрута проходит по территории Казахстана. Это
0: да, там есть такой момент. И еще на карте опять это не видно, тоже, если, так сказать, приблизить или уточнить, у нас получается там разделены Казахстан и Монголия. То есть между ними вот это вот, о чем вы сказали, кусочек Китая вторгается, и он граничит с Россией. Получается, маленький кусочек разделяет Казахстан и Монголию, они не граничат, хотя их граница совсем рядом в горной системе находится, но между ними встрял Китай, который уже вышел к России, поэтому у нас есть граница с Китаем и на Дальнем Востоке, и вот на Алтае. Тоже многие про это забывают. На самом деле, тоже, опять-таки, если мы берем Китай, есть такой интересный город Благовещенск. Я думаю, многие о нем слышали. Вот. Это город, административный центр Амурской области. Ну, понятно, в честь реки Амур. И это мало того, что административный центр на Дальнем Востоке, он непосредственно находится на границе с Китаем. Это единственный
1: административный, да,
0: центр, да, на границе. Да, главный город в регионе, который находится на границе. То есть по другую сторону Амура, там 850 метров примерно, уже находится китайский город Хэйхэ.
1: Хэйхэ.
0: Вот если, да, да, радиослушатели у нас вобьют, там граница Китая, где Благовещенск, там много будет фотографий. С одной стороны, то есть китайской или с российской.
1: Мы не будем заострять внимание на сравнение этих двух фотографий, того берега и этого. Но, дорогие друзья, посмотрите. Знаете, у меня приятель как-то раз поехал в Хайхэ через Благовещенск и ночевал в Благовещенске. И говорит в гостинице женщине: у вас, говорит, чайник сгорел. Ну, говорит, что же вы хотите? Китайский. Ну, то есть после... А на следующее утро он оказался в Хайхэ, понимаете? Это очень смешно.
0: Ну да, есть такой момент. Но тут опять-таки просто там фонарики все цветной разноцветной высотки со стороны Китая, а у нас все-таки немножко другая цивилизация. Мы тоже с вами в каком-то радиоэфире об этом говорили, что наш Дальний Восток – это, по сути, так скажем, более европейская цивилизация. Хотя, ну, по, да, другую сторону, азиатская, там, буддийской, по-разному можно назвать, совершенно другое. Вот приезжая там в Владивосток, приезжая в Благовещенск, они просто видят совершенно другой мир. Хотя вот эта граница рядышком, мир рядышком, да, но это совершенно другое с точки зрения архитектуры, поведения, облика в целом.
1: Все другое.
0: Тоже вот об этом надо говорить.
1: Уважаемый Михаил Михайлович, давайте мы с вами прервемся ненадолго, вернемся через полторы минуты.

0: Маяк. Что скрывает антипригарное покрытие? Подкаст «Корпорация зла». Тефлон. В это воскресенье, 16 часов. И в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Воспитание души.
1: Почему же нам нужен другой человек? И очень важно, какой другой человек нам нужен? Казалось бы, легче всего ответить так. Нам нужен такой человек, который похож на нас. Мне нужен такой человек, с которым было бы легко говорить, и который был бы совсем такой, как я. Бесспорно, такое желание во мне все время живет, и поэтому я всегда хочу своего собеседника как бы подчинить себе, уподобить себе. Это, между прочим, источник семейных конфликтов. Когда мы с нажимом стараемся друг друга уподобить себе. Это и есть источник конфликтов национальных. Когда нам кажется, что если кто-то думает иначе, чем мы, то нам это даже как-то оскорбительно или же плохо для нас. Но мы убеждаемся на историческом опыте, что если идеальный собеседник совсем такой, как я, то зачем он мне нужен? Зачем мне нужен тот, кто всегда со мной согласен? Зачем мне нужен тот, кто ничем от меня не отличается? Я фактически останусь в одиночестве. Я только буду как бы перед зеркалом.
0: Юрий Михайлович Лотман. Литературовед, культуролог. Основатель собственного научного направления. Один из виднейших гуманитариев 20-го столетия. Программа для взрослых.
2: Михаил Михайлович, а можно я расскажу о границе российской, которая вроде как есть, но вроде ее и нет. Маленький кусочек границы. Можно?
3: Даже нужно, а потом я добавлю еще пример.
2: Хорошо. Отлично. Значит, ну, у нас с Грузией и по Большому Кавказскому хребту, и по Казбеку, в общем, с русской стороны, просто так, не зарегистрировавшись в погранотряде, на погранзаставе, ты не поднимешься. Строго, причем даже если ты находишься вдалеке от границы с Грузией, ну там два дня пути и все. Это я говорю про выход из Баксанского ущелья. То есть там до Грузии идти всего ничего. Вот. Вот. А с грузинской стороны, если ты, допустим, хочешь перейти через Казбек и спуститься в Северную Осетию, ты регистрируешься только у гражданских, регистрируешься в высокогорном приюте Метео. То есть пограничной регистрации не существует из Грузии в Россию. Другое дело, если ты, у тебя штамп, что ты оказался в Грузии, а потом вдруг внезапно оказался в России, это является нарушением визового режима, и в Грузию тебя больше не пустят. Откуда вас... То есть, взошел из Грузии и спустись опять в Грузию. То есть, граница вроде как есть, но вроде как ее и нет. Но вроде она есть. Вот так.
3: Ну, да. Видите, все бывает очень строго. По поводу такого тоже необычного момента, вот мы всегда смотрим на карту, видим территорию России, да? Вот, я хотел сказать про город Байконур и космодром Байконур, который вместе образует комплекс одноименный, который Россия арендует, как известно, у Казахстана. Аренда до 2050 года. И на период аренды комплекса Байконур город в отношениях с Россией наделяется статусом, который соответствует городу федерального значения.
2: Да, да.
3: С особым режимом безопасности и охраны. Тоже такой вот момент. Хотя прекрасно понимаем, что Байконур находится далеко от России, внутри Казахстана.
2: Дорогие друзья, если вот кто не знает, он не всегда был Байконуром. Вообще, само место Байконур находится примерно в 200 километрах от города, который сначала назывался Ленинск. И все долгие годы советские он назывался Ленинск. А Байконуром его назвали, космодром, это для того, чтобы врагов запутать. И знаете, я летал в Ленинск еще во времена Советского Союза. на табло было просто написано «Аэропорт Северный» и номер рейса. И куда этот самолет летит, знали только те, кто на этот самолет грузились. Вот такая была история.
3: Ну да, режим охраны, да.
2: Да, конечно.
3: Сейчас, конечно, не так строго, но все же он сохраняется в определенные моменты.
2: Конечно, конечно, конечно.
3: А по поводу западной границы, у нас это Балтийская коса, там находится самый западный наш пограничный пункт, пограничный состав, это на границе с Польшей, соответственно, в Калининградской области. С одной стороны Польша, с другой стороны Калининградская область, как вы уже сказали, это Литва. Вот. Еще что интересного. Ну, давайте, у нас лето, все хотят отдыхать. И вспомним самый теплый и главный курорт России. Это город Сочи.
2: Да.
3: А, на самом деле, тоже об этом не все задумываются. Город находится непосредственно на границе с Абхазией. И граница, ну, сама линия проходит через речку Псову. То есть, с одной стороны, у нас Сочи уже начался город Российской Федерации, с другой стороны уже Абхазия, другая, по идее, республика. Вот, так что тоже приграничный город. Конечно, не административный центр, как Благовещенск, но все же. А, и, можно сказать, еще интересны два региона. Это Псковская область и Республика Алтай. Почему интересны? Потому что каждый из этих регионов, еще раз, Псковская область и Алтай, граничит каждый сразу с тремя странами. Псковская область с Белоруссией, Латвией и Эстонией. А Республика Алтай, как мы уже говорили, это Казахстан, Китай и Монголия. То есть многие думают, что Калининградская область, там больше всего границ. Мы сказали, там только две границы, Польша и Литва. А тут по три. По три границы стран соседей сразу несколько. Так что такие вот рекорды. На ЕГЭ их любят спрашивать из-за этого.
2: Ну да, можно пролететь, это точно.
3: Да, поэтому, говоря о границах, тут можно и режимы вспомнить, и еще территориальные воды, 200-мильную зону международную, да, в воде, потому что границы-то дальше продолжаются, они не заканчиваются, как вот берег закончился, и вода, это тоже часть принадлежит водного пространства в той или иной стране, вот, и морские границы. Ну, всего, еще раз напомню, у России 18 стран соседей, включая
2: Абхазию. Мне вспомнилась граница одна, опять же, ну, то есть мы знаем, что граница между Россией и Соединенными Штатами идет через Берингов пролив, но часто забываем, что расстояние между территорией американских Соединенных Штатов и Российской Федерации крайне мало, поскольку граница проходит между островами Диомида, а это всего несколько километров. То есть на самом деле от России до Америки всего 4 километра и целые сутки. Потому что там проходит как-то линия перемены.
3: Линия перемены дат.
2: Да,
3: уже другое полушарие. Так что да, вот по поводу границ вообще вот этого, вот эта ситуация с полушариями на Земле, у нас получается очень интересно. Бывают курьезные случаи, в том числе, как вы сказали, там с Грузией, пример. Но будем осторожны, все-таки границы мы не нарушаем.
2: Не надо нарушать. И, дорогие друзья, если вы едете отдыхать в Абхазию через Псоу, не берите с собой иностранный паспорт. Во-первых, для абхазских пограничников он не нужен. А во-вторых, если у вас там появится штамп Абхазии, в Грузии вы больше не появитесь. Это точно, абсолютно. Ну, в общем, если вы собираетесь за границу Российской Федерации, изучите внимательно все. Это вам поможет. Кстати, в Армению, по-моему, до сих пор можно по российскому паспорту летать. Ну,
3: да,
2: летать, если не ошибаюсь. Спасибо большое, Михаил Михайлович. Приходите к нам еще, а мы будем читать ваш телеграм-канал. Обязательно.

0: Москве 14 часов. Новости. Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские военные в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военным аэродромам Украины. Объектам ТЭК, используемым в ВСУ, все цели поражены. Наши военные также уничтожили пункты дислокации формирования ВСУ иностранных наемников в 148 районах. За сутки средствами ПВО сбиты 10 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймерс» и 352 беспилотника ВСУ, говорится в сводке Минобороны. Киевский режим потерял за сутки более 1300 военных. ВСУ также потеряли более 85 боевиков и 3 боевые бронированные машины в зоне ответственности группировки войск «Южная». Противнику нанесено поражение в районах населенных пунктов Николаевка, Алексеева, Дружковка, Артема, Рай-Александровки, Пискуновка, Константиновка и Малиновка ДНР. Сближение Армении с Евросоюзом наносит ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС. Посол России в Армении Сергей Копыркин вызван в Москву для консультации в связи с шагами руководства Армении по сближению с ЕАЭС. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России. Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение и не предлагало членство объединения. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС. При этом страна будет согласовывать свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно. Как отмечал президент России Владимир Путин, Армении стоит как можно скорее определиться с участием в ЕС или ЕАЭС. Тогда возможен путь мягкого и интеллигентного развода. Социальный фонд России с 1 июня начнет принимать заявления на получение семейной выплаты. Технически уже все готово, сообщила пресс-служба Минтруда. Родители двух и более детей с 1 июня по 1 октября текущего года смогут оформить и получить дополнительную поддержку в виде ежегодной семейной выплаты, если среднедушевой доход семьи за 2025 год составил менее 1,5 региональных прожиточных минимумов на человека, а имущество соответствует установленным критериям. Это решение было принято по поручению президента. Подать заявление можно на портале госуслуги или в отделении социального фонда, ранее сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Министр уточнил, что при назначении меры поддержки будут применяться механизмы социального казначейства, то есть в большинстве случаев дополнительных справок не потребуется. После подачи заявления уплаченный в 2025 году налог будет пересчитан по ставке 6%, а разницу социальный фонд вернет гражданину единым платежом. Вооруженные силы США готовы возобновить удары по Ирану, если переговоры по ядерной программе Тегерана провалятся, заявил министр обороны США Пит Хегсет, выступая на международном форуме по безопасности Шангри-Ла в Сингапуре. Хегсет сообщил, что в пятницу разговаривал с президентом США Дональдом Трампом. По словам министра, администрация готова выйти из переговоров, если Иран откажется ограничить свои ядерные амбиции. Заявление главы Пентагона прозвучало спустя несколько часов после совещания Трампа с членами администрации в ситуационном центре, на котором обсуждались дальнейшие шаги на переговорах с Ираном. 5-летний ребенок выпал из окна квартиры на 9-м этаже в студенном проезде в Москве. Мальчик госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Предположительно, ребенок на некоторое время остался без присмотра матери, которая вышла из квартиры, подошел к окну, забрался на подоконник и выпал, говорится в сообщении. По факту случившегося проводится процессуальная проверка. В прокуратуре в очередной раз предупредили, чтобы родители не ставили мебель рядом с окнами, чтобы малыш не мог забраться на подоконник или подойти к открытому окну. На следующей неделе в московский регион вернется теплая погода. В конце недели температура будет чуть выше климатической нормы, примерно на 2 градуса. Однако осадки по-прежнему возможны. В Москве сегодня сохраняется прохладная погода, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Синоптическая ситуация в столичном регионе сегодня обусловится областью пониженного атмосферного давления. В Москве и по области облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ветер в восточной четверти 2,7 метра в секунду. Максимальная температура воздуха плюс 12-15. Показания барометра при этом будут меняться мало и составят 740 миллиметров ртутного столба. В воскресенье характер метеоусловий существенно не изменится, лишь станет на градус другой теплее. Ночью облачно с прояснениями, без существенных осадков, к утру местами возможны очаги туманов. Минимальная температура плюс 5-8. Ну а днем вновь прошумит скоротечный дождь, и максимальный термометр покажет плюс 14-17.
0: На большей части Европейской России первый летний месяц прогнозируется теплее обычного, заявили в центре погоды ФОБОС. В эпицентре перегрева окажутся Средняя Волга и Черноземье. Здесь температурный режим будет на 2-3 градуса выше нормы. Исключение составят лишь южные широты. В этой части русской равнины будет преобладать погода в рамках климата или немного прохладнее его. А вот за Уралом, наоборот, зона холодной аномалии охватит северную часть Сибири. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода, ночью кратковременный дождь, днем без существенных осадков и до 17 градусов тепла. В Москве облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем местами с грозой. Предстоящую ночью в городе похолодает до 5-7 градусов, днем столбики термометров могут подняться до 15-17 градусов. Атмосферное давление будет расти, составит 744 миллиметра ртутного столба. Сейчас в городе плюс 15.

«Маяк». Школьная программа для взрослых. Дорогие друзья, вот и пришло то время, когда можно похвастаться своими знаниями. Причем не надо никакой доске выходить, просто связаться с нами. Нет ничего проще, поверьте. Пришлите слово «игра» и не забудьте указать свой номер телефона, потому что мы только в одном мессенджере ваш номер телефона видим. А в тех мессенджерах, которыми вы сейчас активно пользуетесь, номер телефона мы не видим. Вот. Пришлите просто слово «игра» и номер телефона на наш номер. Опять же, мы принимаем сообщения с любых мессенджеров, а наш номер 8-967-103-5533.

0: Школьная программа для взрослых.
1: Да, слово на испанском. Знаете, если вы собираетесь посетить страну, где говорят на испанском, ну, прежде всего, Испания и страны Латинской Америки, большинство из них, может показаться, что главные слова в этих странах, это, допустим, там, dos или uno, или tres, cerveza, por favor. На самом деле, главное знание обязательность латиноамериканцев и испанцев, главное слово – это маньяна. Но мы сейчас будем использовать другое, причем даже не испанское, а латиноамериканское слово «vámonos». Переводится на русский как «погнали». С Георгием из Брянска. Георгий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Игорь.
1: Вас пугают вопросы по химии?
2: Да вроде нет.
1: Ну, это хорошо. Меня-то пугают, на самом деле. Потому что у меня с химией беда. Но что такое активные молекулы, я знаю. Что такое активные молекулы?
2: Именно молекулы?
1: Именно молекулы. Нет.
2: Не ионы, а молекулы.
1: Этот термин употребляется по отношению к молекулам. Активные.
2: Да, не затрудняюсь. Если не вот, ионы, то активные, конечно, их активность выше.
1: Они всегда активны. Ионы всегда активны.
2: Да.
1: Активны,
2: а молекулы? Значит,
1: а молекулы не всегда.
2: Но молекулы не всегда, но вещества, которые активные.
1: Нет.
2: Вот в отношении других веществ.
1: О, Георгий, в правильном направлении мыслите. Здесь как раз эта связь с молекулами другого вещества. Как вы думаете, чем активная молекула может отличаться от неактивной молекулы? В неактивной нет?
2: Молекулы.
1: Ну вот скажите, давайте с другой стороны зайдем, Георгий, с вашего позволения.
2: Ага.
1: Для того, чтобы состоялась химическая реакция, что нужно? Прежде всего.
2: Нужны исходные вещества, которые вступают в реакцию,
1: А почему они вступают в реакцию?
2: Например, не надо.
1: Например, ничего не объясняет.
2: Это точно. Если молекула входит, начну, с вашего позволения, входит металл, и другое вещество тоже содержит металл, но в первом веществе металл более активный, и они, получается, там замещение этих двух металлов.
1: Понимаете? Это пример. Что значит более активный?
2: Так.
1: Георгий, все очень просто.
2: Металл, который, наверное, легче отдает электрон.
1: Это объяснение механизма. Все гораздо проще. Да. Это объяснение механизма. Что нужно для того, чтобы произошла химическая реакция? Прежде всего, очень простой физический термин. Нужна избыточная энергия. В данном случае энергия связей. Активные молекулы – это молекулы, которые этой избыточной энергией обладают. Понимаете? Они обладают избыточной энергией. И если этой избыточной энергии достаточно для участия в химической реакции, химическая реакция происходит. Если этой избыточной энергии недостаточно, реакция не идет.
2: Да, так, наверное, да. Это такое наиболее общее объяснение, согласен.
1: Оно не то, что наиболее общее, оно единственное. Для того, чтобы вещества вступили в химическую реакцию, нужна избыточная энергия. Без избыточной энергии, которая превосходит превосходит определенный уровень, химическая реакция не идет. Вопрос по русскому языку. Есть такое слово, у него есть значение архаичное, оно сейчас практически не используется. И есть общеупотребимое, используется, но редко. Что такое начетничество? Начетничество. Да,
2: сейчас оно употребляется мало, оно там употреблялось, я знаю, в работах Ленина, он упоминал. Так, а...
1: Вы знаете, Ленин, Ленин употреблял очень много слов, значение которых он себе очень плохо представлял, судя по его работе «Империализм и империокритицизм». Так что давайте мы лучше на него ссылаться не будем.
2: Не будем.
1: Не лучший, не лучший пример для знатока русского языка. Смотрите, вообще изначально это слово религиозное. В нашей религиозной практике это слово ушло после так называемого раскола. Потому что это слово употребляли старообрядцы. Начетничество – это начитанность в Священном Писании. Вот. Но это слово не в этом, после раскола, после Никона, оно не в религиозной практике оно не употребляется, насколько я знаю. Это слово старообрядческое. Но в светской речи мы его употребляем. Это очень просто. Это строгое следование догмам. Это некритичность. Вот. Начетничество – это, в общем, неразборчивость в познании. Вот строгое следование догмам, и все. Вот. Идет от старообрядческого начетничества, но у него было... У старообрядцев у этого слова была положительная коннотация, а когда это слово вышло в светский язык, оно приобрело коннотацию отрицательную. Хотите вопрос по физике? Очень простой. Ну, да, правда, конечно. Очень простой.
2: Конечно.
1: Что такое работа? Ну, простой вопрос. Я же обещал простой. Ну, правда, простой?
2: А, да, обещали. Работа, механическая работа.
1: Любая.
2: Ну, если механическая работа, это сила на перемещении создает работу.
1: Не обязательно абсолютно.
2: Ну, это да, частные силы на
1: частный
2: перемещение.
1: Случай. Нет, это
2: всегда создает работу, сила на перемещении.
1: А что такое работа? Вы знаете, вы это знаете наверняка, Георгий. Просто это настолько простой вопрос из школьного курса, что, разумеется, то есть он настолько простой и очевидный, что ответ забывается. Работа, конечно, конечно. Работа – это такая величина, которая характеризует преобразование энергии из одной формы энергии в другую форму. Это величина, которая характеризует преобразование энергии из одной формы в другую. Вот и все.
2: Ясно.
1: Мы просто это, понимаете, Георгий, мы просто это очень быстро забываем. Особенно, вы знаете,
2: да, это как-то...
1: какие-то
2: как-то
1: более сложные вопросы остаются в голове, да. А вот такие простые, базовые, экзамен сдали в школе и напрочь забыли. Ну, работа что такое? Работа – это работа. Вот. А на самом деле, где-то глубоко-глубоко у нас это в мозгах все-таки, я надеюсь, остается. Георгий, спасибо вам огромное, большой привет вашему родному Брянску, Брянской области. А у нас Михаил. Михаил, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Михаил, хотите вопрос по мировой художественной культуре,
3: а? Я, Владимирович, не откажусь.
1: Ой, вы знаете, только давайте, с вашего позволения, вот мы сейчас сделаем паузу, и сразу после новостей спорта мы с вами свяжемся, и будет у нас наш личный Бамонос.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об именах существительных. Примеры нас ждут интересные и довольно сложные. Первый представит Олег Осипов, эксперт программы «Ассамблея автомобилистов».
2: Кстати, о дешевизне. Самый дешевый автомобиль, как известно, по-моему, долларов 400 он стоил.
1: Кстати, о дешевизне прозвучало не кстати, ведь в слове «дешевизна» ударение всегда падает на третий слог, поэтому должно быть «кстати о дешевизне». Следующее слово, на которое хотелось бы обратить внимание, прозвучало в программе «Физики и лирики» от ведущего Александра Пушнова.
3: Ну да, кстати, когда говорят, если вот, например, хитрый прищур, да, то уже имеется в виду то, что прищуривается,
4: мышцы,
3: а это
4: конечно,
3: вне,
4: Базаров
3: вне
4: прав.
1: Не прищур, а прищур. Ударение в этом слове ставим на второй слог. Да там его и оставляем во всех формах. Только прищур, прищура, прищуре. Ну и далее переходим к следующему примеру от ведущего Сергея Стилавина. Вот что он сказал.
5: То есть, понимаешь, система мышления, она даже на программном уровне зашифрована.
1: Мышление неверно. Правильно, мышление. Ударяем второй слог. Кстати, раньше допускалась двойная норма ударения в этом слове. Но сейчас вариант Сергея считается устаревшим, а литературная норма только мышление. Следующий пример представит Елена Пономарева, гостья утреннего шоу.
6: Там проходит несколько трубопроводов по территории Косово, которые считаются стратегически важными.
1: Трубопровод. Неверно. Правильно, трубопровод. Ударение в этом слове ставим на последний слог и ориентируемся на исходный глагол. Проводит. Проводит трубопровод. И разберем последний пример. Кстати, приятный, потому что ошибки там нет.
7: Буквально первые символы, где-то и обереги, украшения, амулеты были еще за несколько веков до нашей эры найдены.
1: Обереги – это правильно, но норма в этом слове изменилась, вернее, дополнилась вторым вариантом. Раньше допускалось ударение только на первом слоге – оберег, а сейчас возможны два варианта – оберег и оберег. Приятное послабление. И на этом наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами, но ненадолго. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: квартиру сниму на суточный рост.
1: Роботы добрались до наших кошельков. Умные алгоритмы уже управляют миллиардами на бирже. Это повод для беспокойства или шанс для обычного инвестора? Присоединяйтесь к эфиру на радиостанции «Маяк» во вторник, 2 июня с 9 до 10 утра в шоу «Стиллавин и его друзья». Вместе с экспертом управляющей компании «Финам-менеджмент» Юлией Савиной разберемся, почему роботы в портфеле – это не страшно, а выгодно. Узнаем, как работают торговые алгоритмы, могут ли они действительно давать доходность выше рынка и как зайти в алгоритмические фонды без миллиона в кармане. Роботы захватывают мир и портфели инвесторов. Включайте «Маяк». Расскажем все самое интересное.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

«Маяк». Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Москве 14:30.
1: Новости.
0: Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли групповой удар по аэродромам, связанным с украинской армией, а также по объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры. Удар нанесен в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, заявила Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 352 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки «Центр» за сутки заняли более выгодные позиции, уничтожив более 340 военнослужащих ВСУ и 8 боевых бронированных машин. Противнику также нанесено поражение в районах населенных пунктов Водяны, Антоновка, Белецкая, Сергеевка, Новоалександровка, ДНР и Новопавловка Днепропетровской области. Пенсии работающих пенсионеров с 1 августа будут увеличены на сумму заработанных за 2025 год индивидуальных пенсионных коэффициентов, но не более чем на 3 балла, сообщила РИА Новостям член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Часть россиян, между тем, досрочно получат пенсии в июне в связи с празднованием Дня Победы, простите, Дня России. Выплаты за длинные выходные будут перечислены до 11 июня включительно, сообщили в пресс-службе соцфонда. Уточняется, что досрочный график выплат коснется всех видов пенсии, включая страховые, социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. В почтовых отделениях большинства регионов также досрочно доставят выплаты за праздничный день 12 июня. Казахстан выразил готовность принять на хранение запаса иранского обогащенного урана, если США и Иран договорятся по ядерной проблеме Тегерана. Об этом Financial Times заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его словам, такую позицию Астана обозначила во время его встречи с президентом Казахстана Касым Жомартом Токаевым. В Казахстане уже действует подконтрольный МАГАТЭ банк низкообогащенного урана, поэтому, как отметил Гросси, страна располагает площадкой для безопасного хранения ядерных материалов. Речь идет о 440 килограммов урана, обогащенного до 60%. По оценкам экспертов, при дальнейшем обогащении до 90% этого объема может хватить примерно на 10 ядерных зарядов. Считается, что запасы находятся на трех ключевых ядерных объектах Ирана – в Натанзе, Фардо и Исфахане, по которым США наносили удары в июне прошлого года, отмечает издание. Соединенные Штаты ожидают от своих союзников и партнеров в Азии увеличения расходов на оборону до 3,5% ВВП для усиления сдерживания Китая, заявил в субботу министр обороны США Пит Хегсет, выступая на международном форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. По его словам, существует обоснованная тревога по поводу наращивания военной мощи Китая в Тихоокеанском регионе. При этом министр подчеркнул, что Вашингтон не стремится к ненужной конфронтации в регионе. Хегсет также отметил, что отношения США с Пекином сейчас лучше, чем когда-либо за многие годы, приведя в пример увеличение числа контактов между военными ведомствами. Пострадавшие при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера теперь могут оформить дополнительный оплачиваемый выходной и пятидневный отпуск, сообщает МЧС. Согласно документу, граждане, проживавшие в жилых помещениях в зоне чрезвычайной ситуации всех уровней и столкнувшиеся с нарушением условий жизнедеятельности или утраты имущества первой необходимости, смогут получить дополнительные выходные дни. Соответствующее постановление, разработанное министерством, вносит изменения в Трудовой кодекс, которые вступят в силу уже с 1 сентября. В нем отмечается, что для получения указанных дней на выходных необходимо подать заявление работодателю. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС Санкт-Петербурга, завтра облачно, ночью кратковременный дождь, днем без существенных осадков и до плюс 17 градусов. В Москве облачно с прояснениями, кратковременные осадки, днем местами с грозой, ночью от 5 до 7, днем в столице потеплеет до 15-17 градусов.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Прямо сейчас теннисистка Диана Шнайдер в третьем раунде Ролан-Гаррос соревнуется с украинкой Александрой Олейниковой. Наша спортсменка победила в первой партии 7-5, во втором сете пока 1-1. Клубы российской футбольной премьер-лиги начали подготовку к новому сезону. Чемпион страны «Зенит» в ближайшее время закроет сделку по приобретению Филиппа Аугуста. Крылья Советов намерены сохранить Амира Рахмановича, а Ростов продлил контракт с Тимуром Сулеймановым. Подробности у Егора Новикова.
2: «Зенит» в ближайшие дни завершит трансфер нападающего Трабзонспора Филиппа Аугуста. Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 18 миллионов евро, плюс еще 2 в виде бонусов. Также Трабзонспор получит от клуба из Санкт-Петербурга процент от последующей продажи 22-летнего форварда. Турецкие СМИ, между тем, узнали детали личного контракта Филиппа Аугуста с «Зенитом». По их данным, соглашение бразильца с чемпионами России будет действовать до лета 2031 года. И за каждый сезон он будет получать 3 миллиона евро. 500 тысяч из них – это бонусы за результативность. Теперь осталось лишь дождаться официального подтверждения перехода Филиппа Аугуста в «Зенит». Крылья Советов очень хотят сохранить в составе Амара Рахмановича. За продление сотрудничества выступает и сам боснийский полузащитник. Здесь осталось утрясти детали. Крылья уже положили на стол новый контракт на 2 года. Подробности соглашения – тайна. Остается в своей команде и Тимур Сулейманов. В прошлом году он перешел из «Локомотива» в Ростов. Стороны решили, что союз, как у Пушкина, действительно прекрасен, и подписали новый контракт на 4 года. Другие интересные тонкости договора остались без огласки.
1: Баскетбольный НБА попробует сохранить Андрея Зубкова и Евгения Воронова. Столичный клуб уже предложил лидерам продлить договоры на следующий сезон. Бронзовый призер Олимпиады, капитан НБА Воронов, выступает здесь с момента вступления клуба в единую лигу. Обладатель Еврокубка Зубков провел в московской команде 2 года. «Локомотив Кубань» обыграет «Зенит» в борьбе за бронзовые медали в баскетбольной единой лиге. Так считает бывший председатель правления железнодорожников Анатолий Мещеряков. Серия до 3 побед стартует 1 июня в Санкт-Петербурге. По его словам, конечно, все будет зависеть от настроя. Функционер заявил, что игрокам важно не уехать в отпуск раньше времени. Хоккеист Никита Дишковский продлил соглашение с петербургским «СКА», сообщает пресс-служба клуба. Новый контракт 23-летнего нападающего рассчитан до конца сезона 26-27. Предыдущий договор истекал 31 мая. Форвард с учетом плей-офф провел за команду 71 матч в прошедшем сезоне и набрал 24 очка. 4 года назад Дишковский выиграл Кубок Харламова с молодежной командой петербуржцев. У меня на этом все. До новых встреч!

0: возможностями здоровья станут гостями театра, чтобы увидеть симфоническую сказку Сергея Прокофьева «Петя и Волк». «Петя и Волк» – одно из самых известных произведений Прокофьева, созданное специально для знакомства юных слушателей с инструментами симфонического оркестра. Ранее чтецами сказки выступали Константин Хабенский, Андрей Мерзликин и Андрей Носков. Имя звездного чтеца этого года организаторы пока держат в секрете. Для многих приглашенных ребят этот концерт станет первым знакомством с великой классической музыкой в стенах одного из лучших театров мира. Это настоящая атмосфера праздника, где искусство помогает верить в чудо. В нашей культуре всегда было принято заботиться о ближнем. Не для отчета, а по зову совести. Этот концерт возвращает нас к этому культурному коду. Лучшая сцена, лучшая музыка, личное участие людей, от которых зависит культурная жизнь всей страны. Они показывают миллионам людей за пределами зала, что благотворительность может быть сильной, красивой и абсолютно обязательной для любого зрелого общества, отметил вице-президент общества «Рыбаки и охотники», актер, юморист, телеведущий Вадим Галыгин.
1: Маяк. Школьная программа для взрослых.
2: Друзья, продолжается школьная программа для взрослых, но прежде чем продолжить нашу викторину с Михаилом, я же обещал сразу после новостей спорт, ну, еще короткой рекламы, не могу не ответить нашей радиослушательнице Татьяне. Здравствуйте, только что ведущий «Маяк Москва» в передаче «Про границы», не знаю его фамилию, да уж ладно, с федерального радиоканала сказал вредную глупость. Вредная глупость – это оскорбление, ну, у нас принято оскорблять дистанционно. В том, что если у вас в загранпаспорте штамп пересечения границы Абхазии, вас не пустят в Грузию. Пересекая границу несколько раз в неделю уже больше 10 лет по загранпаспорту. Печать об этом не ставилась никогда. Относитесь, пожалуйста, внимательно к непроверенной информации. Так-то даже опровержение всех уже и касается. Уважаемая Татьяна, Абхазия в одностороннем порядке. Последний раз она это подписала в январе 25 года. Постановила не ставить штамп в загранпаспорте россиян, которые пересекают погранпереход, вот этот мандариновый, через ПСОУ. Вот, в одностороннем порядке. Наши вроде тоже в одностороннем порядке, это строго нигде не прописано. В гражданский паспорт вообще запрещено ставить штампы. В Абхазию можно попасть по гражданскому паспорту. Зачем вы ездите по загранпаспорту, совершенно непонятно. Но это касается только нормальной работы границы, если не введен специальный режим. И это касается именно вот этого погранперехода. Что творилось в Ермоловке несколько лет назад. Что касается «не пустят в Грузию». Если вдруг у вас будет стоять паспорт о пересечении абхазской границы с российской стороны, то есть о пересечении российской границы в Абхазию, в Грузии это считается уголовным преступлением. Это нарушение пересечения границы Республики Грузия. В лучшем случае вас не пустят в страну при пересечении, допустим, авиаграницы. Это в лучшем случае. Но в худшем наказание за незаконное пересечение границы Грузии – это 2 года тюрьмы. Ну или колонии, я уж не знаю. Вот так вот. Все очень просто. Еще раз, дорогие друзья, если вы собрались проводить это лето в Абхазии, не надо по загранпаспорту ездить. Точно такая же история в свое время была с Арменией. Когда длился Карабахский конфликт, Армения разрешила летать именно по паспорту общегражданскому, пересекать границу в аэропорту, для того, чтобы потом можно было оказаться в турпоездке в Азербайджан. Вот. Потому что если... Ну, что долго рассказывать? Это совсем недавно было. Так что, Татьяна, не надо по загранпаспорту ездить. Вдруг изменится режим внезапно, и вам на российской стороне в загранпаспорте поставят штамп о пересечении этой границы. Ну, хотя, с другой стороны, может, вам Грузия неинтересна. Михаил, здравствуйте еще раз.
3: И снова здравствуйте.
2: Слушайте, Михаил, а вы знаете, что такое... Это вопрос по мировой художественной культуре. А вы знаете, что такое капелла? Причем капелла с точки зрения архитектуры, а не с точки зрения музыки.
3: Капелла – это, скажем так,

0: Ну, строение понятно.
1: Хором.
0: Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Это слова родственные, конечно, вообще произошли от одного корня. Там могут не петь. Знаете, капелла может быть такая маленькая, а они, как правило, боятся, что хор там не поместится. Я сказал, не с музыкальной точки зрения, а с архитектурной. Что такое капелла?
1: Хочется сказать что-нибудь с колоннами.
0: Это не обязательно совершенно.
1: Так, ну с крыши-то точно.
0: Это точно. В Италии дождь идет. Иногда даже снег.
1: Ну, подсказывайте лучше.
0: Смотрите, ну, капелла, это какое-то строение культовое.
1: Ну, христианское, естественно.
0: Ну, разумеется, ну, конечно,
1: Вот. Две позиции угадал. Крыша и христианская, культовая. Так.
0: Ну, в чем... Давайте так, в чем...
1: Нет.
0: Ну, если там кто-то похоронен, то да.
1: А, то есть можно и похоронить, да?
0: Ну,
1: церковная.
0: Ну, конечно же. Ну, капелла, да. Вот, собственно говоря, если не ошибаюсь, последнего папу похоронили не в Ватикане, а в одной из капелл за пределами Ватикана. Последнего папы. Угу.
1: Так. А еще подсказку можно?
0: Да, вы знаете, ну это церковь. Ну в чем отличие от церкви?
1: Ну... Вроде как часовня, что ли?
0: Вот я, ждал этого. Слушайте, скажите, пожалуйста, ну это вопрос, конечно, интимный, но вы человек нерелигиозный, да?
1: Ну, это интимный вопрос.
0: Да, я не был... Хорошо, извините, пожалуйста, еще раз прошу прощения. В часовне алтаря нет. В православной часовне нет алтаря, понимаете?
1: Нет, и в капелле нет.
0: А в капелле есть?
1: А в капелле-то что ж такое-то?
0: Капелла...
1: Чем она отличается тогда от... Да?
0: От церкви. Ничем. Размерами и все. Размерами. Mm-hmm. И как правило, капелла – это не отдельно стоящее здание. Это отдельная церковь в отдельном пределе, пристроенная к церкви. То есть, я почему этот вопрос задал? Потому что у нас часто переводят и трактуют слово «капелла» как «часовня». Но дело все в том, что в часовне, в православной, нет алтаря, и, соответственно, литургии там нельзя служить. То есть часовня – это неполноценный храм. Ну, наверное, можно.
1: Ну да, неуместное слово.
0: Ну как, литургию там нельзя служить. Алтаря нет, все. Понимаете?
1: А в
0: капелле, пожалуйста, вот, поскольку там алтарь есть. То есть, строго говоря, капелла – это... Маленькая церковь, причем, не, как правило, это не отдельно стоящее здание. Есть большой храм, а у него есть... Знаете, у нас вот вариант капеллы – это домовая церковь. Потому что в домовой церкви есть алтарь, и там можно служить литургии. Угу. Вот. А в часовне нет.
1: Теперь ясно.
0: И последний... Слушайте, сложный вопрос... Простой вопрос по спорту или сложный вопрос по географии? Выбирайте, Михаил.
1: Давайте оба.
0: Оба, хорошо. Сложный вопрос по географии. Самая удаленная от центра Земли точка. Ну, то есть, это гора. Вершина какой горы? Самая удаленная... А что бы я спрашивал?
1: Не знаю.
0: Ну, это неинтересно. Удаленная от центра Земли. Понимаете, Михаил? Земля, она...
1: Да.
0: Она не шарообразная.
1: Она приплющена с полюсов.
0: Да.
1: То есть это какой-нибудь Килиманджаро.
0: Вы знаете, Килиманджаро находится от центра Земли дальше, чем вершина Эвереста. Вот, как ни странно. Несмотря на то, что Килиманджаро довольно низкая гора. Но это не Килиманджаро.
1: Так.
0: Я рассказал сложный вопрос. Не, ну, вы знаете, я вас не буду мучить, потому что здесь можно или знать, или не знать. Это вот вычислить невозможно.
1: Да, или перебрать все девятитысячники, да, как-то.
0: Какие девяти? Восьмитысячники.
1: Восьми, да.
0: Нет. Вы знаете, это гораздо меньше. Это вулкан в Эквадоре, Чамбурасо. Он чуть больше 6000, вот, всего-то. Вот. Но поскольку
1: на 3000 обогнал получается.
0: Нет, ну, вот он не обогнал, наоборот, от подошвы он меньше, чем Эверест, гораздо меньше.
1: Ну, от центра обогнал.
0: А вот от центра он обогнал. Вот.
1: Да.
0: И последний третий вопрос по спорту. Только не торопитесь. Хоккеист, который забил максимальное, самое большое количество шайб в официальных матчах. Самый результативный хоккеист мира. По официальным матчам. Могу подсказку дать.
1: Давайте.
0: В России играл какое-то время, но недолго.
1: Не Овечкин? Не Овечкин.
0: Я же сказал, не торопитесь. Овечкин довольно долго играл в России. Я же сказал, не торопитесь. У Овечкина рекорд НХЛ.
1: Это известный вопрос, да. Но в хоккеистах, честно говоря, не силен.
0: Могу подсказать. Во-первых, он играет до сих пор. Он выступает за клуб, которым владеет. Это во-первых. Во-вторых, а в-третьих, он славянин.
1: Славянин, в смысле, не россиянин. Ну, то есть
0: не россиянин, нет, не россиянин.
1: Ох.
0: Вот это великий Яромир Ягр. Самое большое количество забитых шайб. Спасибо вам большое, Михаил.
2: Маяк. В это воскресенье утром. Хочу все знать.
3: Начнем с игры «Озадачник». В следующем часе решим олимпиадные задачи по биологии. В 11 утра поговорим про летний лагерь и узнаем, как тренировать самостоятельность. И в полдень в цикле «Математика на все 100» поговорим про планиметрию, векторы и простейшие уравнения, из чего состоит первая часть ЕГЭ. В субботу и в воскресенье не забудьте включить «Маяк детям».
2: С 9 утра. Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
4: Видео с тем, как артист поет, очень хорошо продают его концерты. Когда слушатель видит, как человек поет вживую, у него намного больше потом мотивации прийти к нему на концерт. И тем, у кого хороший голос, классное исполнение, могут сделать несколько роликов на телефон, и это может действительно очень сильно помочь в сборе концерта.
2: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Сивумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Маяк. Школьная программа для взрослых.
0: Дорогие друзья, что-то у нас, вот знаете, ни одной слушательницы не было, но сейчас Ирина этот пробел восполнит. Ирина, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Ирина, скажите, пожалуйста, а у вас какие-нибудь есть предпочтения по предметам? Не стесняйтесь.
5: Русские обществознания.
0: Обществознания
5: не было еще.
0: Обществознания у нас нету, вы знаете. А вот с русским языком давайте сейчас что-нибудь придумаем.
5: Давайте.
0: Так, сейчас у меня тут решил компьютер зависать. Ну ничего, мы сейчас его победим с вами быстро. Кстати, а почему вы сказали обществознание? У вас такая любовь к этому большая?
5: Да нет, на просто. Самом деле... Сын школьник, вот у него с ним лучше всего получается с этим предметом.
0: Так это он, это же не вы.
5: Ну да, это не я, не
0: это,
5: я,
0: да. Да, понимаете, наши дети знают больше, чем мы.
5: Это
0: есть,
5: да.
0: Есть такое слово в русском языке, точнее не есть, а было. Это архаизм. Как вы думаете, что могло означать слово «осьминник» через два «н»? Осьминник.
5: Осьминник?
0: Осьминник. Через букву «и» и два «н» и дальше опять «и» и «к». Осьминник. Можно догадаться.
5: Это про ось?
0: Нет, нет, это не про ось. Ну, слушайте, Ирин, вот скажите, пожалуйста, а вам ничего не говорит такое слово, как осемь?
5: Осень?
0: Осемь. Осемь. Михаил, последняя буква, точнее, предпоследняя.
5: Восемь, мне говорит.
0: Правильно, совершенно справедливо, потому что раньше, да. Раньше восемь – это было осемь. Поэтому осьминник – это как-то связано с числом восемь.
5: Что-то для чего-то, что-то из восьми частей, либо для восьми…
0: Это восьмая часть хлеба, прежде всего.
5: Восьмая часть хлеба.
0: Вот. Восьмая часть хлеба, иногда слово «осьминник» употреблялось при разделе барских земель, при выделении крепостным крестьянам, там, выделение осьминника. Иногда земля, но, как правило, это восьмая часть хлеба. Хлеб, его удобно резать на восемь частей. Вот, тем более, буханки-то были такие здоровые. Такие. Восьмая часть – это довольно много.
5: Да.
0: Слушайте, а вы не знаете, это вопрос по биологии, Ирина, какой самый маленький орган у человека? Самый маленький,
5: маленький орган.
0: Да, самый большой – это кожа.
5: Аппендицит какой?
0: Нет, не аппендицит. Нет. Он маленький-маленький, вы знаете, вот, это такая железа, вот, железа меньше, как правило, меньше грамма весит. Очень важная, очень нужная.
5: Очень нужная, она
0: высоко. Высоко, она высоко находится, очень высоко. Такая маленькая, знаете, как
5: это
0: горошина.
5: Она в мозге где-то,
0: в
5: да?
0: В мозге,
5: она?
0: Да, да.
5: Да.
0: Ну вот что там может быть такое маленькое в мозге, без чего, конечно, знаете, жить гораздо хуже.
5: Ну, я... Гипофиз.
0: Отлично, прекрасно.
5: Да?
0: Именно, конечно.
5: Нет, я... Надо же.
0: Да, гипофиз. Это гипофиз. Так, и последний, третий вопрос. Вопрос, конечно, по астрономии, казалось бы, он сложный, казалось бы, но на самом деле все это на слуху. Но это вопрос даже не по астрономии, а по исследованиям космоса. Скажите, пожалуйста, как называлась в истории человечества самая большая, ну, самый большой ракетоноситель, который отрывался от Земли?
5: Вообще не моя тема. Самый большой.
0: Самый большой. Самый. Я почему говорю, что это все на слуху? Это неделю назад произошло.
5: Не, ну...
0: Это Starship.
5: Что?
0: Starship, да, он взлетел 23 мая. Это самый большой в истории человечества, самый большой, самый массивный, самый мощный ракетоноситель. Ну, на самом деле, ракетоноситель называется Super Heavy, сам корабль называется Starship, и все вместе, вот вся эта многоразовая транспортная система космическая называется Starship, система Илона Маска. Вот. Большой прорыв, между прочим, в освоении космоса. Вам большое, вам успехов, успехов не только в прослушивании радиостанции «Маяк», но успехов в воспитании сына. Хотя если, у вас же сын, вы сказали, да? Вот если школьник сын, это счастье великое, честное слово. Вот у меня вчера дочь как раз последний звонок отгуляла. То есть у меня больше учеников, детей нет. Вам завидую. Спасибо большое, Ирина. Спасибо огромное. Дорогие друзья, спасибо тем, кто сейчас постарается дозвониться по телефону 8495-728-7171. Не просто так, а с целью. Мы напоминаем, что с 11 по 13 июня в Московском концертном зале «Заряди» пройдет уникальный цикл выступлений, который посвящен 135-летию со дня рождения Сергея Сергеевича Прокофьева. Так вот, 12 июня в 2 часа дня публика услышит знаменитую классическую симфонию, а также музыку из балета «Золушка» и сказку, симфоническую сказку «Петя и Волк». Это всемирно известные произведения, где каждый персонаж представлен определенным инструментом оркестра. Это идеальное введение в мир симфонической музыки и для детей, и для взрослых. Подарите себе праздник, первый дозвонившийся по телефону 8495-728-7171 получит, разумеется, два билета.

0: 15 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования ударными беспилотниками по военным аэродромам, объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. Это стало ответом на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, заявили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. За сутки нанесено поражение живой силе техники 7 бригад и 3 полков ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка, Подгавриловка, Маломихайловка, Коломийцы, Днепропетровской области, Тимошевка, Копания и Комсомольская Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 455 военнослужащих, 9 автомобилей и артиллерийское орудие. Мирная жительница получила ранение в результате атаки беспилотника ВСУ в Левговском районе Курской области, сообщил глава региона Александр Хинштейн. По словам губернатора, пострадавшая доставлена в областную больницу. Экипажи противодиверсионных катеров отработали поиск и поражение беспилотников в Финском заливе, сообщили в пресс-службе Балтийского флота. В учениях приняли участие представители техника пограничного управления ФСБ, МЧС и Росгвардии. В частности, бойцы отработали способы ведения огня по секторам в условиях массированной атаки. Иранский парламент в скором времени подтвердит планы Тегерана по контролю над Армузским проливом. Планируется принять соответствующий закон, сообщил один из депутатов. Он отметил, что Армуз – это территориальные воды Ирана и Омана, и только эти две страны имеют право определять, как следует осуществлять управление проливом. Между тем, США продолжают морскую блокаду иранских портов. Несмотря на заявление Дональда Трампа о ее прекращении, заявил военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Ризаи. Накануне президент США объявил, что морская блокада иранских портов будет снята. В четверг корпус стражи исламской революции заявил, что нанес удар по американской военной базе, с которой был атакован объект в районе иранского города Бендер-Аббас. По данным агентства Bloomberg, системам ПВО Кувейта удалось перехватить иранскую ракету, однако обломки упали на авиабазу. Около 5 человек получили легкие ранения. Ирану также удалось уничтожить американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper и серьезно повредить еще один. Стоимость каждого из них составляет около 30 миллионов долларов. США ожидают от своих союзников и партнеров в Азии увеличения расходов на оборону до 3,5% ВВП для усиления сдерживания Китая, заявил глава Пентагона Пит Хексет, выступая на международном форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. По его словам, существует обоснованная тревога по поводу наращивания военной мощи Китая в Тихоокеанском регионе. При этом американский министр подчеркнул, что Вашингтон не стремится к ненужной конфронтации в регионе. Хексет также отметил, что отношения США с Пекином сейчас лучше, чем когда-либо за многие годы, приведя в пример увеличение числа контактов между военными ведомствами. Владельцы магазинов на Елисейских полях в Париже готовятся к беспорядкам после финала Лиги чемпионов по футболу. Продавцы ставят решетки, защитные панели на витрины, окна и двери, передает РИА Новости. Все рестораны и магазины на Елисейских полях будут работать в субботу только до 17 часов. После этого движение по улице перекроют, она превратится в большую пешеходную зону. Ранее глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что власти задействуют более 20 тысяч правоохранителей для обеспечения безопасности в стране в день финала Лиги чемпионов. Из них 8 тысяч будут следить за порядком в Париже и его пригородах. Власти опасаются беспорядков. Сам матч между французским Пари Сен-Жерменом и английским Арсеналом состоится сегодня в Будапеште. Теплая погода вернется на следующей неделе в столичный регион, а в конце предстоящей недели температура будет чуть выше климатической нормы, примерно на 2 градуса. Но осадки по-прежнему возможны. Завтра в Москве сохранится прохладная погода, будет чуть теплее, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В воскресенье характер метеоусловий существенно не изменится, лишь станет на градус другой теплее. Ночью облачно с прояснениями, без существенных осадков, к утру местами возможны очаги туманов. Минимальная температура плюс 5-8. Ну а днем вновь прошумит скоротечный дождь и максимальный термометр покажет плюс 14-17.
0: Неблагоприятные погодные условия сохраняются в южных регионах России. Прогнозируются ливни, град, ветер до 22 метров в секунду. В случае Сириуса возможно образование смерчей, сообщила ТАСС заведующая лабораторией гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, на реках возможен резкий подъем уровня воды, местами с достижением опасных отметок. В горной зоне Сочи возрастает риск схода селевых потоков малого объема. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра без существенных осадков. Днем в северной столице плюс 15-17. В Москве в воскресенье ожидаются кратковременные дожди, местами с грозой. Ночью в городе плюс 5-7, днем 15-17 градусов. Сейчас в Москве плюс 13.

0: Школьная программа для взрослых. Дорогие друзья, все помнят такую фразу, что ток идет по пути наименьшего сопротивления, и каждый представляет себя током. Вообще, поговорим о том, как ток себя ведет в различных средах. Вы понимаете, вот если идеально дистиллированная вода, он себя там ведет несколько иначе, чем в соленой. Проверять не надо. Поверьте, честное слово. Поговорим вместе с нашим уважаемым гостем в виртуальной студии радиостанции «Маяк», преподаватель физики, директор Института содержания методов и технологий образования, лауреат конкурса «Учитель года» города Москвы за 2017 год Антон Александрович Марко. Антон Александрович, здравствуйте, рад вас слышать. Антон Александрович, я опять вас рад слышать. Что-то как-то вот, что-то электрический. Да, электрический ток, вы знаете, как он... А, вот, Антон Александрович, есть вы. Спасибо.
1: Да, здравствуйте, здравствуйте, Игорь, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Ну, давайте про различные среды и тот самый электрический ток, который идет по пути наименьшего сопротивления.
1: Да, я сегодня вот эту тему выбрал, наверное, по той простой причине, что эта тема традиционно изучается в конце учебного года, ей незаслуженно, на мой взгляд, всегда уделяется чуть меньшее внимание, чем самой теме электрический ток. Но начнем, естественно, с небольшого повторения. Нам необходимо сначала вспомнить, что вообще такое электрический ток. Итак, напомню быстро, электрический ток – это явление. Явление упорядоченного движения заряженных частиц. И самое главное, нужно помнить про три ключевых условий, которые необходимы для того, чтобы это явление мы смогли наблюдать, смогли в дальнейшем использовать, изучать и так далее. Итак, три условия. Первый из них – это наличие вот тех самых заряженных частиц, которые внутри того или иного вещества могли бы передвигаться. То есть могло осуществляться вот это упорядоченное движение. Второе – должна быть замкнутая электрическая цепь. Нас сегодня не очень сильно будет касаться этот вопрос. Ну и должно было быть, нечто, что заставляло бы эти частицы двигаться. Чаще всего это, конечно же, электрическое поле, поэтому вот наличие...
0: Ой, поосторожнее вот с этим, а то сейчас слушатели будут спрашивать, что такое электрическое поле и что такое электричество. Здесь вот, поосторожнее
1: поэтому,
0: надо, да.
1: Да, поэтому вот сегодня мы сосредоточимся, на самом деле, на первом главном условии. Это вот на наличии тех самых заряженных частиц. И вот тут начинается самое интересное. Во-первых, явление электрический ток, наверное, очень интересно еще и с той точки зрения, что закономерности этого явления и даже его применение на практике случилось намного раньше, чем пришло понимание того, как на самом деле это явление существует. Да, потому что, например, в металлах, сейчас мы быстро переходим к ним, металлопроводники, той самой частицы, которая является переносчиком электрического заряда, которая обеспечивает явление электрического тока, являются электроны. И вот уникальная ситуация, потому как электрон был открыт намного позже, как частица, изучено, подтверждено ее существование, чем изучено само явление электрического тока. И с этим связано, на самом деле, очень много интересных вещей, потому что, например, мы точно знаем, что направление электрического поля принимается как движение от положительного источника к отрицательному полюсу источника. Но в металлах проводником является частица электрон, она заряжена отрицательно, и мы прекрасно понимаем, что она-то как раз движется от отрицательного полюса источника к положительному, потому что отрицательный заряд притягивается к положительному, отталкивается от отрицательного. Но на самом деле все основоположники изучения электрического тока, хорошо известные нам и Вольта, и Ампер, и Ом, они о существовании электронов, естественно, не знали. И они угадывали, какая частица является переносчиком электрического заряда или электричества. Тогда они вообще говорили, даже термин пока такой еще не вводили. И они наугад решили, что пусть положительная. Вот так получилось, что они в случае проводников не угадали. Но на самом деле, сейчас мы будем с вами говорить, это оказалось не страшно. Итак, металлы или проводники. Там основной частицей, переносчиком заряда, является как раз-таки электрон. Тоже понятно, откуда они берутся. Металлы, проводники имеют особую структуру. Их атомы выглядят следующим образом. На внешней электронной орбите у них есть некоторое количество электронов, в зависимости от того или иного вещества, которые очень слабо связаны с самим ядром. И на самом деле внутри структуры металла можно говорить о том, что эти электроны толком вообще не привязаны к атому, и они как некий газ, как некие частицы находятся в металле, иногда в его толще. Иногда говорят даже, что это некий электронный газ вот такой. Ну и понятно, как только появляется с одной стороны проводника избыток положительного заряда, с другой избыток отрицательного, вот тот самый источник мы подключаем, электрон начинает двигаться. То есть создается упорядоченное движение. Конечно, в процессе движения они сталкиваются с самими атомами, что и создает им препятствие. И это препятствие мы хорошо знаем из школьного курса физики, как некое сопротивление проводника. Вот, собственно говоря, все механизмы, которые здесь работают. Есть интересные эффекты при электрическом токе в проводнике и задачки, связанные с ним. Ну, во-первых, интересный эффект, связанный с тем, что экспериментально установлены электроны во время самого явления электрического тока движутся достаточно медленно. То есть это всего несколько там сантиметров в секунду, на самом деле, их скорость составляет. Но при этом иногда, и даже привычно, школьникам задают задачку. А как же так? Я только нажал на выключатель в комнате, а лампы загорелись на достаточно большом удалении. Вы же говорите, что или скорость электронов маленькая. Да, на самом деле она маленькая. Но надо понимать, что они все мгновенно начинают это движение. Каждый со своего места, ну, в силу того, что как раз электрическое поле возникло практически со скоростью света во всем проводнике сразу. Поэтому вот это первая интересная задачка. Второй факт, он нам тоже сегодня понадобится, это зависимость от температуры. Вот здесь надо четко понимать, что если мы будем металл нагревать, то он и сам будет нагреваться, если по нему протекает электрический ток от всех этих соударений электронов с атомами, то атомы начнут колебаться сильнее. И в этом случае сопротивление будет возрастать. Это важная особенность.
0: И рано или поздно при переходе в другое агрегатное состояние металл станет практически изолятором.
1: Абсолютно верно. То есть если он начнет расплавляться, то есть переход в другое фазовое состояние. Абсолютно верно. Итак, с проводниками более-менее все понятно, мы хорошо привыкли. Следующая среда – электрический ток в так называемых электролитах. Интереснейшая штука – электролитом мы будем называть какой-то раствор или расплав веществ. То есть, самым ярким электролитом, например, у нас может являться солевой раствор или раствор медного купороса. Чаще всего в школе мы, собственно говоря, такие эксперименты проводим. Вот там другие эффекты. Что происходит там? Как только мы создаем на концах электролита с одной стороны избыток там, отрицательного заряда, с другого положительного, или то самое электрическое поле, начинается интересное явление где-то на стыке физики и химии, называемое электролитическая диссоциация. То есть начинается разрыв этих молекул, например, соли, натрий, хлор, на два иона. На ион натрия и на ион хлора. То есть какое-то время происходит вот это разделение. И как только они разделились, мы получаем внутри электролита те самые заряженные частицы, которые становятся источником этого самого электрического тока, точнее переносчиками заряда. Только это уже не электроны, а это ионы. И вот тут интереснейшая штука. Ведь отрицательные ионы будут двигаться от отрицательного полюса источника к положительному, а навстречу им пойдут ионы положительные, которые будут идти от положительного источника полюса источника к отрицательным. То есть в электролите мы получаем как бы два направленных движения заряженных частиц. Отрицательные ионы в одну сторону, положительные ионы в другую сторону. И вот тут мы уже сразу можем вспомнить первооткрывателей, первоисследователей этого явления и понять, что не так уж сильно они и ошиблись на самом деле. Явление электрического тока в электролитах очень интересно, потому что нашло замечательные применения в технике. Это все, что связано с так называемой гальваникой, потому что с помощью вот таких вот процессов электрического тока на полюсах источника, их называют электродами, можно накапливать чистое вещество из этого раствора или расплава. То есть, например, покрывать металлом какие-либо поверхности, то есть с помощью вот такого явления. И у него есть интересная особенность, я про нее уже сказал. Это явление обладает некой инертностью с точки зрения включения. Помните, мы про проводники что сказали? Как только нажал выключатель, лампочка, даже удаленная, практически сразу загорелась. В случае электролита такого не произойдет. Я включу источник, и лампочка загорится только через какое-то время. Уверен, кто внимательно нас сегодня слушал, сразу же поймет, почему. Должно пройти некое время, пока мы получим эти самые ионы. То есть нам нужна электролитическая диссоциация, надо разорвать молекулы на два иона, положительный и отрицательный. Вот это электролит. Предлагаю двигаться дальше. Следующая интересная среда – это электрический ток в так называемых газах. Иногда его еще совмещают с электрическим током в вакууме. Предлагаю рассмотреть вакуум, потому что газ в этом случае достаточно понятен. Вакуум – это, в общем-то, особая физическая среда, в которой как раз-таки никаких частиц нет вообще. И что бы мы там ни производили, возникнуть им неоткуда. Поэтому возникает вопрос, а как же в вакууме может быть упорядоченное движение заряженных частиц? И те, кто задумались, абсолютно правы, потому что для того, чтобы они там появились, нужен какой-то источник. Как добиваются? Эти частицы пытаются откуда-то получить. Один из эффектов, который здесь можно использовать, так называемая термоэлектронная эмиссия. Что там делают? Берут металлическую проволочку и специально пропускают по ней электрический ток. Мы знаем этот эффект. Электрический ток в проводнике. Она нагревается до таких высоких температур, что с ее поверхности как бы начинают испаряться электроны. Вот очень похоже действительно как на явление испарения частиц с поверхности жидкости. Вот это и есть термоэлектронная эмиссия. Эти электроны с поверхности вот этого металла начинают испаряться. А дальше все просто. Мы снова создаем с одной стороны этой вакуумной трубки избыток положительного заряда, с другой отрицательного, так называемый положительно-отрицательный электрод. Здесь они даже приобретают специальные названия катод и анод. То есть отрицательный катод, его как раз ставят около проволочки, и положительно заряженный анод, к которому эти электроны начинают свое движение.
0: По сути дела, то есть вакуум, в общем-то, вакуумом быть перестает.
1: Абсолютно верно, там появляется что-то. Правильно, Игорь, вы говорите, очень интересный эффект, что в случае, например, электрического тока в вакууме, частицами, которые будут осуществлять этот самый перенос электричества или электрического заряда, говорят современным языком физики, вообще могут быть любые частицы. Какие частицы мы туда вбросим заряженные, это могут быть ионы, пожалуйста, за счет некого электролиза уже, например, в газе, то есть электрической диссоциации в газе, то они появятся, и, соответственно, они будут обеспечивать вот это движение. Интереснейшее направление, к сожалению, или к счастью, наверное, развитие техники таково, что этот эффект уходит, наверное, из техники. Мы с вами поколение тех, кто хорошо знает, что такое кинескоп, что такое электронно-лучевая трубка, потому что мы с вами, наверное, пожили в эпоху...
0: Застали,
1: телевизоров,
0: да.
1: Кинескопами. Да. Сегодня, когда мы ребятам пытаемся объяснить об этом применении электрического тока в вакууме, конечно, ребята с недоумением очень часто на нас смотрят, им приходится показывать, и для них этот объект уже такой устаревший. Остается у нас, правда, еще до сих пор приборы в школьных кабинетах, так называемые осциллографы, на основе не цифровые, а вот еще традиционные, на основе электронно-лучевых трубок, по той причине, что действительно на них очень хорошо изучать физические эффекты. Они, наверное, утратили свою жизнеспособность и актуальность с точки зрения физических приборов, но с точки зрения образовательной, так как мы говорим, дидактические ценности, вот те самые электронные осциллографы очень-очень хороши. Уж больно понятно, там, как этот самый электронный луч формируется и как им управлять с помощью специальных конденсаторов, расположенных вдоль движения заряженных частиц. Ну и, наконец, мы переходим к одному из, наверное, самых актуальных явлений электрического тока. Это электрический ток в полупроводниках. Само название уже интересно, мы понимаем, что есть проводники, металлы, есть изоляторы, непроводники, которые не проводят. Что же такое полупроводник? Интереснейшее, собственно говоря, вещество с точки зрения физики, химии, это вещество, которое на самом деле свободными зарядами не обладает в нормальных условиях. Но стоит как-то поменять внешние условия, как-то воздействовать на это вещество, и в нем могут возникать свободные заряды. Ну, как можно воздействовать? Первый самый простой способ, например, этот полупроводник нагревать. Мы уже понимаем эффект, за счет нагревания увеличиваются колебательные энергии частиц, в том числе электронов, связанных с своими атомами. И за счет вот именно этого увеличения энергии электроны могут отрываться от своего ядра, ну, прекращать с ним вот эту мощную связь. И под действием уже электрического поля возникает электрический ток. То есть, обратите внимание, полупроводник ведет себя противоположно металлу. Если в металле, в проводнике при нагревании увеличивается сопротивление движению заряженных частиц, то в полупроводнике обратная ситуация. При нагревании, наоборот, этих электронов становится больше, и там электрический ток усиливается. Поэтому полупроводники с ростом температуры обладают, например, большей электрической проводимостью, их сопротивление падает, в отличие от металлов. Поэтому, когда мы даже говорим, вот классическая техника электронная, сделанная на проводниках, на жаре работает хуже, а наоборот полупроводниковая на жаре работает лучше, а вот с похолоданием с ней как раз-таки все сложнее начинается. Это если мы говорим о полупроводнике, ну, в таком его
0: классическом
1: состоянии, классическом, ну, природном состоянии. Причем тепловое воздействие не единственный эффект, способный дать в нем свободные заряженные частицы. Могут быть эффекты, связанные с его механической деформацией. Я думаю, здесь многие могут, наши слушатели, вспомнить термин пьезоэффекта, да, то есть это все, что связано с тем, что когда мы деформируем полупроводник механически, на него воздействуем, например, сжимаем, скручиваем, как-то сдавливаем, в этот момент тоже могут возникать у него, отрываться эти электроны, и мы получаем как раз-таки свободные заряженные частицы, которые тоже могут участвовать в электрическом токе. Могут быть какие-то иные воздействия, например, самый еще яркий эффект – это световое воздействие, но тут только надо аккуратными быть. Это так называемое явление внутреннего фотоэффекта, внешне хорошо описано законами Столетова, Эйнштейн в свое время за него получил за объяснение Нобелевскую премию. Мы говорим больше про внутренний фотоэффект, когда под действием света вот эти электроны как раз-таки отрываются просто от своих ядер, и полупроводник переходит в такое проводящее состояние, но не излучается своей поверхности электронов, как при внешнем фотоэффекте. Это вот все, что касается такой собственной природы полупроводника. Но химия вместе с физикой позволила сделать нам невероятную вещь. Она позволила подсмотреть внутреннюю структуру полупроводника и выделить в нем возможность следующую. Разделить их на так называемые донорные и акцепторные. В чем идея? Значит, может быть так, что у атома будет избыток электронов или недостаток электронов. И мы как это добиваемся? Мы вынимаем из структуры собственно.
0: Я прошу прощения вас. Вы знаете, вот как обычно, на самом интересном месте. Я требую продолжения. Я уверен, мы продолжим. Спасибо вам огромное.
2: Артистизм без мастерства – это клоунада. А мастерство без артистизма – это просто ремесло. Вадим Эленгрик, музыкант, композитор.
3: Так говорит «Маяк».
4: Реклама.
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+. Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 15:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Средствами ПВО за сутки сбиты 10 управляемых авиабомб, реактивный снаряд «Хаймарс» производства США и 352 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России. Подразделения южной группировки войск за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 5 украинских бригад в районах населенных пунктов Николаевка, Алексеев-Дружковка, Артема, Рай-Александровка, Пескуновка, Константиновка и Малиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 85 военнослужащих, 3 боевые бронемашины, 4 артиллерийских орудия и 13 автомобилей. Украинский дрон ударил по машине села Орловка Белгородского округа. Ранение получил мирный житель, сообщили в региональном оперштабе. Пострадавшего сейчас доставляют в областную клиническую больницу. Несколько американских военных пострадали в результате атаки Ирана на авиабазу в Кувейте, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее сообщалось, что корпус стражи исламской революции в четверг нанес удар по американской военной базе, с которой был атакован объект в районе иранского города Бандер-Аббас. По данным Bloomberg, системам ПВО Кувейта удалось перехватить иранскую ракету, однако обломки упали на авиабазу. Около 5 человек получили легкие ранения. Ирану также удалось уничтожить американский ударный беспилотник МКЮ-9 «Риппер» и серьезно повредить еще один, стоимость как каждого из них составляет около 30 миллионов долларов. Объединенные Арабские Эмираты нанесли десятки ударов по Ирану с начала конфликта на Ближнем Востоке, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, Эмираты координировали свои действия с разведкой США и Израиля, а в числе целей были острова Кешм и Абу-Муса в Ормузском проливе и несколько нефтехимических комплексов. Сами Эмираты ранее отвергли обвинение Ирана в участии в агрессии против Исламской Республики. Дональд Трамп за год набрал около 6 килограммов, выяснила РИА Новости, проанализировав отчеты Шона Барбабеллы, врача президента США. Так, в апреле прошлого года американский лидер весил около 106 килограммов, а в мае этого года почти 108. При этом, как стало известно ранее, по итогам осмотра Барбелла сообщил, что Трамп сохраняет крепкое здоровье, отличное когнитивное состояние и может исполнять обязанности президента США. Как напоминает РИА Новости, американскому лидеру периодически приходится опровергать слухи о своем якобы плохом самочувствии. Трамп настаивает на своем исключительном физическом и умственном здоровье, утверждает, что работает усерднее и больше любого президента в истории США. Небольшой дождь прогнозируется в столичном регионе в последнюю ночь весны, сообщили ТАСС в гидрометцентре. Ночь будет прохладной, в Москве 4-6 градусов, по области плюс 1. Завтра днем воздух в столице прогреется до 17 градусов. По словам синоптиков, в Москве и Подмосковье сохраняется холодная погода с температурой на 3-8 градусов ниже климатической нормы, так как европейская территория России находится в тыловой части малоподвижного атлантического циклона. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве 13 градусов, в Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, завтра без существенных осадков, плюс 15-17.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Россиянка Диана Шнайдер обыграла украинку Александру Олейникову в третьем круге открытого чемпионата Франции по теннису. Встреча завершилась со счетом 7-5, 6-1 в пользу россиянки, которая является 23-й ракеткой мира. Олейникова же располагается на 65-й строчке. По ходу первого сета Шнайдер смогла отыграться со счета 1-4. Теннисистки провели на корте 1 час 43 минуты. Россиянка София Ильтерякова заняла 5-е место в личном многоборье на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Болгарии. Победу одержала немка Дарья Варфоломеев. Россиянка Мария Борисова стала 6-й. Саратовский «Автодор» на своем сайте объявил о расставании с исполняющим обязанности главного тренера Стипа Кулишем по истечении срока действия контракта. Хорватский специалист вошел в тренерский штаб «Автодора» в качестве ассистента перед сезоном 2025-26, а в феврале был назначен исполняющим обязанности главного тренера. Отмечается, что с новым тренерским штабом «Автодор» планирует определиться в первой половине июня. Ростов продлил соглашение с нападающим Тимуром Сулеймановым, сообщается в телеграм-канале футбольного клуба. Соглашение с 26-летним игроком рассчитано на 4 года. Сулейманов является воспитанником московского «Локомотива». Также он выступал за Нижний Новгород. Футбольный клуб «Краснодар» на своем сайте объявил о продлении контракта с рекордсменом по количеству матчей за команду Сергеем Петровым. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года. Будущий сезон станет для 35-летнего Петрова 15-м в составе краснодарской команды. Одним из кандидатов на пост главного тренера минского «Динамо» является Дэйв Бар, сообщает «Спорт-экспресс». Последние полтора года канадский специалист отработал ассистентом Ги Буше в «Авангарде». Дмитрий Квартальнов, возглавляющий минское «Динамо» с апреля 2023 года, покинет команду этим летом. По данным «Спорт-экспресса», специалист станет главным тренером «Локомотива». И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
2: Меня зовут Валерий Лунин, я психолог.
3: Загляни ему в голову и узнай, что там переклинило.
4: Загляни ему в голову. Премьера с понедельника в 21:30 на телеканале «Россия».
5: Загляни ему в голову.
4: Категория 16+.
6: Маяк. Школьная программа для взрослых.
7: Дорогие друзья, после того, как многие в России, да практически вся Россия, отпраздновала последние звонки или просто последний звонок, вопрос уроков, он отодвигается до следующего года. Давайте поговорим, учебного, разумеется, давайте поговорим сегодня о том, сложно или легко отвечать на уроках устно нашим детям вместе с нашим уважаемым гостем. В виртуальной студии радиостанции «Маяк» кандидат педагогических наук, заведующий научно-методического центра социально-гуманитарного общего образования Федерального государственного бюджетного научного учреждения под названием «Институт стратегии развития образования» Илья Анатольевич Лобанов. Илья Анатольевич, здравствуйте, рад вас слышать.
8: Добрый день, Игорь, добрый день, уважаемые радиослушатели.
7: А давайте я вас поздравлю с окончанием учебного года.
8: Потому спасибо.
7: Потому что кого же поздравлять, как не вас? Я вас поздравляю.
8: Спасибо.
7: Ну, милости просим. Так я, честно говоря, уже давно забыл, легко это или тяжело. Правда забыл?
8: Да, вот, Игорь, я тоже поздравляю.

0: последнее время, ну, я так в широком контексте говорю последнее время, во многом в связи с тем, что и итоговая аттестация у нас проводится в письменной форме, ведь, собственно, устные ответы стали уходить на второй, а то и на третий план.
1: Соглашусь.
0: Вот. Да, а это не очень хорошо, мягко так можно об этом сказать. Вот, потому что мы понимаем, что письменная и устная речь связаны, безусловно, между собой, и выражение своих мыслей, вот, интерпретация чьих-то мыслей, да, вот, да и даже такое очень достаточно простое действие, там, пересказ, вот, сегодня, к сожалению, является достаточно трудным для школьников, это нужно признать, вот. А тут, вот, нам рассказывают о том, да, что вскоре будет устный экзамен по истории с 2028 года, да, как было объявлено недавно. Вот, давно, ну, достаточно длительный срок уже существует и устное собеседование по русскому языку. То есть вот эти конъюнктурные и общие процессы, они заставляют нас задумываться над тем, насколько это важно, вот, насколько это важно. Да и вообще умение, мне кажется, хорошо говорить и выражать свои мысли, оно над временем, вот, и над эпохами, правильно,
1: конечно,
0: потому
1: конечно.
0: Что мы воспринимаем устную речь, вот, устную речь. Есть множество здесь таких вопросов, потому что наблюдается, знаете, такое своего рода двуязычие, я имею в виду у нашего подрастающего поколения. Я тут был свидетелем одного громкого разговора в общественном транспорте между молодыми людьми.
1: Поняли что-нибудь? Поняли?
0: Ничего. Я видел, что они понимают друг друга. Да, им было достаточно интересно, они реагировали, но мне, я так понял, что нужен переводчик, вот, потому что я не понял ни единого слова из того, что было сказано. Честно, вот, как говорится, раньше пионерское, вот, а меж тем требования-то у нас и в законах закреплены, они связаны с тем, чтобы мы владели нашим великим, могучим русским языком.
1: Классическим.
0: Я отнюдь в этом смысле, конечно, вы знаете прекрасно, не осуждаю наших молодых людей.
1: Вы абсолютно не ретроград и не консерватор, но с другой стороны, хорошо владеть всеми языками.
0: Да.
1: Русскими.
0: Да. То есть вот такова на сегодняшний день реальность. И я хочу сказать, что вот мы в нашем центре уже достаточно длительное время занимаемся, возрождаем, так можно сказать, вот эти самые устные ответы, их понимание их места на уроке. Вот, понимание их места на уроке, потому что помимо того, что дети не всегда охотно говорят и говорят достаточно, так, знаете, я бы сказал, скомканно,
1: ну, да.
0: Вот, можно такой здесь термин применить, вот, но и сам учитель не всегда понимает, и взрослый не понимает, где место этому вопросу. Почему? Потому что, когда такие формы активно используются, вот, то это, естественно, влияет на то, как оценить ответ. Потому что здесь, когда есть письменная фиксация, то человек, да, понимает, там, ну, допустим, в русском языке выявить количество ошибок, да, или там в написании какого-то текста по обществознанию, да, мы там применяли, когда еще у нас существовало в рамках итоговой аттестации мини-сочинения, да, там была развернутая достаточно широкая система баллов, вот, и мы искали вот эти формальные признаки, но мы имели дело с написанным текстом. А когда звучит устный ответ, вот, устный ответ, то зачастую он субъективен, да, в моменте, что называется, вот, в моменте. Потом, когда, допустим, ученик начинает своим родителям рассказывать, что он сегодня устно отвечал и, допустим, ответил плохо, возьмем такую ситуацию, то у родителей возникает, естественно, вопрос, почему плохо, вот, почему плохо. Но, по сути дела, предъявить учителю, кроме того, что он слышал и, естественно, там аудиум каким-то специальным образом не фиксировал, достаточно сложно. Поэтому вот, а у нас надо еще отметить, что, как я уже, в общем-то, об этом отчасти сказал, сложился достаточно большой разрыв между тем, что, допустим, ну, вы прекрасно это, Игорь,

0: помните, и не только вы, но и радиослушатели, что в советские времена целый блок просто назывался устными предметами. Да,
1: да, да. Да.
0: Было вот, такое. То есть, да, устный предмет. Понимала, что там мало пишем, больше высказываемся, да, там обсуждаем что-то, ну, если в то время это было уместно, ну, по крайней мере, устно там отвечали на вопросы и так далее. Вот, со временем вот эти позиции стали утрачиваться, кто бы что ни говорил, потому что мы вот проводим опытную работу сейчас, выезжали на уроки, и все это вместе показало нам, что здесь существует ряд серьезных проблем. Вот такая нынче картина. Вот. Но вместе с тем, мне хотелось бы еще одну деталь отметить, важную, Игорь, вы это тоже, я думаю, прекрасно понимаете, что все это еще связано с таким интересным явлением, как широкое использование искусственного интеллекта.
1: Ну да, писать с ним гораздо легче, действительно.
0: Вот, да. И получается, когда в ситуации вот ученик приносит некий ответ, да, мы его верифицируем как ответ, созданный с помощью нейросети. Это чей ответ? Ну, с учетом того, что он там ничего не исправил, да, просто вот в голом виде, так сказать, скачал, принес, ну, да, там, распечатал и положил на стол там учитель, провел какую-то трансляцию в классе. Вот с устным ответом точно так не получится. Потому что ты, опять же, должен в моменте собрать необходимые для ответа компоненты. Ну, вот компоненты, и, соответственно, ну, развивать там свою мысль, было бы, как говорится, что развивать. То есть, вот, мне кажется, с точки зрения развития учащихся, это очень важно. Ну, и с древних времен известно, прочитал текст, что ты понял в тексте, пока ты устно это не проговоришь, вот, как мне кажется, вот, ты плохо понимаешь, о чем идет речь.
1: В гимназиях Российской империи и в Пруссии не зря риторику преподавали.
0: Да, да, да, да. Поэтому, вот видите, ну, сейчас понятно, специального предмета риторика, если только на уровне там неурочной деятельности, конечно, нет, да и это, и, наверное, нет в этом такой, ну, с точки зрения там отдельного
1: предмета. Нет, сейчас нет необходимости. Сейчас,
0: да, нет необходимости. Правда. Но вот, чтобы учащиеся могли, еще раз повторю, ясно, четко, понятно формулировать свои мысли, да, участвовать вот в этих обсуждениях, это, мне кажется, очень важная задача, и здесь это должны осознавать не только, естественно, дети, которым, наверное, это не очень, как бы, удобно, хотя, с другой стороны, я вот наблюдал за нашими учениками, там, где мы были в школах, абсолютно обычных, массовых школах, не каких-то там отобранных, ну, да, по какой-то специальной сетке, то есть нам важно было посмотреть, что происходит вот в, что называется, ну, в среднем, да, вот, в среднем. Ученики, ну, если им задают соответствующие задания, достаточно бойко на это реагируют, вот. Не могу сказать, что они, как у некоторых есть такое представление, ну, как-то отвечают на вопросы не широко или не развернуто. Ну, все, конечно, зависит от самого вопроса, который поставлен перед ними. Но, тем не менее, высказываются, даже стараются, как это важно подметить, освободиться от сленга во время ответов, ну, по крайней мере, для себя.
1: Ну, да, стараются.
0: Стараются, да. Вот это прямо очевидно, что все-таки в таком пространстве для них, может быть, более формальным, они говорят, ну, на том языке, который понятен тем, кто их слушает, ну, и воспринимает.
1: Скажем так, они стараются формулировать свои ответы на том же языке, на котором был задан вопрос. Стараются. Это, да, не просто, но, вы знаете, мне так кажется, что им это даже интересно. Да. Это нормальная такая игра, ролевая во взрослую жизнь. Это только приветствовать можно.
0: Да, да. И это вот просто такая вот интересное наблюдение, которым я вот делюсь сегодня со всеми, потому что усилия здесь должны предприниматься. Вот. И, конечно, взрослые, как мне кажется, в этой связи должны поощрять учащихся, да?
1: А вы знаете, я прошу прощения, вы знаете, вот на мой взгляд, опять же, я не специалист, хотя у меня в дипломе одно слово одно слово звучит как преподаватель. Ну так вот, мне кажется, я с этим связан в сотни раз меньше, чем вы, мне кажется, из нашей школы средней ушла культура, знаете, общих обсуждений. Вот мне повезло, в моей школе, я учился в обычной, абсолютно обычной школе, просто очень хорошей, с хорошими преподавателями. И у нас очень часто на так называемых разговорных предметах были общие обсуждения тех или иных вопросов. Сейчас в силу разных причин, как мне кажется, вместо общих обсуждений, где как раз этот живой язык школьников и развивается, под руководством учителя, разумеется, потому что учитель – это и модератор, и участник этого обсуждения. Вот. Это заменяется на ответ. Так, а теперь Иванов ответит на этот вопрос, а теперь этот ответит. Вот. У нас это было, вот учитель выполнял роль модератора. Умного, толкового, умелого. С вашего позволения, давайте мы прервемся буквально на полторы минуты и продолжим. Маяк.
2: Жизнь прекрасна.
3: Мы пробирались в огромный цех, где стояли огромные непонятные машины, подернутые желтыми струйками ржавчины. Крыша у цеха была стеклянная, и там, где выпали квадратики стекла, синели квадратики неба. И это небо казалось синим необыкновенно, не таким, каким оно выглядит с улицы или из окна дома. Но большая часть стекол была цела, и сквозь них солнце проглядывало тускло, как при затмении. Поэтому в цеху всегда было сумрачно. В этом сумраке, в тишине проходили мы по цементному полу, и шаги наши звучали гулко, мощно, будто рядом с нами шагали два невидимых великана. Но вот мы останавливались у какой-нибудь машины, и нас еще теснее обступала тишина. Нам начинало казаться, что настал конец света, и все на Земле умерло и умолкло, и осталось на всей планете только два человека. Я да лунатик. А в наследство нам достался этот гигантский цех с непонятными машинами, и весь мир. И мы не знаем, что же нам делать со всем этим. Мы выбегали на заводской двор. Возле заколоченной котельной, на давно остывших отвалах шлака, росли ушастые лопухи и сорная ромашка, которую еще называют аптечной. Она любит расти на свалках, на пустырях, на обочинах. Одним словом, в таких местах, где другие цветы расти стесняются. Мы срывали головки этой ромашки, растирали их между ладонями и потом нюхали ладони. Они пахли яблоками.
2: Вадим Шефнер. Счастливый неудачник.

0: программа для взрослых.
1: Уважаемый Илья Анатольевич, вот рассказывая о своем школьном детстве, я, возможно, конечно, идеализировал картину. Ну, знаете, со временем ты понимаешь, что небо было голубее, трава зеленее, учителя умнее, и мы были лучше. Это понятное дело все. Вот. Но все-таки я это рассказал для того, чтобы... Какие могут быть методические рекомендации для преподавателей вот для развития этого умения, которое одно из самых главных в жизни?
2: Это очень важный вопрос. Я тоже вот сейчас вас слушал, когда вы рассказывали о своей школе. Действительно, здесь важно развивать так называемые диалоговые формы. Они лежат в основе вот того. Потому что когда ты слышишь, там, допустим, оппонента или даже человека согласного там своей точкой зрения, ну, неважно в данном случае.
1: Неважно, да.
2: Вот, да, нужно, соответственно, уметь подбирать аргументы, внимательно, опять же, выслушивать. Здесь и проявляется культура общения, потому что если ты не дослушал реплику, суждение или тот же самый вопрос, то ты, естественно, не сможешь правильно на него ответить или подобрать те аргументы, которые обоснуют твою точку зрения. То, что касается вот таких коллективных обсуждений, это действительно важно, потому что с точки зрения методической здесь какую ошибку могут допускать учителя. И это, кстати, вот проявилось, когда мы смотрели на то... Учителя стараются, естественно, я не хочу там ничего здесь такого худого о них сказать, вот, но, тем не менее, иногда можно заметить, договаривают за детей ответ на тот или иной вопрос, да, то есть, как бы, наверное, предвосхищая то, что сейчас ученик ответит неправильно, да, желая ему помочь,
1: Вы знаете, я хочу вступиться за наших учителей, это болезнь общая на Земле. Об этом, о договаривании, еще вот. В законах Паркинсона описано.
2: Вот-вот.
1: Да.
2: Да. Поэтому, конечно, вот от этого нужно избавляться, да, вот, понимать и контролировать эти процессы. Вот. Второй момент. Мы не только, как вы знаете, там теоретически о чем-то рассуждаем, хотя здесь и теоретически много таких, да, в научном плане интересных вопросов, да, вот, которым сейчас мы рассматриваем и активно делаем публикации на этот счет. Вот. Но и в практическом плане мы тоже помогаем учителям, потому что вот за последнее время мы разработали там огромное количество специальных заданий для устных опросов.
1: Ага.
2: Вот, которые позволяют как раз анализировать разные формы представления информации. Да, это или визуальный объект, или письменный, опять же, текст, ну, напечатанный в данном случае,
1: ну, да,
2: текст. Вот, соответственно, помогаем организовать это обсуждение, чтобы учителю было удобно. Все-таки самое предлагаем, кстати, для этого и соответствующие критерии оценивания. Вот, о чем я говорил в начале, да, потому что мало
1: выслушать. Это важно, ответ, да. Оценить
2: его надо. Оценить, да. А для этого нужно задать его рамку, вот, с помощью критериев мы это и делаем. В общем, ну, получается достаточно интересно. Я могу сказать, что вот когда мы предлагали эти задания нашим учителям, вот, то они с интересом их восприняли, как кто-то даже их пытался трансформировать, что очень хорошо. И я вот увидел, как там, допустим, одна из учителей переложила наши задания там в электронный вид, ну, чтобы вывести их на доску для экономии времени. Ну, получилось очень хорошо. И когда приобрели вот такой вид схем, да, она там, ну, текст представила в схеме, чтобы ученикам было удобнее воспринимать, ответы все равно были устные. Получилось очень и очень, мне кажется, здорово и интересно. И это мы видим, как зажигает самих преподавателей, вот, для того, чтобы идти в эту сторону, да, совершенствовать вот то, что мы называем профессиональной компетенцией педагога. Поэтому это вот такая большая работа, она сейчас как бы на такой стадии, ну не могу уже сказать, что начальной, вот уже, наверное, на таком этапе серьезного развития в конце года текущего будем подводить итоги, но мне думается, что вот с помощью тех инструментов, которые мы предлагаем и еще предложим нашим учителям, эффект будет достигнут. И, по крайней мере, когда эти практики вновь будут заходить в школьную жизнь, в процесс обучения, это будет иметь свой эффект, и тогда не надо будет бояться никакой формы устного экзамена. Да, потому
1: вот, что
2: уже,
1: самое главное.
2: Поэтому уже сегодня те, кто пойдут там в 6-7 класс в следующем уже учебном году, ребята, вот, и учителя должны быть готовы к тому, чтобы внедрять такие практики, возрождать вот эти устные ответы. Вот, мы пока еще не знаем, там, в какой форме будут задания, но уже нарабатывать вот эти важные умения, связанные с, в том числе с устной речью, теперь уже и монологической речью, это будет такой важной вот задачей, ну, в среднесрочную перспективу, как бы вот не канцелярским показалось мое выражение.
1: А вы знаете, есть еще один большой плюс в том, что это опять, что это внедряется, уже внедрено, многое внедрено, и благодаря усилиям вас и ваших коллег школьники научатся говорить лучше. Не обладая этими компетенциями, школьник не сможет ничего сказать на апелляции. Это точно абсолютно. Я просто как-то раз присутствовал на апелляции одной из своих старших дочерей. Вот. Она хорошо говорила, но доказать ей не удалось. Я ей потом объяснял, в чем ее ошибки были. Вот. Uh-huh. Чисто разговорные. А их просто вот именно этому, ей повезло со школы, там все нормально, но вот именно этому не учили. И то, что вы сейчас делаете, ну, это очень важно. Это вообще болезненный вопрос умения говорить и для школьников, и для родителей. И то, что это интересный вопрос благодаря вашим усилиям для учителей, но я это только поддерживаю. Только поддерживаю. Спасибо вам.
2: Да, будем стремиться к лучшему.
1: И будем стремиться к тому, чтобы вы будете чаще бывать у нас в эфире. Спасибо вам огромное. Дорогие друзья, спасибо всем, кто был сегодня на «Маяке». И на «Маяке» остается, мне кажется, с нами интересно. Пока.

0: 16 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Российские войска за сутки нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 148 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Центр» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой телетехники 5 украинских бригад в районах населенных пунктов Водянская, Ановка, Белецкая, Сергеевка, Новоалександровка, Донецкой Народной Республики, Новопавловка, Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирования составили свыше 340 военнослужащих, 8 боевых бронемашин и 4 автомобиля. Экипажи противодиверсионных катеров отработали поиск и поражение беспилотников в Финском заливе, сообщили в пресс-службе Балтийского флота. В учениях приняли участие экипажи катеров Ленинградской военно-морской базы, а также представители техника пограничного управления ФСБ, МЧС и Росгвардии. В частности, военнослужащие отработали способы ведения огня по секторам в условиях массированной атаки. Кроме того, по данным Минобороны России, мобильные огневые группы подразделения охраны Балтийской военно-морской базы провели тренировку на полигоне в Калининградской области. Они отработали отражение попытки проникновения условного противника. Бельгийский депозитарий Евроклея подал жалобу в арбитражном суде Москвы на немедленное исполнение решения о взыскании по иску ЦБ более чем на 18 триллионов рублей, сообщил ТАСС, источник, знакомый с ходом разбирательства. Ранее на этой неделе арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство Центробанка о немедленном исполнении решения о взыскании с бельгийского депозитария Евроклея убытков на 200 с лишним миллиардов евро. Напомню, в 2022 году Евросоюз, США и ряд других стран незаконно заморозили около 300 миллиардов евро российских активов, около 180 миллиардов хранится в бельгийском депозитарии Евроклея. В декабре прошлого года Банк России подал иск к Евроклея. В ЦБ заявили, что был причинен вред, так как регулятор не мог распоряжаться своими денежными средствами и ценными бумагами. Величина иска более чем на 200 миллиардов евро складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды, пояснили в Центробанке. США могут возобновить удары по Ирану, если переговоры по ядерной программе Тегерана провалятся, заявил глава Пентагона Пит Хексет, выступая на международном форуме по безопасности «Шангри-Ла» в Сингапуре. Хексет сообщил, что в пятницу разговаривал с Дональдом Трампом. По словам министра, Соединенные Штаты готовы выйти из переговоров, если Иран откажется ограничить свои ядерные амбиции. Хексет также утверждает, что США контролируют ситуацию в Ормузском проливе. Танковая колонна израильской армии форсировала реку Литани и продвигается к городу Набати, административному центру одноименной провинции на юге Ливана, сообщает саудовский телеканал «Аль-Хадад». По его информации, бойцы движения «Хезболла» попытались помешать наступлению оккупационных сил Израиля и оказали ожесточенное сопротивление. Бои продолжаются. Сообщается также, что израильская артиллерия открыла огонь по окрестностям средневекового замка Бафор под Набати, где было замечено передвижение отряда рядов Хезболлы. Среди мирных граждан есть убитые и раненые. Ранее власти еврейского государства потребовали от жителей 14 населенных пунктов в регионе Западная Бека покинуть свои дома перед готовящимися авианалетами на базы и военные объекты движения Хезболла. Напомню, некоторые израильские политики не скрывают, что в планах еврейского государства захват новых территорий для создания так называемого «Великого Израиля». Финская компания, производитель обуви Куома, закрывает свою старейшую фабрику и переносит производство в другой город из-за падения доходов после ухода с российского рынка. С 2022 года, когда фирма решила уйти из России, ее выручка упала примерно на треть. В прошлом году убытки составили более миллиона евро, передает ТАСС. Помимо этого, как выяснили финские СМИ, компания стала чаще использовать сторонних производителей в своей продукции. Так, в Финляндии производится лишь подошва и стельки Куома, в то время как все остальные части обуви, включая шнурки, поставляются из Индонезии. Ранее посол России в Финляндии Павел Кузнецов в интервью ТАСС заявил, что разрыв связи с Россией и закрытие границ оказали разрушительное влияние на всю Финляндию. Социально-экономическая ситуация в стране сопоставима с кризисом 90-х годов.
1: Теплая погода вернется на следующей неделе в столичный регион, а в конце предстоящей недели температура будет чуть выше климатической нормы, примерно на 2 градуса. Но осадки по-прежнему возможны. Завтра в Москве сохранится прохладная погода, будет чуть теплее, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В воскресенье характер метеоусловий существенно не изменится, лишь станет на градус другой теплее. Ночью облачно с прояснениями, без существенных осадков, к утру местами возможны очаги туманов. Минимальная температура плюс 5-8. Ну а днем вновь прошумит скоротечный дождь и максимальный термометр покажет плюс 14-17.
1: Добавлю, по данным гидрометцентра, в Москве и Подмосковье пока сохраняется холодная погода с температурой на 3-8 градусов нижней климатической нормы, так как европейская территория России находится в тыловой части малоподвижного атлантического циклона. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
3: Погода.
1: Сейчас в Москве 12 градусов, в Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, завтра без существенных осадков, днем в северной столице 15-17 градусов.

0: карты добрались до наших кошельков. Умные алгоритмы уже управляют миллиардами на бирже. Это повод для беспокойства или шанс для обычного инвестора? Присоединяйтесь к эфиру на радиостанции «Маяк» во вторник, 2 июня с 9 до 10 утра в шоу «Стиллавин и его друзья». Вместе с экспертом управляющей компании «Финам-менеджмент» Юлией Савиной разберемся, почему роботы в портфеле – это не страшно, а выгодно. Узнаем, как работают торговые алгоритмы, могут ли они действительно давать доходность выше рынка и как зайти в алгоритмические фонды без миллиона в кармане. Роботы захватывают мир и портфели инвесторов. Включайте «Маяк». Расскажем все самое интересное.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
2: «Маяк». Избранная. Весенняя коллекция.
3: Сергей Стиллавин и его друзья.
4: Дорогие товарищи, я очень рад, что с нами сегодня в эфире вновь Ирина Георгиевна Минералова, доктор филологических наук, профессор Московского педагогического государственного университета.
5: Здравствуйте.
4: Да, мы без вас чахнем. Нам нужно свежее дыхание Минераловой, да, и немножко искусства, чтобы как-то сдюжить со всем с этим. И я любой повод использую для того, чтобы Ирину Георгиевну к нам в нашей сети заманить. И сегодня у нас, ну вот необычный заголовок нашей встречи, вот сейчас появился. Появилось много клоунесс, да, вот так называемый женский юмор, стендап. Я, честно говоря, вот мое субъективное ощущение, не могу это смотреть, потому что красивая женщина у меня с таким с ржакой не ассоциируется, а не на красивую смотреть неприятно. И поэтому я как-то немножко, так сказать, не очень, да, к этому. Но Тэфи другой калинкор, да, Надежда Александровна Лохвицкая, как вы ее обозвали, королева русского юмора, да. Вот это необычно, может быть, кстати, на заметку этим клоунессам как раз.
5: Да, конечно. Вы знаете, я скажу, что я с вами абсолютно солидарна относительно сегодняшнего женского юмора. Мне иногда так стыдно, я слышу что-то, попадаю, думаю, боже мой, как стыдно!
4: Ирина Георгиевна, в этой связи можно еще маленькую репризу? Я знаю, что был однажды. Ну, понятное дело, все там ведущие где-то что-то еще ведут. Я был на одной, значит, вечеринку, и там, пригласили вот такую клоунессу, да, которая начала стендапить. И понимаете, какая история? Вы вот, как человек интеллигентный, вы начали испытывать стыд бы, а там люди просто на полуслове прервали, говорят, все, иди отсюда.
5: Ну, наверное, так и надо. Но просто ты же не можешь плюнуть в свой телевизор, потому что ты же сама с этим будешь потом разбираться. А ей вообще нисколько и не стыдно. Она на этом зарабатывает, как сейчас говорят. Но мы в прошлый раз, можно сказать, Сергей, не договорили с вами. Дело все в том, что мы не договорили по поводу того, не то ли же самое Тэфи, псевдоним Надежды Александровны, и вот эта премия нынешняя. Мне было совестно, что я как-то даже не соединила, мне и в голову не пришло, что это может быть похоже. Но я нашла даже статью Иры Мурзак, которая говорит, да, не случайно. Ну, все у нас в этой жизни, кажущееся случайностью, не случайно. Но я скажу, что сама Надежда Александровна объясняла в 30-е годы уже в воспоминаниях таких или в рассказике псевдоним, что, во-первых, брат генерал, во-вторых, Стирстра, боже ты мой, известнейший поэт, 4 тома у Миры Лохвицкой вышло стихов. Конечно, состязаться с другими лохвицкими как-то было, ну, в общем, не хотелось состязаться. И у них дома был слуга, по-моему, который Степан, а все его звали Стефи, Стефи. Говорит, отменный дурак, везло ему страшно. И решила, что Эс уберет, чтобы он случайно не возгордился. И вот такой псевдоним придумала. Потом журналисты стали говорить, а вот есть на английском песенка, а вот есть такой-то роман, а там тот. Она говорит, годится. То есть это примерно так же с псевдонимами, как Аркадия Петровича Гайдара в советское время и Голиков из Арзамаса. Такое придумывали. Потом еще какие-то такие конспиративные вещи. Но на самом деле, мы уже говорили, по-моему, в 23-м году последний раз вышла книга Николая Петровича Вагнера, русского Андерсена, которая называлась «Сказки кота Мурлыки». Одна из важных сказок там «Сказка великая». И героя там зовут принц Гайдар, который ищет великое. Не суть важно, в другой раз об этом. Но только вот мне кажется, что это ход такой русской мысли и русского языка, что здесь нету этого чересчур чего-то навороченного, а очень просто и в то же время сразу такой круг ассоциаций. Но с премией Тэффи вообще никак не связано, но в нашем культурном, можно сказать, сознание соединяется, потому что телевизионный эфир. Вот откуда это Тэффи без звука.
4: Тогда надо говорить телевизионный эфир.
5: Да. Вот тут вот такая история. Ну и ладно, пусть кто-нибудь думает, что все так полюбили Тэффи, что решили ее именем назвать этот конкурс. Но я скажу, что на самом деле она не была исключительно клоунессой. Вот проживи такую жизнь, и потом пойми, над чем иронизировать, а что элегически вспоминать. Потому что в 72-м году родилась, на 2 года только младше Бунина. И понятное дело, что она уже в 92-м году, 20 лет было, рождение первой дочери, переезжает в Могилев. Там усадьба была у супруга. В 900-м году, после рождения второй дочери и сына Янека, она расходится с мужем, трое детей. Вот какие эмансипированные были женщины, да? Ну и позже тоже. Ну вот, переезжают в Петербург. И тогда только, 900-й год, ей 28, начинает литературную деятельность. И вот это очень здорово. В 10-м году у нее выходит в издательстве «Шиповник». Я сказала, что она не исключительно юмористка или ироник такой. У нее выходит книга стихотворений «Семь огней» и сборник «Юмористические рассказы». Так вот, давайте и посмотрим, что за стихи. Поскольку сейчас сирень цветет, и все это благовоняет. Ну что, есть у сирени темное счастье. Так по первой строчке называется стихотворение. Есть у сирени темное счастье. Темное счастье в 5 лепестков. В грезах безумия, в снах сладострастия нам открывает тайну богов. Много, о, много нежных и скучных в мире печальных вянет цветов. 2-лепестковых, четно созвучных, счастье сирени 5 лепестков. Кто понимает ложь единений, горечь слияний, честность оков, тот разгадает счастье сирени, темное счастье в 5 лепестков. Ну, найдите и потом еще раз прочитайте, стоя где-нибудь в усадьбе Трубецких, в Мандельштамовском саду или в каких-нибудь еще сиреневых пространствах. Слышите, как-то это вот одно другое подкрепляет, сразу радостней на душе. Или Моя любовь, как странный сон, предутренний, печальный, молчанием звезд заворожен ее призыв прощальный, как стая белых, смелых птиц летят ее желания к пределам пламенных зорниц последнего сгорания. Моя любовь, немым богам зажженная лампада, моей любви, моим устам, твоей любви не надо. 10-й год. Ну, и можно было бы еще читать, но все-таки действительно мы больше и тотально знаем ее как человека ироничного. И она, говорят, она идет вот у Аверченко и училась еще у кого-то. Ну, голубчики мои, все-таки тонкая ирония, подобная чеховской иронии. Аверченко, который возглавил «Сатирикон», журнал такой, да, журнал классненький, между прочим, журнал, и в этом журнале, конечно, знаете, какие люди-то собрались? Саша Черный, обожаю, Тэффи, Осип Дымов, Городецкий, Скиталец, Маяковский принимал участие в 27-м номере. Ну, я могла бы перечислять, но я скажу, что, конечно, Тэффи там была звездой, и нечего даже говорить. Или художники, и Билибин, и Григорьев, и Кустодиев, понимаете, и Лебедев. Посмотрите, какие Судейкин, то есть какие имена, какой был журнал. Уже вот поэтому я хотела бы сказать, что среда воспитывает писателя.
4: Ирина Георгиевна, мы же удивлялись, да, что вот советские писатели, они вот у них были санатории свои, санатории, рестораны, вот, и вообще союз, да, и думаешь так, вот зачем писателям союз? А вот предтечи-то были такие подобные,
5: да? Нет, да? Так союзы были и до революции, и среды телешевские тоже были. Это все тусовки эти были, но я говорю не внешнее общение, а довольно часто так бывает, что писатель писателя не читает, да? Ну, так вот, с чем мне тебя читать, ты по одному коридору со мной ходишь. А вот у Тэффи, я говорю, что писатель узнается не потому, с кем он разговаривал, а по самой речи, потому что писатель – это его речь в произведении. Ему, ей было с кем разговаривать так, чтобы находить для себя иронические вещи. Так вот, поскольку сегодня интересный такой разговор об иронии, а у нее есть рассказ «Дураки». Ну, сразу все обиделись или на свой счет не приняли. Но очень важно помнить, что это не тот дурак, которого мы там идем, скажем, вот дурак-то, а не понимаем смысла слова-то. Вот это очень важная вещь, понимать смысл слова. Дурак не выносит никаких широковатостей мысли, никаких невыясненных вопросов, никаких нерешенных проблем. Он давно уже все решил, понял и все знает. Я не буду все тут зачитывать, я скажу, что, знаете, как интересно. Вот, смотрите, дурак глубоко презирает то, чего он не знает, искренне презирает. Вот. Знаете, давайте посмотрим, мы такие или не такие, потому что мы всегда можем показывать пальцем на кого-то, а вдруг это про нас. Это чьи стихи сейчас читали? Бальмонта. Бальмонта? Не знаю, не слыхал такого. Вот Лермонтова читал, а Бальмонта никакого не знаю. Чувствуется, что виноват Бальмонт, что дурак его не знает. Ницше? Не знаю. Я Ницше не читал. И опять таким тоном, что делается стыдно за Ницше. И вот сугубо для женского, сегодняшнее просто актуальнее, чем тогда, наверное, когда она писала. За соринкой следовала мазь для омоложения век. Причем обещалось, что после двухдневного пользования этой мазью веки у вас столь омолодятся, что даже знакомые первое время не будут узнавать вас. И представляется мне, что иду я после двухдневного пользования по улице. Знакомые в ужасе шарахаются в сторону, не отвечая на мои приветствия, а прохожие говорят: говорят друг другу: посмотрите, ради бога, какие молодые веки у этой, на этой старой харе. Черт знает, что такое. Еще много чудесного заключает в себе каталог «Фабрики красоты». Рассказ называется «Фабрика красоты». Чудесного и соблазнительного, против чего вряд ли устоит даже самая благоразумная женщина. Например, васильковая вода, придающая глазам выражение. Найдется ли на свете человек, который откажется от этой васильковой воды? Хотелось бы только узнать, какое именно выражение придает она глазам. Человеческие глаза, машины хитрые и могут выразить такую шутку, за которую вы васильковую воду, пожалуй, не поблагодарите. Повторюсь, это фабрика красоты или о женском счастье. И действительно, нам, средним женщинам, только и радости, что от бабников. И как можно превозносить однолюба? Однолюб, да ведь это же самый ужасный тип. Ну и так далее. Бабник рюмочку коньячку выпил и пошел кренделя выписывать. Комплимент направо, комплимент налево. Той, которая визави закрутит тухлый глаз. Молчу, мол, но страдаю. И всем весело, и всем хорошо. К однолюбу не подступишься, любезности не жди. Комплимент считает изменой идеалу. И если с однолюбом пошутить, он посмотрит из-под лобья, покраснеет и станет искать свою шляпу. Это вот так вот, голубчики. Поэтому и о красоте, и о дураках, и о бабьем счастье. Читайте Тэффи. Она разоблачает в нас круглых дураков и делает нас симпатичнее. Вот о чем я хотела бы сказать. И, конечно, читайте и стихи Надежды Александровны Тэффи. Ее прекрасный русский язык учит нас жить радостно, красиво и самозабвенно, я бы даже сказала. Вот это Надежда Александровна Тэффи, которая когда-то, девочка, еще приходила к Толстому просить переделать финал произведения. Почитайте, я даже в прошлый раз говорила об этом, но мне хочется, чтобы мы понимали, ну, уехала, умерла там в 1952 году. Нам чего сегодня, в 21 веке, та уехавшая за границу Тэффи? Она была иным человеком, чем ныне поуехавшие. Она учит нас сегодняшних жить по-человечески, не становиться круглым дураком и о красоте хлопотать прежде всего внутренней, а не внешней. А вдруг и вам поможет васильковая вода или какая-нибудь мазь для век, и взгляд вас ваш будет какой-то очень-очень такой,
4: ну, на который... Ну, кстати говоря, Ирина Георгиевна, вы когда вот там раскладывали ситуацию, что товарищ Бальмонт-то виноват, что его не читали, да? А мы же на самом деле сейчас пришли к этой ситуации. Раз ты не вложился, не пропиарил как следует себя там, где надо... Ну, значит, ты и виноват, что, соответственно, что тебя люди не знают, понимаете? Надо работать с аудиторией, надо, так сказать, надо вкладываться в свою известность, да, а то, ну, что написал и ждешь, когда тебя почитают. Шиш тебе с маслом. Да, Ирина Георгиевна, ну, как всегда, вам огромное спасибо, да, услада для, так сказать, ушей наших. Ирина Георгиевна Минералова, доктор филологических наук, профессор Московского педагогического государственного университета.
3: Сергей Стиллавин.

0: квартиру сниму на суточный рот.
1: В российско-израильском центре Реклиник нейрохирург Сергей Сарычев в 2011 году начал проводить новейшие малоинвазивные операции при болях в спине. Наиболее востребованной мини-операцией по удалению позвоночных грыж и сегодня остается нуклеопластика. Цель нуклеопластики – уменьшение размеров и сжатие грыжи, снятие давления на нерв и прекращение боли. В связи с отказом от скальпеля и наркоза, нуклеопластика стала альтернативой большой хирургии. За годы работы в Реклиник доктор Сарычев стал признанным экспертом в нуклеопластике. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности, избежав операций. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, требующей уникального оборудования. Мини-операции Реклиник дополняют радиочастотная денервация, блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Реклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможно противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
2: Рекламные службы 495-105-5244.

0: 16:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, сообщили Минобороны России. За сутки нанесено поражение живой техники 3 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Избицкая, Белоколодец и Старица в Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение формированием 2 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Хотинь, Бачевск, Кондратовка и Волжанская. Противник потерял до 200 военнослужащих, боевую бронемашину и 16 автомобилей. Взрыв прогремел в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, передают РИА Новости. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Николаеве на западе Украины в городе Ровно. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал в соцсети сгенерированное искусственным интеллектом видео, на котором президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и британский премьер Кир Стармер приходят в ужас от российского вооружения. В видеоролике также демонстрируются кадры с образцами российского вооружения и запуском ракет. Это пока цветочки, подписал видео Медведев, передает РИА Новости. Дональд Трамп, продолжая морскую блокаду Ирана и выдвигая чрезмерные требования, явно показывает, что не настроен на переговоры с Тегераном, заявил военный советник верховного лидера Ирана Махсен Ризаи. Ранее газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что Трамп пока не принял решение по возможному новому соглашению с Тегераном, хотя в пятницу президент США заявил, что большая часть пунктов сделки с Ираном уже согласована. США, Британия и Австралия в рамках оборонного партнерства «АУКУС» разрабатывают боевые подводные дроны, сообщил глава Пентагона Пит Хексет, выступая на международном форуме по безопасности «Шангри-Ла» в Сингапуре. Эти аппараты могут поступить на вооружение уже в следующем году. Глава Минобороны Британии Джон Хилли уточнил, что страны создают современные системы слежения и вооружения для подводных аппаратов. По его словам, боевые подводные дроны помогут США, Британии и Австралии эффективнее реагировать на угрозы, в том числе для подводных коммуникационных кабелей и трубопроводов. Небольшой дождь прогнозируется в столичном регионе в последнюю ночь весны, сообщили ТАСС в гидрометцентре. Ночь будет прохладной, в Москве 4-6 градусов, по области плюс 1. Завтра днем воздух в столице прогреется до 17 градусов. По словам синоптиков, в Москве и Подмосковье сохраняется холодная погода с температурой на 3-8 градусов ниже климатической нормы, так как европейская территория России находится в тыловой части малоподвижного атлантического циклона. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без существенных осадков, плюс 15-17, такая же температура в Москве. В воскресенье в столице ожидаются кратковременные дожди, местами с грозой.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Россиянка Диана Шнайдер обыграла украинку Александру Олейникову в третьем круге открытого чемпионата Франции по теннису, проходящего на грунтовых кортах Парижа. Встреча завершилась со счетом 7-5-6-1 в пользу россиянки, которая является 23-й ракеткой мира. По ходу первого сета Шнайдер смогла отыграться со счета 1-4. Теннисистки провели на корте 1 час 43 минуты. За выход в четвертьфинал соревнований Диана поспорит с победительницей матча Викторией Мбока Мэдисон Кис. Еще в одном матче сегодня Анна Калинская встречается с представительницей с Камилой Осорио, представительницей Колумбии. И в этом матче первый сет остался за россиянкой со счетом 6-3, а во втором 0-2 в пользу Осорио. Российский боец смешанного стиля Сергей Павлович победил бразильца Талисана Тейшеру на турнире абсолютного бойцовского чемпионата в Макао. Поединок в тяжелом весе состоялся в рамках турнира UFC Fight Night 277 и завершился нокаутом спустя 40 секунд после начала первого раунда. На счету 34-летнего Павловича теперь 21 победа при 3 поражениях. Шанхай Шэньхуа Леонида Слуцкого сыграл в ничью 2-2 с Циндао Вест Кост в гостевом матче 15-го тура чемпионата Китая по футболу. Шанхай Шэньхуа не может победить на протяжении 7 матчей чемпионата и с 13 очками занимает 11-е место в таблице. Футбольный Ростов продлил соглашение с нападающим Тимуром Сулеймановым, сообщается в телеграм-канале футбольного клуба. Соглашение с 26-летним игроком рассчитано на 4 года. Сулейманов является воспитанником московского «Локомотива». Также он выступал за Нижний Новгород. В прошедшем сезоне, который был для него дебютным за Ростов, Сулейманов провел 33 матча с учетом чемпионата и Кубка России, забив 4 мяча. Футбольный Краснодар на своем сайте объявил о продлении контракта с рекордсменом по количеству матчей за команду Сергеем Петровым. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года. Будущий сезон станет для 35-летнего Петрова 15-м в составе краснодарской команды. Россиянка София Ильтерякова заняла 5-е место в личном многоборье на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Болгарии. Победу одержала немка Дарья Варфоломеев. Еще одна представительница России Мария Борисова стала 6-й. Одним из кандидатов на пост главного тренера хоккейного минского «Динамо» является Дэйв Барр, сообщает «Спортэкспресс». Последние полтора года канадский специалист отработал ассистентом Ги Буше в «Авангарде». Дмитрий Квартальнов, возглавляющий минское «Динамо» с апреля 2023 года, покинет команду этим летом. По данным «Спортэкспресса», специалист станет главным тренером «Локомотива». Саратовский «Автодор» на своем сайте объявил о расставании с исполняющим обязанности главного тренера Стипе Кулишем по истечении срока действия контракта. Хорватский специалист вошел в тренерский штаб «Автодора» в качестве ассистента перед началом прошедшего сезона, а в феврале был назначен исполняющим обязанности. Отмечается, что с новым тренерским штабом «Автодор» планирует определиться в первой половине июня. На этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.

0: Маяк. Избранное. Весенняя коллекция. Физики и лирики.
1: Физики и лирики приветствуют в гостях директора школы компании Fashion Consulting Group Ануш Гаспарян. Ануш, приветствую вас. Очень рада.
2: Да, здравствуйте.
1: В рамках лирической нашей части программы хотели позабытых аксессуарах вспомнить. Андрей Олегович, не знаю, будет тебе интересно, но, возможно, тебе будет интересно узнать, где правильно ставить ударение в слове «веер» множественное число. Как ты думаешь?
3: Ну, на последнюю... Ой, бог, сейчас все будет плохо. Нет, угадал?
1: Веера. Веера, лорнеты, трости. Вдруг нам это что-то из этого пригодится. Анаша.
2: Ну, вообще-то эти аксессуары уже вышли из повседневного обихода, ну, по большому счету, да. Ну, то есть они не исчезли полностью, но как бы сменили функцию вот этой повседневной необходимости и стали такими нишевыми, что ли, декоративными, сценическими, церемониальными или даже технологичными, скажем так, предметами, как трости. То есть главная причина того, что они все-таки вышли из повседневного обихода, это вот смена образа жизни, технологий, да, то есть как-то все изменилось, и, в общем-то, например, тот же ларнет ушел, потому что элементарно обычные очки стали удобнее для постоянного ношения, да, трость, она вот перестала быть такой обязательной частью мужского костюма. Сменилась вот мужская мода, скажем так, городской ритм, вот нормы повседневности. Ну, наверное, из всех этих аксессуаров веер все-таки как-то более-менее держится, скажем так. Он в Европе, конечно, перестал быть таким обязательным повседневным тоже аксессуаром, но, тем не менее, например, в той же Испании активно используется и сегодня. То есть он не исчез как объект моды, да, он просто периодически возвращается, и им все-таки пользуются вот складными веерами, то есть для того, чтобы охладиться. Я, кстати, помню очень интересный такой эпизод в моей жизни. Очень давно, там, типа, в 95-м году я была в городе Блак.

0: помню, оттуда мы поехали на машине в какой-то другой европейский город. Я не помню, в какой. На вот небольшом каком-то там, типа как поселке, была небольшая таверна.
1: А это какая страна?
2: Испания.
1: Ну, не очень.
0: Это Испания.
2: Испания, Испания.
1: А, Испания.
0: Да. Да, и я помню, знаете, такая таверна, тихо, день, знаете, время обеда. Я открываю дверь, мы открываем дверь, и начинается совершенно, как будто ты попадаешь на другую планету. Стоит бесконечный гул, все там обедают, едят, и у каждой дамы в руке был веер. Меня это так поразило, при том, что работали вот наверху, знаете, вот эти вентиляторы, которые крутятся. Вот, и я часто вспоминаю, что это была очень такая странный такой эпизод, и буквально вот несколько лет, года три назад, в Испании я была, и мы заехали в эту же маленькую таверну, и все было, как будто бы ничего не изменилось, как будто времени не прошло. То есть, видимо, вот в каких-то регионах это прям очень важный такой вот атрибут, что ли, светского какого-то общения, обязательный аксессуар. Это было очень
1: интересно. Ну, удивительно, что да, Андрей Алексеевич, я сейчас передам тебе микрофон, да, все-таки интересно, но изобретли, где это веер изобрели? Ну, лорнет слово, вот если вспоминать, моя дочь вообще не знает, что это, я ей попробую после эфира объяснить, но вот веер – это и Китай, и Европа, если говорить об Испании и жарких странах. Как здесь,
2: Азия,
1: ребята?
0: Да, веер все-таки он, да, он это очень древний такой аксессуар. Я бы даже сказала, что в древние времена даже вееры специальные, такие грубоватые, использовали для того, чтобы даже разжигать огонь. Да, то есть это был такой совершенно функциональный специфический аксессуар. А потом они уже вошли в такую более светскую жизнь, и, в общем-то, их функция очень понятна и ясна. Да. И, допустим, вот в Европе, вот в, там, допустим, начиная там с 16 века аж по 19 включительно, вееры были очень активно использовались и не просто, скажем так, имели определенную функцию, но и демонстрировали социальный статус. Соответственно, женщины, которые используют вот веер. И более того, вееры еще использовались для флирта. Был целый такой вот язык веера. Да, да. Вот, то есть, если вот я так помахала, это одно означает. Если там я у носа или у носа им как-то провела, это что-то другое. Если я закрыла веер, может быть, это означает нет. Если я им активно там как-то вас им призывала, махала, может быть, там шансов больше. Это очень интересно был язык.
1: А из чего их делали в разных странах?
0: Да, значит, вееры совершенно из разных каких-то использовались. Ну, во-первых, были такие специальные ткани, да, то есть сам веер, как бы сама по себе ткань, то есть рисунок, он наносился на ткань. Он был инкрустирован золотом, серебром, перламутр очень активно использовался, черепашья кость. То есть чем, естественно, ну, дороже был веер, тем какие-то более, скажем так, дорогие материалы вот использовались. То есть, и более того, еще и был, помимо вот языка, именно жестов, да, еще и вот веер, он мог как бы обозначать какие-то предпочтения хозяйки. Ну, например, там была изображена какая-то там сцена из охоты, или же какие-то, ну, условно, там флоральный какой-то рисунок, который мог, допустим, там, как бы отсылать к любимым растениям там или цветам вот хозяйки. Вот, поэтому, да, вееры, вот если еще раз...
1: Веера, дорогая моя гостья, все-таки
0: да,
1: веера, не вееры. 80 раз я смотрела, это даже не жаргон. Нет, договора это не-не-не-не-не, это прямо нюанс, это я даже тебе не пытаюсь обучать. Нет, просто есть специальные термины, вот этот... Договора это могут бухгалтеры говорить. А веера тут нету даже вариантов, только на А ставится.
0: Понятно.
1: Это без
0: очень
1: даже
0: хорошая,
1: этих.
0: Кстати, да, вы же вначале об этом сказали. Да. Так что если еще раз говорить о том, да, сказать о том, из чего были веера, это слоновая кость, черепаховый панцирь, перламутр, вот ценные породы дерева, драгоценные металлы. Вот, ну и как я уже сказала, это специальные ткани, это полотна из шелка, пергамент, ну и так далее. То есть вот веер воспринимался как предмет роскоши.
2: Физики и лирики. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: «Маяк» в это воскресенье утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Озадачник». В следующем часе решим олимпиадные задачи по биологии. В 11 утра поговорим про летний лагерь и узнаем, как тренировать самостоятельность. И в полдень в цикле «Математика на все 100» поговорим про планиметрию, векторы и простейшие уравнения, из чего состоит первая часть ЕГЭ. В субботу и в воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Музыка, звучавшая в момент происшествия, уже является полноценным доказательством. Владимир Иванович Шарапов. Учебно-методическое пособие «Криминалист на стыке эпох». Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
2: Игра для ребенка не игра, а действительность. Дитя искренне привязывается к своим игрушкам, любит их нежно и горячо. И любит в них не красоту их, а те картины воображения, которые само же к ним привязало. Новая кукла, как бы она ни была хороша, никогда не сделается сразу любимицей девочки. И она будет продолжать любить старую, хотя у той давно нет носа и лицо все вытерлось. Попробуйте поправить разбитую куклу, и девочка ее разлюбит, а часто даже бросит с негодованием.
0: Константин Дмитриевич Ушинский, основоположник отечественной научной педагогики.

0: Маяк. Избранное. Весенняя коллекция. Физики и лирики.
1: Пытаемся разобраться в тайных заботах аксессуаров. Зачем нужны были лорнеты, трости, веера? Ануш Гаспарян, директором компании Fashion Consulting Group. Ануш, а скажите, пожалуйста, а трость в современном мире, она еще существует? Или мы только ее в сериале там про Доктора Хауса можем увидеть?
2: Ну, и вот больше нигде. Да, трость как раз существует, очень даже неплохо существует, абсолютно там имеет определенные функции, но вот если вот пару слов сказать все-таки про экскурс в историю, то трость вот как аксессуар, она закрепилась вот во Франции, начиная прям с XI века, причем как женский аксессуар, а уже в 17-18, да, стало таким уже светским, таким аксессуаром и тоже подчеркивало социальный статус. Да? То есть надо было не просто иметь трость, но уметь ее и использовать, подчеркивала она такой джентльменский стиль. Вот. А сегодня, да, трости используются, но, как правило, для того, чтобы, ну, скажем так, то есть она имеет уже конкретную такую вот функцию, да, то есть сегодня надо ее использовать как такой умный очень часто аксессуар, который помогает людям, скажем так, сохранить опору, да, то есть вот, например, в медицинской среде она очень активно до сих пор используется, есть вот эти умные трости, которые что-то там распознают, посылают какие-то сигналы, то есть это такой технологичный, скажем так, аксессуар. Вот, ну, почему бы и нет, и в какой-то светской жизни, в общем-то, они могут иногда как какой-то, ну, таким, знаете, привкусом какого-то такого...
1: Экстравагантности некой, да?
2: Да, экстравагантности, да, да.
1: А она уместна сейчас, вот в 21 веке, эта экстравагантность? Вот пришел на светский раут с тростью, и на тебя...
2: Абсолютно.
1: И на тебя вся зала на тебя смотрит.
3: Зала. Да. Угу. Благородное собрание.
2: Все зависит от того, насколько вы хотите там как-то выделиться, обратить на себя внимание, свою какую-то эксцентричность продемонстрировать. Я вот видела в Европе женщину на огромных каблуках, бамбуковой тростью с потрясающим таким каким-то витиеватым, инкрустированным набалдашником. Она очень бодро шла, но вот использовала эту трость как аксессуар и очень, кстати, выделялась. Почему бы и нет? Мне кажется, что в моде можно все. То есть если тебе комфортно, если ты хочешь быть эксцентричным или как-то лишний раз подчеркнуть вот какой-то свой модный образ, то трость очень даже и хорошо может лечь вот в этот образ. При этом трость используют как женщины, так и мужчины. Хотя, в принципе, он больше закрепился, конечно, как мужской аксессуар. Вот. Ну и трости, они было очень, ну, много разных как бы функций, да, то есть они, раньше они подчеркивали вот социальный код и этикет, то есть вот как я сказала.
3: Доктора Ватсона так... прям вижу в исполнении Джуда Лоу.
2: Трости. Шерлок Холмс тот же самый же тоже носил. Вот, потом в городской жизни, например, в 19 веке трость стала такой частью прогулочного костюма и светской такой демонстрации, что ли, образа. И самое интересное, вот до Первой мировой войны вот элегантный мужчина практически на всех там изображался всегда элегантный мужчина с тростью. А вот когда уже началась война, сперва первая, да, потом вторая, уже трость все-таки больше ассоциировалась с какими-то ограниченными возможностями. Поэтому она как-то, ну, вот вышла из моды. То есть мужчина уже с тростью не всегда вот воспринимался, что ли, как полноценный. Я так вот думаю, что это как бы важный фактор, который имел место.
1: Ну, в трости же какие-то там секретные места, насколько я знаю, были, да? Там что-то можно было носить, вставлять, да?
3: Как... Налить.
2: Да.
3: На футбол.
2: Врачи очень любили вот трости. Было такое даже вот специальные трости, медицинские трости. Они могли на балдашниках, допустим, там он как-то откручивался, и там были какие-то специальные травы или какие-то ароматические масла. То есть вот врачи же, они посещали свои своих пациентов, если, например, был какой-то неприятный запах, или надо было как-то там что-то продезинфицировать. То есть там были специальные составы, которые вот врачи, которыми пользовались. Они могли протирать этими составами руки, ну и так далее, да. То есть можно было что-то там хранить.
3: Какой-то вот. Функционал.
2: Функционал был. Такие вот глубокие углубления, где был еще дополнительный, допустим, платок специальным образом свернутый, вот, чтобы всегда у хозяина был такой вот специальный, ну, как бы лишний чистый платочек. Вот, да.
3: Ну, мы совсем это уже как аксессуары такие олдскульные, да, воспринимаем
2: да.
3: как, ну, совсем...
2: Да.
1: Вернуть не получится, да, но если ты возвращаешь какой-то вот забытый аксессуар, ты становишься весьма экстравагантным человеком, ну, тебя, естественно, будут не экстравагантным называть, а немножко по-другому.
2: Ну, почему? Вот, например, у меня, кстати, есть трость. Был момент в моей жизни, когда я ею пользовалась. Но, кстати, это было на стыке, то есть я несколько прихрамывала из-за спорта. Вот. И вот у меня в доме оказался этот аксессуар. Я его, кстати, с кроссовками, так очень даже интересненько, я его к себе, эту трость, прикрутила.

0: скрывает антипригарное покрытие. Подкаст «Корпорация зла. Тефлон». В это воскресенье, 16 часов. И в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим».
1: Товарищи! Рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась!
0: Спустя 100 лет после октября 1917-го. О том, что привело к событию, навсегда изменившему жизнь огромной страны. Подкаст «Именем революции». В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.

0: 17 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования ударными беспилотниками по военным аэродромам, объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, которая используется в интересах ВСУ. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены. Это стало ответом на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, заявили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Белогорье и Димитрово. Запорожской области уничтожено свыше 60 военнослужащих ВСУ, 2 орудия полевой артиллерии, 12 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы. Экипажи противодиверсионных катеров отработали поиск и поражение беспилотников в Финском заливе, сообщили в пресс-службе Балтийского флота. В учениях приняли участие экипажи катеров Ленинградской военно-морской базы, а также представители и техника пограничного управления ФСБ, МЧС и Росгвардии. В частности, военнослужащие отработали способы ведения огня по секторам в условиях массированной атаки. Несколько американских военных пострадали в результате атаки Ирана на авиабазу в Кувейте, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее сообщалось, что корпус стражи исламской революции в четверг нанес удар по американской военной базе, с которой был атакован объект в районе иранского города Бендер-Аббас. По данным Bloomberg, системами ПВО Кувейта удалось перехватить иранскую ракету, однако обломки упали на авиабазу. Около 5 человек получили легкие ранения. Ирану также удалось уничтожить американский ударный беспилотник МК-9 «Риппер» и серьезно повредить еще один, стоимость которого из них, каждого из них составляет около 30 миллионов долларов. Дональд Трамп, продолжая морскую блокаду Ирана и выдвигая чрезмерные требования, явно показывает, что не настроен на переговоры с Тегераном, заявил военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Ризаи. Ранее газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что Трамп пока не принял решение по возможному новому соглашению с Тегераном, хотя в пятницу президент США заявил, что большая часть пунктов сделки с Ираном уже согласована. Дональд Трамп до сих пор не решил, кого бы он хотел видеть своим преемником. Глава Белого дома не уверен, что вице-президент Джей Ди Венс подходит на эту роль, пишет газета «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на источники. По их информации, Трамп регулярно спрашивает мнение и о Венсе, и о госсекретаря Марко Рубио, а в начале мая расспросил гостей на мероприятии о том, кто из них двух был бы лучшим кандидатом на пост президента США. Как утверждает «Нью-Йорк Таймс», сам Трамп ясно дал понять, что не поддерживает ни одного из них. При этом газета считает Венса по умолчанию фаворитом на выдвижение от республиканской партии и потенциальным наследником политического движения Трампа, но отмечает, что его шансы в значительной степени зависят от уровня поддержки со стороны действующего лидера США. Президентские выборы в Штатах пройдут в ноябре 2028 года. Республиканцы должны будут выбрать нового кандидата от партии, поскольку Трамп уже два раза становился главой Белого дома. 5 регионов России, в том числе Крым, Запорожская и Херсонская области, Донецкая и Луганская народные республики, объявили 1 июня выходным днем в связи с празднованием воскресения православного праздника Троицы, сообщили РИА Новости в региональных органах власти. В этом году православные отмечают День Святой Троицы 31 мая на 50-й день после Пасхи. День Святой Троицы или Пятидесятница, один из главных 20-х православных праздников, считается днем рождения Церкви. Через 10 дней после Вознесения Иисуса Христа на апостолов снизошел Святой Дух. После этого они заговорили на разных языках и начали проповедовать народам учение Спасителя. Православные храмы на Троицу принято украшать березовыми ветвями и цветами, а пол устилать свежей травой. Теплая погода вернется на следующей неделе в столичный регион, а в конце предстоящей недели температура будет чуть выше климатической нормы, примерно на 2 градуса. Но осадки по-прежнему возможны. Завтра в Москве сохранится прохладная погода, будет чуть теплее, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В воскресенье характер метеоусловий существенно не изменится, лишь станет на градус другой теплее. Ночью облачно с прояснениями, без существенных осадков, к утру местами возможны очаги туманов. Минимальная температура плюс 5-8. Ну а днем вновь прошумит скоротечный дождь и максимальный термометр покажет плюс 14-17.
0: Ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. О погоде в Москве. Неблагоприятные погодные условия сохраняются в южных регионах России. Прогнозируются ливни, град, ветер до 22 метров в секунду. В Сочи и Сириусе возможно образование смерчей, сообщила ТАСС заведующая лабораторией гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, на реках возможен резкий подъем уровня воды местами с достижением опасных отметок. В горной зоне Сочи возрастает риск схода селевых потоков малого объема. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве 13 градусов. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, завтра без существенных осадков. Днем в северной столице плюс 15-17.

0: Маяк. Избранное. Весенняя коллекция. Человек читающий.
1: Добрый вечер. У микрофона Владислав Тимкин. Это «Человек читающий». Я, кстати, сегодня начал читать хорошую толковую книгу. Могу вам порекомендовать. Ее написал Илья Латыпов, психолог. «Один на один с жизнью» она называется. А в «Альпине» она вышла. Очень вот толковая как раз на эти размышления наталкивающая. Как не требовать от себя слишком многого, и при этом не скатываться в самобичевание по поводу того, что я ленюсь или непродуктивен и так далее, и так далее. Ну, в общем, вам это все наверняка знакомо. Сегодня же у нас другая книга. Хотя она отлично попадает под то вводное слово, которое я произнес. Это книга Джиду Кришнамурти, индийского учителя духовного. Мне очень нравится такое описание. Вы кто? Да, в трудовой что написано? Духовный учитель. Вот, это его самая первая книга, брошюрка, изданная в 1910 году, когда ему было всего 15 лет. Записана она, по словам тех, кто присутствовал с Кришнамурти, после неких духовных мистических путешествий, встречи с каким-то мистическим учителем. И мне все это нравится. И почему? Сейчас объясню. Потому что это не какой-то традиционный, религиозный, серьезный труд. В каком смысле? В смысле, что очень часто, когда мы заходим на территорию духовности, на территорию религии, мы попадаем в какой-то клинч с догмами, с догматами, и очень сложно кого-то не задеть, не обидеть, не возвести на праслину, не обнаружить себя в полной растерянности, когда мы видим противоречия в священных текстах, например, перед собой. А вот есть Джиду Кришнамурти, которому можно верить, можно не верить, может, он факир какой-то, может, он йока, может, шарлатан. И все эти версии принимаются. Вот что мы можем о нем сказать? Ну, что он прожил 90 лет, что написал огромное количество книг, не менее, а гораздо более. Большее количество людей присутствовали на его выступлениях вживую. До сих пор его книги переиздаются, в том числе и на русский язык. Вот эта книга, которая вышла в 1910 году, она была на русский уже переведена в 1916 году. Ну и мы знаем Теософское общество, известное по всему миру, Елена Блаватская, которая выходца из России основала. И, в общем, что 100 лет назад мир был заряжен эзотеризмом, что сейчас продолжается все это раскручиваться, изучаться, появляются какие-то наставники, коучи. И вот мне нравится подходить к этому, знаете, без серьезности. Вот какой-то 15-летний мальчик, по словам его учителей из этого самого Теософского общества, записывает какие-то тезисы. Книга называется «У ног учителя». Она крошечная. У меня вот это всего 35 экранов телефона. Но я ее прочитал в декабре и подумал, как здорово. В таком малом объеме раскрываются вещи, которые, на которые обычно уходят сотни и тысячи страниц. Да, мы с вами обсуждали и читали, например, Петра Демьяновича Успенского, его разговоры, его размышления по поводу учения и личности Гурджиева. И, собственно, весь Гурджиев помещается в эти 35 страничек, которые 15-летний мальчик надиктовывает. И, опять же, возвращаясь к тому, что, ну, какой-то учитель-одиночка, к этому можно относиться несерьезно. Я имею в виду, если у меня есть какое-то... Это я вам советы накидываю. Если есть какое-то сопротивление тому, что говорится, не берите в голову, расслабьтесь. Не обязательно жить по этому, да? Но если вдруг вы на пути какого-то духовного поиска, если вы растеряны или, наоборот, если вы уверены, что вам нужен учитель, то это может быть хорошим подспорьем для сверки того самого внутреннего камертона. А мне как? Мне отзывается? Мне подходит или нет? Мне надо в другую сторону смотреть, потому что здесь для меня все мертво и выжжено. Вот, книжечка «У ног учителя» 1910 года Джиду Кришнамурти. Начнем. Видение. «Тем, кто стучится, от нереального веди меня к реальному, от тьмы веди меня к свету, от смерти веди меня к бессмертию». Это не мои слова. Это слова учителя, учившего меня. Без него я ничего не мог бы сделать. Но с его помощью я вступил на путь. Вы также стремитесь вступить на этот путь, И поэтому советы, сказанные им мне, помогут и вам, если вы будете им следовать. Недостаточно только говорить, что они истинны и прекрасны. Тот, кто желает достичь успеха, должен в точности исполнять все сказанное. Голодный человек не утолит своего голода, если будет лишь смотреть на пищу и говорить, что она хороша. Он должен протянуть руку и есть. Точно так же недостаточно только слушать слова учителя. Надо делать то, что он говорит, прислушиваясь к каждому слову, ловя каждый намек. Если намек не уловлен, если пропущено слово, они будут потеряны, потому что учитель дважды не говорит. Вот такое маленькое предуведомление от автора. И здесь сразу же появляются триггеры, да, для современного человека, человека зачастую секулярного, безрелигиозного, не имеющего отношения к духовности, вдруг возникает такая фигура, как учитель. И первый вопрос закономерный абсолютно: а ты кто такой, да, какой учитель? И здорово, опять же, я продолжаю предлагать относиться к этому тексту как к волшебной сказке, а здорово, что этот учитель не называется. Просто учитель с большой буквы. Какой-то учитель, который вот использовал, значит, этого молодого прекрасного юношу, а мне, кстати, очень нравятся фотографии Джиду Кришнамурти, что в 15 лет, что в 30, что в 90. Очень приятной наружности индийский джентльмен. Так вот, избирает этого пацана своим проводником, вещает что-то, да, как я могу ему доверять? Это никак. Исключительно вот если у меня внутри что-то отзывается, тогда можно с этим попробовать что-то делать, можно прислушаться, да. Если же я уверен, что все вокруг ложь, обман и попытка вытянуть рубль из моего кармана, то, конечно же, эти слова ко мне не относятся. Я буду стоять рядом с этой толпой, которая внемлет непонятно кому, и думать, что ну с ума люди сходят, свои кровно нажитые деньги относят каким-то проходимцам и шарлатанам. И почему нет? Такое тоже существует. Опять же, снимает некоторый пафос и напряжение лично для меня отношение к этому как к хорошей истории, как к замечательному путешествию, как, в конце концов, к представлению. Да? Мы же платим за театр. Мы же не говорим, что театр – это не по-настоящему, и не пытаемся всех разоблачать. Или там цирковое представление. Мы говорим, ну зачем, ну какой смысл тратить свою жизнь на то, чтобы летать, как гимнасты, под потолком, под куполом этого самого цирка? Нет, нам в голову не приходят такие вопросы задавать. А если приходят, ну что ты здесь делаешь в этом цирке? Зачем ты пришел, зачем ты заплатил свой рубль, потратил время и так далее, и так далее. Так вот, если относиться к этому как к сказке, как, которая ложь, давний намек, то сильно становится проще. Вот, опять же, важная, мне кажется, здесь тема, то, на чем очень многие люди спотыкаются, оступаются и перестают. Мы все держим тему того, что с Нового года новая жизнь. Почему они перестают верить в эти самые изменения, перестают вкладываться, бросают все, что они напланировали себе. Да потому что вот недостаточно только говорить. Если мы говорим «прекрасная новая жизнь с понедельника», стоит задать себе вопрос, а какой ценой, а вместо чего, а где я найду на это время, силы, ресурсы? И может оказаться, что все это, знаете, как бизнес-план. На бумаге все прекрасно, в реальности работать ничего не будет. Также и со всеми этими планами, мотивациями и даже следованию духовным каким-то путям. А за счет чего, да, а как к этому отнесется мой работодатель, мои дети, мой партнер, общество, да, это все тоже вообще-то цена, да, готов ли я ее платить, и можно не ходить в эти тоннели, можно не ходить в эти изменения, и отстать от себя, что тоже сильно улучшит жизнь, да, можно расслабиться, читать то, что хочется, смотреть то, что хочется, гулять, кататься на коньках, замечательная погода. Так вот, четыре качества, необходимых на этом пути. Нас предупреждают. Сначала идут дисклеймеры. Да? Если вы хотите следовать, то, во-первых, нам нужно быть внимательными, нам нужно быть доверчивыми, и нам как стоит иметь эти четыре качества. Это, на самом деле, очень важная, мне кажется, часть этой книги. Собственно, вся книга – это обсуждение этих четырех качеств. Я их сейчас перечислю, потом мы к ним будем возвращаться, и сам Кришнамурти будет раскрывать, о чем идет речь. Четыре качества, необходимых на пути. Первое – способность различать. Второе – бесстрастие. Третье – праведное поведение. Четвертое – любовь. Слова хорошие, слова красивые, но с этим невозможно спорить, мне кажется, да, способность различать бесстрастие, праведное поведение, любовь в разных психологических школах всему этому как будто тоже оказывается внимание, да, имеют свои термины, по-другому могут называть, но суть как будто к этому сводится. И тут еще хороший вопрос, да, чем духовный путь отличается от недуховного пути? Если наличием или отсутствием вот этих качеств, то как будто у нас появляется какой-то критерий оценки, где я сейчас нахожусь. И, кстати, эти качества, они замечательно стыкуются со всеми известными нам гуманистическими религиями, или даже не гуманистическими, но надо понять, да, как в первом качестве говорится, надо иметь способность различать. Постараюсь передать вам то, что учитель сказал мне относительно каждого из них, из четырех качеств. Первое. Способность различать. Первое из этих качеств – способность различать. Обычно это понимается как способность различать между вечным и приходящим, побуждающая человека вступить на путь. Здесь тоже зашито утверждение, что человек обычно побуждается к тому, чтобы вступить на путь, вследствие своей способности различать между вечным и приходящим. Мы сразу можем вспомнить какие-нибудь притчи царя Соломона, каких-нибудь экзистенциальных психологов, не знаю, Ирвина Елома или Бюдженталя, которые задаются ровно теми же самыми вопросами, что древнееврейские цари. А как жить, зачем, если все суета-сует? Или не все суета-сует? А что такое человек? Да? Ну и мы вступили уже на этот самый путь. Это верно. Но вместе с тем способность различать – это еще нечто гораздо большее. И надо развивать ее не только в начале пути, но на каждой ступени его ежедневно, до самого его конца. Ты вступаешь на путь, потому что ты понял, что только на нем можно найти те ценности, которые стоит приобретать. Только на нем, еще раз, можно найти те ценности, которые стоит приобретать. То есть я уже различаю, что стоит приобретать, что нет, что вечно, что приходящее, и только на пути я, значит, это могу приобрести. Какие? Тут вопрос, мне кажется, к нам самим. Люди, не знающие, стараются получить богатство и власть. Но в лучшем случае этих благ хватает лишь на одну жизнь, и поэтому они приходящие. Ага, у нас появляется еще более четкое определение. Приходящие – это тех, которых хватает на одну жизнь. Тут можно к этому подходить с точки зрения индуизма, да, где есть перерождение, или буддизма. А можно, мне кажется, и на нашу европейскую почву это замечательно перенести и сказать буквально количественно. Одна жизнь – это вот одна, касающаяся меня. А есть жизни других. Да? Кстати, в заповедях библейских много говорится про других, про тех, кто рядом, про ближних, что тоже расширяет как бы меня, приходящего, до, например, семьи, сообщества, общины и так далее, и так далее. Есть ценности высшие, истинные и вечные ценности. И раз ты это осознал, ты не станешь больше желать тех других. Здесь, конечно, большая натяжка. В 15 лет, наверное, действительно так кажется, или на большом, на высоком пути, потому что для нас, для обывателей, если я осознал, что есть истинные вечные ценности, хотя, с другой стороны, знаете, а если хочешь не высших и не вечных, тогда, значит, не осознал. Тоже вполне себе логично все это объясняется. Во всем мире существует лишь два рода людей. Люди знающие и люди не знающие. И это знание единственное, что важно. Какую веру человек исповедует, какому народу он принадлежит, это все не имеет значения. По-настоящему важно только это знание. Знание плана Бога для людей. Ибо у Бога есть план, и план этот – эволюция. Замечательно все в одну кучу смешивается. Вот, не знаю, как вы, а мне нравится, когда хорошо, широко и смело что-то провозглашается. Если человек понял это и действительно это знает, он не может не содействовать ему и не слиться с ним. Так этот план велик и так прекрасен. Таким образом, в силу своего знания он становится на сторону Бога, делая добро и искореняя зло, работая для эволюции, а не ради эгоистических целей. Появляется у нас какая-то загадочная эволюция. Имеет ли он в виду то, что имел в виду Дарвин? Вопрос. Мы сейчас уйдем на новости и после них продолжим.
0: Человек читающий.

0: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
1: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
2: 6+. Телефон рекламной службы. 495-105-5244.
3: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: 17:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Средствами ПВО за сутки сбиты 10 управляемых авиабомб, реактивный снаряд «Хаймерс» производства США и 352 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Запад» за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе техники трех украинских бригад в районах населенных пунктов Щурово, Сидорово, Светогорск, Донецкой Народной Республики, Великая Шапковка и Шейковка. В Харьковской области потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, 21 автомобиль, 2 орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы. Бельгийский депозитарий Евроклея подал жалобу в арбитражном суде Москвы на немедленное исполнение решения о взыскании по иску ЦБ более чем на 18 триллионов рублей, сообщил ТАСС, источник, знакомый с ходом разбирательства. Ранее на этой неделе арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство Центробанка о немедленном исполнении решения о взыскании с бельгийского депозитария Евроклея убытков на 200 с лишним миллиардов евро. Напомню, в 2022 году Евросоюз, США и ряд других стран не законно заморозили около 300 миллиардов евро российских активов, около 180 миллиардов хранится в бельгийском депозитарии Евроклея. В декабре прошлого года Банк России подал иск к Евроклея. В ЦБ заявили, что был причинен вред, так как регулятор не мог распоряжаться своими денежными средствами и ценными бумагами. Величина иска более чем на 200 миллиардов евро складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды, пояснили в Центробанке. США могут возобновить удары по Ирану, если переговоры по ядерной программе Тегерана провалятся, заявил глава Пентагона Пит Хексет, выступая на международном форуме по безопасности Шангри-Ла в Сингапуре. Хексет сообщил, что в пятницу разговаривал с Дональдом Трампом. По словам министра, Соединенные Штаты готовы выйти из переговоров, если Иран откажется ограничить свои ядерные амбиции. Хексет также утверждает, что США контролируют ситуацию в Ормузском проливе. Бойцы ливанского движения «Хезболла» применили высокоточное ракетное оружие при атаке на израильские военные объекты в городе Цфат. Удару подверглась база израильских ВВС на горе Мирон, где находится Центр управления воздушными операциями и радиоэлектронной борьбы. Кроме того, беспилотники «Хезболлы» атаковали казармы, где размещаются израильские военнослужащие, которые участвуют в сухопутной операции на юге Ливана, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось, что танковые колонны израильской армии форсировала реку Литани и продвигается к городу Набате, административному центру одноименной провинции на юге Ливана. Идут бои, бойцы движения «Хезболла» оказывают сопротивление. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным центров ФОБОС, в Петербурге завтра без существенных осадков, плюс 15-17. В Москве в воскресенье ожидаются кратковременные дожди, местами с грозой, ночью плюс 5-7, днем 15-17 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Россиянка Диана Шнайдер обыграла украинку Александру Олейникову в третьем круге открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже. Встреча завершилась со счетом 7-5-6-1 в пользу россиянки, которая является 23-й ракеткой мира. По ходу первого сета Шнайдер смогла отыграться со счета 1-4. Теннисистки провели на корте 1 час 43 минуты. Ну а в эти минуты Анна Калинская встречается с колумбийкой Камилой Осорио. Первый сет она выиграла со счетом 6-3, а во втором уступает 0-4. Российский боец смешанного стиля Сергей Павлович победил бразильца Талисона Тейшеру на турнире абсолютного бойцовского чемпионата в Макао. Поединок в тяжелом весе состоялся в рамках турнира UFC Fight Night 277 и завершился нокаутом спустя 40 секунд после начала первого раунда. На счету 34-летнего Павловича теперь 21 победа при 3 поражениях. Россиянка София Ильтирякова заняла 5 место в личном многоборье на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Болгарии. Победу одержала Дарья Варфоломеев из Германии. Россиянка Мария Борисова стала 6-й. Саратовский «Автодор» на своем сайте объявил о расставании с исполняющим обязанности главного тренера Стипе Кулишем по истечении срока действия контракта. Хорватский специалист вошел в тренерский штаб «Автодора» в качестве ассистента перед началом завершившегося сезона, а в феврале был назначен исполняющим обязанности главного тренера. Отмечается, что с новым тренерским штабом «Автодор» планирует определиться в первой половине июня. Одним из кандидатов на пост главного тренера минского хоккейного «Динамо» является Дэйв Барр, сообщает «Спортэкспресс». Последние полтора года канадский специалист отработал ассистентом Гибуше в «Авангарде». Дмитрий Квартальнов, возглавляющий минское «Динамо» с апреля 2023 года, покинет команду этим летом. По данным «Спортэкспресса», специалист станет главным тренером ярославского «Локомотива». И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Афиша на маяке. В Международный день защиты детей 1 июня 2026 года на сцене концертного зала Мариинского театра в Санкт-Петербурге под патронажем всемирно известного дирижера, художественного руководителя и генерального директора Мариинского театра, генерального директора Большого театра России Валерия Гергиева и при организационной поддержке автономной некоммерческой организации «Рыбаки и охотники» в пятый раз состоится масштабное, ставшее традиционным, ежегодное благотворительное мероприятие. Более 1000 детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья станут гостями театра, чтобы увидеть симфоническую сказку Сергея Прокофьева «Петя и Волк». «Петя и Волк» – одно из самых известных произведений Прокофьева, созданное специально для знакомства юных слушателей с инструментами симфонического оркестра. Ранее чтецами сказки выступали Константин Хабенский, Андрей Мерзликин и Андрей Носков. Имя звездного чтеца этого года организаторы пока держат в секрете. Для многих приглашенных ребят этот концерт станет первым знакомством с великой классической музыкой в стенах одного из лучших театров мира. Это настоящая атмосфера праздника, где искусство помогает верить в чудо. В каждом деле есть своя высота. Можно зарываться в землю, а можно тянуться к небу. Этот концерт не просто событие, это устремленная ввысь башня. Ее основание заложено смелостью и частной инициативой. Стены возведены талантом Мариинского театра и Валерия Гергиева, а венчает все 1000 счастливых детских улыбок. Глядя на эту вершину, вся страна видит, что это возможно, это по-настоящему и это грандиозно. «Вместе мы строим здоровое и сильное общество», – прокомментировал сооснователь, вице-президент «Анно Рыбаки и охотники», известный футболист, главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Симак.

0: Избранная. Весенняя коллекция. Человек читающий.
1: Возвращаемся. Сегодня у нас в гостях Джиду Кришнамурти, у ног учителя. И мы, значит, разбираем первое качество из четырех способности различать, которое необходимо людям, которые осознали себя на пути. Мы остановились на том, что понимаем мы. Люди делятся на знающих и не знающих, некий план. И если человек этот план понимает, тогда, значит, он на пути, согласно Кришнамурти. Если такой человек на стороне Бога, то он наш, пишет автор. И совершенно безразлично, называет ли он себя брамином или буддистом, христианином или мусульманином, индус ли он или англичанин, китаец или русский. Те, кто на стороне Бога, знают, зачем они здесь и что им надо делать. И они стараются исполнять это. Все остальные еще не знают, что им надо делать, и потому они часто поступают неразумно и стараются разыскивать собственные пути, подходящие, по их мнению, для них самих, не понимая, впрочем, что все одно, и поэтому только то, что хочет единый, может быть действительно хорошо для каждого в отдельности. Мы еще говорили в прошлом отрезке нашей передачи про то, что желания наши и деяния делятся на вечные и приходящие. И вообще все это крутится вокруг способности различать, по сути, отличать добро от зла. Да? Что такое добро, что такое зло? Обычно этими вопросами мы не задаемся, потому что, как в стихотворении у Маяковского, приходишь к папе, к отцу, да, крошка-сын, и спрашиваешь, что-то хорошо, что такое плохо. И вот папа ему выдает, и на всю жизнь хватает обычно этого. Если не происходит каких-то больших потрясений, то этого багажа хватит на несколько поколений вперед. Просто потом почему-то дети, внуки, правнуки начинают жить как-то не так, как мы привыкли, не так, как мой папа говорил правильно. Я начинаю ругаться, они ничего не понимают, что происходит с этим миром и так далее, и так далее. Я думаю, что подобного рода суждения, которые нам достаются автоматически, такие программирующие паттерны родительские или общественные, или национальные, или религиозные, не осмысляясь, оказываются догмами, а не частью нас самих. И, знаете, есть такая присказка у психотерапевтов: где есть гнев, ищи интроект. В том смысле, что если нас что-то раздражает, скорее всего, там есть какая-то установка, которая... Что такое интроект? Интроект — это мысль, помещенная в меня без рефлексии. То есть я что-то взял, как правильно или неправильно. Никогда об этом не думал, оно лежит где-то во мне. Я могу сам быть с этим не согласен, но я никогда не задумывался о том, а как я считаю, а как правильно, а как мне вообще, а есть ли мне до этого дело. И если такая вот непродуманная, непереваренная мысль, не встроенная в себя, в меня самого, у нас есть, то все, что ей противоречит, вызывает у нас такую, в первую очередь, агрессивную реакцию. А также и здесь, что если я задумывался над тем, почему добро доброе и что такое добро, да, или почему зло злое и что вообще происходит, об этом написано очень много всяческой литературы, и художественной, и не художественной, но тут важно, имею я отношение к этим вопросам или они для меня внешние. Конечно же, если я задумываюсь об этом, мир становится, с одной стороны, сложнее, с другой стороны, парадоксальнее, с третьей стороны, сильно интереснее и проще к нему относиться, к его разности, к его сложности. Ну, например, те же самые «Звездные войны» какие-нибудь взять. Нам как-то подают эту историю как доблестное сопротивление, как повстанцев, да, или мятежников. Ну, в общем, можно развернуть же эту картину, да, что вот вся эта империя – это неплохие ребята, а люди, которые пытаются удержать Вселенную или государство в равновесии, есть какие-то сепаратисты, террористы, которые все время пытаются что-то взрывать, да, и раз, мы смотрим на эту Вселенную «Звездных войн» другими глазами. То же самое происходит во многих художественных произведениях, да, то есть что-то автоматически назначается как зло, а все, что ему противоречит, все, что ему противостоит, объявляется добром. Ну и есть, слава богу, более глубокие художники, которые задают резонные вопросы, да, почему?

0: сказал, что зло – это зло. Ну, сразу можно вспомнить, например, замечательную пьесу Шварца про дракона, или Догвиль Ларса фон Триера, или «Трудно быть богом» Стругацких, да, когда именно этот самый вопрос поднимается, где граница, когда хорошие парни а вдруг оказываются нехорошими парнями, или наоборот, где злодей оказывается вполне себе нормальным человеком. Вот. Пока человек не научится отличать одно от другого, хорошее от плохого, того, что хочет единый, от того, что хочет человек, такой человек не может стать на сторону Бога. И поэтому это развлечение, говорит Кришнамурти, есть первый шаг. Но даже тогда, когда выбор сделан, ты все же должен помнить, что вечные и приходящие имеют много разновидностей. И что надо еще отличать правильное от неправильного, важное от неважного, полезное от бесполезного, истинное от ложного, корыстное от бескорыстного. Казалось бы, нетрудно выбирать между добром и злом, ибо те, кто стремится идти за учителем, уже решили стать на сторону добра во что бы то ни стало. Но человек и его тело не одно и то же, и воля человека не всегда совпадает с желаниями тела. Когда твое тело желает чего-нибудь, остановись и подумай, действительно ли ты желаешь этого. Ну, здесь мы уже подходим вплотную к такому тоже довольно классическому разделению, что я – это не мое тело, я – это не мои мысли, я – это не моя профессия и так далее, и так далее. Да? А что тогда такое я? Такой знакомый всем набор вопросов, всем, кто так или иначе связывался с самопознанием, с философией, с какой-то религией или квазирелигией. Тут вот то же самое, как у Гурджиева, да, что наше тело состоит не единое, да, а состоит из... Понятно, что это метафора. Есть лошадь, есть телега, есть возница, а есть как бы владеющий всеми хозяин, который и говорит, куда и зачем всему этому балагану ехать. Ибо ты... Ну, смотрите, что говорит Кришнамурти. Когда твое тело желает чего-нибудь, остановись и подумай, действительно ли ты желаешь этого. Ибо ты Бог, говорит он, и ты желаешь только того, чего желает Бог. Вот здесь вот радикальное сейчас, радикальный прыжок от того, к чему мы привыкли в нашей религии. То есть основание истинности моего желания является моя соединенность, с одной стороны, с самим собой, и в тот же самый момент с Богом. Да? Вот есть такое расхожее выражение, атман и брахман – это одно и то же, то есть как бы я и Бог во мне – это одно и то же, но как это открыть? Да? Как, даже не как это поверить, а как это понять? Это хороший вопрос, на него надо вот поставить его в уголок и смотреть на него, думать, медитировать. Итак, ибо ты Бог, и ты желаешь только того, чего желает Бог, но ты должен глубоко проникнуть в себя, чтобы найти в себе Бога и услышать его голос, который является твоим голосом. Очень мне нравится, я уже говорил, такой вот мощный широкий радикализм. Не принимай свои тела за самого себя. Ни физическое, ни астральное, ни ментальное. Видите, появляются тела. Можно, опять же, все это переводить на язык более привычной нам реальности. То есть я – это не мое физическое тело, я – это не мои мысли, например, и я – это не мои чувства. Понятное дело, что такой перевод будет не... абсолютно адекватен понятиям, которые обычно вкладываются в астральное, ментальное и прочее. Но, в принципе, если мы так остановимся, на секундочку подумаем про себя, действительно, что мои чувства могут меняться в зависимости от того, например, какую информацию я знаю. Мое тело может меняться. Упражняюсь я, не упражняюсь, переел я. Или, например, голодный. Вот раз я голодный и уже, значит, более раздражительный становлюсь. Это я или не я? Да, вот съел борща и получше мне стало. И подобрел я. И сразу уже могу как-то по-другому себя вести с людьми. И быть более принимающим и внимательным. Да, вопрос, это я или не я? Или и то я? Есть статистика по американским, по-моему, судам, где смотрели, считали процент оправдательных приговоров, и он был наименьшим перед обедом. То есть, когда вот судьи уже голодны, а до обеда еще времени дошло, всем впаивали максимальные сроки. И тут вот и думай, справедливость или желудок.
1: Человек читающий. «Маяк». О веществах, их строении и взаимных превращениях.
2: Если снять эту активную пленку, алюминий активно начнет реагировать. К примеру, мы используем алюминиевые ложки, а если мы снимем с этого алюминия активную пленку, то в моменте эта ложка растворится в нашем супе. Неприятно, неприятно.
1: «Химия» – подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром, в выходные, на «Маяке».
3: И в любое время на медиаплатформе smotrim.ru.

0: Из дневника.
1: 25 августа 1926 года. Не знаю, будет ли это верно для всех, но мне так представляется, что вся наша радость на земле бывает от друга. Если же кому не удается найти себе друга среди людей, то иной делает себе друзьями животных. От кошек и собак и до всего сущего, так что обнимает дружески все на земле, и солнце, и луну, и горы, и мельчайший жгуток подорожника на своей тропе. Таких людей, не умеющих устроить себе счастье, таких обиженных, что его даже не замечают, называют, смотря по силе способностей, чудаками или художниками. Их большое значение в том, что, созерцая их творение, в сущности счастливые люди начинают замечать свое счастье, понимать его и делать жизнь на земле.
0: Михаил Пришвин. Маяк. Избранная. Весенняя коллекция. Человек читающий.
2: Джиду Кришнамурти, у ног учителя. Продолжаем чтение. Мы остановились на том, что мы, если хотим следовать по пути, должны различать голос внутри себя, который принадлежит Богу, да, или который принадлежит мне истинному, что то же самое, от физического или до любого другого своего тела. Да. Для нас в современной культуре такой подход не очень привычный, хотя для многих очень привычный. Ну, в общем, когда мы не отождествляемся со своим телом, со своими делами, со своей профессией и так далее, большая расширяющаяся воронка неотождествлений. Итак, каждое из твоих тел будет притворяться, что оно твое истинное «я», для того, чтобы получить желаемое. Но ты должен изучить их все и сознавать себя их господином. То есть есть некая, можно назвать это метапозицией, можно назвать это наблюдателем, можно назвать это господином восточной традиции, как принято. Но, как бы, знаете, где это проявляется? Ну, например, к врачу мы хотим, мы не хотим к врачу пойти, нам надо пойти к врачу, но мы как-то откладываем этот поход. И вот та часть нас, которая говорит, нет, все-таки пойдем, да, будет неприятно, например, если какой-нибудь зубной, да, и предстоит какая-то не самая приятная процедура. Но он говорит, так, собрались, пошли, потерпели, это важно. Можно, опять же, если это из наказания и насилия над собой, то это может быть такая родительская часть, командирская, генеральская. А если из какой-то любви и заботы о себе, как своего ребенка, да, которому мы желаем добра и приучаем к тому, что не только приятно и не только хотелки мы в своей жизни выполняем, то тогда, вот, может быть, это и есть та самая часть, которую Кришнамурти называет господином. Когда есть работа, которую нужно исполнить, физическое тело хочет отдыхать, гулять, есть и пить. И человек, не знающий, говорит про себя: «Я хочу делать все это, и я это сделаю». Но человек, знающий, говорит: «То, что желает, не я, и пусть оно подождет немного». Тут вот важно, да, оно не отменяется, а дело время, потехи, часть. Пусть оно подождет немного. Я знаю, что тело хочет расслабиться, отдыхать, но есть и работа, которую надо сделать. Поэтому мы ее делаем, а потом отдыхаем. Тут очень важно вот эту вторую часть тоже соблюсти, потому что многие говорят, вот вообще в черном теле будем держать, простите за каламбур, свое тело, и никакого отдыха, и вообще надо быть все время продуктивным. Ну, тогда, конечно, включается автоматическая реакция, противодействие, тело начинает забывать, тело начинает болеть, тело начинает спать помногу, в депрессию впадает и прочее, прочее. Итак, то, что желает, не я, и пусть оно подождет немного. Часто, когда представляется случай помочь кому-нибудь, тело предчувствует, как много беспокойства это мне доставит. Пусть кто-нибудь другой сделает это. Но человек возражает своему телу: ты не помешаешь мне сделать доброе дело. Физическое тело – твое животное, конь, на котором ты едешь. И это не значит, что оно вторично, да? Ну, оно вторично с точки зрения смысла, но попробуй коня не кормить. или не ухаживать за ним, и никуда ты не поедешь. Поэтому тут, видите, все взаимосвязано, и важен как бы источник этого самого смысла. Мы же сейчас пойдем на новости, а после них продолжим читать и обсуждать книгу «Унок учителя Джиду Кришнамурти».
0: Человек читающий.

0: 18:00 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Российские войска за сутки нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 148 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. За сутки нанесено поражение живучей техники 7 бригад и 3 полков ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка, Подгавриловка, Маломихайловка, Коломийцы, Днепропетровской области, Тимошевка, Копания и Комсомольск. Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 455 военнослужащих, 9 автомобилей и артиллерийское орудие. Посол России в Армении Сергей Копыркин вызван в Москву для консультации. Причина – шаги армянского руководства по сближению с ЕС, которые наносят ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС, сообщили в российском МИДе. Весной прошлого года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз. Накануне Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, призвал Ереван как можно скорее провести референдум о будущем Армении в ЕАЭС или в Евросоюзе. Президент России заявил, что в случае выхода из ЕАЭС Армения, в частности, потеряет доступ к соглашениям о свободной торговле. Гражданам республики придется покупать патенты для работы в России. Глава государства отметил, что Россия поднимет цены на энергоносители для Армении. Повышение составит 14% ВВП. Говоря о планах Армении вступить в Евросоюз, Путин напомнил, что кризис на Украине тоже начался с попыток присоединения к ЕС. США продолжают морскую блокаду иранских портов, несмотря на заявление Дональда Трампа о ее прекращении, заявил военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Ризаи. Накануне президент США объявил, что морская блокада иранских портов будет снята. В четверг корпус стражи исламской революции заявил, что нанес удар по американской военной базе, с которой был атакован объект в районе иранского города Бендер-Аббас. По данным агентства Bloomberg, системам ПВО Кувейта удалось перехватить иранскую ракету, однако обломки упали на авиабазу. Около 5 человек получили легкие ранения. Ирану также удалось уничтожить американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper и серьезно повредить еще один. Стоимость каждого из них составляет около 30 миллионов долларов. Движение Хезболла может нарастить удары по северу Израиля после расширения сухопутной операции «Цахал» на юге Ливана. Это признали в военном командовании еврейского государства. Ранее сегодня было зафиксировано прямое попадание ракеты в центре израильского города Кирьян-Шмона. Есть разрушения. Сообщается также, что бойцы Хезболлы применили высокоточное ракетное оружие при атаке на израильские военные объекты в городе Цфат. Удару подверглась база ВВС на горе Мирон, где находится Центр управления воздушными операциями и радиоэлектронной борьбы. Кроме того, беспилотники Хезболлы атаковали казармы, где размещаются израильские военнослужащие, которые участвуют в сухопутной операции на юге Ливана, передает ТАСС. Финская компания-производитель обуви Куома закрывает свою старейшую фабрику и переносит производство в другой город из-за падения доходов после ухода с российского рынка. С 22 года, когда фирма решила уйти из России, ее выручка упала примерно на треть. В прошлом году убытки составили более миллиона евро, передает ТАСС. Помимо этого, как выяснили финские СМИ, компания стала чаще использовать сторонних производителей в своей продукции. Так, в Финляндии производятся лишь подошвы и стельки Куома, в то время как все остальные части обуви, включая шнурки, поставляются из Индонезии. Ранее российский посол Финляндии Павел Кузнецов в интервью ТАСС заявил, что разрыв связи с Россией и закрытие границ оказали разрушительное влияние на всю Финляндию. Социально-экономическая ситуация в стране сопоставима с кризисом 90-х годов. Сборные по футболу, участники чемпионата мира из так называемых развитых стран, в том числе Франции, Испании, Англии, Португалии, Нидерландов, Бельгии, Германии, будут размещаться на территории США. Эти команды также считаются фаворитами турнира. Между тем, базы футбольных сборных из стран так называемого третьего мира будут находиться в Мексике, которая тоже относится к таким государствам. При этом в Канаде, помимо сборной этой страны, будет жить и тренироваться только команда Панамы. Напомню, чемпионат мира по футболу пройдет в 3 странах – США, Канаде и Мексике – с 11 июня по 19 июля. В турнире примет участие рекордное количество команд – 48 сборных. Теплая погода вернется на следующей неделе в столичный регион, а в конце предстоящей недели температура будет чуть выше климатической нормы, примерно на 2 градуса. Насадки по-прежнему возможны. Завтра в Москве сохранится прохладная погода, будет чуть теплее, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В воскресенье характер метеоусловий существенно не изменится, лишь станет на градус другой теплее. Ночью облачно с прояснениями, без существенных осадков. К утру местами возможны очаги туманов. Минимальная температура плюс 5-8. Ну а днем вновь прошумит скоротечный дождь и максимальный термометр покажет плюс 14-17.
0: Добавлю, по данным гидрометцентра, в Москве и Подмосковье пока сохраняется холодная погода с температурой на 3-8 градусов ниже климатической нормы, так как европейская территория России находится в тыловой части малоподвижного атлантического циклона. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Петербурге завтра без существенных осадков, плюс 15-17.
3: Esquinita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto, y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío, que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío, que se ha convertido en río.

0: избрана. Весенняя коллекция. Человек читающий.
1: И мы продолжаем. Сегодня знакомимся с первой брошюркой, которую написал Джиду Кришнамурти в возрасте 15 лет «У ног учителя», 1910 года книжка. Мне кажется, за прошедший век с небольшим, ну, актуальности она точно не потеряла. Вообще, сейчас в перерыве думал, подобные книги, чтение их, размышления о них и о темах, которые предлагаются, это хороший такой внутренний аудит. Позадавать себе вопросы, которые, казалось бы, очевидные, если на первый взгляд, а потом начнешь так задумываться, остановишься, прогуляешься с этими мыслями, и окажется, что а вдруг на что-то я пересмотрел свои взгляды, что-то поменялось в моей жизни, что-то стало менее ценным, а что-то, наоборот, приобрело большую ценность. И остановились мы на развлечении, да, мы по-прежнему на первом пункте. Первое качество для идущих по пути или для лежащих в сторону пути – это способность различать. И Кришнамурти буквально, или учитель Кришнамурти буквально дает нам советы практические, да, они, конечно же, ментального характера, то есть нам нужно подключать свою чувствительность, подключать свою эмоциональность, волю и разум для того, чтобы различать, откуда исходит голос, который я принимаю за свой. Это, если вы помните, если вы с самого начала эту передачу слушаете, сколько уже времени прошло с ее начала. Первой, по-моему, книгой, которую мы разбирали, был Эрик Берн, его знаменитые «Игры, в которые играют люди» и «Люди, которые играют в игры». И там, значит, выделяются для подобных внутренних голосов разные источники в виде воображаемого родителя, воображаемого ребенка и так называемого взрослого. И, собственно, способность различать, откуда, из какой части, из какой субличности этот голос доносится, да, кто его источник, сильно помогает упрощать те самые транзакции, которые учит нас Берн искать, находить в отношениях с самим собой, с окружающим миром. Так здесь Кришнамурти предлагает, например, для тела метафору лошади, да, о которой, как я сказал в конце прошлого часа, конечно же, надо заботиться с одной стороны, и кормить, и неплохо его любить, и холить, и лелеять, и как-то содержать в хорошем состоянии, но при этом не забывать, что это всего лишь средство, это всего лишь друг. Понятное дело, что это всего лишь друг звучит очень странная фраза, что это средство. Давайте так, хоть это немножко не гуманистично, хотя лошадь не человек, тем более мы в годе лошади находимся. Вообще, это очень интересная такая точка разговора, задать себе вопрос о мысли, которые я в своей голове слышу, они чьи, они мои, вот конкретно эта мысль, да, которая возникает, или какое-то мнение, или какое-то ощущение, они мои или автоматически, например, идут из семьи, или идут из культуры. И мне чем нравится антропология, как вид изучения, в том числе разного психического в разных культурах, как она показывает на примере других культур, неоднозначность, неочевидность и неимманентность, что ли. То есть, что многие вещи, которые мы считаем само собой разумеющимися и общечеловеческими, то есть некими такими признаками человека, да, оказывается, что это признаки культуры, признаки воспитания и, как там говорится, в культурах, в которых позволено и поощряется рыгать за столом после обильной трапезы, в них нельзя делать комплименты хозяйке. И наоборот, да, в культурах, в которых можно делать комплименты хозяйке, в них не принято за столом вести себя физиологично. Ну, вот такие вот примеры. То, что мы считаем базовыми нормами, оказывается всего лишь условностями. И то же самое можно применить к собственным мыслям и обнаружить на самом деле какой-то увлекательный мир расследования, буквально детективного такого, что я такое, откуда я такое, зачем я такое, или такой, или такая, и что главное я хочу с этим всем делать, и с собой, и с окружающим миром. Продолжаем. Читаем Джиду Кришнамурти. «Физическое тело – твое животное, конь, на котором ты едешь. Поэтому ты должен обращаться с ним хорошо и заботиться о нем. Ты не должен переутомлять его, должен кормить его надлежащим образом, только чистой пищей и питьем, и содержать его всегда в чистоте, не допуская на нем ни малейшего пятнышка грязи. Если твое тело не будет совершенно здорово и чисто, ты не сможешь выполнить трудные работы подготовки, не сможешь вынести сопутствующего ей всеувеличивающегося напряжения. Но при этом ты должен всегда управлять своим телом, а не оно тобой. Астральное тело имеет свои желания. То есть, давайте так, если кого смущает слово «астральное тело», это источник наших желаний. Либидо, говоря, например, психоаналитическим языком. Или ид, говоря языком гештальт-психологии. Астральное тело имеет свои желания, десятки желаний. Оно желает, чтобы ты сердился, говорил резкости, ревновал, был алчен к деньгам, завидовал богатству других, поддавался унынию. Оно хочет всего этого и еще многого другого. Не из желания повредить тебе, а потому что оно любит сильные ощущения и жаждет все время ощущать их. Этому телу, я думаю, скучно без просмотров всяких коротких видео, да, без фастфуда, без скандалов, без чего-нибудь такого, берущего нас за нервы и в тонусе держащего. Вот это оно. Это тоже, мне кажется, очень знакомо современному человеку. Но тут интересно, опять же, выворачивается наш повседневный опыт или знакомое нам состояние в то, что как бы это тело, ну, эти эмоции, они не сами собой возникают. Есть некий субъект, да, или недосубъект, или часть, субсубъект, да, то есть часть нас, которой хочется все это испытывать, все это создавать, все это делать. Юнгианцы, например, говорят про бессознательное, описывая что-то похожее, когда мы сами себе не отдаем отчет в таких своих желаниях, например, скандалить, да, то мы раз за разом оказываемся в ситуации, где скандал приемлем и как будто даже необходим. А потом мы жалуемся, что люди вокруг вот все сволочи и не понимают, и приходится постоянно с ними ругаться. Так вот, Кришнамурти предлагает под такие переживания, под такие эмоции, под такие ощущения термин «астральное тело». Жаждет все время ощущать эти самые сильные ощущения. Но ты ничего этого не хочешь. И потому ты должен отличать твои желания от желаний твоего астрального тела. Твоему ментальному телу нравится представлять себя гордым и обособленным, при этом думать побольше о себе и поменьше о других. Даже тогда, когда тебе удалось отвлечь его от мирских дел, оно все же старается действовать в свою пользу, заставляя тебя думать о твоем собственном росте, а не о работе учителя и о помощи другим. Можно назвать это эгоцентризмом, можно назвать это нарциссизмом. Опять же, терминов каждое направление придумает сколько угодно. Можно говорить о воле к власти, а здесь вот он говорит о ментальном теле. То есть, когда я... Первая буква алфавита. Когда ты медитируешь, оно старается заставить тебя думать о тех многих и разнообразных вещах, которых оно желает, а не о том одном, что ты желаешь. Ты не этот ум, но он является твоим инструментом. Поэтому здесь опять-таки необходима способность различать. Ты должен быть неустанно на страже, иначе тебя постигнет неудача. Оккультизм не допускает сделок между добром и злом. Чего бы это ни стоило, ты должен делать то, что хорошо. То, что нехорошо, ты не должен делать, не заботясь о том, что подумают или скажут неведающие. Ты должен глубоко изучить скрытые законы природы и, познав их, построить свою жизнь в соответствии с ними, всегда руководствуясь разумом и здравым смыслом. Ты должен различать между важным и неважным, оставаясь непоколебимым, как скала, когда дело идет о добре или зле, всегда уступай другим во всем, что не принципиально. То есть, еще раз, мы говорим о способности различать, важно различать важное и неважное, простите за тавтологию, и когда дело идет о добре, оставайся непоколебимым, когда идет о зле, или когда о добре и зле, оставайся неколебимым, а когда не принципиально, всегда уступай другим во всем, говорит нам Кришнамурти. Ибо ты должен всегда быть мягким и доброжелательным, разумным и уступчивым, предоставляя другим такую же полную свободу, какая нужна тебе самому. Кстати, это тоже вполне себе житейский совет. Насколько меньше усилий, тревог, нервов мы потратим, не отстаивая то, что нам не важно. Но для этого надо различать, а что мне важно, а что мне не важно. Потому что есть люди, наверняка вы их знаете, которые вот за любую запятую будут биться насмерть, а потом оказалось, что все отношения расклеены, все поссорены, а дело никакое не сделано. Крючкотворы их называют или еще как-нибудь. Но здесь теряется как будто способность к этому самому развлечению между важным и неважным. Опять же, какой-нибудь теория американского менеджмента, которая весь 20 век переоткрывала, как казалось бы, очевидные вещи, но с умным видом, и потом, значит, в бизнес-школах это преподают, MBA всякие получают люди, и когда приходят они, как бизнес-тренеры в корпорации, говорят довольно очевидные вещи, если сесть и подумать, люди говорят: о, я прозрел, ничего себе, да, это изменило мою жизнь. Ну, например, вот говоря про развлечения, мне приходит в голову такой самый простой квадрант, когда делится поле на 4 части, там выделяется, значит, срочное, вектор срочного, вектор важного. И получается, все дела ты делишь по этим категориям, и оказывается, у нас есть важные и срочные, важные и несрочные, неважные и срочные, неважные и несрочные. И, соответственно, мы можем дальше расставлять приоритеты. То же самое можно сделать и со своим повседневным опытом, а не только на работе. Ты должен различать между важным и неважным. Старайся распознать, что стоит делать, и помни, что нельзя судить о важности дела по его масштабу. Это тоже важный момент, мне кажется, который мы часто упускаем, что большое не обязательно важное, а маленькое не обязательно неважное. Очень многие люди, которые свои какую-то идентичность строят из больших дел, да, могут искренне не понимать, зачем нужно, не знаю, гулять с детьми или дарить цветы женщине, да, ведь это все неэффективно, и это мелочь какая-то, я дом тебе построил, какие цветы. Вот это как раз к неспособности различать. Старайся распознать, что стоит делать, и помни, что нельзя судить о важности дела по его масштабу. Важнее делать какую-нибудь мелочь, непосредственно полезную в работе учителя, чем большое дело, считающееся хорошим с обывательской точки зрения. Ты должен научиться отличать не только полезное от бесполезного, но и более полезное от менее полезного. Накормить нищих – доброе, благородное и полезное дело. Но дать духовную пищу их душам благороднее и полезнее, чем питать их тела. Вообще, под все эти практические и теоретические советы Кришнамурти можно вставить какую-нибудь фигуру Христа, например, или какого-нибудь другого уважаемого вами человека, и посмотреть, и как будто все укладывается в то, что говорит Кришнамурти. То есть он скорее описывает структуру деяния и думания о благе, нежели суть и факты, которые мы обычно привыкли получать от коучей или наставников, которые говорят: делай вот это, а вот это не делай. Он же говорит: подумай, да, посмотри, что важно, что не важно. Сам выбери, прислушайся к своему голосу. То есть, опять же, меня это как-то подкупает, что он не встает в позу всезнайки. Да? Тут вообще довольно мало идет речи о конкретике, потому что конкретика, она в каждом отдельном человеке, в каждом отдельном случае может отличаться. Он же пытается набор каких-то принципов выделить. То есть это как бы мета-чтение, мета-послание. Ты должен научиться отличать не только полезное от бесполезного, но и более полезное от менее полезного. Любой богатый человек может насытить тела этих самых нищих, но только тот, кто знает, может удовлетворить их духовный голод. Если ты знаешь, ты обязан помогать другим приобретать знания. Еще раз, если ты знаешь, ты обязан помогать другим приобретать знания. Мне кажется, для многих знающих людей, даже не на уровне вот такого духовного знания, о котором говорит Кришнамурти, а на уровне там даже, не знаю, математики, русского языка или танцев, очень важно помогать, очень важно обучать, неважно в каком виде, в виде волонтерства или в виде репетиторства, потому что как будто такой закон буквально, что я должен отдавать, если мне кто-то что-то передал, то я должен это продлить. Такое учительство получается. Ну, то же самое закрепляется, мне кажется, и в любой нормальной семье, когда старшее поколение обучает младшее, там часто от дедов к внукам что-то передается или от родителей к детям, а хороший начальник – это тот, кто обучает и на свой уровень как бы затаскивает, грубое слово, поднимает, обучает до своего уровня сотрудника, и потому же Гуржиеву это вообще единственное условие роста, неважно какого, духовного или материального. Если ты учитель, то ты должен на свой уровень всех поднять, и дальше, иначе ты дальше сам не продвинешься. Если ты знаешь, ты обязан помогать другим приобретать знания. Как бы мудр ты уже ни был, тебе еще многому надо научиться на этом пути. Заметьте, про деньги пока ни слова вообще не было. Сколько мы, полтора часа почти читаем, вообще нету этой материи. Как бы мудр ты уже ни был, тебе еще многому надо научиться на этом пути. Столь многому, что и тут нужна способность различать. И ты должен тщательно обдумать, что именно стоит изучать. Всякое знание полезно, и когда-нибудь тебе будет доступно все знание. Но пока ты овладеваешь лишь частью его, заботься о том, чтобы это была самая полезная часть. Опять же, самая полезная часть здесь и сейчас, в моменте. Именно так построены, например, все школьные курсы, когда мы пятиклассника обучаем программе 5 класса, семиклассника 7 класса и так далее, и так далее. Ну, потому что нет ничего проще, чем демотивировать ученика, дав ему непосильную задачу. Опять же, речь неважно идет о школе, о тренажерном зале, о наших планах с вами на Новый год, которые мы можем достигнуть, и какие-нибудь бизнес-тренера, которые там обучают и наставляют, они тоже об этом говорят, когда сколько ты зарабатываешь, да, и сколько ты хочешь зарабатывать, у всех там сразу какие-то нули бесконечные появляются, они такие: нет, давайте, сколько я могу в реальности, вот как вес в спортивном снаряде, вот там, не знаю, плюс 5% или плюс 10% к этому весу, попробуем с ним поработать, освоим, пойдем дальше. Но для этого, опять же, нужно умение различать, сколько и чего в данный момент я готов освоить, получить, отдать и так далее, и так далее. И в этом балансе, мне кажется, и содержится какая-то, ну, мудрость, что ли, такая бытовая. Потому что легко отдать, как там, рубаху свою полностью, да, но сам не замерзнешь. Этот вопрос стоит себе задавать до того, как у нас вот это самое астральное тело, или ментальное, которое жаждет больших впечатлений и резких движений, кто нам диктует те или иные порывы. Всякое знание полезно, и когда-нибудь тебе будет доступно все знание. Но пока овладеваешь лишь частью его, заботься о том, чтобы это была самая полезная часть. Бог есть мудрость, так же, как и любовь. И чем больше в тебе будет мудрости, тем больше ты будешь способен проявлять его. Итак, учись. Научись сперва тому, что больше всего поможет тебе помогать другим. Учись терпеливо, не для того, чтобы люди считали тебя мудрым, не для того даже, чтобы иметь счастье быть мудрым, а потому что только мудрый человек может мудро оказывать помощь. То есть помощь еще по-разному можно оказывать. Как бы ты ни стремился помогать, если ты не сведущ, ты можешь принести больше вреда, чем пользы. Ну и здесь возникает всем нам знакомая поговорка про благие намерения. Ты должен различать между правдой и ложью. Ты должен научиться быть правдивым во всем. В мыслях, словах и делах. Правдивым, мне кажется, в первую очередь для самого себя. Потому что когда я ставлю нереальные планы, потом их не выполняю, потом фрустрируюсь и захожу на новый цикл, что часто происходит, например, в отношениях с людьми, с едой, с другими какими-то субстанциями. Да, люди, которые бесконечно пытаются похудеть, например. Они не очень... зачастую правдивы сами с собой, и вместо того, чтобы посмотреть правде в глаза, они вот рисуют какой-то образ идеального себя, не могут ему соответствовать, потому что это слишком большой вес, продолжая аналогию с тренажерами, и ставят временно на себе крест до следующего такого, до следующей волны энтузиазма, которая, опять же, не от них, может быть, зависит, а от того самого тела, которое жаждет впечатлений и драмы. Я должен учиться, да, ты должен научиться быть правдивым во всем. Прежде всего в мыслях. А это нелегко, ибо в мире много ложных мыслей, много нелепых суеверий, и человек, порабощенный ими, не может двигаться вперед. А опять же, как различить суеверия? Есть замечательный пример, не пример, упражнение от Александра Моисеевича Пятигорского. Задавайте самому себе вопрос: а твое какое дело? Вот если честно на него отвечать, то окажется, что в мире не так много, как мы думали, вещей, до которых нам реально есть дело. И гораздо лучше сконцентрироваться на тех делах, которые ко мне непосредственно имеют отношение, и как-то снизить пафос ожидания и переживания по поводу вещей, которые в нашу сферу юрисдикции или ответственности не входят. Это, конечно, идет вразрез с вот этим самым драматизмом, да, как же так, там дети в Африке умирают, а ты не доедаешь свою кашу. Ну, это больше похоже на манипуляцию, чем на реальный вопрос. То есть вопросы в этом смысле должны быть реальными, то есть иметь ответ и включать меня самого, да, вот это вот, а я какое дело к этому имею, это я включен в это или не включен?
0: Человек Читающий. В любом возрасте можно быть как счастливым, так и несчастным. Вопрос только в том, как себя правильно настроить. Так давайте настраивать себя на правильную волну.
2: Николай Свистун, радиоведущий.
3: Так говорит «Маяк».

квартиру сниму на суточно ром. Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 18:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Новость последних минут. Украинский беспилотник в субботу днем ударил по зданию машинного зала энергоблока номер 6 Запорожской АЭС и взорвался. В результате образовалась дыра в стене машинного зала. Основное оборудование не повреждено, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. Он отметил, что дрон ВСУ управлялся по оптоволокну, что исключает случайное попадание. Глава Росатома подчеркнул, что удар украинского беспилотника по машинному залу энергоблока стал первой целенаправленной атакой на основное оборудование Запорожской АЭС. По словам Лихачева, ВСУ раз за разом переходит границы здравого смысла. Мир стал на шаг ближе к инциденту, от которого пострадают даже те, кто живет далеко за пределами России и Украины, заявил глава Росатома. Как уточнила пресс-служба атомной станции, пострадавших и критических разрушений из-за удара ВСУ по машинному залу энергоблока Запорожской АЭС нет. Все системы работают в штатном режиме. Нарушений технологических процессов не зафиксировано. Радиационный фон в норме. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесено поражение формированием 5 украинских бригад в районах населенных пунктов Николаевка, Алексеева, Дружковка, Артема, Ралександровка, Пискуновка, Константиновка и Малиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 85 военнослужащих, 3 боевые бронемашины, 4 артиллерийских орудия и 13 автомобилей. ВСУ с помощью дрона атаковали бензовоз в населенном пункте Салькова Херсонской области, через который пролегает трасса Новороссия, сообщили ТАСС власти региона. Подрыва цистерны не произошло, удар пришелся по кабине. Информация о состоянии водителя уточняется. Воздушная тревога объявлена в Киеве и 10 областях Украины, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Николаеве, на западе Украины, в городе Ровно, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Глава Пентагона Пит Хексет ушел от прямого ответа на вопрос о возможности наращивания объемов поставок Украине противоракет для зенитных ракетных комплексов «Патриот». По его словам, США помогли Киеву там, где могли, и сделали, что могли, чтобы помочь Европе делать больше, сказал Хексет в ходе международного форума по безопасности «Шангри-Ла» в Сингапуре. Американский министр похвалил Европу, которая, по его словам, нарастила усилия по поддержке Украины. Как напоминает ТАСС, в среду стало известно, что Зеленский направил Дональду Трампу, а также членам Конгресса США, срочное письмо, в котором сообщил о критическом дефиците средств противовоздушной обороны. Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова отреагировала на видеообращение детей из Забайкальского края, которые просят сохранить свою школу в селе Чара. Она пообещала разобраться в ситуации. Как сообщила ТАСС, федеральный омбудсмен, о видеообращении детей она узнала из СМИ. По словам жителей, им сперва обещали отремонтировать старое здание школы, а затем построить новое. Но позже сообщили, что ни ремонта, ни новой школы не будет. Вместо этого детям предлагают ездить на учебу за 16 километров в соседний населенный пункт. Лантратова подчеркнула важность того, чтобы конституционное право детей на образование было реализовано. У каждого ребенка должна быть возможность учиться в безопасных и достойных условиях, добавила федеральный омбудсмен. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центров ФОБОС, в Петербурге завтра без существенных осадков, плюс 15-17, такая же температура в Москве. В воскресенье в столице ожидаются кратковременные дожди, местами с грозой.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российский вратарь французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе команды на финальный матч Лиги чемпионов против английского «Арсенала». Встреча пройдет в Будапеште в субботу на стадионе «Пушкаш-Арена» и начнется в 19:00 по Москве. Сафонов стал вторым россиянином в истории, который сыграет в финале Лиги чемпионов. Ранее в матче за трофей участвовал полузащитник Дмитрий Оленичев, который вышел на замену в составе португальского «Порту» в победном матче против «Монако» в 2004 году. Россиянка Диана Шнайдер обыграла украинку Александру Олейникову в третьем круге открытого чемпионата Франции по теннису, проходящего на грунтовых кортах Парижа. Встреча завершилась со счетом 7-5-6-1. По ходу первого сета Шнайдер смогла отыграться со счета 1-4. Анна Калинская впервые в карьере пробилась в четвертый круг Ролан-Гаррос. В матче третьего раунда Калинская обыграла колумбийку Камилу Осорио со счетом 6-3, 0-6-6-2. Пермские «Медведи» одержали победу над чеховскими «Медведями» во втором матче серии за третье место чемпионата России по гандболу среди мужских команд. Встреча в Чехове завершилась со счетом 33-22 в пользу гостей. Пермские «Медведи» выиграли серию до двух побед со счетом 2-0. Команда завоевала вторую бронзу чемпионата России в своей истории. В активе команды также есть три серебра. Российский боец смешанного стиля Сергей Павлович победил бразильца Талисона Тейшейру со счетом на турнире абсолютного бойцовского чемпионата в Макао. Поединок в тяжелом весе состоялся в рамках турнира UFC Fight Night 277 и завершился нокаутом спустя 40 секунд после начала первого раунда. На счету 34-летнего Павловича теперь 21 победа при 3 поражениях. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
2: Хватит меня анализировать.
3: Я просто хочу понять, какая вы настоящая.
4: Загляни ему в голову. Премьера с понедельника в 21:30 на телеканале «Россия».
5: Загляни ему в голову.
4: Категория 16+.

0: Избранное. Весенняя коллекция. Человек читающий.
1: Мне кажется, еще одна важная особенность в учении Джиду Кришнамурти то, что он обращается непосредственно к конкретному человеку. К тебе, ко мне, к нему, к ней. То есть это прям его была чуть ли не основная позиция каждого, как он говорил, революция сознания каждого отдельного человека. И говорил о том, что вот это изменение, изменение мышления, изменение сознания невозможно путем внешних сил. Религии, политики, общества. То есть вся ответственность, с одной стороны, и все ответы, с другой стороны, они во мне, они в конкретном человеке. И именно поэтому то, чем занимался, то, что писал, то, что говорил Кришнамурти, не является неким догматом, да, в смысле того, что вот это правильно, вот это неправильно, вот это вот халяльно, вот это вот, значит, скоромно. Нет, это обращение к конкретной личности. И нам довольно непривычно обнаружить себя в этой позиции, потому что ну, общество, и семьи, и государство обычно учат нас, что ну, без бумажки ты букашка, да, и есть учителя, и надо учиться у них, а когда кто-то сам вдруг что-то решает, его либо безумцем объявляют, либо глупцом, и вот все знаменитые афоризмы, что сначала они на тебя смеются, потом они тебя не замечают, потом, значит, начинают с тобой бороться, потом ты побеждаешь, вот эти все нам гораздо более привычно, чем доброжелательное обращение ко мне, какого-то человека, духовного учителя, который говорит, ты и есть источник истины, ты и есть источник правды и неправды, добра и зла, прочее, прочее, прочее. Пишет Вик. Здравствуйте. Такое чувство, что сознание предлагает нам разобраться, как скрестить ежа с ужом, как тактику со стратегией, прямолинейной с обманом. Сознание, в смысле, вот это вот наше, которое имеет несколько источников, не очень понимаю, о чем вы говорите. Ну, вообще, да, мы все пытаемся в какие-то концепции вставить, если я правильно вас понимаю. Ну, такая реальность, в которой мы живем. Действительно, нам приходится постоянно скрещивать ужа с ужом. Ужа с ежом. Ежа с ужом. Итак, ты должен различать между правдой и ложью. Именно ты, вот я на этом хочу акцентировать, что обращение непосредственно к тебе. И учителей здесь нету, да? Они могут заблуждаться. Нет, они могут, конечно, и правду говорить, но мой ли это учитель, мой ли это путь, да? Хороший вопрос. Ты должен научиться быть правдивым во всем, в мыслях, словах и делах. Прежде всего в мыслях. А это нелегко, ибо в мире много ложных мыслей, много нелепых суеверий, и человек, порабощенный ими, не может двигаться вперед. Поэтому ты не должен исповедовать какую-нибудь мысль только потому, что многие исповедуют ее. Или потому, что так думали в течение многих веков. Или потому, что она изложена в книге, которую люди считают священной. Ты должен сам обдумать эту мысль и сам решить, разумна ли она. Помни, что даже если тысячи людей имеют одинаковое мнение по какому-нибудь вопросу, мнение их не имеет никакой цены, если они ничего не знают о сути этого вопроса. Тот, кто хочет идти по пути, должен учиться думать самостоятельно. Ибо суеверие – это есть одно из величайших зол в мире. Это те оковы, от которых ты должен полностью освободиться. Ну, здесь надо на полях заметить, что думать самостоятельно – это, возможно, одна из самых сложных ментальных операций, на которую способен человек. Потому что для того, чтобы мыслить самостоятельно, ты должен выстроить собственную иерархию ценностей, иерархию, ну, я имею в виду аксиологию, да, собственную некоторую онтологию. То есть ты должен выбрать, на что в этом мире опираться. Вот Кришнамурти предлагает свою онтологию, но, опять же, вся ценностная часть, вся конкретная часть в сфере поступков остается за мной. Твоя мысль о других должна быть правдива. Ты не должен думать о них того, чего не знаешь наверняка. Это, опять же, вместо слухов, домыслов и сплетен. Я не должен, не то что говорить, думать о других того, чего не знаю наверняка. Не считай, что они всегда думают о тебе. Если кто-нибудь совершает поступок, который, по твоему мнению, может повредить тебе, или говорит слова, которые, как ты считаешь, относятся к тебе, не думай сейчас же, он хотел мне навредить. Вероятнее всего, он вовсе не думал о тебе. То же самое можно, например, про своих родителей сказать.

0: своих детей или про людей, из-за которых мы ходим к психологам. Не то, что я против хождения к психологам, наоборот. Но очень часто мы жизни кладем на выяснение отношений в тех местах, где никакой проблемы вообще нету, а есть, например, нераспознанная обида или та самая драма, на которую наше тело, не являющееся мной, нас заводит. Вероятнее всего, он вовсе не думал о тебе. У каждой души есть свои заботы и мысли, и вращаются главным образом вокруг себя. Если кто-нибудь гневно говорит с тобой, не думай, он ненавидит меня, он хочет меня уязвить. Вероятно, кто-нибудь другой или что-нибудь другое рассердило его. А так как ты попался ему на пути, он и изливает свой гнев на тебя. Он поступает неразумно, ибо всякий гнев неразумен. Но ты не должен из-за этого неправильно думать о нем. Когда ты станешь учеником учителя, ты всегда сможешь проверить правильность своей мысли, сравнив ее с его мыслью. Ибо ученик един с учителем. И стоит ему лишь слить свою мысль с мыслью учителя, он сразу видит, насколько они совпадают. Если его мысль не соответствует мысли учителя, она неправильна, и он тотчас же изменяет ее, так как мысль учителя совершенна, ибо он знает все. Тут, конечно, прямо не говорится, но я подозреваю, что под учителем Кришнамурти, конечно же, имеет в виду то, что в других религиях называется Богом. И, опять же, тут важна точная передача смысла. Смотрите, что он говорит. Не то, что я должен слепо подчиняться учителю, а то, что когда ты станешь учеником, а учеником я становлюсь только тогда, когда я к этому готов и когда есть учитель, тогда я способен вот на такую мыслительную операцию, как на изменение своего мнения, если оно противоречит учителю. Если же я с ним согласиться не могу, то либо я не ученик, либо это не мой учитель, либо еще какие-то условия. Вспомните, например, великое произведение кинематографа «Кунг-фу Панда». Вот вся первая часть посвящена тому, в том числе, что учитель не может понять, что он учитель, я имею в виду мастера Шифу, который не принимает, не видит этого самого панду, и только наблюдая за его восхождением, за его преображением, он понимает своего мастера Гвея и сливается с ним в единое, в смысле мысли. Те стремящиеся, которые еще не приняты учителем, еще не могут делать этого, но они могут значительно помочь себе тем, что будут чаще останавливаться и думать, что бы учитель подумал об этом, что бы учитель сказал или сделал при этих обстоятельствах. Ты не должен никогда делать, говорить или думать то, чего, согласно твоему представлению, не стал бы делать, говорить или думать учитель. Ты должен быть правдив в словах, стараясь быть точным и не допуская преувеличений. Вот тоже для многих из нас, для меня лично точно, это довольно сложная часть, не допускать преувеличений. Потому что как-то мы так выросли, живем в таком обществе, где если что-то обыденное, если не приукрасишь, то и слушать не будут. И как-то у нас вообще маргинализирована нормальность. И в этом смысле нам подавай драму, посмотрите кинематограф, там в основном люди страдают, да, страдают сильно, страдают искренне, истово, но это имеет очень малое отношение к нашей с вами повседневной реальности, ну, за редкими исключениями. И вот воспевать нормальную обычную жизнь – это тоже своего рода практика. И не преувеличивать. Не преувеличивать ни про себя, ни про других, ни про благодеяние, ни про злодеяние. Это тоже практика. Вообще, тут целый набор этих самых практик предлагает нам Кришнамурти. Я только на некоторые обращаю внимание, которые вот по ходу повествования откликаются, находят какой-то ассоциативный ряд во мне.
1: Человек читающий. Маяк.
2: 11, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
1: В это воскресенье утром «Хочу все знать».
0: Начнем с игры «Озадачник». В следующем часе решим олимпиадные задачи по биологии. В 11 утра поговорим про летний лагерь и узнаем, как тренировать самостоятельность. И в полдень в цикле «Математика на все 100» поговорим про планиметрию, векторы и простейшие уравнения, из чего состоит первая часть ЕГЭ. В субботу и в воскресенье не забудьте включить «Маяк детям».
1: С 9 утра. Что скрывает антипригарное покрытие? Подкаст «Корпорация зла». «Тефлон». В это воскресенье, 16 часов. И в любое время в видеоформате на медиаплатформе смотрим. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу. 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе смотрим.

0: Маяк. Избранное. Весенняя коллекция. Человек читающий.
1: Совсем немного времени у нас с вами осталось, но мы успеем разобрать первое качество, способность различать полностью. Итак, ты должен быть правдив в словах, стараясь быть точным и не допуская преувеличений. Никогда не будь уверен, что тебе понятны побуждения другого. Тоже очень важный пункт. Да? Мы почему-то постоянно думаем, что знаем, что происходит с другими, что они думают, почему они что-то делают и так далее, и так далее. Никогда не будь уверен, что тебе понятны побуждения другого. Только учитель этого человека знает его мысли. И человек этот, может быть, действует по причинам, вовсе не приходящим тебе на ум. Если ты услышишь сплетню про кого-нибудь, не повторяй ее. Это может быть неправда, а если даже и правда, то все же милосерднее промолчать. Думай хорошенько перед тем, как говорить, чтобы не впасть в неточность. То есть вот к способности различать относится еще и точность. И неточность, потому что, ну, по сути, это тоже такой камертон. Могу ли я сформулировать? Да, ведь точность – это способность формулировки в том числе. Будь правдив в своих поступках. Мы говорили про мысли, да, теперь в поступках. Никогда не притворяйся иным, чем ты есть на самом деле. Ибо всякое притворство является препятствием для чистого света истины, который должен сиять через тебя, как сияет солнечный свет через прозрачное стекло. Ну и, соответственно, все вот эти вот фотографии в соцсетях и весь этот мир нарциссического расширения, он не очень соотносится зачастую с тем, что говорит Кришнамурти. Ты должен уметь отличать корыстное от бескорыстного. Эгоизм имеет много личин, и когда тебе кажется, что ты окончательно искоренил одну из них, он с прежней силой воскресает под другой. Но постепенно ты настолько преисполнишься мыслями о помощи другим, что не останется ни места, ни времени для мысли о себе. Ты должен научиться распознавать еще в одном отношении. Учись находить Бога в каждом человеке и в каждом явлении, как бы они с виду не казались дурны. Ты можешь помочь брату твоему только через то, что у тебя есть общего с ним, а это общее – божественная жизнь. Учись пробуждать ее в нем. Учись к ней взывать в нем. Так спасешь ты своего брата от зла. Вот Вик пишет, выходит, наше дело путь, а оценивать не требуется. На Востоке даже злые силы почитают. Все верно. Именно так Кришнамурти и не только он считают, что моя забота – путь. Моя забота ему соответствовать, моя забота искать учителя, если нашел, то пытаться стать таким же. Все остальное являются некоторыми условиями, в которых мне предстоит действовать. А к чему у нас ведет оценка? Оценка, зачем она нам вообще нужна? Чтобы мы не оценивали. Оценка нужна для того, чтобы ничего не делать зачастую, потому что, когда мы что-то делаем, ну, вряд ли мы будем оценивать. Конечно же, вы мне накидаете кучу примеров, когда и оценивают, и делают, но помогает ли это делу? Вообще, задать себе вопрос, зачем мне иметь мнение, а зачем мне что-то оценивать, и, как я уже Пятигорскую цитировал, какое мое дело, это очень важно, экономящее кучу сил, времени и сердечных каких-то качеств, практика. С вами был Владислав Тимкин. Спасибо вам большое за внимание. Читайте книги, их будет много в этом году, я уверен. И здесь я с вами прощаюсь. До свидания. Человек читающий.

0: 19:00 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования ударными беспилотниками по военным аэродромам, объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены. Это стало ответом на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, заявили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Центр» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 340 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, бригады морской пехоты ВСУ и двух бригад Национальной гвардии в районах Бодинского, Новопавловки, Анновки, Белицкого, Сергеевки и Новоалександровки. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 340 военнослужащих, 8 боевых бронированных машин и 4 автомобиля.
0: Средствами ПВО, по данным Минобороны России, за сутки сбиты 10 управляемых авиабомб, реактивный снаряд «Хаймарс» производства США и 352 украинских беспилотника. Украинский боевой дрон в субботу днем поразил здание машинного зала энергоблока номер 6 «Запорожская АЭС» и взорвался. В результате образовалась дыра в стене машинного зала. Основное оборудование не повреждено, сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Он отметил, что беспилотник ВСУ управлялся по оптоволокну, что исключает случайное попадание. Глава «Росатома» подчеркнул, что удар украинского дрона по машинному залу энергоблока стал первой целенаправленной атакой на основное оборудование. Запорожская АЭС. По словам Лихачева, ВСУ раз за разом переходит границы здравого смысла. Мир стал на шаг ближе к инциденту, от которого пострадают даже те, кто живет далеко за пределами России и Украины, заявил глава Росатома. Как уточнила пресс-служба атомной станции, пострадавших и критических разрушений из удара ВСУ по машинному залу энергоблока Запорожская АЭС нет. Все системы работают в штатном режиме. Нарушений технологических процессов не зафиксировано. Радиационный фон в норме. Глава Пентагона Пит Хексет ушел от прямого ответа на вопрос о возможности наращивания объемов поставок Украине противоракет для зенитных ракетных комплексов «Патриот». По его словам, США помогли Киеву там, где могли, и сделали, что могли, чтобы помочь Европе сделать больше, сказал Хексет в ходе международного форума по безопасности «Шангри-Ла» в Сингапуре. Американский министр похвалил Европу, которая, по его словам, нарастила усилия по поддержке Украины. Как напоминает ТАСС, в среду стало известно, что Зеленский направил Дональду Трампу, а также членам Конгресса США срочное письмо, в котором сообщил о критическом дефиците средств противовоздушной обороны. Британское министерство обороны рассматривает возможность разрешить искусственному интеллекту принимать решения об ударах по противнику без участия человека. Как заявил газете Financial Times замминистра обороны Алистер Карнс, ведомство пересматривает одно из основных этических ограничений современной войны – то, что цели для боевых систем всегда должен выбирать человек. Но на фоне стремительного развития боевых беспилотников некоторые чиновники настаивают на том, что участие человека не обязательно, отметил Карнс. Ранее сообщалось, что некоторые американские IT-компании уже испытывают подобные технологии на Украине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американская компания Palantir с начала спецоперации сотрудничает с Киевом и предоставляет технологии искусственного интеллекта в интересах ВСУ. Дональд Трамп сомневается, следует ли ему выбрать в качестве своего преемника вице-президента Джей Ди Венса, пишет газета «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на источники. По их сведениям, беседуя с советниками, американский лидер нередко задается вопросом, способен ли Венс дойти до конца в президентской гонке. Трамп обычно сам отвечает на него, говоря, что не уверен в этом, утверждает издание. В частных беседах с помощниками глава Белого дома сравнивает достижения Венса с собственными. Трамп обращает внимание на то, что Венс Венс всегда одерживал победу на выборах лишь при его поддержке, а также на количество дней, проведенных вице-президентом в отпуске. Сам Трамп обычно не берет отпуск, поясняет газета. Глава Белого дома также неоднократно упоминал, что Венс выступал против нападения на Иран. Как отмечает газета, Венс пользуется популярностью среди сторонников движения МАГА «Сделаем Америку вновь великой». Однако, чтобы гарантировать себе выдвижение кандидатом от республиканцев на выборах в 2028 году, вице-президент должен сохранить хорошие отношения с действующим американским лидером и заручиться поддержкой расколотой из-за действий Трампа республиканской партии, заключает издание. Ранее Трамп называл Венса и госсекретаря Марко Рубио идеальными кандидатами для управления страной после окончания его второго президентского срока. Ограничения движения на ряде улиц в центре Москвы, вызванные проведением забега, постепенно снимаются. Остаются закрытыми Васильевский спуск и Большой Москворецкий мост, сообщили в Дептрансе. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
1: Погода.
0: В Москве завтра кратковременные дожди, 15-17 градусов.

0: торопиться туда, где тебя ждут. Адреса милосердия.
1: Добрый вечер, друзья. У нас сегодня в гостях впервые в этой студии генеральный директор автономной некоммерческой организации «Центр для людей с инвалидностью. Точка доступа» Валерия Лаценова. Лера, привет.
2: Привет.
1: Ну, сразу скажем, что у Леры сегодня дебют на радио. И хорошо, что этот дебют у нас. Кто кого мы только за... Сколько ж лет-то нашей программе, я уже не помню, больше 20, кого мы только здесь не видели. Все здесь начинали, и никто не заканчивал. Так что, ну вот, как раз-таки у тебя начало. «Точка доступа» — это новый проект.
2: Да.
1: О чем он?
2: Это социальный некоммерческий проект и мобильное приложение для людей с двигательными особенностями. В первую очередь для людей на колясках, их родных, сопровождающих, людей, кто так или иначе работает или находится рядом с людьми с разными двигательными особенностями. В первую очередь это карта с проверенными и доступными местами. В том числе это и информационный портал, как мы называем, там, база или точка знаний, с актуальной информацией, проверенной экспертами и нашими пользователями для вот нашей целевой аудитории. Эти статьи покрывают разного рода вопросы, начиная с серии «Как на коляске путешествовать», то есть передвигаться на поезде, самолетом, где починить коляску, где там пройти реабилитацию, получить инвалидность и так далее. Это большой раздел, это живой продукт, который пополняется регулярно, то есть это такая живая система, нам важно покрывать в том числе и этот информационный барьер.
1: Мы чуть-чуть попозже поговорим.
2: Да.
1: Мне интересно,
2: я пошла.
1: Мне интересно, как ты вообще сюда пришла, я имею в виду не на маяк, а как ты вообще пришла в этот проект? Почему именно ты?
2: Это очень интересный вопрос, спасибо за него. Ты знаешь, до точки доступа я в сфере благотворительности, социальных проектов каких-либо, ну, мягко говоря, была далека. Я смотрела на людей, кто занимался, кто был в благотворительности, и ну, так, у виска покачивала пальцем. И думала, господи, что же, ну, вам что, делать нечего, идите.
1: Какие-то странные люди,
2: ну, да, какие, да, там, идите, зарабатывайте деньги, строите карьеры. Ну, ну что вы, чем вы занимаетесь? Ну, то есть, вообще не моя стезя. И как-то вот так сложились жизненные обстоятельства, в том числе поиск ответов на жизненно важные смысловые вопросы, что вот я пришла в этот проект. Ну, изначально я уже вот о самом проекте узнала через соосновательницу точки доступа, это Лена Бехтина, экс-сео Делимобиля, сейчас член совета директоров Делимобиля. Лена и до этого, то есть до точки доступа, занималась благотворительными проектами, и в целом ей важно развивать социальные проекты. И она мне рассказала как-то раз об этой идее. Я подумала, ну, прикольно, ладно.
1: А почему, смотри, это же такой проект технологический прежде всего.
2: Да.
1: И ты какое-то имеешь отношение, вот как раньше ты сталкивалась с такими проектами?
2: Ну, мы с Леной вместе работали, если мы говорим о таком бизнесовом слэш-технологической составляющей, да, данного проекта, но я не продакт, не IT, нет, я такой организатор, скорее, человек.
1: Вообще, кто не знает Лену Бехтину, женщина на коляске, то есть...
2: Нет,
1: не на коляске.
2: Нет. То есть нет. Она... Лена не на коляске, а вот другая девочка, Настя, вот, Пилогова.
1: А, вот Настя,
2: да,
1: Настя,
2: да,
1: точно.
2: Да, да.
1: Вот,
2: она в 18-м году попала в аварию, потеряла маму, сестру, и, к сожалению, оказалась в инвалидной коляске. Девушка очень активная, быстро.
1: Это тоже с вами она, да?
2: Да, да, да, да, быстро.
1: А Лена Бехтина чем занимается?
2: Экс-сео Делимобиля.
1: Да, я понимаю, это... почему она занимается вдруг неожиданно, стала заниматься социальными проектами.
2: Так получилось, что Лена узнала вот об истории Насти, она ей помогала разными способами. И вот ей откликнулась в том числе идея Насти, точнее запрос таких же ребят на колясках, как Настя, что вот есть действительно нехватка информации, да, то есть есть определенная проблема, определенная задача, которую имеет смысл решить. Настя пыталась, вот насколько я знаю, поскольку я еще не была в проекте, пыталась решить этот вопрос больше медийно, вот информационно, доносить до людей, что смотрите.
1: И среда недоступна,
2: да,
1: нужно,
2: да,
1: еще больше
2: барьеры,
1: доступности.
2: Она говорит, это, конечно, все хорошо, ну а дальше-то что с этим делать? И вот так пришла идея сделать приложение понятное, удобное, доступное, чтобы каждый пользователь смог как минимум добавлять данные, проверять места об их доступности.
1: Давай по чесноку, вот сколько лет мы говорим об этом, о доступности среды начинали когда-то говорить, когда она вообще была недоступна, когда эти появились желтые пупырчатые плиточка,
2: да,
1: ну,
2: да,
1: для людей слабовидящих и невидящих вообще, да, ну, это все было очень жалко, как-то странно, но сейчас, за эти годы, мне, честно скажу, казалось, что да, все решено, и когда ко мне обратились, давайте расскажем на маяке, говорю, подождите, ребят, да мы уже просто в свое время плешь проели своими этими бесконечными всхлипываниями, что у нас все плохо, теперь же все Москва решила,
2: да,
1: мы,
2: да,
1: ошибаемся?
2: Да, я понимаю, о чем ты, вот как раз таки я с этим же вопросом, плюс-минус, когда мне Лена рассказывала о проекте, вот я ей плюс-минус такой же, такие же вопросы задавала, типа, Лен, в чем суть, какая бика идея этого проекта? И вот когда стала погружаться в проблематику, да, в исследования различные, в том числе наши проведенные исследования с ребятами на колясках, оказывается, нюансов очень много. Начиная от угла наклона пандуса, работающие кнопки вызова, наличие оборудованного туалета, там, частично подходящего, да, то есть там по ширине прохода, возможность самостоятельно им воспользоваться, то есть развернуть коляску и так далее. Вот таких нюансов их много.
1: А скажи, то есть, ну хорошо, ты поняла, что
2: да,
1: есть эти проблемы, и вы решили эти проблемы устранить, то есть каким-то образом, ну то есть по сути, в чем, ну, основная идея этого проекта? То есть есть некое приложение, которое я скачиваю, и дальше
2: некая точка доступа.
1: Точка доступа,
2: да?
1: Ну, это приложение точка доступа, я его скачиваю, там бесплатное,
2: да,
1: все понятно.
2: Да.
1: И дальше я вижу что?
2: Ты видишь в первую очередь карту,
1: так,
2: ты видишь несколько фильтров, точнее, режимов, как мы это называем. Первый режим — режим волонтера, на котором показаны серыми пинами места, которые можно оценить на доступность. Это может сделать любой человек.
1: То есть и я, и ты,
2: конечно,
1: и любой человек.
2: Конечно, конечно. Не нужно регистрироваться, там мы никакие данные не собираем на данном этапе развития проекта. У нас нет там личного кабинета, нет. Просто скачиваешь, включаешь режим, это буквально одно касание, там одно нажатие, все. Ты видишь места, которые подлежат оценке.
1: Угу.
2: Да, проверки, наверное, не совсем корректное слово, мы это называем оценки. Вот, и у тебя дальше есть второй режим, он называется «Проверенные». То есть это такая же карта, но уже с проверенными местами, с разными статусами доступности. У нас их три статуса. Это доступно, то есть по всем параметрам нашей анкеты место подходит для посещения. Частично и, там, очевидно, недоступно. То есть человеку туда на коляске или с иным серьезным двигательным нарушением, если так корректно говорить, ну, проблематично будет воспользоваться. И также есть режим просмотра, ну, давайте это опустим детали, есть вот наш портал «Точка знаний».
1: Пока это что-то
2: вот
1: отдельное?
2: Нет, это тоже в приложении,
1: это в приложении,
2: вот буквально такой же режим, чтобы тебе найти актуальную информацию, там, пожалуйста.
1: А какие барьеры в городе встречаются сейчас? Мы сейчас про Москву же только говорим, правильно?
2: Ну, можно не только про Москву. У нас сейчас уже точек, ну, 182 города где-то.
1: 182 города?
2: Да, да.
1: Ого,
2: при том, что у
1: какие
2: нас...
1: Какие вы молодцы, масштабировались вы быстро достаточно.
2: Да, в том числе через партнерство с бизнесом, через компании. То есть многие тоже заинтересованы в развитии доступной среды и помогают со сбором этих данных. Нам же нужны подтверждающие актуальные фотографии каждому фильтру, соответствующие комментарии, ну, то есть, которые помогают качественно оценить то или иное место.
1: Ну, сейчас мы про оценку чуть побольше,
2: да,
1: пока интересно, хорошо, ну, про все остальные я не знаю города, как говорить, но давай про Москву, потом мы, по крайней мере, можем своими глазами
2: это
1: увидеть.
2: Да, пока у нас больше всего точек по Москве.
1: Да, и что это за барьеры самые большие?
2: Я бы, наверное, сказала, что это наличие оборудованного туалета. Да, это, наверное, вот прям такое...
1: Не хватает. Ключ.
2: Не хватает, да, либо они там в моменте закрыты. Ну, то есть человеку на коляске сложно воспользоваться. У нас есть пользователи из Москвы, я с ними тесно общаюсь, то есть мне важно поддерживать живой контакт, запрашивать актуальную обратную связь по различным вопросам, и в том числе по приложению, как работать, что улучшить. И вот ты знаешь, меня вот в один из таких разговоров очень стригерила фраза одной нашей, ну, одного пользователя о том, что...
1: Ну, на коляске мы говорим.
2: Да, на коляске, да. У нее ДЦП, но она активно передвигается самостоятельно причем. И она мне такую фразу отдала. Ты, говорит, Лер, знаешь, мне порой приходится надевать памперс, потому что я не знаю, когда и где я смогу воспользоваться туалетом. Угу. Меня так... То есть, подвергнув
1: это в Москве,
2: шок.
1: Да?
2: Да, она в Москве.
1: Думаю, скажи, а есть вообще доступные туалеты?
2: Конечно, ну, конечно, их много. То есть, сейчас начнем здесь копать в эту историю, будет казаться, что нет, все не так уж радужно. Нет, много всего есть. Конечно, туалеты и доступная среда в Москве. Очень даже доступно, извините.
1: Смотри, да, когда, ну, я пользуюсь, я в Москве, и под Москвой, да, у меня дача, я то там живу, и вот недавно мы с супругой шли на МЦД, и я говорю, слушай, вот построй...
2: Ты стал на это обращать внимание?
1: Я стал обращать внимание на все, ну, потому что часто об этом говорим, и я говорю, послушай, вот построили пандус, молодцы, построили какую-то блямбу, которая, я не знаю, деревянная странная структура, которая должна якобы колясочника довести до верха. Но я не знаю, как этим можно воспользоваться. Ни пандусом, потому что, извини, там, ну,
2: да,
1: ты можешь слететь и улететь,
2: да,
1: сразу.
2: Да,
1: ни,
2: да,
1: вот этой блямбой, я не знаю, как это технологическая история называется.
2: Я не знаю, что ты подразумеваешь, но полагаю, что это, видимо... А, да, подъемник.
1: Слушай, скорее. Ну ты меня прости, но она какая-то очень странная. Я говорю, слушай, ты видела хоть раз, хоть чтобы кто-нибудь... Это... Ну, потому что это невозможно. Это какой-то, вы знаешь, для галочки.
2: Да,
1: вот у меня
2: есть
1: вопрос.
2: Такое, есть такое,
1: вот,
2: да.
1: Вот у меня вопрос. Скажи, вот для галочки много ли сделано? В смысле, оно вроде как номинально есть, но не работает.
2: Ну, пока сложновато ответить на этот вопрос, много ли, потому что мы вот только запустились. У нас...
1: А сколько месяцев вы проработали?
2: Ну, мы технически, то есть приложение само заработало осенью прошлого года. Это была такая MVP-шная версия, где мы собирали кучу обратной связи от нашей целевой аудитории, что, ребята, там это не работает. Оказывается, ну, вскрылось уже постфактум, что много багов по работе карты. Ну, то есть это такая больше техническая слэш-операционная штука, но мы все это время работали. Поскольку мы... как-то не странно, да, подвязанные под погодные условия. То есть обычному человеку проблематично пойти куда-то и осознанно, целенаправленно проверить место. Человеку на коляске нам важно было, чтобы первые места проверяли на доступность именно ребят на колясках, потому что, ну, и по логике анкеты, все ли корректно, все ли, ну, то есть это же для них делается. И вот нам супер важно было получить эту обратную связь именно от них. Поэтому там, с точки зрения наполняемости карты, зиму мы, особенно такая была зима, мы пропустили, вот сейчас мы активно...
1: То есть пока еще такой, ну, анализа такого еще сложно провести, да, с какими-то результатами, так скажем.
2: Ну, слушай, по Москве у нас, Москва у нас сейчас первая среди других городов, у нас больше 1000 проверенных локаций по Москве. Ну вот, возвращаясь к твоему вопросу, для галочки... Все ли сделано, если я правильно услышала?
1: Да, да, да,
2: для галочки.
1: Есть. Ну, вот это оно есть. Но кто этим пользуется? Ну, ты же сама знаешь про пандусы. Ты же говорила,
2: да,
1: что угол наклона такой, что там можно сразу в космос лететь.
2: Да. Ну, наверное, меньше половины все-таки.
1: Меньше половины.
2: Да,
1: это все-таки очень
2: Москва,
1: много. Но это
2: Москва,
1: очень много.
2: Да, в этом смысле.
1: То есть ты хочешь сказать, подожди, то есть ты официально заявляешь, что...
2: Ох, как мы пошли.
1: Да. Ну, секундочку, а как? Ну, надо ответственно брать слова, да, за свои слова надо ответственно брать.
2: Я ответственно заявляю.
1: Меньше половины, ну, то есть получается около 40%.
2: Из всех мест, что
1: проверены
2: есть. Проверены,
1: сделаны для галочки.
2: Нет, наоборот, доступны. То есть меньше половины...
1: Меньше половины доступны.
2: Меньше половины сделано для галочки.
1: Ну вот, я и говорю, меньше половины сделано, это очень много. Я думал, ты скажешь, ну, 5%. А ты сейчас говоришь, что до 50%. Ну, это катастрофа.
2: Ну, нет, смотри, возможно, я тебя неправильно поняла. Я имела в виду, что для галочки, вот из тех данных, что мы получаем, их меньше половины. То есть больше половины мест, ну, может быть, наверное, 60% из того, что у нас есть, это доступные места.
1: Вот ты правильно меня поняла, и я тебя правильно понял. 40 недоступны.
2: Ну да.
1: Ну, вот.
2: Ну это нормально.
1: Это нормально.
2: Я не понимаю, почему это катастрофа. Да.
1: Ну,
2: либо недоступно, либо частично доступно.
1: Угу. Да. Я-то имел в виду, что что-то сделано, но неправильно сделано. Вот я про что.
2: Ну...
1: Есть такое? А хорошо, а если вы видите, ну вот вы, хорошо, вы видите на своем приложении, что что-то там они делали, но не доделали. Или сделали, опять же, для галочки. Вот что дальше происходит? Вы куда-то обращаетесь? Какие-то есть органы, там, не знаю, власти, с которыми...
2: Довольно частый ответ, типа, что вы делаете дальше? Пока такой задачи что-либо делать нет. Во-первых, данных недостаточно, ну, очевидно. То есть выходить кому-то с серьезными аргументами, что вот, давайте вот это менять, ну, не совсем было нашей целью первоначальной. Первоначальной все-таки собирать данные, оценивать места, показывать ребятам, чтобы люди, кто не в теме, вообще понимали, что мы имеем в виду, когда мы говорим про доступность. Но в перспективе этот вопрос у нас стоит.
1: Ну, потому что если бы уже выяснили, хочется исправить.
2: Ну, то здесь, да, но здесь, ты знаешь, такой сенситивный момент. Не хочется становиться проверяльщиками, таким рупором из серии. Вы знаете, вот тут недоступно. Нужно быстро это все исправить. Ну, такая история.
1: Так все в этом заинтересованы. Подожди, вот ты сейчас, ты, кстати, сказала, что для ребят на колясках, да? Но, ну, есть, извините, пожилые люди, есть мамочки с колясками, которые просто родили ребенка, да, и хотят там, я не знаю, это что же коляска? Ну-ка,
2: да,
1: попробуй по этим пандусам
2: конечно,
1: походи.
2: Конечно,
1: маломобильные люди, там, ну и так далее, и так далее. Тут огромное количество людей. У нас в Москве каждый десятый человек с инвалидностью. И не всегда это человек на коляске. Это может человек, который просто под землю не может. У меня девушка знакомая есть, она, например, по ней не скажешь никогда. Красивая, молодая, все хорошо. Но у нее заболевание такое, что она не может по ступенькам идти. Понимаешь, да? Вот и все.
2: Да, у нас тоже есть такое редкое заболевание.
1: Ну, то есть получается, что это не только для людей на колясках.
2: Конечно,
1: это все в этом
2: конечно,
1: заинтересованы.
2: Конечно,
1: поэтому в устранении...
2: Ну, вот я имела в виду, что на начальном этапе у нас такой задачи не было. Но сейчас, когда у нас уже собирается массив, определенный массив данных, когда мы там вот запустились, то есть мы сказали, что мы есть, ребят, пожалуйста, да, вот, то есть через некоторое время будет уже совсем актуально и релевантно прийти к JAR и сказать, ребят, вот давайте сделаем вот это и вот это. Вот мы можем поспособствовать в этом и в этом.
1: Ну, такой, наращивайте экспертность пока.
2: Конечно, конечно.
1: Скажи, вот как меняется жизнь человека, когда он заранее знает, что куда-то можно точно попасть?
2: Здесь я, наверное, вот буквально недавно тоже с одной нашей пользовательницей общалась, она тоже из Москвы, и от нее очень хороший комментарий прозвучал. Мне тоже спрашивали плюс-минус другие журналисты про это, типа, а меняется ли эта жизнь? А я с ней общалась вот еще до запуска, когда не было такого эффекта, типа, что-то поменялось. И вот когда мы с ней общались, от нее такая фраза прозвучала, которая меня не то чтобы задела, но вот как и с предыдущим примером подвергла в удивление. Она увлекается вокалом, это ее хобби. Я просто сейчас историями рассказываю для наглядности. И есть социальное такси, мне кажется, она Яндексом пользуется, там какое-то лимитированное количество поездок, кажется, 10 в месяц. И она работает из дома, вот у нее как раз, кажется, вот такое же заболевание, как у твоей знакомой подруги. Она в целом сама может передвигаться, но у нее заболевание редкое, и оно прогрессирующее, ей легче передвигаться на коляске. Ну, в общем. И она мне сказала как-то, вот, когда мы с ней созванивались, знакомились, что, Лер, ты знаешь, я вот эти поездки берегу, я их трачу на то, чтобы добраться до вокальной студии и вот как бы вот свою цель, свой интерес реализовать, исполнить, что называется. Думаю, ну окей. То есть ждать, то есть как-то распределять эти 10 поездок, да, чтобы вот сделать то, что тебе действительно нравится, ну, уже звучит не очень, да, все остальное время ты находишься дома. Вот. И когда ее спросили, вот один из журналистов, типа, что изменилось, она ответила так: вот вы знаете, а я сейчас с помощью точки доступа в приложении смотрю, какие у меня есть места там, доступные, частично доступные в моем районе, в моем, ну, то есть поблизости. Она говорит, я не знала, что оказывается, то есть под меня они подходят. Я такая, вау, я буду ходить, окей, я поняла, что теперь я могу сходить туда, туда и туда. Мне кажется, это вообще супер.
1: Ну, вообще, вот... я согласен, тут еще вопрос спонтанности, мы же с тобой не задумываемся, куда мы, ой, а давай съездим, мы в голову не придет что-то спросить, а там вообще мы там проедем или пройдем.
2: Конечно.
1: Вот это ощущение спонтанности, это, конечно, совершенно по-другому воспринимаешь жизнь.
2: Да, когда я это, услышала от нее, думаю, ну, все.
1: Друзья, в общем, начинаем скачивать уже прямо сейчас точку доступа, приложение доступно, я так понимаю, везде.
2: В App Store, да, Rustor, Google Store, пожалуйста,
1: скачиваем. В общем, пока скачиваем, а мы через несколько несколько минут и вернемся в эту студию.
0: Адреса милосердия с Александром Ветровым.

something, man.

0: первые шаги, первая любовь, первый отпуск, первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
1: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
2: 6+. Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 19:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. ВСУ пренебрегли принципами ядерной безопасности, атаковав машинный зал энергоблока номер 6 Запорожской АЭС, заявила директор по коммуникации атомной станции Евгения Яшина. По ее словам, место удара украинского беспилотника находится буквально в нескольких метрах от ядерного реактора. Она отметила, что машинный зал критически важен для энергоснабжения систем безопасности станции. Яшина сообщила, что Запорожская АЭС после удара ВСУ работает в штатном режиме, все параметры безопасности под контролем. Ранее глава «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что украинский боевой дрон поразил здание машинного зала энергоблока номер 6 «Запорожская АЭС». В результате взрыва основное оборудование повреждено не было, но в стене машинного зала образовалась дыра. Лихачев отметил, что беспилотник ВСУ управлялся по оптоволокну, что исключает случайное попадание. Глава «Росатома» подчеркнул, что удар украинского дрона по машинному залу энергоблока стал первой целенаправленной атакой на основное оборудование «Запорожской АЭС». Средствами ПВО за сутки сбиты 10 управляемых авиабомб, реактивный снаряд «Хаймарс» производства США и 352 украинских беспилотника. Подразделения группировки войск «Днепр» за сутки нанесли поражение формированием двух бригад ВСУ в Запорожской области. Уничтожено свыше 60 военнослужащих ВСУ, сообщил начальник пресс-центра Андрей Клинов.
2: Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием механизированной и горной штурмовой бригады ВСУ в районе Григорьевки, Белогорья и Дмитриево. Уничтожено свыше 60 военнослужащих ВСУ, 2 орудия полевой артиллерии, 12 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы.
0: По данным Минобороны, Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования ударными беспилотниками по военным аэродромам, объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены. Это стало ответом на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, заявили в Министерстве обороны. А глава Пентагона Пит Хексет заявил, что США хотят, чтобы Украина могла защищаться, но не стал напрямую гарантировать увеличение поставок ракет для систем Патриот. Как напоминает РИА Новости, на этой неделе Зеленский написал письмо Дональду Трампу и американскому Конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов ВСУ. Сегодня Хексет заявил, что США оказывают Киеву помощь там, где это возможно. Также похвалил европейские страны за их вклад в поддержку Украины. Ранее Трамп заявлял, что Соединенные Штаты перестали передавать Киеву военную помощь напрямую, а продают оружие НАТО, которое страны Альянса отправляют на Украину. Американские военные нанесли удар по коммерческому судну, которое пыталось прорвать блокаду США и войти в иранский порт в Оманском заливе. Сухогруз Lion Star под флагом Гамбии проигнорировал несколько предупреждений американских военных. Тогда они подняли авиацию. В результате удара с воздуха «Балкер» был выведен из строя и обездвижен, передает Associated Press. Как отмечает агентство, это уже шестое судно, которое с начала блокады американские военные перехватывают с применением силы. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра без существенных осадков, плюс 15-17, такая же температура в Москве. В воскресенье в столице ожидаются кратковременные дожди, местами с грозой.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В Будапеште в эти минуты продолжается финал Лиги чемпионов, в котором ПСЖ встречается с Арсеналом. И Арсенал ведет со счетом 1-0. Единственный мяч в ворота Матвея Сафонова забил Кай Хаверц. Диана Шнайдер сегодня обыграла украинку Александру Олейникову в третьем круге открытого чемпионата Франции по теннису. Встреча завершилась со счетом 7-5-6-1 в пользу россиянки. По ходу первого сета Шнайдер смогла отыграться со счета 1-4. Анна Калинская впервые в карьере пробилась в четвертый круг Ролан-Гаррос. В матче третьего раунда она обыграла колумбийку Камиллу Осорио со счетом 6-3, 0-6, 6-2. Пермские медведи одержали победу над чеховскими медведями во втором матче серии за третье место чемпионата России по гандболу среди мужских команд. Встреча в Чехове завершилась со счетом 33-22 в пользу гостей. Пермские медведи выиграли серию до двух побед со счетом 2-0. Команда завоевала вторую бронзу чемпионата России в своей истории. В активе команды также 3 серебра. Российский боец смешанного стиля Сергей Павлович победил бразильца Талисона Тейшейру на турнире абсолютного бойцовского чемпионата в Макао. Поединок в тяжелом весе состоялся в рамках турнира UFC Fight Night 277 и завершился нокаутом спустя 40 секунд после начала первого раунда. На счету 34-летнего Павловича теперь 21 победа при 3 поражениях. Россиянка София Ильтирякова заняла 5-е место в личном многоборье на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Болгарии. Победу одержала немка Дарья Варфоломеев, россиянка Мария Борисова стала 6-й. Одним из кандидатов на пост главного тренера Минского «Динамо» является Дэйв Бар. Об этом сообщает «Спорт-экспресс». По данным издания, Дмитрий Квартальнов покинет команду этим летом и возглавит ярославский «Локомотив». На этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.

0: торопиться туда, где тебя ждут. Адреса милосердия.
1: Мы продолжаем наш эфир. Сегодня у нас в гостях генеральный директор ОНО «Центр для людей с инвалидностью. Точка доступа» Валерия Лаценова. И мы с Лерой обсуждаем новое приложение. 182 города уже есть в этом приложении. Там, да. Что это за приложение? Там, собственно, ну, как вот точка доступа, все уже в этом названии. Доступно ли?

0: переходишь в фильтр «Волонтер», это буквально одно нажатие, вообще максимально просто, на мой взгляд, мы это сделали. И, пожалуйста, ты видишь, какие места разной категории, это тоже очень важно, то есть это и, может быть, и медицинское учреждение, там, и МФЦ, и кафешка, и кофейня, пожалуйста. Вот мы старались в этом смысле максимально расширить, то есть там продуктовое это было не просто, ну, в общем.
1: А городская инфраструктура, я имею в виду там мосты, там переезды, как это называется, переходы, вот это все.
0: Пока нет, это сложнее сделать.
1: Ну, театры, кинотеатры, да?
0: Театры, да, вот прям места для посещения, торговые центры, аптеки и так далее. АЗС в том числе, которые часто у нас прилетают. А как добавить АЗС? Ну, то есть не всем сразу понимают, как это сделать. Ну, в общем, ты видишь рядом с тобой, вот ты видишь свою геолокацию, то есть где ты находишься, и ты видишь, какие места рядом с тобой находятся. Ты можешь любое место, ну, допустим, ты там пришел в кафе X, вот ты хочешь его проверить, оценить на доступность. Ты тыкаешь на него, и перед тобой открывается такая анкета, состоящая на данный момент из 9 фильтров. Мы уже сейчас работаем над улучшенной версией анкеты 2.0, как мы ее называем. Там будет, ну, она будет детализированнее. Исходим, опять же, таки из того, какие мы фидбэки получаем от пользователей, что релевантно для них, да. В общем, сейчас это 9 фильтров, которые, там, 9 критериев доступности, которые актуальны для людей с двигательными особенностями. Это все максимально просто. Нажимаешь, там, отмечаешь ширину прохода, делаешь фотографию, прикладываешь, все автоматически подгружается. Можешь оставить комментарий, ну, допустим, на твой взгляд, вот это было бы актуально для человека на коляске. Или, например, у нас там среди 9 этих фильтров есть такой... Есть фильтры, кнопка вызова у входа, да, тоже очень важный параметр. Ну, там, бывает, что она номинально есть. По фотографии ты приложишь, кажется, да, что она действительно есть.
1: А нажал не работает, да?
0: А нажал не работает, да, абсолютно верно. Ты это указываешь в комментариях. Модератор... С нашей стороны в админ-системе все это видит, то есть он на основании в том числе этих комментариев, я сама часто оставляю комментарии, ну, то есть мы их в будущем будем публиковать, чтобы люди какую-то точечную актуальную информацию могли увидеть в карточке этого места. Ну, в общем, ты добавляешь фотографии.
1: Фотографии обязательно. Почему это обязательно именно фотографии?
0: Сейчас поясню, отвечу про вот финальные действия. У нас всего 9 фильтров, то есть такая довольно объемная анкета. 3 из них обязательны к заполнению и к добавлению фотографий. По всем остальным фильтрам, пожалуйста, как бы просто поставь галочку, есть, нет, доступно, недоступно, фотографии можешь не прикладывать. Пока это так. Но первые 3, вот они самые важные. На них, про них часто говорили ребята на колясках, когда мы делали внутренние исследования. Это первый фильтр – безбарьерный вход, второй фильтр – свободное перемещение, возможность, да, самостоятельно свободно передвигаться внутри, внутри помещения и наличие оборудованного туалета. Да, почему важно добавлять фотографии? Ну, это супер базовая потребность
1: людей.
0: Это
1: для проверки, да, или что?
0: Конечно, то есть...
1: Достоверность.
0: Говоря, да, да, да. Когда мы вот в том числе приступали к разработке приложений, мы, ну, и смотрели, что есть из решений там, в других картографических сервисах и вообще среди других инициатив, в регионах их множество, кто так или иначе пытается оценивать среду и где-либо в телеграм-каналах добавлять информацию об этих местах. Ну и в общем... И мы, я сама неоднократно видела в других картах, что есть текстовая информация. Ну, то есть туалет, да, есть. Безбарьерный вход, да, есть. Но мы уже даже сейчас с тобой в ходе нашей беседы поняли, что все не так однозначно, да. То есть для одного человека на коляске или с какой-то другой двигательной особенностью такой вход будет доступен, такой пандус он поймет, что ага, я по нему проеду. Пандусы же тоже бывают разные.
1: Если он его увидит.
0: Конечно,
1: его.
0: Да. И мы, то есть без фотографий, без понимания, а когда эти были фотографии добавлены, а сколько у нас подтверждений, и это тоже немаловажно, потому что, ну, окей.
1: А что такое подтверждение? Это
0: подтверждение,
1: кто?
0: Ну, то есть я и ты волонтер. Ты проверил место, отправил информацию на модерацию.
1: Так.
0: Через некоторое время получил отбивку, там, пуш, что спасибо, там, мы приняли эту анкету или ее отклонили, потому что данные нерелевантны. Такое тоже есть, это надо понимать. И эти данные все появляются уже в проверенной карте. И вот, повторюсь, да, для одного волонтера, мы же не знаем, кто

0: моменте проверяет. Для меня и себя там, ширина вот данной двери, она будет подходить. Для кого-то нет. Кто-то некорректно заполнит ширину дверного проема. И вот чем больше мы будем получать подтверждений, чем больше у нас будет...
1: Ну, то есть, условно, подтверждение от какого-то другого человека, который конечно, в этом же, там, не знаю, в этой
0: конечно,
1: же аптеке, да, он
0: да,
1: говорит?
0: Да, да,
1: и он говорит тоже все те да. же, на анкету отвечают теми же параметрами, да?
0: Да, да, да, то есть фотографии подтверждаются, там, они, или они, условно говоря, обновляются. Сейчас кнопка вызова не работала, или там не было, ее оторвали, что тоже довольно частое явление. А сейчас она есть, условно говоря. И вот нам важно это тоже показывать.
1: Доносить. А если, скажи, а если такая уже финальная постмодерация, что называется, когда ты точно знаешь, что это не разборки бизнеса с бизнесом, да, который хочет на кого-то наказать, там, неправильную информацию фейковую отправить, когда кто-то из вас, из вашей команды, действительно, реально, там, не знаю, звонит в это заведение или что-то еще происходит, просит как-то видео зафиксировать, не только фото.
0: Пока такого нет, вот чтобы мы прям кому-то звонили, уточняли, не сталкивались с этим. Единственное, что мы делаем, если возникают какие-то сомнения, дело в том, что у нас и модераторы тоже ребята на колясках. Нам тоже важно было, чтобы не я, условно говоря, сидела и такая, так, наверное, это доступно. Ну, нет. То есть человек понимает, что он, что называется, в теме. Вот. И мы смотрим в открытых источниках. Действительно, вот есть ли подтверждающие фотографии хотя бы или нет. Если ну, информации вообще нет, то да, там, модератор может позвонить, но я не припоминаю, чтобы мы пока с таким сталкивались.
1: Еще одна проблема такая, это проблема бизнеса. Понятно, что на бизнес в наше время все сыпется, да. Они бедные отбиваются, не знают, когда, как выжить им, и еще вот и их заставлять там что-то еще пандусы эти бесконечно делать, ну и так далее. С одной стороны, я понимаю бизнес, а с другой стороны, я понимаю, что бизнес тоже заинтересован в том, чтобы к ним приходили и такие ребята.
0: Да.
1: Вот как вы решаете эту проблему? Как вы вообще работаете с бизнесом? Идет какая-то работа?
0: Конечно, у нас вот первый полноценный партнер – это «Вкусная точка». Давай сейчас просто на первую часть вопроса отвечу. Как выстроена работа? У нас большая часть команды, она бизнесовая, поэтому все процессы у нас, ну так или иначе, они бизнес-ориентированы. То есть в этом смысле, когда я прихожу, я тоже работала вот с Леной для мобилей, работаю, я понимаю, как работает бизнес и что он ожидает. Соответственно, свой запрос в виде питчи, писем, поиска актуальных контактов я выстраиваю по логике бизнеса. И мы выстраиваем это не так, что вот вы знаете, мы такие прекрасные, а вот давайте-ка вот вы нам поможете с заполнением данных или с чем-то еще, да?
1: То есть вы на их языке просто говорите,
0: конечно,
1: да? Конечно. Что они заинтересованы в этом
0: да,
1: тоже.
0: Да, и мы за них, там, с точки зрения вин-вин подхода, чтобы и им было выгодно в первую очередь, чтобы им было интересно вовлечься в этот проект, возможно, как-то еще, какую-то еще инициативу проявить, потому что, да, когда бизнес видит, что приходят адекватные, нормальные ребята. С вин-вин историей. То есть, как бы, да, здесь случается мэтч, и мы работаем.
1: Ну что, точка доступа. Пожалуйста, уважаемые представители бизнеса, скачивайте, выходите на связь с Лерой, мы скоро продолжим.
2: Маяк. Хорошо, Терим. Хорошо перим, тим перим, хорошо темперированный эфир.
3: И к тому же у Линки очень длинный мех, и у нее как раз такой тембр более жалостливый. На ней, кстати, играл Сергей Есенин. У него есть стихотворение «По селу тропинкой кривенькой, летний вечер голубой, рекрута ходили с Ливинкой разухабистой группой». Гармония раньше была не просто какой-то музыкальный инструмент.
4: Товарищ в пути.
3: Да, совершенно верно.
2: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Сивумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на Маяке и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».
5: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире. Ваша связь с бессонницей. Email son@radiomayak.ru. Бессонница. В воскресенье в 23.07 на Маяке.
2: От громких звуков можно располнять.
4: Как знать.
2: Какой IQ у искусственного интеллекта.
4: Как знать.
2: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе.
3: С понедельника по четверг. С 2 часов дня.
2: На Маяке.

0: адреса милосердия с Александром Ветровым.
1: Друзья, сегодня у нас в гостях Валерия Лаценова. Она генеральный директор автономной некоммерческой организации «Центр для людей с инвалидностью. Точка доступа». Мы сегодня обсуждаем точку доступа. Так называется новое приложение, где в 180 городах Российской Федерации каждый из вас может оценить тот или иной социальный объект. Что это значит? Это может быть магазин, аптека, кинотеатр, театр и так далее. Ну, на предмет доступа. Если я все правильно понял, то давай прямо сейчас, в конце нашей программы, уже будем призывать всех присоединяться к вашему замечательному проекту.
2: Давай, только здесь небольшая ремарка. Мы сейчас, вот на момент запуска, да, проекта, у нас есть проверенные места из 180 городов России.
1: Ага.
2: Но...
1: А почему называется 182? Почему мне запомнилось 182? Я не
2: знаю. Но само это приложение, оно работает на территории всей России.
1: А, то есть...
2: Из какого-то села, деревню тоже можно.
1: Серьезно?
2: Конечно, у нас даже такие есть. Конечно, да.
1: Так, друзья, беру свои слова назад. В общем, все города и все
2: У нас даже, у нас, что называется, из Новосибирска, из Севастополя, даже из Бишкека есть проверенная локация.
1: Ну, не совсем села, знаешь, но тем не менее.
2: Да-да-да, ну, то есть я к тому, что география, она
1: широкая,
2: разнообразна,
1: ну,
2: конечно.
1: То есть, условно, даже если вы заходите в это приложение, вы не видите ни одной точки, но вы можете стать тем человеком, который эту точку там поставит.
2: Да,
1: и
2: да.
1: Вот как мы это делаем?
2: Мы включаем режим волонтера, выбираем место, которое мы хотим оценить, да, добавить актуальную информацию, проверяем его и отправляем данные на модерацию. Такая, кажется, очень простая, но весьма полезная вещь, как оценка, да, мест, добавление информации о доступности тех или иных мест в приложении, она действительно важна, потому что, ну вот, например, с помощью таких данных человеку на коляске, там, ему, его родственнику или в целом человеку с разными двигательными особенностями нужно выделить там одну, ну, край две минуты, чтобы, а, найти подходящее место, б, принять решение, то есть за стоит вообще добираться или нет. Угу. Без этого приложения тебе нужно там потратить, ну, понятное дело, такие цифры условные, но с того, что слышали, от 30 минут минимум, чтобы вообще там найти, свериться, дозвониться, алло, у вас там доступно, а вот это у вас есть, а порожка там, ну, как, в общем, да, угу. То есть это затратная история. И вот что немаловажно, любой, абсолютно любой человек, вы можете там не выделять специальное количество там времени в неделю, чтобы пойти и оценить место. Ну вот вы живете обычную жизнь. Вы зашли в кафе, вы зашли в аптеку. Обратите внимание, ну, выделите там 30 буквально секунд, если вы в теме, вы понимаете, как работает приложение, то есть где что есть, где вот точно этого нет. Ну, в аптеке, скорее всего, туалета нет, понятное дело, да. То есть там будет лимитированное количество критериев на оценку, да, на проверку.
1: Но надо сказать, что это не обязательно человек на коляске, это может быть,
2: да,
1: любой из нас, любой
2: абсолютно,
1: человек.
2: Да, вот вы пришли в кофейню, вы пришли в ресторан, вы классно проводите время, выделите максимум, может быть, 5 минут своего времени, оцените это место, отправьте данные. Это невероятно важная, полезная вещь. Это тоже помощь, это тоже важное доброе дело.
1: Мне кажется, что нужно еще вот включить, так скажем, знаешь, как слухи передаются, медиавирус такой. Мне кажется, нам нужно, чтобы вирусная была история вот с этим приложением, с точкой доступа, потому что не все услышат, не все там,
2: конечно,
1: да, надо рассказывать. Вот у меня мой массажист, он невидящий человек, вообще, да, то есть там после, в детстве он, в общем, они играли в войнушку, в общем, не очень удачно сыграли, все. И я ему там приложение какое-то говорю: слушай, а ты знаешь про такое приложение? Он мне до сих пор благодарен. Ну, то есть, я говорю, если бы не ты, я бы этого даже не знал. Поэтому, друзья, если у вас есть маломобильные ребята, если есть, например, вот у меня мама очень такой уже пожилой человек, ей очень тяжело передвигаться.
2: Да,
1: она уже абы куда, знаешь, вот она только точно должна знать, что там не 50 порожков, ступенек. И она говорит, вот там, где 5 ступенек, я еще могу, а вот где 10, уже не могу. Вот я уже думаю про маму, думаю, мне надо скачать, значит, для нее тоже. Вот распространите это, скажите этим людям, всем скажите, что есть такое приложение, это будет очень удобно.
2: Да, это прям очень важно.
1: Скажи, почему мы должны скачать это приложение?
2: Хочется ответить на вопрос, мы это кто?
1: А вот мы, вот просто люди, которые, ну, в принципе, могут по любым ступенькам ходить, я не знаю, куда угодно.
2: Он меня немножко в ступор ввел. Ну, как зачем? Ну, то есть, Хотя нет, не ввёл. Я же сама такая была до этого. Я не обращала внимания на это. Даже на людей на колясках, кто уходит с тростями, у кого ампутированные там, какие-то части тела. Ты просто не обращаешь на это внимания. Ну, как минимум, стоит, а, обращать, и, б, ну, проявлять, может, какую-то эмпатию, то есть понимать, видеть, что это важно.
1: Ну, это, ты мне прости, конечно, мы не, ну, как сказать, мы не хотим, чтобы с нами случались беды, но знаешь, вот как моя любимая актриса Елена Цыплакова, когда-то мы с ней ездили там на фестивале, она рассказывала, как она ногу поломала. Говорит, вы знаете, когда я стала бороться за права инвалидов, извините, когда я сама на 10-м этаже сидела и не могла никуда выйти. Поэтому, знаете, всякое может быть, поэтому и с нами, и с родственниками, мне кажется, что это, ну, просто социальная ответственность у нас. Ну что, как ты сама оцениваешь ваш труд вот на сегодняшний день? Похвали себя.
2: Не себя, а всю команду, точки доступа, всех пользователей, всех ребят, кто к нам присоединился, начал добавлять информацию о местах, давать обратную связь. Вот всем-всем спасибо. Чувства пока такие, что вау, круто, то есть мы это сделали, мы запустились, теперь... То есть первый такой рубеж, он пройден. Сейчас нам важно, что называется, только... приумножать наши темпы, улучшать продукт, добавлять множество фичей, и не только, и в том числе развивать сообщество, потому что делать даже у нас продукт, ну, у нас продуктовый проект, да, такой технологически ориентированный. Кстати, мы делаем приложение с ИИшкой, это тоже важно, потому что расходы. Ну, в общем, делать любой социальный проект без людей. Не история.
1: Ну что, а мы с нашей стороны будем наблюдать за тем, как проект развивается, и пожелаем удачи генеральному директору АНО «Центр для людей с инвалидностью. Точка доступа» Валерии Лаценовой. Лер, спасибо тебе.
2: Спасибо.
1: Спасибо.

0: 20 часов в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Киев совершил первую целенаправленную атаку на основное оборудование Запорожской АЭС, заявил глава Росатом Алексей Лихачев. По его словам, сегодня днем украинский боевой дрон поразил здание машинного зала энергоблока номер 6 Запорожской АЭС и взорвался. В результате образовалась дыра в стене машинного зала, основное оборудование повреждений не получило. Лихачев отметил, что беспилотник ВСУ управлялся по оптоволокну, что исключает случайное попадание. Как уточнила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина, место удара украинского беспилотника находится буквально в нескольких метрах от ядерного реактора. Она отметила, что машинный зал критически важен для энергоснабжения систем безопасности станции. Яшина сообщила, что Запорожская АЭС после удара ВСУ работает в штатном режиме, все параметры безопасности под контролем, специалисты приступили к оценке ущерба. Российские войска за сутки нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. Подразделения группировки войск «Север» за сутки улучшили тактическое положение. Противник потерял до 200 военнослужащих, сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе техники механизированной, мотопехотной бригад и бригады беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Избицкая, Белый колодец и Старица Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение формированием механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Хотинь, Бачевск, Кондратовка и Волжанская Сумской области. Противник потерял до 200 военнослужащих, боевую бронированную машину и 16 автомобилей.
0: Средствами ПВО, по данным Минобороны России, за сутки сбито 10 управляемых авиабомб, реактивный снаряд «Хаймарс» производства США и 352 украинских беспилотника. Посол России в Армении Сергей Копыркин вызван в Москву для консультации причины шаги армянского руководства по сближению с ЕС, которые наносят ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС, сообщили в российском МИДе. Весной прошлого года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз. Накануне Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, призвал Ереван как можно скорее провести референдум о будущем Армении в ЕАЭС или в Евросоюзе. Президент России заявил, что в случае выхода из ЕАЭС Армения, в частности, потеряет доступ к соглашениям о свободной торговле. Гражданам республики придется покупать патенты для работы в России. Глава государства отметил, что Россия поднимет цены на энергоносители для Армении. Повышение составит 14% ВВП. Говоря о планах Армении вступить в Евросоюз, Путин напомнил, что кризис на Украине тоже начался с попыток присоединения к ЕС. США допускают вывод американских войск с некоторых баз на Ближнем Востоке, пострадавших во время войны против Ирана, заявил глава Пентагона Пит Хексет. По его словам, решение будет принимать Дональд Трамп. В четверг Корпус стражи исламской революции заявил, что нанес удар по американской военной базе, с которой был атакован объект в районе иранского города Бендер-Аббас. По данным агентства Bloomberg, системам ПВО Кувейта удалось перехватить иранскую ракету, однако обломки упали на авиабазу. Около 5 человек получили легкие ранения. Ирану также удалось уничтожить американский ударный беспилотник MQ-9 «Риппер» и серьезно повредить еще один. Стоимость каждого из них составляет около 30 миллионов долларов. Израиль проводит политику тотального уничтожения Ливана, заявил премьер-министр страны Наваф Салам. По его словам, правительство Ливана полно решимости положить конец израильской агрессии, которая ведет к разрушению целых городов и добиться вывода оккупационных войск с территории страны. Напомню, некоторые израильские политики не скрывают, что в планах еврейского государства захват новых территорий для создания так называемого Великого Израиля. В Ливане израильские военные действуют под предлогом борьбы с движением Хезболла. Накануне премьер-министр еврейского государства Беньямин Нетаньяху заявил, что на ряде участков Южного Ливана Цахал перешли реку Литани и действуют уже севернее нее, передает ТАСС. Хезболла отвечает обстрелами, ударами беспилотников и ракет. Армия Израиля в субботу сообщила о перехвате двух снарядов, выпущенных со стороны Ливана. Теплая погода вернется на следующей неделе в столичный регион. В конце предстоящей недели температура будет чуть выше климатической нормы, примерно на 2 градуса. Но осадки по-прежнему возможны. Завтра в Москве сохранится прохладная погода, будет чуть теплее, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В воскресенье характер метеоусловий существенно не изменится, лишь станет на градус другой теплее. Ночью облачно с прояснениями, без существенных осадков, к утру местами возможны очаги туманов. Минимальная температура плюс 5-8. Ну а днем вновь прошумит скоротечный дождь и максимальный термометр покажет плюс 14-17.
0: Ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец о погоде в Москве. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Сейчас в Москве 13 градусов, атмосферное давление ниже нормы 742 миллиметра ртутного столба. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, завтра без существенных осадков, днем в северной столице 15-17 градусов.

0: мастера спорта.
1: Друзья, всем привет, мастера спорта и Александр Диценко у микрофона. Мы следим параллельно за финалом Лиги чемпионов в Будапеште. Арсенал выигрывает пока у Пари Сен-Жермен со счетом 1-0. В воротах Парижа Матвей Сафонов. И единственный гол был забит уже на 6-й минуте. Кай Хаверц отличился. Только что начался второй тайм, поэтому там 1-0. Но главная тема сегодня, конечно, это завершившийся сезон континентальной хоккейной лиги. Напомню, что Локомотив 2 года подряд поднимает над головой Кубок Гагарина. И мы не так много уделяли внимания финальной серии. Хотелось бы, конечно, все это дело подробно сегодня обсудить. Ну и, конечно, не забываем про Ролан Гаррос. Да, Даниил Медведев стал разочарованием уже на этом турнире, но другие российские спортсмены и спортсменки довольно неплохо выступают во Франции, на грунтовых кортах в Париже. И там действительно есть чем нам гордиться в первую неделю.
0: Мастера спорта.
1: Ну что, друзья, давайте поговорим про завершившийся сезон континентальной хоккейной лиги. На этой неделе был торжественный вечер, который как раз венчал этот сезон, раздавались награды. В общем, всем слонам по серьгам, можно и так сказать. В конце концов, нас это, наверное, в меньшей степени интересует, кто получил главные награды, хотя мы, конечно, наверное, этих героев сейчас обязательно назовем. Олег Морозов у нас на связи, автор сайта khl.ru. Олег, приветствую, как ты нас слышишь?
2: Привет-привет, отлично слышу. Да, действительно, всех с завершением сезона.
1: Да. Олег, скажи, пожалуйста, вот у нас есть такое традиционное клише в отношении континентальной хоккейной лиги, что уже перед началом сезона, в принципе, понятно, компания команд, а она всегда очень-очень маленькая, там одна, две, может быть, три, четыре, в лучшем случае, которые поведут борьбу за Кубок Гагарина. Локомотив вроде как в этой компании был. И в этом смысле, как нам относиться к итогом нынешнего сезона? Локомотив выиграл, и как будто бы это угадывалось, или не совсем?
2: Смотрите, история такая, что с одной стороны, да, можно сказать, что Локомотив чемпион, Локомотив 2 года до этого сезона выходил в финал, как будто выстроенная чемпионская команда, все работает хорошо, но при этом все-таки у Ярославля полностью сменился тренерский штаб, там от штаба Никитина остался только один, по сути, человек. Пришел Боб Хартли со своей командой, и по началу сезона, если вспомнить старт регулярного чемпионата, Локомотив совершенно не выглядел чемпионской командой, то есть там все была небольшая перестройка, Ярославль менялся, Локомотив действительно отличается от того, каким он был годом ранее, и да, под конец сезона они силу набрали. С другой стороны, у нас в финале Акбарс, на который, я думаю, вообще никто не ставил, кроме фанатов Акбарса, да, не в обиду будет сказано, но большую часть сезона Акбарс был довольно тяжелой командой, которая не выглядела как претендент на финал ни в коем случае. Однако и работа Анвара Гатиетуллина, которого вот как раз на упомянутой церемонии признали лучшим тренером сезона, и в целом какая-то сплоченность казанской команды в плей-офф вышла, на совершенно другой уровень. Поэтому, с одной стороны, да, мы видим в финале грандов нашего хоккея, Локомотив и Акбарс, но вот по ходу чемпионата я бы на такой финал вообще не мог поставить.
1: Окей, давай поговорим про Локомотив пока, потом других команд коснемся. В отношении Локомотива я вот регулярно читаю там высказывания каких-то специалистов, которые отвечают на вопрос, а чем Локомотив Игоря Никитина отличается от Локомотива Боба Хартли, потому что с первого взгляда, да, так невооруженным глазом, как будто бы настройки все те же самые. Но я понимаю, что нюансы, конечно же, отличаются, и я хотел бы тебя попросить и ответить на этот главный вопрос. А в чем, собственно, отличие этого Локомотива Хартли от Локомотива Никитина? Потому что обе команды системные, обе команды, как будто бы зиждятся на тех же абсолютно планах организации, которая была до этого.
2: Да, согласен, что если смотреть невооруженным действительно взглядом, как будто мы говорим про системных тренеров с системным подходом к хоккею, но если брать работу Хартли, то все-таки у Хартли в системе, в Локомотиве в том числе, более активно играют защитники в плане поддержки атаки. У Никитина защитники исключительно роль оборонительную играли. У Хартли защитники идут более активно вперед, а это на самом деле, несмотря на то, что кажется, что такого, да, пошли защитники вперед, но это меняет систему игры. Плюс, в целом, давление от команд Никитина, оно немножечко другое, оно немного направлено на тотальное такое затаптывание, выжигание соперника по всей площадке. И, опять же, мы сейчас видим, что в том же ЦСКА Игорь Никитин такой хоккей прививал, и к концу сезона, опять же, регулярного мы видели, что ЦСКА начал вот в это вытаптывание играть. У Хартли меньше ставки именно на физическое давление, но больше ставки именно на движение игроков. И вот кажется, что, ну что такого, да, разница не очень большая, но как раз вот к этим отличиям там приходилось привыкать, и эти отличия очень сильно влияют на восприятие игры, потому что при всем уважении, да, я ценю Никитина, я могу высоко оценивать его как тренера, но я где-то, наверное, разделял мнение скептиков о том, что его Локомотив играл немножко скучновато, очень прагматично. Про Локомотив Хартли я так сказать не могу, потому что я смотрел с большим удовольствием игры ярославской команды, то есть там не было ни намека вот на какую-то скучную, застегнутую на все пуговицы игру. Это активная, идущая вперед команда, там действительно много движения, и, ну, по-своему ценно то, что игроки, собранные в Локомотиве, могли и играть вот в тот самый строгий системный хоккей, где вправо-влево уходить нельзя, и в то же время в более активный, в более агрессивный, ну, что, в общем, мы и увидели по ходу этого плей-офф.
1: Окей, давай по персоналиям пройдемся именно в Локомотиве, потому что, ну вот, если брать глобально, то, конечно, люди, которые вытащили Локомотив в этом плей-офф к победе, это, безусловно, Александр Радулов, это Шалунов, это Исаев, вратарь, и, наверное, больше всех, скажем так, впечатлил, мне кажется, потому что от него этого вряд ли ждали, Рихард Паник. У тебя какие-то другие кандидатуры? Если нет, то вот, скажем так, тезисно, в чем сила этих четырех хоккеистов? Или ты можешь кого-то добавить, вроде там, наверное, Березкина?
2: Слушай, ну, я на самом деле с выделенными игроками соглашусь полностью, потому что, ну, давайте так, Радулов — это, в принципе, уникум. Радулов — это большая звезда, как ни крути, да, ему казалось бы, по хоккейным меркам уже много лет, но он по-прежнему горит игрой, и это мягко сказано. Радулов — это энерджайзер, Радулов — это тасманский дьявол, если помните, у него когда-то именно такое прозвище было. И он по-прежнему горит игрой, он выходит, бесится, он ругается со всеми, со своими, с чужими, с судьями. Это ему действительно, ну, дает какую-то подпитку. Радулов в очередной раз великолепен. И я, честно говоря, думал, что титул самого ценного игрока плей-офф в этом году снова заберет он. Ну, однако лига приняла решение, да, сделать ставку на Исаева. Исаев великолепный вратарь, потрясающий. С человеческой точки зрения замечательный человек, с которым приятно пообщаться, такой вежливый, образованный, как журналисту, я думаю, понятно, да, приятно на таких людей тоже внимание обращать.
3: Это он больше всех матчей провел на ноль, да?
1: Да.
2: Что-что?
3: Это он больше всех матчей на ноль провел?
2: Да, в плей-офф у него больше всех матчей на ноль, у него, в принципе, по ходу сезона, по-моему, даже в итоге получилось больше всех матчей на ноль, он номинировался на лучшего вратаря сезона и совсем немного в голосовании клубов уступил Серебрякову. В общем, Исаев, несмотря на то, что там он не был, наверное, таким монолитным, как годом ранее, и этому есть свои причины, то есть та же серия с «Авангардом». Есть у нас там небольшой сайды, что и сам Исаев в какой-то момент какую-то вирусную инфекцию подцепил. А я вот тоже, например, в мае вирусную инфекцию подцепил. Знаю, что тяжело собраться, когда болеешь и кашляешь. Плюс у него ребенок родился в это же время. И то есть как будто вот то, что он через это прошел, в том числе дает ему дополнительные какие-то вот, значит, ценность вот этого достижения. Шалунов, блестящий плей-офф в очередной раз, второй год подряд Макс золотую шайбу забрасывает в решающем матче финала. Ну, в общем, опять же, ничего нового, это элитный снайпер и Локомотива, и всей континентальной хоккейной лиги. Ну, а про то, что Паник неожиданно стал таким вот одним из козырей Локомотива, ну, с одной стороны, да, у него как будто по цифрам, если мы говорим про сухие очки, голы, передачи, как будто прибавка относительно прошлого года очень серьезная. С другой стороны, да, как будто человек на опыте, человек, поигравший и в каких только турнирах не выступавший, и в прошлом году он брал кубок, как будто от него можно было этого ожидать. То есть, опять же, есть такое, не то что клише, но вполне обусловленное временем, да, мнение, что выигрывают плей-офф не только лидеры, да, не только лучшие бомбардиры, но и там третье, четвертое звенья. Паник не совсем про третье звено, но я имею в виду, что в плей-офф вот выстреливают работяги, главные на площадке, а паника, наверное, можно считать вот именно таким очень трудолюбивым игроком. И в целом за ним очень приятно было наблюдать, особенно в плей-офф.
1: Окей, давай про Акбарс несколько слов скажем, потому что, насколько я помню, казанская команда, ты уже, в принципе, это подтвердил, шла очень неровно. И, скажем так, ее шансы на фоне хорошего хода в регулярке «Магнитки», уж тем более там «Авангарда» мощного, который потратил кучу денег и вообще, мне кажется, потратил больше всех денег в этом сезоне для того, чтобы попытаться сформировать чемпионскую команду, они не выделялись с точки зрения игры. Да, у них были неплохие серии, но мы видели, что в концовке сезона, ну, даже не в концовке, а где-то месяца за два, за два с половиной, пошла история с Яшкиным, который улетел из первого звена, чье игровое время сократилось. Говорилось о том, что Яшкина, скорее всего, вообще поменяют в период дедлайна. Однако, как-то все заросло, и к плей-офф команда действительно, ну, набрала ход, а самое главное, там перестали быть вот эти вот вещи, которые намекали на какой-то разлад внутри коллектива. Скажи, пожалуйста, твое ощущение, что же там такого поменялось, и может, ты поделишься какими-то инсайдами? И почему Акбарс оказался таким сильным, крепким, что добрался до финала и, в общем, борьбу Локомотиву навязывал в этом финале?
2: Да, про Яшкина, на самом деле, это очень важный момент. Мы к нему вернемся чуть позже. Я бы начал даже издалека, потому что еще осенью, в октябре, по-моему...
1: Олег, у нас, Олег, у нас где-то 5,5 минут, поэтому не совсем, часов, не совсем издалека.
3: Да. Поэтому, если можно, быстрее чуть-чуть.
2: Хорошо, не совсем издалека. На самом деле, то есть тут речь не только про Яшкина, но и в целом про терпение, наверное, в том числе менеджмента клуба, потому что изначально, когда дела шли неладно у Казани, были разговоры о том, что уволят Анвара Рафаиловича Гатиятуллина, главного тренера, что будут обмены, что будет вот такая перестройка. Но в какой-то момент хватило терпения и сохранить Гатиятуллина, и, да, провести какие-то сделки, но нацеленные не на то, чтобы всех разогнать, как это у нас иногда бывает все-таки в клубах, а именно на то, чтобы усилить команду. Пришли Хмелевский, пришли Спот, очень классные легионеры, которые в том числе и между собой играли в прошлом в Салавате-Юлаеве, сохранили Яшкина. И тут я, кстати, думаю, что Гатиятуллин сыграл большую роль, потому что... как в хоккейном сообществе говорят, и игроки подтверждают, и журналисты, что Гатиятуллин, он очень тактичный человек, скажем так. Он не будет рубить тоже сгоряча, он может найти подход к игрокам, может с ними провести не серьезный разговор в плане вызвать на ковер, а в плане вот по душам поговорить и как-то правильно настроить игрока, что ли, на какие-то... свои новые, может быть, какие-то роли в команде. Как будто Яшкин он смог перестроить на новую роль. Яшкин в плей-офф приносил, безусловно, пользу Акбарсу. И в целом у Акбарса, вот именно под руководством Гатиятуллина, в плей-офф все начало работать. Единственное, наверное, в чем можно Анвара Рафаиловича упрекнуть, в том, что он в финале очень долго не менялся и не менял команду, когда вот дела пошли не очень хорошо там в последних матчах. То есть как будто он продолжал верить вот в уже налаженную систему и не пытался сделать что-то новое. Хотя в последнем матче, на последних минутах, когда он начал проводить перестановки, это как раз сработало, и Акбарс едва там не спас шестую игру. В остальном, действительно, очень хорошая тренерская работа, очень хорошая менеджерская работа, что не стали рубить сгоряча, и в итоге через регулярку к плей-офф Акбарс действительно... сильной командой.
1: Закрывая тему Локомотива, насколько ты согласен с тем, что Квартальнов может и будет новым главным тренером Локомотива, потому что Боб Хартли карьеру свою заканчивает. Он достаточно возрастной тренер, он не был год с семьей, он очень привязан к своим там внучкам.
3: Да он
1: и
3: не
1: прочее.
3: Так хотел возмавлять-то ее, потому да что это, он рассказывал
1: это
3: про
1: ним
3: то,
1: ладно,
3: что
1: с ним-то уже все понятно.
3: Все равно он вернулся через какой-то пару.
1: Да. Квартальнов и Локомотив, насколько ты веришь в этот союз?
2: Во-первых, про Боба. Все-таки Боб выиграл уже все, что можно в хоккее, поэтому, наверное, уже пора уйти действительно отдыхать ему. Это с уважением сказано, если что, это никакой не сарказм, действительно великий тренер. Что касается квартального, мы все знаем прекрасно, что Дмитрий Вячеславович пока не добивался кубков в континентальной хоккейной лиге, я говорю про кубок Гагарина, естественно. Вот. Но при этом это потрясающий тренер для развития той же молодежи. А у Локомотива сейчас целый вагон, как бы иронично это не звучало в отношении...
1: Целый состав, я бы даже сказал, а не вагон.
2: Да, да, да, потому что там потрясающий молодежный состав, который нужно уже вводить в игру, нужно натаскивать на высокий уровень, и при этом никто не снимает высоких целей. То есть вообще будет очень интересно посмотреть, если действительно Квартальнов возглавит Локомотив, как он справится и с чемпионским составом, а все идет к тому, что Локомотив опять плюс-минус сохранит вот этот же чемпионский золотой ростер, но плюс и введение молодых точно будет меняться ему в качестве задачи, и вот это будет круто. И если он действительно в очередной раз, а Квартальнов, опять же, как специалист по работе с молодежью, очень хорош, если он в очередной раз сделает из молодых игроков таких монстриков, как мы видели в Минске, то есть Пинчук, Мороз, Бориков, да, все при нем выросли. Здорово, если еще ярославская молодежь при нем вырастет, как будто Локомотив будет еще долгие годы впереди, даже если Квартальнов уйдет и состав сильно поменяется, но молодые останутся.
1: Окей, у нас минута до конца, около минуты тебе на ответ. «Авангард» — главный фаворит следующего сезона, потому что, ну, за деньгами-то они не постоят. Вот остался Гибуше, вот насколько это поможет «Авангарду» выиграть, потому что Гибуше пока тоже свои ключевые серии проигрывает во всей карьере, в «Заокеанской» тоже.
2: Как бы то ни было, «Авангард» останется одним из фаворитов, просто потому что команда там мощная. Сейчас слухи о том, что вот как откроется рынок, как «Авангард» включится в борьбу за того же Джошуа Лива, который явно прибавит силы как минимум в регулярном чемпионате. Но вот однозначным фаворитом я бы делать на мячей не стал, потому что, опять же, у нас есть «Локомотив», у нас есть та же «Магнитка», которая будет сейчас очень злой после неудачного вылета в этом году. Я думаю, что на самом деле мы в следующем сезоне ЦСКА довольно мощно увидим. И если там не совсем пойдет какая-нибудь безумная революция, то и тоже Минская
1: окей.
2: Динамо.
1: Окей, понятно. Да, спасибо, Олег, спасибо. Олег, спасибо тебе огромное. Олег Морозов был у нас на связи, автор сайта KHL.ru. Спасибо огромное, мы вернемся.
4: Вот это уже то, что, собственно, нужно. И я дождался, вот это да, мы победили!
0: Мастера спорта. Все мы предрасположены к любви, но все по-разному ее понимают. Владислав Темкин, психотерапевт, радиоведущий.
5: Так говорит «Маяк».

0: квартиру сниму на суточно ром.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 20:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Удары беспилотниками по Запорожской АЭС безответственно несут угрозу ядерной безопасности, заявили на атомной станции. Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что украинский боевой дрон поразил здание машинного зала энергоблока номер 6 Запорожской АЭС. В результате взрыва основное оборудование повреждено не было, но в стене машинного зала образовалась дыра. Лихачев отметил, что беспилотник ВСУ управлялся по оптоволокну, что исключает случайное попадание. Глава Росатома подчеркнул, что удар украинского дрона по машинному залу энергоблока стал первой целенаправленной атакой на основное оборудование Запорожской АЭС. Как уточнила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина, место удара украинского беспилотника находится буквально в нескольких метрах от ядерного реактора. Она отметила, что машинный зал критически важен для энергоснабжения систем безопасности станции. Яшина сообщила, что Запорожская АЭС после удара ВСУ работает в штатном режиме, все параметры безопасности под контролем, специалисты приступили к оценке ущерба. Подразделения группировки войск «Запад» за сутки улучшили положение по переднему краю. Потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, сообщил старший офицер пресс-центра Леонид Шаров.
2: Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе техники двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Чурово, Сидорово, Светогорск, Донецкой Народной Республики, Великая Шапковка и Шейковка Харьковской области. Потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, 21 автомобиль, 2 орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.
0: И сообщение Минобороны России: средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотников над Крымом, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской и Смоленской областями. Глава Пентагона Пит Хексет заявил, что США хотят, чтобы Украина могла защищаться, но не стал напрямую гарантировать увеличение поставок ракет для систем Патриот. Как напоминает РИА Новости, на этой неделе Зеленский написал письмо Дональду Трампу и американскому Конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет из-за растущего дефицита боеприпасов. Сегодня Хексет заявил, что США оказывает Киеву помощь там, где это возможно, а также похвалил европейские страны за их вклад в поддержку Украины. Ранее Трамп заявлял, что Соединенные Штаты перестали передавать Украине военную помощь напрямую, а продают оружие НАТО, которое страны Альянса отправляют Киеву. В день финала Лиги чемпионов футбольные болельщики устроили беспорядки в 16-м округе Парижа, недалеко от домашнего стадиона клуба «Пари Сен-Жермен» «Парк де Пренс». Хулиганы забрасывают полицию камнями и бутылками, а также запускают фейерверки в сторону стражи порядка. Правоохранители в ответ применяют слезоточивый газ, передает ТАСС. Сообщается о 10 задержанных. В субботу в Будапеште проходит финальный матч Лиги чемпионов, в котором ПСЖ играет с лондонским «Арсеналом». Ранее глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщил, что в день решающей игры будут задействованы 22 тысячи полицейских и жандармов, из которых 8 тысяч следят за порядком в Париже. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без существенных осадков, плюс 15-17, такая же температура в Москве. В воскресенье в столице ожидаются кратковременные дожди, местами с грозой.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В Будапеште в эти минуты продолжается финал Лиги чемпионов. ПСЖ встречается с Арсеналом. И во втором тайме пока что ничья 1-1. Первый мяч на 6-й минуте забил Кай Хаверц. Однако затем на 65-й Усман Дембеле с пенальти счет сравнял. Россиянка Диана Шнайдер обыграла украинку Александру Олейникову в третьем круге открытого чемпионата Франции по теннису. Встреча завершилась со счетом 7-5-6-1. По ходу первого сета Шнайдер смогла отыграться со счета 1-4. Анна Калинская впервые в карьере пробилась в четвертый круг Ролан-Гаррос. В матче третьего раунда она обыграла колумбийку Камиллу Осорио со счетом 6-3-0-6-6-2. Пермские медведи одержали победу над чеховскими медведями во втором матче серии за третье место чемпионата России по гандболу среди мужских команд. Встреча в Чехове завершилась со счетом 33-22 в пользу гостей. Пермские медведи выиграли серию до двух побед со счетом 2-0. Россиянка София Ильтерякова завоевала 5-е место в личном многоборье на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Болгарии. Победу одержала немка Дарья Варфоломеев, россиянка Мария Борисова стала 6-й. Российский боец смешанного стиля Сергей Павлович победил бразильца Талисона Тейшейру на турнире абсолютного бойцовского чемпионата в Макао. Поединок в тяжелом весе состоялся в рамках турнира UFC Fight Night 277 и завершился нокаутом спустя 40 секунд после начала первого раунда. На счету 34-летнего Павловича теперь 21 победа при 3 поражениях. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: мастера спорта. Ну что, друзья, Александр Неценко, Николай Саприн в студии. Да. Продолжаем следить за финалом Лиги Чемпионов. 72-я минута, ничья 1-1. Ну а мы, как и предрекали, будем говорить о теннисе во второй получасовке. Ролан Гаррос в Париже продолжается. Турнир большого шлема. Есть свои разочарования, но есть и свои приятные эмоции от выступления российских теннисистов и теннисисток в особенности. Поэтому мы сейчас вторую часть эфира как раз посвятим именно этому. И прямо сейчас представляем. У нас на связи из Парижа спортивный обозреватель издательского дома «Коммерсант» Евгений Федяков. Евгений, приветствую, как вы нас слышите?
1: Физкульт, привет, замечательно слышу.
2: Евгений, откуда вы, с какого корта сейчас? Шатриэль, Глен или, может быть, Матье?
1: Я из пресс-центра смотрю все вместе, и футбол, и теннис, все, в ассортименте.
2: А зачем больше сейчас смотрят в пресс-центре журналисты, за футболом или за теннисом?
1: Ну, тут публика, конечно, в основном-то теннисная, но футбол посматривают.
0: Ну да, 9-3 по ударам, 3-1 по ударам в сторону ворот, это если что. Про Париж, там мы напоминаем 1-1.
2: Двойные ошибки.
0: Двойные ошибки, извините. Евгений, вопрос, я начну с плохого, чтобы закончить хорошим. Дани Медведев играл против 27-летнего австралийца Уолтона в первом круге. Сумасшедший триллер, 3-21 играли, провели на корте. В 5 сетах Дани Медведев проигрывает, и это становится, ну, такой сенсацией, безусловно, на старте турнира такого уровня, как Ролан Гаррос. Как все это можно объяснить?
1: Ну, можно объяснить, наверное, только тем, что Ролан Гаррос для Медведева хронически неудачный турнир. Он здесь был, правда, не раз в одной черте финала, но в 7 случаях из 10 он вот проигрывал в первом круге. Вот этим нужно объяснить. Конечно, от Уилтона, в общем-то, поражение его никто не ожидал, что не проиграет этому австралийцу. Думаю, что и сам он не ожидал. Ну, не сложился первый матч. Уолтон показал хороший теннис, а Данил показал плохой теннис. В общем-то, вот и все.
2: Но он сам, на самом деле, при том, что он пространно объяснял, да, причину своего поражения, мне кажется, трудно было понять именно в чем дело, да, вот именно в его интерпретации. Но по ходу дела понятно становилось только одно. Отношение к грунту, в принципе, в течение этого грунтового сезона едва ли сильно изменилось, потому что он не чувствовал, что это опять какой-то фейл, что остается неприятный осадок. Он просто объяснял, что землю не любит, уже не в первый раз. Правда, другими словами.
1: Чуть-чуть не так. Я вот все-таки пытался как бы выяснить, хотел защищать и сказать, что есть вещи, которые он вот здесь именно в Париже, не вообще на грунте, а вот именно на парижских кортах, после начала пандемии коронавируса, когда, в общем-то, по его словам, тут немножко изменились условия, он как бы их чувствовать перестал так, как надо, и не хватает ему некоторых нюансов. Я у него пытался узнать, я говорю, Данил, вот это можешь объяснить, что за нюанс? Он говорит, я, говорит, не хочу говорить об этом, потому что, может быть, я не прав. И на самом деле все не так. Вот. Ну, в общем, сложно сказать. Наверное, действительно, что-то его здесь не устраивает. Потому что ведь в Риме-то на прошлой... 2 недели назад он играл хорошо. Он чуть Зиннера, в общем-то, не обыграл. Там были шансы против Зиннера у него. Вот. А тут вот опять не получилось. Ну, сложно сказать. Мне кажется, что с контролем мяча здесь у Данила проблемы, потому что часто, в общем-то, у него довольно-таки в тот день мяч срывался с ракетки. Это было видно даже в хороших контрозагрышах. Вот. Мне кажется, что с этим связано. Возможно.
2: Многие жаловались на мячи. Данил пока, ну, в любом случае, он не жаловался сейчас. Он не раскрыл карты, но многие говорят, что как раз на Ролан Гаррос используются мячи Данлоп, которые вот как раз создают эффект медленного тенниса, какими бы ни были корты. Насколько это вот реально причина, которую можно объяснить вылет и Медведева, и ему подобных топовых игроков, потому что вылетов достаточно.
1: Ну, может быть, этим можно объяснить, понимаете? Если мы сейчас будем вдаваться в такие вот в тонкие вещи, то вот, истину-то, возможно, мы с вами не проговорим, потому что у каждого свои нюансы, понимаете, ребят? Теннис настолько тонкая в теннисном, в техническом.

0: одного из топовых игроков?
1: Да нет, конечно, сравнивать Медведева и Хачанова на Ролан-Гаррос невозможно, потому что Хачанов на Ролан-Гаррос играет в целом неплохо. Он здесь был, в общем-то, довольно-таки далеко продвигался и заявил, в общем-то, о себе впервые на шлемах он здесь, как бы, несколько лет назад.
0: Ну да.
1: Но это действительно такой вот несчастный случай, причем это очень обидный несчастный случай, потому что у Де Йонга было, по-моему, 3 матчбола и 2 из них, вот еще до того, как он в последнем гейме, там был розыгрыш из 27 ударов. Вот 27 ударов Хачанов отыграл тот матчбол. Но все равно довести дело до победы ему не удалось. Кокорен вчера был очень огорченный. Он, ну, где-то он, в общем-то, понимал, что, наверное, он проиграл психологически. Что вот это вот давление фаворита, а он был, конечно, фаворитом, очевидно, в этом матче, он не справился, наверное, с ним. Ну, а Де Йонг был физически готов очень хорошо. Они играли вечером, но все равно на жаре. Вот, играли больше 4 часов. И после этой игры Де Йонг, который там, у него была голень, перебинтован так крепко, он сказал своему тренеру, что я еще час готов играть. Вот. А Карену вот не хватило. Я его спросил, я говорю, а как вот с этим вот справляться-то, когда вот как бы ты фаворит и чувствуешь себя вот это вот давление? Он говорит, надо, говорит, у Марата Сафина вам спросить об этом, который Рублев тренирует. Вот. Ну, в общем, жалко, обидно, но тут же ничего не поделаешь.
2: Окей, давайте про Рублева поговорим. Собственно, главный, наверное, наш сейчас теннисист на Ролан-Гаррос, потому что прошел 3 раунда, и я, честно говоря, всегда радуюсь, когда Рублеву не надо 5-сетовые триллеры устраивать для того, чтобы идти дальше. Первый, второй раунд в 4 сетах, третий раунд прошел в 3 сетах, пусть и в напряженной борьбе, потому что там везде до 7 очков добирался Рублев. Но сам факт того, как он идет, как будто бы настраивает на очень оптимистичный лад. Или в отношении Рублева, говоря о его выступлении, лучше попридержать эмоции и не настраиваться на то, что все пойдет таким же чередом, как на первой неделе?
1: Тут все дело в том, что сетка ведь мужская, она в значительной степени открыта. После того, как Синнер проиграл, и Джокович еще, кстати говоря, вчера проиграл,
0: да.
1: У этого Ролан-Гаррос будет новый чемпион, в любом случае чемпион. То есть выиграет турнир, который спортсмен, который еще ни разу не бежал на турнирах большого шлема. Кто это будет? Зверев, Руд, Рублев или кто-то еще? Ну, пока неизвестно. Рублев, конечно, находится в нижней половине сетки. Там как раз и Саша Зверев, который наверняка хочет здесь выиграть. И Каспер Руд, который тоже считается грунтовым специалистом очень высокого уровня. Шансы есть, но заранее я бы ничего здесь не говорил, потому что Рублев, как мы знаем, он в последнее время кого угодно обыграть и кому угодно проиграть, по большому счету. А конкуренция сейчас здесь очень высокая.
0: Но, тем не менее, нет ли сожаления, что Андрей в этой связи после вылета Синдера, после неприезда Алькараса, после поражения Джоковича и вылета многих, на самом деле, топовых сильных игроков, оказался вот в этой половине сетки со Зверевым, скажем, а не в верхней, где из сильных, по-моему, осталось только трое. Уже Алиасим Накашима, который никогда не считался специалистом по грунту, и, по-моему, Тьяфу. То же самое о нем можно сказать.
1: Да совершенно верно. Андрей вчера и сказал, я, говорит, первый раз, говорит, я подумал, ну почему я, почему сейчас Синнер-то вылетел? Потому что обычно я даже попал на него, и как бы сложилось, и Андрей оказался, как оказалось, в более сложной половине сетки, хотя казалось, что иначе. Вот. Тут же как есть, вот. С другой стороны, очень обидно, конечно, за Медведева, который в части сетки. Вот. Но опять-таки, говорить о гниле в применении к Ролан-Гаррос, это такая тема неблагодарная.
0: Как ощущается жара на Ролан-Гаррос? Потому что последние несколько дней такое ощущение, что опять случай с Синнером, это самая обсуждаемая тема, что якобы проиграл он из-за жаркой погоды и неумения приспособиться к этому. Разговоры странные, но вроде бы динамика была именно такой. Джокович и жара, и физически тоже, наверное, не выдержал этого напряжения этого матча, учитывая то, что все-таки ему уже под 40 лет, и он вел 2-0, проиграл 2-3. Но вот все-таки, учитывая то, что ты, Жень, там находишься, насколько тяжело вот эту жаркую погоду переносить, ну, хотя бы журналистам или зрителям, сидящим на трибуне?
1: Ну, в пресс-центре ее замечательно переносить.
0: Я так бы и сидел, да, Жень?
1: А на кортах там, конечно, другая тема. Вот. Но Синнер-то отыграл точно из-за жары, хотя он сам сказал, что я, говорит, я

0: чувствовал там с утра плохо. На самом деле все понимают, что проблемы Синнера вот в такую погоду, они уже не первый раз, и ясно, что сделать в плане здоровья, наверное, будет все проблемы. Представляете, как в свое время с ними справлялся Джокович, который тоже имел проблемы с выносливостью, напомню, в начале карьеры. Что касается нынешнего Джоковича, то да, он проиграл вчера Фонсеке, вел 2-0 по партиям, и тоже не хватило его, тоже он сказал, что на жаре сложно. Хотя, конечно, Фонсек такой игрок, который, в общем-то, и в нормальную погоду мог отыграться у Джоковича с 0-2 по партиям. Вот. Ну, что еще сказать? Жарко, да, многие игроки страдают. Вот сегодня, например, Анна Калинская, которая вышла в 1/8 финала по ходу встречи с Кумбикой Осорио. Ей было очень плохо. Она вызывала на корт врача, она почувствовала головокружение, но в третьей партии справилась и победила. Вот, и вышла впервые в 1/8 финала Ролан-Гаррос, так же, как и Диана Шнайдер. А поскольку вчера вышла в 1/8 финала Ролан-Гаррос Мира Андреева, то в общей сложности на этом турнире вторую неделю, в общем-то, получается 4 наших теннисиста, что очень хорошо.
1: Да, и это очень действительно круто. Но все-таки вот так плавно переходя к женской сетке, мы уже после паузы сейчас обсудим, наверное, Миру, мы обсудим Шнайдер, но Анна Калинская, она никогда так успешно на грунте, вот так по воспоминаниям, не играла. И вдруг проходит один за другим 3 матча, 3 стадии, оказывается, на второй неделе в 1/8 финала. Насколько она прибавила в понимании игры на грунте, в действиях, особенно на задней линии, как тебе кажется?
2: Да, у нас до паузы минутка.
0: Но мне кажется, что по большому счету в игре Анны по сравнению с предыдущими годами я никаких принципиальных изменений не увидел. Она просто, может быть, более четко сейчас играет. Но соперницы, наверное, так сказать, это позволяют делать. Что будет дальше, мы посмотрим, потому что, конечно, понятное дело, уставшие даже на пресс-конференции. И следующая соперница, кто бы и ни была, там будет уже очень серьезная борьба.
1: И Потапова, и Гофф, да, там как раз на эту пару, на победительницу эту пару она выходит.
2: Да, друзья, мы сейчас ненадолго прервемся для того, чтобы с Евгением после паузы продолжить беседу и поговорить про Диану Шнайдер и про Миру Андрееву. 84-я минута идет в Будапеште. Финал Лиги Чемпионов. Пари Сен-Жермен-Арсенал. По-прежнему ничья 1-1. Кай Хаверц отличился на 6-й минуте у Арсенала. Пробил он Матвея Сафонова, который сегодня вышел в стартовом составе Пари Сен-Жермен. Ну а затем во втором тайме Усман Дембеле реализовал пенальти. Пенальти абсолютно справедливый. Он был назначен за фол Маскеры на Хвиче Кварацхели. И прошла уже серия замен, так что остается несколько минут до окончания основного времени. Не исключено, будет дополнительно. А у нас пауза, и потом продолжим про теннис.
3: Маяк. В это воскресенье утром. Хочу все знать.
4: Начнем с игры «Озадачник». В следующем часе решим олимпиадные задачи по биологии. В 11 утра поговорим про летний лагерь и узнаем, как тренировать самостоятельность. И в полдень в цикле «Математика на все 100» поговорим про планиметрию, векторы и простейшие уравнения, из чего состоит первая часть ЕГЭ. В субботу и в воскресенье не забудьте включить «Маяк детям».
3: С 9 утра. Жизнь прекрасна.
5: Узнать можно только те вещи, которые приручишь, сказал лис. У людей же не хватает времени что-либо узнавать. Они покупают вещи готовыми в магазинах. Но ведь нет таких магазинов, где торговали бы друзьями. И потому люди больше не имеют друзей. Если хочешь, чтобы у тебя был друг, приручи меня. А что для этого надо делать? Спросил маленький принц. Надо запастись терпением, ответил лис. Сперва сядь вон там, поодаль, на траву. Вот так. Я буду на тебя искоса поглядывать, а ты молчи. Слова только мешают понимать друг друга. Но с каждым днем садись немножко ближе. На завтра маленький принц вновь пришел на то же место. Лучше приходи всегда в один и тот же час, попросил лис. Вот, например, если ты будешь приходить в 4 часа, я уже с 3 часов почувствую себя счастливым. И чем ближе к назначенному часу, тем счастливее. В 4 часа я уже начну волноваться и тревожиться. Я узнаю цену счастью. А если ты приходишь всякий раз в другое время, я не знаю, к какому часу готовить свое сердце. Нужно соблюдать обряды.
3: Антуан де Сент-Экзюпери. «Маленький принц».

0: Ну что ж, Евгений Федяков у нас на связи, обозреватель издания «Коммерсант».
1: Из Парижа.
0: Из Парижа.
1: С Ролан-Гаррос.
0: По делу срочно, тем более он смотрит и в футбол, и все многочисленные теннисные корты, которые там в пресс-центре показывают картинки. Там есть картинки с этих матчей. Жень, осталось обсудить, наверное, двух наших девочек, которые остались в основной сетке. Это Мира Андреева и это Диана Шнайдер. Диана играла сегодня. Есть ли какие-то вот позитивные впечатления, там, может быть, какие-то у нее изменения в игре по сравнению с тем, что было по ходу этого сезона? Потому что в целом Диана как будто бы стремится вернуться уровнем, качеством и результатами в своей игре на тот уровень, которую она занимала еще год назад. Напомню, что она была в топ-20 на стабильной основе.
2: Но Диана лично меня сегодня порадовала в первую очередь в плане психологии. Дело в том, что ее сегодняшняя игра с Олейниковой, с украинкой, она сопровождалась таким небольшим вбросом со стороны соперницы, который она сделала два дня назад. Она так немножко наехала на Диану за то, что она якобы, значит, не якобы, она как бы вот выступает на показательном турнире России Северной Пальмиры в России. Mm-hmm. Вот, и некие как бы моменты ее поведение в социальных сетях как бы вот возмутили украинку, и она по этому поводу как бы высказалась. Вот. Но Диана сегодня как бы вышла на корт совершенно в нормальном состоянии, уверенная в себе. Было непростое начало игры, потому что соперница играет в такой своеобразный очень теннис, как бы интересный теннис она играет, с резными ударами, там, с подкрутками, такой необычный. И приспособиться к этому удалось не сразу. Но когда Диана к этому приноровилась, то все пошло как бы в одну калитку, и 7-5-6-1, очень хорошая очень победа. Думаю, что это очень хороший признак, потому что Диана, в принципе, ведь очень талантливая девушка, но не всегда устойчива психологически. Вот сейчас пока что у нее все идет хорошо, и есть надежда, что и дальше будет все неплохо, хотя дальше будет трудно. Соперница у нее еще не определилась, но это будет в любом случае очень непростое испытание.
0: Да, либо Виктория Мбоко, канадка, которая сейчас все-таки входит в десятку и стабильно играет, либо Мэдисон Кис, которая уже выигрывала турнир Большого Шлема, в финалах играла, и понятно, что она намного способна. По поводу Миры Андреевой, вот как раз напоследок разговор о ней, потому что ее называют в свете и того, что она набрала ход, форма отличная, и был результат, который может позволять надеяться на то, что она далеко пройдет полуфинал Ролан-Гаррос два года назад. В целом, как она тебе на этом турнире, потому что тоже такое ощущение, что она играет уверенно, и она играет стабильно. Сейчас тяжело, вроде бы, будет, мне кажется, ее остановить всем тем, кто будет на ее пути.
2: Ну, Мира подошла к Ролан-Гаррос, наверное, впервые в статусе одной из главных претенденток на победу. Она в первой десятке выиграла больше всех матчей на грунте этой весной.
0: Да.
2: Вот что само по себе здорово. А с другой стороны, наверное, этот статус немножко на нее давит. Хотя вот в матчах с первого по третий круг этого заметно не было. Она волновалась периодически, были неудачные отрезки. Но в целом она играла на уровне, и уровень довольно хороший. Атакующая игра у нее часто проходила, и защищалась она неплохо. В общем-то, мне кажется, что действительно с Мирой на этом турнире будет не просто всем соперницам, кто бы ее дальше не ждал. Четвертый круг у нее планировалась очень опасная чешка Каролина Мухова.
0: Финалистка со времени Ролан-Гаррос, да.
2: Да, но она проиграла швейцарке Джилл Тайхман. Андреева сказала, что вообще-то она знает эту швейцарку, но думаю, что шанс у нее, конечно, хороший. В общем-то, если Мир покажет свою игру, то она обязана, наверное, такую соперницу в 1/8 финала проходить. Что дальше будет, мы посмотрим, но, повторяю, это первый турнир большого шлема, который действительно вот Андреева реально имеет шансы выиграть.
0: Дальше просто либо Сарана Кырсти из Румынии, либо Ван Сию, китаянка, то есть тоже соперница, которых опасаться едва ли стоит, хотя Кырсти тоже очень непредсказуема. Ну, а потом там Костюк или Шьонтек, Свитолина или Бенчич. Ну, в общем, там уже, наверное, уровень совсем другой, но все равно это уровень полуфинала. Это уровень полуфинала, в котором она, по идее, может оказаться, учитывая вот такую сетку. Насколько реально выиграть это?
2: Из тех, кто вот там остался, мне кажется, самое классное это на самом деле Костюк, потому что Костюк в этом году пока на грунте не проиграла ни одного матча, и я напомню, что она в финале Мадрида Андрееву обыграла.
0: Да, и это было очень такое принципиальное соперничество, и помню слезы Меры после этого матча. Напоследок, по поводу девушек женской сетки все понятно, кто, на твой взгляд, все-таки выиграет мужской турнир, потому что вариантов, кажется, немерено.
2: Я бы, конечно, хотел, чтобы чемпионом стал Андрей Блюб. Вот. Но в любом случае, мне кажется, это будет игрок из зенитной сетки. Я бы называл троих на данный момент. Ну, даже на четверых. Рублев, Зверев, Рут и Фонсека. Вот четыре теннисиста, которые, как мне кажется, по своему таланту заслуживают этой победы.
0: И, по-моему, все в одной половине сетки. Так что будет круто.
2: Да.
0: Спасибо.
2: Да.
3: Спасибо огромное. Евгений Федяков был у нас на связи из Парижа, спортивный обозреватель издательского дома «Коммерсант», который внимательно следит за Ролан-Гаррос, турниром «Большого шлема», где будут российские спортсмены на второй неделе. Представлены Рублев, Калинская, Шнайдер
0: Андреева.
3: Да. Ну, а мы заканчиваем на сегодня. Идет четвертая минута компенсированного времени из шести в финале Лиги чемпионов Пари Сен-Жермен. Арсенал, ничья 1-1. Так что не исключено будет дополнительное время. Александр Ниценко, Николай Саприн были вместе с вами. Пока.
0: Счастливо.

0: 21 час в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Субботний удар украинского беспилотника по Запорожской АЭС. Первая в истории целенаправленная атака на основное оборудование станции, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, дрон ВСУ поразил здание машинного зала энергоблока номер 6 Запорожской АЭС и взорвался. В результате образовалась дыра в стене машинного зала. Основное оборудование повреждений не получило. Лихачев отметил, что беспилотник ВСУ управлялся по оптоволокну, что исключает случайное попадание. Как уточнила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина, место удара украинского беспилотника находится буквально в нескольких метрах от ядерного реактора. Она отметила, что машинный зал критически важен для энергоснабжения систем безопасности станции. Яшина сообщила, что Запорожская АЭС после удара ВСУ работает в штатном режиме, все параметры безопасности под контролем. Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования ударными беспилотниками по военным аэродромам, объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены. Это стало ответом на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, заявили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли за сутки свыше 455 военнослужащих, сообщил старший офицер пресс-центра Михаил Герасимов.
2: Подразделения группировки «Войск Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка, Тимошевка, Копани, Маломихайловка, Подгавриловка, Коломийцы и Комсомольская. ВСУ потеряли свыше 455 военнослужащих, 9 автомобилей и артиллерийское орудие.
0: Средствами ПВО, по данным Минобороны России, за сутки сбиты 10 управляемых авиабомб, реактивный снаряд «Хаймарс» производства США и 352 украинских беспилотника. ВСУ испытали американских человекоподобных роботов в зоне боевых действий, утверждает телеканал NBC. По его информации, американская компания Foundation Future Industries, в работе которой ключевую роль играет сын Дональда Трампа Эрик, отправила на Украину своих роботов-гуманоидов Phantom МК-1. Их использовали для логистических задач. Между тем, британское министерство обороны рассматривает возможность разрешить искусственному интеллекту принимать решения об ударах по противнику без участия человека. Как заявил в газете Financial Times замминистра обороны Алистер Карнс, ведомство пересматривает одно из основных этических ограничений современной войны – то, что цели для боевых систем всегда должен выбирать человек. Но на фоне стремительного развития боевых беспилотников некоторые чиновники настаивают на том, что участие человека – не обязательно, отметил Карнс. Ранее сообщалось, что некоторые американские IT-компании уже испытывают подобные технологии на Украине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американская компания Palantir с начала спецоперации сотрудничает с Киевом и предоставляет технологии искусственного интеллекта в интересах ВСУ. Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность выступления с речью в Вашингтоне на фоне отказа артистов участвовать в концертах по случаю Дня независимости. Он собирается провести митинг под лозунгом «Америка вернулась». Вместо музыкантов Трамп собирается привлечь, цитата, «главную звезду мира», то есть самого себя. 4 июля США отметят 250-летие независимости страны. По мнению американского лидера, он собирает на своих выступлениях больше зрителей, чем Элвис Пресли на пике славы. Праздничные концерты запланированы в центре Вашингтона с 25 июня по 10 июля. В среду организаторы объявили список артистов, однако почти сразу пошли отказы участников. Уже более половины заявленных артистов объявили о бойкоте праздничных мероприятий. Причина – связь организаторов с администрацией Трампа, о которой музыкантов изначально не предупредили. В Риме при подготовке к параду сбежали лошади. Жители итальянской столицы сегодня обнаружили десятки пасущихся на дорогах и площадях города лошадей. Накануне животные сбежали с репетиции парада на День Республики, в котором участвовали военные, карабинеры и сотрудники конной полиции. Как сообщают итальянские СМИ, лошади могли испугаться салют и петард, который взорвал один из участников репетиции. Поскольку в этот момент животные были без наездников, они в панике убежали. Четыре человека, трое военных и полицейских, получили серьезные травмы при попытке остановить испуганных лошадей. Пострадали 15 животных, а также несколько проезжавших мимо автомобилей. Проводится расследование. Небольшой дождь прогнозируется в столичном регионе в последнюю ночь весны, сообщили ТАСС в гидрометцентре. Предстоящая ночь будет прохладной. В Москве 4-6 градусов, по области плюс 1. Завтра днем воздух столицы прогреется до 17 градусов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве плюс 13, в Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС, завтра без существенных осадков, днем в северной столице плюс 15-17.

0: эфир. Всем привет, друзья, меня зовут Вагесь Умян. Ближайшие два часа о музыке. И о музыке мы сегодня в компании группы Soul of Rai, чья композиция только что прозвучала. Называется она «Не по радио». Ребята из коллектива у нас сегодня в гостях. Рамазан Алиев у нас сегодня здесь. Здравствуй, Рамазан.
1: Здравствуйте.
0: И Султан Бачаев.
2: Приветствую, приветствую
0: всех. Привет, Султан. Добро пожаловать к нам в программу. Спасибо, что пришли, откликнулись на наше предложение в вашем тяжелом гастрольном графике, если я правильно понимаю.
1: Спасибо, что позвали.
2: Очень приятно к вам прийти в гости. Спасибо большое.
0: Да, я пару слов о вас скажу, или вы хотите сами о себе пару слов сказать? Группа из Карачаева-Черкесии, правильно? Да. Очень сложно мне было, во всяком случае, когда я слушал какую-то жанровую принадлежность определить, но, может быть, оно и не нужно нам сегодня такими вот вещами заниматься, ярлыки клеить на полку ставить, но очень такая искренняя музыкальная группа, в музыкальном смысле, ну, вы понимаете, сейчас музыка разная бывает, да, ну, и да. Недостаток мелодичности и гармоничности в ней тоже присутствует, но вы как будто вот эту эстафету музыкальности у некоторых других групп, которые были ранее, приняли и продолжаете нести. Как вам такое представление?
2: Очень приятно слышать, конечно, что, такие лестные слова в наш адрес. Сами за себя мы, конечно, так не можем сказать, но в ту сторону мы стараемся шагать, стараемся делать упор помимо там и текстовой составляющей, также, конечно, и на мелодику, и на аранжировки. Вот как раз Ромело у нас всем этим занимается. Долгими часами, днями, неделями на студии. У нас просто запись работает таким образом, что у нас в городе подходящей для нас студии нет. И мы ездим в Краснодар на нашу любимую студию TRB Records, привет им, конечно. И мы ездим так набегами. Мы приезжаем на 2 недели и работаем с утра до вечера.
0: Соответственно, это вносит некоторые, да, коррективы в то, как вы готовитесь. Конечно. Должно быть все готово, когда вы поедете на студию.
1: Ну, это еще и такая, скажем так, там нет права на ошибку. Ты приезжаешь, так как у тебя ограниченное количество времени, ты уже такой прям работаешь основательно. Потому что потом вот еще раз проехать 300 километров ради того, чтобы поправить какой-то кусочек, ну, это уже будет лишнее. Поэтому всегда на полную катушку это все делается.
2: А вот здесь хотел я другое слово, уже не получится. То есть, или вот здесь вот можно было мелодику чуть поменять, не пойдет. Поэтому у этого подхода есть и свои плюсы, свои минусы. Плюсы в том, что у вас будет суперподготовка, потому что вы заранее знаете, что шанса на ошибку нет. Минусы в том, что, конечно, да, ты не поправишь какие-то вещи.
0: А это скорее ограничение или через это ограничение вы свободы достигаете? Потому знаете, как говорят, второе. Да, рамки они... Второе?
2: Я думаю, все-таки второе.
0: Объясните, вот смотрите, ситуация следующая, как вы уже в двух словах сказали, вы приехали на студию за 300 километров. Тут иногда в большом городе музыканты жалуются, что им ограничивают время на студии, да, потому что оно почасовую оплату имеет зачастую в большинстве, да, своих, в большинстве студий так. И они, значит, говорят, ну я же не могу, на меня время давит, я думаю о том, чтобы успеть и записать, и придумать, и мне нужно еще время, ну, побыть, конечно, как-то вот настроиться, и все. И вот
2: поддержите Ромин комбик, который мы с собой везем в машину.
0: Как вы с этим справляетесь?
1: На самом деле это работает следующим образом. У нас сложились достаточно такие теплые взаимоотношения с нашим звукорежем, с Димой. И сама атмосфера, которая у нас, я не могу сказать, что на нас давит какое-то время на студии. Тут скорее мы давим на это время. Потому что мы находимся в полной свободе на студии, то есть мы можем начать работать над какой-то песней, она уже у нас может быть на 80% завершенной, но в какой-то момент мы можем передумать, что она должна быть такой, можем сказать: Дима, выбирай, давай все это заново начнем. Давай по новой. Поэтому мы никогда в студии не находимся в торопях. Да и в принципе, лично и по моим наблюдениям, да и в принципе, мне кажется, как-то любое творчество под давлением перестает быть волшебным. Оно теряет свой смысл, оно становится каким-то, я не знаю, оно теряет эксклюзивность, оно становится конвейерным.
0: А как вот выходить из-под давления тогда? Рецепт от группы Soul of Rai.
2: Суперподготовка.
0: Подготовка.
2: Суперподготовка.
1: Да. Ну, мы немножечко лукавим. У нас тоже суперподготовка. Не всегда у нас есть суперподготовка.
2: Не, я с тобой согласен, конечно. Но просто если нужно будет выбрать то, как тебе справиться с любой сложностью, я считаю, тебе нужно просто переподготовиться.
1: Ну, это само собой.
2: Мне кажется, это поможет.
1: Ну, и в принципе, когда ты едешь на студию, надо быть не в панике того, что, ой, я сейчас записываюсь, мне надо быть там вот, ну, прям очень-очень ровным, правильным. музыкальным. Когда человек едет на студию, он едет как раз-таки для того, чтобы экспериментировать, чтобы пробовать различные варианты. Пока ты не запишешь и не услышишь, как оно со стороны, там в голове-то ты всегда себе придумал какую-то песенку, там, ой, она будет вот такой, тут ты ее записываешь, она совершенно другая. Поэтому студия для этого и есть, чтобы мы попробовали.
0: А если вот этот тезис, да, последний, вообще на любое творчество перенести, насколько важно видеть разницу между тем, что было в голове, и тем, что получилось в реальности?
2: Вот у вас были такие ситуации? Конечно, у нас
0: что очень часто. Все вообще не так.
2: Очень часто. Вот. Тебе нужно быть готовым к тому, что это может стать чем-то другим.
0: Тебе, ну... А это разочаровывает ведь поначалу людей? Сбивает с толку? Ну, тут можно много разных состояний.
2: Да, бывает по-разному, конечно.
0: Бывает по-разному.
2: Иногда бывает какое-то невероятное чудо, которое тебя удивляет из того, что получилось, потому что ты задумывал немножко даже, ну, как-то оно в сторону отошло, и тебе нравится еще больше. А иногда какое-то, да, такое... чувство опустошения возникает, когда ты в голове своей что-то придумал, а получается совсем по-другому.
0: А по-другому вот здесь не в оценочном, да, как бы ключе, не хорошо, не плохо, а просто по-другому.
1: Да, да.
0: А что делать с этим по-другому, на ваш взгляд?
1: Ну, во-первых, наверное, когда едешь все-таки работать на студию, стоит отключить в голове вот эту функцию, скажем так, вот это вот представление, предвкушение того, как это будет звучать.
0: Залог хорошей вечеринки, никаких ожиданий, да?
1: Какой там будет набор инструментов и все остальное. Потому что иной раз бывает, ты начинаешь писаться, и ты начинаешь понимать, к примеру, что звук ударных, который вот сейчас мы нарулили, вот он не такой, как ты его в голове представлял, а он тоже классный, и тебе нравится. И он нравится даже больше, чем та идея, которая изначально в голове у тебя сидела. И ты такой думаешь, да блин, оставим это. И исходя из этого уже начинает и все остальное немножечко меняться и плясать. То есть нужно понимать, что все-таки, когда ты занимаешься музыкой, это такое достаточно гибкое творчество, которое всегда может сменить свое направление. То есть ты можешь приехать на студию такой, ой, мы сейчас запишем роковую балладу, а в итоге там... получается совершенно нечто иное.
0: Или что-нибудь соловое. Но бывают случаи, когда нужно жесткой рукой вот как бы то, что в голове было, реализовывать? Вот
2: я думаю, бывает, что нужно просто остановить. Иногда, как это говорится, что сведение невозможно закончить, его можно только остановить. Иногда просто нужно остановиться вовремя, перестать просто копать что-то и переделывать. Нужно просто вот, жесткой рукой взять и начать работать над чем-то другим, чтобы просто не застопориться в каком-то моменте, чтобы самому себя не демотивировать. Нужно просто идти дальше.
0: Студия — это какое-то особенное пространство по своей сути?
1: Ну, вообще, да. Очень сильно зависит от атмосферы самой. Даже визуально, как выглядит студия, это сказывается на настроении.
2: То есть, студия Димы как на тебе сказывается?
1: Студия Димы на мне только положительно сказывается.
0: То есть важно, чтобы вам было комфортно внутри?
2: Да.
1: Нам не только даже в этом. Вот у нас был такой случай совсем недавно. Летом у Димы затопило студию. Она у него находится в подвальном помещении. И у нас, как у музыкантов часто бывает, когда вот есть такой термин «сухой микс». Вот мы там писали исключительно мокрую музыку. То есть там было все затоплено, там полностью весь пол, все в воде, мы вот так вот... Там...
0: А это слышно в музыке, на ваш взгляд?
1: Или это воспоминания? Я думаю, да. И несмотря на то, что там, чтобы зайти на студию, приходится чуть ли не по щиколотку по воде пройтись по коридору, это никоим образом не портило ни нашего настроения, ни самого производства. То есть настолько хорошо складывается атмосфера там на студии, что несмотря на то, что, возможно, это не самая гламурная студия Краснодара, но по своим ощущениям,
2: он сейчас расстроится,
1: мы себя чувствуем, ничего страшного, он нас любит, но по своим ощущениям, как мы там себя чувствуем, круто. Мы были на многих других студиях, то есть есть студии, до которых ты заходишь, они там по последнему писку моды, все классно, все хорошо, но ты не можешь до конца как-то там корнями, что ли, в нее врасти, ты все равно находишься в неком таком не совсем привычном состоянии.
0: А вот эта песня уже вышла, которая чуть подтопленная? Она есть у нас сегодня в
1: плейлисте? Да, вышла. Сегодня, да, есть. У нас их есть. Да, вот есть у нас такая песня.
0: Ну хорошо, мы запомним, мы когда вернемся к ней, напомним, да, что она чуть-чуть мокрее, чем обычно звучит. Я почему про пространство спросил? Мне в последнее время крайне интересно вот коллективы из разных точек планеты, когда, да, они даже просто максимально широко, если об этом говорить. Пространство собственной музыки, насколько много они привносят своего города, с, ну, своей природы, которая им видна, тех, той обстановки, в которой они находятся. Вот на ваш взгляд, много ли в вашей музыке черкесска?
2: Ну, черкесска, я думаю, больше, наверное, сказать про республику и про город, откуда мы. Мы сами из города Карачаевска, и очень часто мы там находимся.
0: А вы сейчас живете в Черкесске?
2: Да, мы сейчас живем в Черкесске, но сами мы из Карачаевска. Так. Это все в Карачаево-Черкесской республике. Мы очень любим наш дом, нам там очень нравится, и поэтому мы, я думаю, везде, как бы, везде берем частичку с собой. Если так можно сказать, мы постоянно там пишем у нас в Карачаевске дома, там работаем.
0: А чисто музыкально это вот как-то прослеживается для вас в музыке? Или все-таки все так немножко унифицировалось? И...
1: Ну, скорее всего, в принципе, своим жанром вряд ли можно как бы национальный код, скажем так, прописать в нашу музыку. Но а в большинстве своем наши песни, они когда вот мы что-то начинаем писать, они пишутся исключительно в горах. Они очень часто бывают вдохновлены этими классными живописными видами. И, скорее всего, в наших песнях частица нашей Родины заложена в том, что нас Родина на них очень часто вдохновляет.
0: Ну, те же самые горы. У вас просто даже в пресс-релизе или вот в представлении вашей группы написано «Музыка, рожденная рядом с горами». И мне вот было очень интересно, как вот это музыкально. Ну, допустим, если я прочитал это и слушаю вашу музыку, то я уже могу это представить, да? Тут некий такой вот есть хитрость такая. Но если бы я этого не знал, я задумался, когда слушал, смог ли бы я понять, что это музыка, рожденная рядом с горами?
1: Ну, вот это, наверное, достаточно сложно будет, потому что очень многие люди, когда с нашим творчеством знакомятся, и потом они с нами разговаривают, чаще всего они сильно удивлены, что это где-то в Карачаево-Черкесии, в достаточно небольшой республике, рождается музыка вот подобного характера.
0: А вас что больше вот в этом всем вдохновляет? Вот вы говорите, Родина, да, немножко стимулирует, вдохновляет на песни. Это вид, это чувство принадлежности к этой земле?
2: Я думаю, все вместе. Когда ты там находишься, когда ты напитываешься этой атмосферой, когда ты чувствуешь вот этот покой, мы вам потом покажем фотографии, где вот
0: да
2: мы находимся.
0: Видел, а вы там, видели? Да, конечно.
2: Просто вот конкретно мы где находимся.
0: А где конкретно вы нет, но да, я видел, конечно же, фотографии Карачаево-Черкесии.
2: Эти прекрасные места, конечно, это чувство умиротворения, которое они дают, они вот и позволяют как-то это все сделать.
0: А если бы вот я приехал к вам в гости туда, то первые, может быть, вещи, которые бы мне сказали, или которые вы бы мне показали, какими были бы?
1: Ну, наверное, сперва бы мы все-таки повезли бы показывать горы.
0: Как самое сногсшибательное всегда, да?
1: Да, ну, там, скажем так, горы горам рознь. Это разные ущелья, там есть очень много ущелий, и причем они могут находиться друг от друга буквально в 10-15 километрах, и это совершенно разные по виду горы. То есть в одном ущелье там все зеленое, все в деревьях, в другие, когда ты едешь, это там можно было снимать «Властелин колец».
2: Ромео у нас работал, говорю, ты же когда учился на...
1: Да, я учился на географа.
2: Да, он объездил все, что можно было, с экспедициями, с замерами водоемов, он знает все.
1: Поэтому в первую очередь повезли бы показывать горы, само собой.
0: Хорошо, а во вторую? Ну, давайте два просто выделим после горы.
2: Ну, кухню в любом случае нужно будет попробовать. Кухня у нас прекрасная. У нас очень вкусное мясо. У нас дело в том, что у нас вода одна из лучших, я считаю, в мире, наверное. Ну, и многие считают, потому что очень много у нас производств воды как раз с этого. Там Архыз, Меркурий. Очень много люди пьют воды из нашего региона. И из-за этого, как ни странно, мясо тоже лучше.
0: Вода вообще влияет на кухню, это, да, прям, так, это да. Самая основа. Ведь,
2: да, ну, да, да, да.
0: Хорошо, поставим какую-нибудь вашу композицию. Как вам кажется, вот из ваших, что вы сегодня принесли?
2: Давайте выбираем.
0: Что вот проиллюстрирует эту часть нашего разговора и, скажем так, части знакомства с вами?
1: Ну, я думаю, давайте поставим песню «Особенный свет».
2: Я с тобой согласен.
0: «Особенный свет», группа «Sula Fry». Мы вернемся после музыки и выпуска новостей.

ночи тех откровений, что не разделишь со всеми, оставит здесь твоя юность след. И звуки, что на кассете, однажды развеет ветер, но мы встречаем с ними рассвет.

0: хорошо темперированный эфир. Реклама. Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
1: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.
2: Службы 495-105-52-44.

0: 21:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. ВСУ пренебрегли принципами ядерной безопасности, атаковав машинный зал энергоблока номер 6 «Запорожская АЭС», заявила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. По ее словам, место удара украинского беспилотника находится буквально в нескольких метрах от ядерного реактора. Она отметила, что машинный зал критически важен для энергоснабжения систем безопасности станции. Яшина сообщила, что «Запорожская АЭС» после удара ВСУ работает в штатном режиме. Все параметры безопасности под контролем. Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что украинский боевой дрон поразил здание машинного зала энергоблока номер 6 «Запорожская АЭС» в результате взрыва. Основное оборудование повреждено не было, но в стене машинного зала образовалась дыра. Лихачев отметил, что беспилотник ВСУ управлялся по оптоволокну, что исключает случайное попадание. Глава Росатома подчеркнул, что удар украинского дрона по машинному залу энергоблока стал первой целенаправленной атакой на основное оборудование «Запорожская АЭС». Подразделения южной группировки войск за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял свыше 85 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием трех механизированных бригад – бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах Николаевки, Алексеево-Дружковки, Артема, Рай-Александровки, Пескуновки, Константиновки и Малиновки. Противник потерял свыше 85 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 4 артиллерийских орудия и 13 автомобилей.
0: По данным Минобороны, российские войска за сутки нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 148 районах. Движение транспорта по трассе Новороссия в направлении Крыма и Донецкой Народной Республики осуществляется в штатном режиме, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, логистические трудности на федеральной трассе Новороссия носят локальный и временный характер. Проработаны альтернативные объезды дороги, исходя из обстановки, передает ТАСС. Глава региона отметила, что сотрудники ГАИ круглосуточно дежурят на маршрутах движения автотранспорта, обеспечивая безопасность участников дорожного движения. Балицкий также сообщил, что разработаны меры безопасности для перевозки детей к местам летнего отдыха. Они проводятся в сопровождении спецслужб по заранее согласованным маршрутам. Германия впервые примет участие в учениях ядерных сил Франции, сообщил немецкий журнал «Шпигель». По данным издания, созданная в марте франко-германская ядерная группа высокого уровня планирует в сентябре совместные маневры для подготовки к возможным кризисным ситуациям. Представители Бундесвера будут задействованы в учениях французских стратегических сил по ядерному сдерживанию. Они впервые получат доступ на французские ядерные объекты. Как пишет журнал «Шпигель», участие немецкой армии может сводиться к обеспечению авиационной поддержки французских сил и предоставлением воздушного пространства Германии. Желтый уровень погодной опасности объявлен в последний день весны в Москве и Подмосковье. По данным гидрометцентра, в воскресенье с 9 утра до 9 вечера в столичном регионе ожидается гроза. Пройдет кратковременный дождь. Ранее синоптики рассказали ТАСС, что небольшой дождь прогнозируется в Москве области предстоящую ночью. Температура составит 4-6 градусов, по области плюс 1. Завтра днем воздух прогреется до 17 градусов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве плюс 11, в Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС, завтра без существенных осадков плюс 15-17.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В Будапеште продолжается финал Лиги чемпионов, в котором ПСЖ играет с Арсеналом. За ПСЖ, напомню, в воротах играет россиянин Матвей Сафонов. Основное время завершилось в ничью 1-1. Первый мяч на 6-й минуте забил Кай Хаверс, а затем Усман Дембеле на 65-й минуте счет сравнял с пенальти. Сейчас добавленное время, 110-я минута, и все еще ничья 1-1. Россиянка Диана Шнайдер обыграла украинку Александру Олейникову в третьем круге открытого чемпионата Франции по теннису. И все подробности этого матча в материале Виталия Павлова.
2: Диана Шнайдер и Александра Олейникова до матча в третьем круге Ролан-Гаррос не виделись на кортах. Россиянка в первых двух матчах довольно уверенно обыграла Ренату Сарасуа из Мексики и американку Маккартни Кеслер, не проиграв ни партии. Олейникова же в первом круге переиграла другую россиянку Елену Приданкину, а затем прошла Кимберли Бирл из Австралии, но в трех сетах. Матч начался с неприятных для Дианы 0-3. Затем она уступала и 1-4, и 3-5, но сумела вовремя прибавить. Дело даже не дошло до тайбрейка. Шнайдер сумела справиться с соперницей, выиграв 4 гейма подряд. Причем она забрала сет с первой же попытки. Олейникова, в свою очередь, свой шанс упустила, когда подавала на партию. Видимо, это и надломило Александру. Во второй партии украинка выиграла только первый гейм на своей подаче, а дальше на корте доминировала Шнайдер. Россиянка выиграла партию со счетом 6-1 и прошла в четвертый круг, пока Диана не проиграла на этом Ролан-Гаррос ни одной партии и показывала характер в самый необходимый момент. В следующем раунде она сыграет с победительницей матча между Викторией Мбуко из Канады и Мэдисон Кис из США.
1: Анна Калинская впервые в карьере пробилась в четвертый круг Ролан-Гарроса. В матче третьего раунда она обыграла колумбийку Камилу Осорио со счетом 6-3, 0-6, 6-2. Сборная России завоевала серебро в групповых упражнениях на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Болгарии. Победу одержали испанки, бронзу у сборной Израиля. Также россиянки завоевали бронзу в командном многоборье, золото у сборной Болгарии. Еще одна представительница России, София Ильтерякова, заняла 5-е место в личном многоборье. На чемпионате Европы победу одержала Дарья Варфоломеев, а еще одна россиянка Мария Борисова осталась 6-й. Пермские медведи одержали победу над чеховскими медведями во втором матче серии за 3-е место чемпионата России по гандболу среди мужских команд и в итоге выиграли серию со счетом 2-0. На этом о спорте все. До встречи.

0: продолжаем. У нас в гостях группа Sula Fry, Рамазан Алиев. Здесь привет тебе, Рамазан, еще раз.
1: Добрый день.
0: И Султан Батчаев.
2: Приветствую вас, друзья.
0: Да, мы послушали уже две песни этого коллектива. Если кто был незнаком, они как раз познакомились. И, наверное, уже какое-то вот такое музыкальное мнение о вас начали составлять. Все же я вернусь к этому вопросу про жанровую принадлежность. А вы, когда играете музыку, вы для себя определяете как-то вот себя в этой музыке? Я имею в виду, что вы играете, что вы пишете?
1: Ну, на самом деле, сами себе мы никаких ярлыков по жанрам не вешаем. Тут, наверное, все складывается следующим образом. Мы с Сулой слушаем достаточно разную музыку, но и в то же время очень много одной и той же. То есть то, что нас свело и то, что нас объединило, это любовь к блюзу. Но я не могу сказать, что это основной жанр, который я слушаю всю жизнь, или вот, допустим, Сула. Я очень много слушал старого классического рока, Сула больше по современной музыке. И, наверное, наш жанр строится на том, что в нем очень много классических истоков. Ну, классических, скажем так, это 70-е и 60-е годы. И Сула в это все привносит современного, скажем так, вот такого шарма.
0: Ну, то есть корни все-таки блюзовые, да?
1: Да.
0: Ну, потому что так и написано во всех ваших соцсетях. И,
2: ну, мы любим.
0: А что такое блюз? Вот какой блюз ваш, ну, вы из какого блюза, как говорится, пришли? Разные ведь бывают, да?
1: Ну, отвечая на вопрос, что такое блюз, как говорил, я не помню, кто, кстати, говорил, по-моему, Биби Кинг или кто говорил. Блюз — это когда хорошему человеку плохо.
0: Да, я хотел сегодня использовать эту цитату, а потом подумал, наверное, слишком шаблонно будет.
1: Куда же без этого?
0: Но из этого может создаваться впечатление, что песни пишутся только когда плохо.
1: Нет, на самом деле наши песни пишутся, когда нам хорошо, преимущественно.
0: То есть Sula Fry — это блюз, когда хорошему человеку хорошо.
1: Скорее всего.
2: В том числе, да.
0: Да.
2: В том числе, да.
0: То есть вы из какой-то светлой позиции все время пишете. Ну, я обобщаю, конечно, специально, чтобы вопрос так был.
2: Ну, даже песни, которые мы выбрали на сегодня, там же есть блюзовые композиции, но они такие довольно теплые, довольно приятные. И что отличает их, на мой взгляд, они как... Помнишь, у тебя колонки были всепогодные?
1: Угу.
2: Вот эти вот для любого состояния души. Вот, угу. Там есть две песни, которые я выбрал не нашего исполнения. Они непереключаемые в моем плейлисте личном. Uh-huh. Они вот просто, их нельзя переключать. Это
0: это нарушение правил твоего плейлиста.
2: Да, да, да. Вот эти две песни, их нельзя переключать, потому что они создают определенную атмосферу, в которой очень приятно находиться.
0: Просто в, скажем так, расхожем понимании блюз иногда это, да, стонущая гитара такая, которая вот сердце вот болит, и там гитарист не может это пережить, или вокалист, который тоже имитирует зачастую именно гитарные вот эти все подтяжки в голосе и, в общем, поет так в пентатоническом этом кругу, и все равно это ассоциируется с неким одиночеством. Ваша музыка не всегда, далеко не всегда ассоциируется с одиночеством, и я к чему веду? Это как раз, может быть, такой штрих, который вам добавляет место, откуда вы? Есть такое?
1: Возможно. Мы об этом не задумывались, но такое вполне возможно.
0: Да, я просто и не хочу разрушать для вас самих магию вашей же музыки, потому что, знаете, да, когда слишком много о ней начинаешь размышлять и разговаривать, она вдруг становится уже такая, да, как бы умом понята от сердца. Ну что ж, раз уж мы упомянули плейлист, да, в котором есть две вот эти теплые песни, которые нельзя переключать, я предлагаю одну из них тогда поставить, чтобы наши
2: слушатели... Давайте, я сам с удовольствием послушаю.
0: Какую, скажи, пожалуйста?
2: Давайте поставим Джордана Макампу песню «Алиби».
0: Джордан Макампа, песня «Алиби». Мы к вам вернемся после музыки и короткой рекламной паузы.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Что скрывает антипригарное покрытие? Подкаст «Корпорация зла». Тефлон. В это воскресенье, 16 часов. И в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Хочу все знать о жизни на Земле.
1: Как же получается у рыб издавать звуки, если нет голосовых связок? Они могут использовать для этого плавательный пузырь, косточки. Могут бить себя плавниками по бокам, как по барабану. Некоторые рыбки стучат зубами. Некоторые рыбки выпускают маленькие пузырики. Пузырики лопаются, и из-за этого тоже остается звук. А некоторые рыбы умеют общаться вообще с помощью электрических сигналов.
0: Биология. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром в выходные на Маяке. И в любое время на медиаплатформе смотрим.ру. Воспитательный знак.
2: Большинство родителей считают необходимым контролировать дела ребенка, вмешиваться в его занятия, указывать на ошибки, направлять и оценивать. С возрастом чрезмерный контроль переживается ребенком как ущемление его права, а главное – стремление самостоятельно решать свои дела. Если его личное пространство не уважается, он закрывает в него дверь. Мы хотим скорее добиться лучших результатов, торопя естественный процесс. Мы мешаем ребенку самому сообразить и справиться. Сообщаем о его неумении, а заодно и о нашем превосходстве над ним. Своим неверием в его силы охлаждаем желание двигаться дальше и добиваться результатов.
0: Юлия Гиппенрейтер, психолог, педагог.

0: темперированный эфир.
1: Друзья, мы продолжаем. У нас в гостях группа Sula Fry, Рамазан Алиев здесь у микрофона. Здравствуй, Рамазан.
2: Привет всем.
1: И Султан Бачаев тоже здесь.
3: Приветствую, друзья.
1: Вас достаточно много слушают на стримингах. Вы показываете очень такие большие цифры в среднем. И я так понимаю, потому что я посмотрел там те стриминги, которые показывают количество слушателей, это впечатляюще. Вы ощущаете эту, я сейчас не про финансовую сторону, а про внимание людей? Вот, или это все просто цифры в стримингах?
3: Ну, мы вчера ехали на метро, и нас... К нам дважды подошли, поздоровались и сфотографировались. Это уже, если честно, движение вот в ту сторону. Мы с удовольствием, конечно, с людьми сфотографировались. Если что, вы где-то нас увидите и захотите подойти и поздороваться, не отказывайте себе в этом. Мы с удовольствием.
1: Нет у вас такой дистанции, да, в общем, с людьми?
3: Пока что точно нет. Раньше на первых концертах, когда еще и площадки были поменьше, мы вообще всегда и после концерта оставались со всеми, болтали. Просто чем больше становится, конечно, немножко тяжелее, но...
2: Но при этом мы сохраняем формат самих концертов, то есть у нас нет такого, что когда человек приходит на наш концерт, он пришел посмотреть на артиста. Мы атмосферу концерта приводим к тому, что мы собрались со своими друзьями где-то на кухне, посиделка под гитару. Да.
3: Угу. Вот последняя посиделка хорошая была на 1500 человек.
2: Да, да.
3: Собрались так на кухне, как посидели, классно.
1: Такая большая кухня должна для этого всего.
2: Но даже при этом раскладе мы все привели в формат квартиры.
3: 100% люди уходили, и когда мы получали отзывы от них, они говорили о том, что было очень душевно, атмосферно, и все равно вот эта атмосфера квартирника, она оставалась даже на большой площадке.
1: А вообще как к славе, можно так сказать, к славе относитесь, к узнаваемости? Ну, то есть я понимаю, что для вас это сейчас больше радость взаимодействия с людьми, но вы заранее как-то договаривались об этом между собой, думали об этом, будет ли оно так?
2: Да на самом деле нет.
1: Нет, не было такого.
2: Как правило, у нас нет никаких таких договоренностей о том, а как мы будем себя вести в той или иной ситуации. Это как один из примеров, когда после одного из наших концертов, по-моему, в Краснодаре это было, когда к нам подошла девушка, и она говорит: ой, я вот была вчера на концерте, это так круто, вот, мол, ты сперва вышел такой весь, на всех наехал, там, поднадавил, а потом вышел Сула, и он такой добрый, там, все.
3: Она говорит, хорошего, она плохого говорит, полицейского
2: играть. А потом, я поняла, это у вас, наверное, идея такая, вы там хороший, плохой полицейский. Я такой стою, думаю, да нет.
3: Сценарий, говорит, у вас.
1: А что она имела в виду, когда говорила, что ты первый вышел и поднадавил?
2: Ну, как правило, я когда выхожу, у меня цель стоит в том, чтобы публику разогреть, прежде чем мы начнем играть. То есть это выйти, попросить их пошуметь, и когда
1: пообщаться,
2: они шумят,
1: чуть, да?
2: Да, несмотря на то, что они могут с первого раза очень круто и громко похлопать, я буду делать вид, что этого недостаточно.
1: Да, ну правильно.
2: Еще громче, они там хлопают, а ты такой: ой, каши мало ели, давайте еще громче, я вам не верю. Ну и вот. Как-то для нее это, возможно, показалось, что я достаточно грозно это делаю, а потом выходит Суд, и он это все как бы уравнивает, нивелирует, скажем так. Ну, в целом у нас нет никаких таких сценарных моментов ни в концертах, ни во всем остальном. Я думаю, мы никогда не обсуждали даже тему того, что там, а как мы себя будем вести, если мы станем немножечко популярными.
1: Я предлагаю послушать песню какую-нибудь из плейлиста, которую вы принесли сегодня. Наверное,
2: Давайте послушаем песню одного из моих любимых артистов. Это Джон Майер. Песня называется «Believe».
1: Мы после музыки и новостей вернемся в студию «Маяка» к группе «Sula Fry».

0: 22 часа в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Киев совершил первую целенаправленную атаку на основное оборудование Запорожской АЭС, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, сегодня днем украинский боевой дрон поразил здание машинного зала энергоблока номер 6 Запорожской АЭС и взорвался. В результате образовалась дыра в стене машинного зала. Основное оборудование повреждений не получило. Лихачев отметил, что беспилотник ВСУ управлялся по оптоволокну, что исключает случайное попадание. Как уточнила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина, место удара украинского беспилотника находится буквально в нескольких метрах от ядерного реактора. Она отметила, что машинный зал критически важен для энергоснабжения систем безопасности станции. Яшина сообщила, что Запорожская АЭС после удара ВСУ работает в штатном режиме, все параметры безопасности под контролем. Российские войска за сутки нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 148 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Центр» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе техники 5 украинских бригад в районах населенных пунктов Водянская, Ановка, Белецкая, Сергеевка, Новоалександровка Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 340 военнослужащих, 8 боевых бронемашин и 4 автомобиля. Движение транспорта по трассе Новороссия в направлении Крыма и Донецкой Народной Республики осуществляется в штатном режиме, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, логистические трудности на федеральной трассе Новороссия носят локальный временный характер. Проработаны альтернативные объезды дороги, исходя из обстановки, передает ТАСС. Глава Пентагона Пит Хексет ушел от прямого ответа на вопрос о возможности наращивания объемов поставок Украине противоракет для зенитных ракетных комплексов «Патриот». Как напоминает РИА Новости, на этой неделе Зеленский написал письмо Дональду Трампу, американскому Конгрессу, с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет из-за растущего дефицита боеприпасов. Сегодня Хексет заявил, что США оказывают Киеву помощь там, где это возможно, а также похвалил европейские страны за их вклад в поддержку Украины. Ранее Трамп заявлял, что Соединенные Штаты перестали передавать Украине военную помощь напрямую, а продают оружие НАТО, которое страны Альянса отправляют Киеву. ВСУ испытали американских человекоподобных роботов в зоне боевых действий, утверждает телеканал NBC. По его информации, американская компания Foundation Future Industries, в работе которой ключевую роль играет сын Дональда Трампа Эрик, отправила на Украину своих роботов-гуманоидов. Как сообщается, их использовали для логистических задач. Модель Phantom MK-1 способна переносить около 20 килограммов груза, при этом у нее нет защиты от влаги, а заряда батареи не хватает надолго. Уже в этом году американцы хотят отправить на Украину улучшенную версию Phantom 2 с повышенной автономностью и увеличенной вдвое грузоподъемностью. Американские военные ударили ракетой Hellfire по сухогрузу Lion Star, который пытался прорвать блокаду и войти в иранский порт в Оманском заливе. Как сообщили в Центральном командовании вооруженных сил США, американский летательный аппарат вывел судно из строя, запустив ракету в машинное отделение после того, как экипаж Lion Star отказался подчиниться требованиям американских военных. Сейчас «Балкер» под флагом Гамбии дрейфует в Оманском заливе. Как отмечает агентство Associated Press, это уже 6-е судно, которое с начала блокады американские военные перехватывают с применением силы. Движение «Хизбалла» подвергло ракетному обстрелу города и поселения на севере Израиля впервые с момента вступления в силу 17 апреля режима прекращения огня. Было выпущено не менее 100 ракет и дронов, сообщают ливанские СМИ. Это стало ответом на расширение Израилем наземной операции на юге Ливана. По последним данным силы ЦАХАЛ, за последние 48 часов заняли несколько ключевых населенных пунктов в ливанской провинции Набатия в 40 километрах от границы с Израилем. Сегодня премьер-министр Ливана Наваф Салам заявил, что Израиль проводит политику тотального уничтожения страны. Он назвал действия Тель-Авива агрессией. Новость последних минут. Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» с Матвеем Сафоновым в составе обыграл английский «Арсенал» и во второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов. Основное время, овертайм, завершились со счетом 1-1. В начале первого тайма ворота российского вратаря ПСЖ Матвея Сафонова поразил нападающий «Арсенала» Кай Хаверц, а во втором тайме с пенальти счет сравнял Дембеле. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без существенных осадков, плюс 15-17, в Москве в воскресенье ожидаются кратковременные дожди, местами с грозой, ночью в городе плюс 5-7, днем 15-17 градусов.
2: Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
3: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк.
2: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
3: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
2: Или просто позвоните в студию во время эфира.
3: Каждую среду и четверг с 17:00.
2: От громких звуков можно располнеть.
4: Как знать.
2: Какой IQ у искусственного интеллекта.
4: Как знать.
2: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе.
3: С понедельника по четверг. С 2 часов дня.

0: друзья, всем еще раз привет. Меня зовут Вагей Сиумян. У нас в гостях в студии маяка группа Сула Фрай. Рамазан Алиев здесь у нас. Здравствуй, Рамазан.
1: Здравствуйте.
0: И Султан Бачаев.
2: Здравствуйте, здравствуйте, друзья.
0: Мы продолжаем. Прозвучала песня Maybe Tomorrow, может быть, завтра. Стереофоникс. Песня с надеждой такая, да, смотрящая в следующий день. Ее вот Рамазан нам принес. Важная для тебя песня.
1: А на самом деле у этой песни есть замечательная лайв-версия. По-моему, это лайв Дакота был, да?
2: Да, это лайв Дакоте, где он сам под акустическую гитару играет.
1: О, это восхитительно. Это тот самый случай, когда, ну, наверное, он один раз в жизни так сам-то спел, в принципе. Это настолько безупречно исполненная под гитару эта композиция. Я не могу сказать, что эта песня у меня находится в топе любимых даже сейчас, но то, как он ее исполнил на том концерте, вот всем советую послушать, но это была просто фантастика, на меня это произвело какое-то нереальное огромное впечатление, и, собственно, эта песня, она здесь по этой причине и присутствует.
0: Хорошо, но мы поговорим о том сейчас вот... Мы живем в неоднозначные времена, да, сейчас. Хотя многие говорят, что времена другими не бывают, но, и, кстати, я, может быть, соглашусь с ними в этом. Но мы пришли к какому-то, да, к сильным переменам вообще везде, во всем, от музыки до социальных каких-то вещей. Вот в нынешней обстановке какое место музыка занимает, на ваш взгляд? Насколько она нужна, не нужна, важна, не важна? Есть ли какая-то функциональная нагрузка у нее для вас, в вашей жизни и вообще у музыки в целом?
1: Ну, безусловно, да. Я считаю, что музыка, в принципе, если мы посмотрим исторически, она всегда была важна и всегда была нужна. Очень часто даже многие жанры музыкальные становились целыми гимнами или гимном, или, там, скажем так, атрибутом той или иной эпохи. То есть у нас была, если мы так в недалекую историю даже сбегаем, а после той же Второй мировой войны, к примеру, сколько прекрасной музыки появлялось и сколько, в принципе, тогда всего делалось. То есть у каждой эпохи есть тот жанр и та музыка, которая является ее атрибутом. То есть такое было и в 70-е, и в 60-е, ну и так далее.
0: А сейчас есть тогда какое-то направление музыкальное, которое, на ваш взгляд, могло бы выглядеть?
2: Вот мне этим? Кажется, сейчас очень много шума цифрового, поэтому тяжело так определить. Но одно из того, в чем заключается наша задача, как раз-таки что-то сквозь этот шум пронести людям, что-то, что завязано на живых эмоциях, что-то, что завязано на живых инструментах и живой музыке, что-то настоящее, как-то, я не знаю... Может, как раньше, через инфракрасный порт телефона к телефону, как-то, я не знаю, через стриминги или через диски и винилы, но как-то донести до людей, что даже когда кажется, что все забито чем-то, что не дает твоему голосу звучать, даже тогда люди все равно отыскивают что-то для себя настоящее среди всего, что происходит.
0: То есть это такая новая гуманистическая концепция в некотором смысле, да, человек человеку. Да, вот так вот. Ну, я тебе, ты мне, как бы, да. И все живое в этом общении остается. Да. И музыка в целом. А вот цифровая вот эта реальность вас пугает, вы как-то с ней, наоборот, рады ей.
2: Ну, если честно, мы как раз-таки любим все, что чуть-чуть пораньше происходило. У меня дома висят лампочки, даже не светодиодные, а лампа накаливания. Потому что очень приятно находиться в комнате, в которой горит огонь, а не мерцает... Сколько там он? Секунд?
1: Ну, обычно с частотой 50 Гц.
2: Да, гораздо приятнее. Если вы попробуете, вам понравится. Конечно, счет за электричество будет чуть-чуть больше, но глаза ваши будут успокаиваться. То же самое и со всем остальным. Он, Рома, себе постоянно придумывает, находит какие-то усилители для гитары, новые гитары. Это можно было бы, наверное, имитировать через что-то, но нам такой подход не близок. То же самое и с голосом, то же самое и с современными инструментами искусственного интеллекта. Мы, например, совершенно не используем, и мы противники. Мы за то, чтобы музыка, она... ну, как противники. Мы понимаем других людей, которые используют, просто сами не хотим использовать, потому что...
3: Позиция просто, да, называется.
2: Да, просто ничего не имеем против людей, кто этим занимается, но сами не готовы. Для нас очень важно, что текст — это то, что ты хочешь сказать, что музыка, аранжировка, она тоже вся придумана людьми, каждый за что-то свое отвечает, каждый что-то свое привносит. Эти партии клавишных Димы, представь, если бы это написано было искусственным интеллектом, там столько... души в этом.
1: Поэтому... Да, в принципе, мы достаточно аналоговая группа, скажем.
2: Да.
1: То есть мы даже в обычной студийной работе очень мало используем каких-то плагинов, которые могут как-то автоматизировать что-либо. То есть, да, это в чем-то это используется, но мы стараемся этого делать по минимуму.
2: И каждый раз у меня что-то забирают из тракта.
1: Да, да, да, да. Там каждый раз мы все меньше и меньше с каждой записью обработки там на инструментах, на том, на сём. Но, в общем-то и целом, отрицать, наверное, прогресс и технологии — это все-таки глупо, но я считаю, что музыка все-таки, да и в принципе, любое творчество, любое искусство должно оставаться живым и рукотворным.
3: А вот этот цифровой шум, насколько сложно через него пробиться?
2: Ну,
3: просто упомянули его, мне стало
2: пока
3: интересно.
2: Пока в какой-то степени мы справляемся, и мы будем дальше работать, будем стараться делать все настолько... делать музыку, не знаю, настолько искренней, настолько волнующей людей, чтобы даже, вот как я говорил, чтобы они через инфракрасные порты делились друг с другом. Что вот посмотри, как классно. Я думаю, это сейчас самое важное, как можно чем что-то распространить хорошее, чтобы один человек другому своему другу или кому-то из семьи сказал,
3: да,
2: посмотри, как классно. Я думаю, это самое вот крутое.
3: Самое лучшее — это когда один рекомендует другому,
2: да,
3: послушать вашу музыку. Я как раз хотел просто дальше привести разговор к тому, как вы представляете себе вашу музыку находят. И это идеальный вариант, вы описываете.
2: Еще, таким... конечно, нам очень помогают алгоритмы, по всей видимости. Они тоже отмечают, что наша музыка нравится людям. Ну вот, это один из тех вариантов.
3: А вы как-то для себя... Ну, знаете, есть разные группы, разные подходы к тому, как взаимодействовать и с алгоритмами, и вообще с музыкальной индустрией. Вы проводите для себя какие-то разговоры, чтобы понять, вот наш подход нравится людям, поэтому. Или вы просто играете музыку, и нравится она или не нравится, это уже по воле Господа произойдет.
1: Ну, здесь достаточно многие вещи происходят, скажем так, накатом. То есть сперва это случилось, а потом мы такие: о, прикольно, круто. Вот, то есть, ну, какой-то вот такой, у нас нет цели,
3: стратегии,
1: да, у нас нет никакой стратегии, что мы такие: ой, вот надо вот именно на эту кнопку давить, чтобы у нас получилось вот так. Такого у нас нет.
3: Получается, вот если все это вместе собрать, у вас такой натуралистичный подход ко всему, главное не вмешиваться в поток, который происходит музыкальный, главное
2: можно
3: было не пережимать, не добавлять туда чего-то лишнего и неестественного.
2: Да.
3: Возможно, в этом тоже есть некая черта того места, откуда вы, потому что там же природа большая занимает место вообще.
2: Да, конечно.
3: В жизни, в том, как все...
2: Подход к музыке у нас такой, что мы стараемся, конечно, не выхолащивать то, что мы делаем, как раз-таки оставляя в этом как можно больше жизни, чтобы люди чувствовали, что это действительно, ну, сделано рукотворно.
3: А если перейти от вас к слушателям, как вы думаете, что самое главное они должны унести с вашего концерта? Вы сказали, что это выглядит как квартирник, правильно? То есть, соответственно, это что? Это взаимодействие некоторое с вами?
1: Конечно. У нас достаточно живо проходят концерты, мы очень много общаемся с нашим зрителем. Наверное, я думаю, что по большей степени они с нашего концерта должны унести кучу эмоций, которые они, придя домой за кружечкой чая, вечером уже будут у себя в голове перебирать, осознавать, что с ними произошло. Ну и тут, скорее всего, у каждого человека это индивидуальный момент.
2: Ну, хочется, чтобы... помимо того, что он унесет, хочется, чтобы на эти 2-2,5 часа человек смог отвлечься от всего, что его беспокоит, и немного просто получить удовольствие, немножко побыть в этой атмосфере, немного блюзовой, где мы все время что-то болтаем, шутим, друг друга подкалываем. Как-то вот так провести 2,5 часа, отрешившись от собственных проблем, послушав музыку, чтобы вот... И вот он пришел, человек, домой и понял, что я вот сходил на концерт. И вот побыл немножко вот в другом месте.
0: к слову о концертах, у вас, можно сказать, такой тур, да, сейчас был, и еще будет осенью его частичка. Но помимо того, что в июне играете на фестивалях, и в том числе больших, таких, да, как «Дикая мята», еще осенью вы поедете по городам. Это в ноябре 11 числа Новосибирск, 12 Красноярск, 15 Санкт-Петербург «Джаггер Клаб», и 19 Москва «Бейс», и потом еще в Тюмень 22 числа. Да. Для наших слушателей, которые тоже захотят прикоснуться к этому вот ощущению и побыть, оторваться от собственной реальности на какое-то время хотя бы, и побыть в вашей той реальности, которую вы создаете для них. А вы сами пользуетесь соцсетями, и часто ли ими пользуетесь? Много места занимает в вашей жизни?
2: К сожалению, пользуемся. Ну, я про себя скажу, к сожалению. Так. Я надеюсь, что рано или поздно в моей жизни наступит такой момент, когда я возьму себе кнопочный телефон и, может быть, электронную книжку, и компьютер у меня будет из такого. А соцсети я смогу убрать куда-нибудь подальше. У меня будет 15-20 человек, которые знают мой номер телефона, которым я буду всегда, конечно, на связи, но у меня будет возможность не сидеть в телефоне. Например, я надеюсь, я однажды к этому смогу прийти. Не знаю, как Рома на этот счет.
1: Не, ну я, если ты помнишь, я не так давно даже было такое, что я поудалялся из многих соцсетей, и в течение там месяца или, может, больше я туда не возвращался. Вернулся опять-таки, потому что сказали, когда музыкой занимаешься, там надо находиться. Да. Но в целом, я могу сказать, это был весьма спокойный месяц без короткого дофамина и вертикальных видео.
0: А вот это вот надо, если вернуться в самое начало нашего разговора, да, и вот то, что вы говорили, что музыка без давления должна получаться. Удается разграничать вот это надо что-то там с соцсетями сделать и не впускать это в музыкальный процесс?
2: Я думаю, да.
1: Да.
2: Вполне. Написание музыки все-таки у нас это другой процесс. Это чаще всего, по крайней мере, я, как оно бывает, Рома что-нибудь пришлет, какую-то заготовочку на гитаре, либо я что-то ему скажу, в каком настроении, направлении хочется поработать. И обычно я уезжаю из города на несколько дней и выстраиваю полностью свой быт относительно того, что я хочу спокойно поработать. И поэтому соцсети, по крайней мере, в эту часть работы сильно не залезают.
0: А вы занимаетесь еще какой-то другой работой, помимо музыкальной?
1: Ну, много.
0: Много? Много занимаетесь?
1: Всего по чуть-чуть. Нет, ну такого, чтобы прям где-то была какая-то профессия вот одна, да, вот такого нет, конечно. А так...
2: Там, тут, да.
1: Да, да, туда-сюда.
0: Так оно все и произошло. Я просто к тому, что, да, музыка не единственная, куда уходят ваши усилия, правильно? Ну, мы не считаем семью, там, друзей и все остальное. Просто еще какая-то другая деятельность есть. Насколько она важна вообще для того, чтобы переключаться? Потому что сегодня как будто, знаете, многим музыканты из-за того, что очень все атомизировано, очень много всего вообще в целом, и соцсети, интернет сделали свое дело, все пытаются как-то совмещать и быть музыкантом, и что-то делать еще, и как бы вроде они и музыканты, но не на 100%.
2: Ну, у нас вроде бы с недавнего, ну вот года полтора-два, как у нас практически все наше время занимает музыка. Поэтому до этого были разные проекты у нас, разные какой-то бизнес, какие-то дела другие, но сейчас мы стараемся все перевести в сторону музыки, чтобы можно было еще сильнее сфокусироваться на самом важном.
1: Просто, когда ты в начале пути находишься, а музыка — это достаточно недешевое занятие, особенно живая музыка.
0: Да,
1: то есть если электронные жанры музыки тебе позволяют обзавестись там дома наушниками, звуковой картой, там, ноутбуком каким-нибудь и уже нормально экспериментировать, то живая музыка, она в этом плане достаточно таки капризна. И поэтому первое время нам с Улой приходилось заниматься различными видами добычи средств для того, чтобы музыка в принципе существовала. То есть я не могу сказать, что эта деятельность нам какая-то посторонняя мешала, она, наоборот, даже нам помогала нашу музыку делать.
0: Ну, то есть нужно оставаться реалистами, да, всегда,
1: конечно,
0: особенно на начальных этапах.
1: Конечно.
0: Потому что, а вот вы когда собрались только, вы что друг другу сказали? Что вот мы хотим делать музыку, да, вы, наверное, друг другу сказали? Как-то это, вы поставили какую-то цель, я имею в виду?
1: На самом деле дело было так. Мы с Сулой знакомы достаточно-таки давно, и Он занимался музыкой, у него был отдельный свой проект. Я тоже занимался музыкой с другими ребятами. У меня была студия звукозаписи какое-то время еще. Ну и, в принципе, мы что-то в один из дней, когда мы сели, там что-то разговорились, и мы решили просто, мы пожали друг другу руки, мы решили сделать концерт совместно. И так получилось, что в процессе подготовки к этому концерту, там, в течение репетиции, все, там, раз, я что-то какую-то мелодию наиграл, Сула там что-то уже на нее напел. Потом на следующий день он приходит, а у него уже там половина текста готова. Раз, песня получилась. Проходит какое-то время, опять вот подобным образом еще что-то вышло. И так сложилось, что к какому-то моменту у нас 4 или 5 песен просто были готовы. И мы решили, что... А давай поедем в Краснодар и запишем. То есть у нас чаще всего это не какой-то вот план, который был где-то далеко и глубоко заложен. Это скорее даже срабатывает. О, мы видим, материал есть. Руки пожали, давай концерт сделаем, давай. Потом тут еще и новых песен написали как-то случайно. А давай их запишем, что им валяться. Поехали записать, а давай их начнем выпускать. И вот так вот всегда, в принципе. То есть какой-то вот этой договоренности и какого-то плана, что мы будем делать именно такую музыку, и все у нас будет вот так, такого нет.
3: Группа Soul of Rye, все получается органично, все должно течь естественно, как горные речки, наверное, да?
1: Да,
3: Что-то вот так. Вот давайте послушаем еще одну вашу песню. Может быть, «Я тебя не люблю», которая называется.
1: Да, давайте.
3: Несмотря на такое название, да? Мы послушаем композицию и вернемся в студию «Маяка».

0: 22:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Удары беспилотниками по Запорожской АЭС безответственно несут угрозу ядерной безопасности, заявили на атомной станции. Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что украинский боевой дрон поразил здание машинного зала энергоблока номер 6 Запорожской АЭС. В результате взрыва основное оборудование повреждено не было, но в стене машинного зала образовалась дыра. Лихачев отметил, что беспилотник ВСУ управлялся по оптоволокну, что исключает случай попадание. Глава Росатома подчеркнул, что удар украинского дрона по машинному залу энергоблока стал первой целенаправленной атакой на основное оборудование Запорожской АЭС. Как уточнила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина, место удара украинского беспилотника находится буквально в нескольких метрах от ядерного реактора. Она отметила, что машинный зал критически важен для энергоснабжения систем безопасности станции. Яшина сообщила, что Запорожская АЭС после удара ВСУ работает в штатном режиме, все параметры безопасности под контролем. В ООН после сообщений об атаке ВСУ на Запорожской АЭС призвали воздерживаться от ударов по критически важной инфраструктуре, но не указали, что удар по атомной станции сегодня нанес Киев. И еще одно сообщение. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предупредил, что при катастрофическом разрушении реакторного зала АЭС наступит новый Чернобыль. Это ничуть не лучше применения тактического ядерного оружия, отметил Медведев. По его словам, ответом в случае катастрофического разрушения на АЭС из-за действия ВСУ может быть симметричный удар по украинским атомным станциям или в странах НАТО, заявил Медведев, передает РИА Новости. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесено поражение живой силе техники 3 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Избицкая, Белоколодец и Старица в Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение формированием 2 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Хотинь, Бачевск, Кондратовка и Оволжанская. Противник потерял до 200 военнослужащих. Дональд Трамп может заменить ряд выступлений артистов к юбилею США митингом с его участием. Об этом он заявил после отказа части музыкантов участвовать в концертах по случаю Дня независимости. Глава Белого дома сообщил, что собирается провести митинг под лозунгом «Америка вернулась». Вместо артистов Трамп собирается привлечь, цитата, «главную звезду мира», то есть самого себя. По мнению американского лидера, он собирает на своих выступлениях больше зрителей, чем Элвис Пресли на пике славы. 4 июля США отметят 250-летие независимости. Праздничные концерты запланированы в центре Вашингтона с 25 июня по 10 июля. В среду организаторы объявили список артистов, однако почти сразу пошли отказы участников. Уже более половины заявленных музыкантов объявили о бойкоте праздничных мероприятий. Причина – связь организаторов с администрацией Трампа, о которой артистов изначально не предупредили. 8 сантиметров снега выпало в горах горнолыжного курорта «Роза Хутор» в Сочи. За 2 дня до наступления лета, передает РИА Новости, температура воздуха на высоте выше 2000 метров составила минус 4 градуса. Жители горных районов Сочи сегодня публикуют в соцсетях видео и фото со снегом. Ранее заведующая лабораторией гидрометцентра Людмила Паршина сообщила ТАСС, что неблагоприятные погодные условия сохраняются в южных регионах России. Прогнозируются ливни, град, ветер до 22 метров в секунду. В Сочи и Сириусе возможно образование смерчей на реках, резкий подъем уровня воды. А в горной зоне Сочи есть риск схода селевых потоков. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра без существенных осадков, плюс 15-17, такая же температура в Москве. В воскресенье в столице ожидаются кратковременные дожди, местами с грозой.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Французский Пари Сен-Жермен с российским вратарем Матвеем Сафоновым в серии пенальти обыграл английский Арсенал в финальном матче футбольной лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира. Основное время встречи в Будапеште на стадионе Пушкаш-Арена завершилось со счетом 1-1. У Арсенала отличился Кай Хаверц. В составе ПСЖ мяч с пенальти забил Усман Дембеле. В дополнительное время команда голов не забили в серии пенальти, точнее были игроки ПСЖ 4-3. Сафонов вышел в стартовом составе парижан и отыграл весь матч. Российский вратарь не отразил ни одного удара в послематчевой серии. Игроки Арсенала дважды отправили мяч мимо ворот. Российский боец смешанного стиля Сергей Павлович победил бразильца Талисона Тейшеру на турнире абсолютного бойцовского чемпионата. Все подробности у Дмитрия Сухинина.
2: Российский тяжеловес Сергей Павлович громко напомнил о себе на турнире UFC Fight Night 277 в Макао. В поединке главного карда он уже в первом раунде нокаутировал бразильца Талисона Тейшеру. На все ушло меньше 40 секунд. Тейшера начал с ударов ногами, пользуясь преимуществом в габаритах, но Павлович очень быстро сократил дистанцию, ворвался в серию ударов в голову, потряс соперника и тут же добил его в партере. Для Сергея это уже 9-я победа в UFC, а сам успех получился максимально ярким, именно в том стиле, за который его ценят болельщики смешанных единоборств. После этого нокаута Павлович также вышел на первое место среди россиян по количеству побед нокаутом в UFC. Теперь у него 7 досрочных побед и все в первом раунде. Сразу после боя Сергей дал понять, его следующая цель – пояс. В октагоне россиян обратился к руководителю лиги со словами: «Дана, дай мне бой за пояс». А затем добавил, что готов и к претендентскому поединку, и к встрече с победителем возможного боя Сириль Ган Алекс Перейра. Еще одна короткая, но яркая формулировка Павловича после победы: «Думаю, зрелищные бои продвигают вперед, и я бы хотел подраться за титул с победителем боя Перейра Ган. Кто выиграет, полный газ». Очевидно, что Павлович возвращается в чемпионскую гонку тяжелого веса и снова заставляет говорить о себе как об одном из самых опасных нокаутеров дивизиона.
1: И на этом о спорте все. В студии была Екатерина Бредина.
3: Меня зовут Валерий Лунин. Я психолог.
4: Кирилл Жандаров. Дарья Урсуля.
5: Брось пистолет на землю. Бросай.
3: Маньяков ловить?
6: Ловлю.
3: И как? Много поймали?
4: Любовь Толкалина. Иван Охлобыстин.
7: У вас тоже есть свои секреты.
3: Это все маскировка. Все ложный след.
4: Ян Цапник. Михаил Пореченков.
8: Загляни ему в голову и узнай, что там переклинило.
4: В захватывающем детективе «Загляни ему в голову». Премьера с понедельника в 21:30 на телеканале «Россия».
9: Загляни ему в голову.
10: Мы продолжаем наш цикл, который посвящается юбилею государя-императора Петра I, Петра Алексеевича.
11: Призвание, любовь и славные дела первого российского императора.
12: Мы так привыкли, это из учебников исключительно, что вот Петр основал новую столицу в 1703 году. И при этом забывается, что статус столицы Санкт-Петербург получил только в 1719 году, 15 лет спустя, когда, в общем, стало понятно, что Прибалтика, если не переходит под власть России, но, по крайней мере, так сказать, шведов там не будет в ближайшее время, и туда можно вообще переместить посольство, и вообще там можно обустраиваться надолго.
11: Подкаст «Первый император». В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.
13: Повернись туда, где ты думаешь, что север. Если повернешься правильно, я тебе дам шоколадку.
14: Так.
13: И оказывается, что среди голодных мужчин, 60% мужчин, удавалось повернуться в нужном направлении.
11: Куда нас тянет возмущенное светило? Магнитные бури. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим».

0: хорошо темперированный эфир.
1: Друзья, мы продолжаем. Группа Soul of Rai у нас сегодня в гостях. Рамазан Алиев здесь в студии «Маяка». Здравствуй, Рамазан.
2: Добрый день.
1: И Султан Бачаев. Привет, Султан.
3: Приветствую, друзья.
1: Да. Как вам кажется, за последнее время слушатели в общей такой своей массе как-то больше повернулись к вот этой вот самой органической, искренней, натуральной музыке, особенно с учетом развития соцсетей и такой шумовой фоновой музыки?
3: Тяжело об этом судить, но мне кажется, какая-то часть людей действительно больше идет в сторону того, что никак ускорить свой мозг, как бы быстрее смотреть рилсы и все остальное, как бы замедлить немного восприятие и больше погружаются и в живую музыку, может, кто-то и классическую музыку предпочитает. Поэтому я думаю, ну, это больше такие оппортунисты, могу
2: да,
3: так сказать?
2: Да.
3: Подходит по... Я думаю, это
1: а
3: больше...
1: Почему оппортунисты?
3: Ну, потому что больше...
1: Профессиональные люди некие такие, да?
3: Которые... Мне кажется, просто все равно большая часть людей, конечно, больше в ногу со временем шагает, а люди, которые слушают более живую музыку, либо как-то специально садятся, вот, например, за прослушивание музыки. Это сейчас так редко стало, что вот ты садишься, надеваешь наушники, думаешь, послушаю-ка я музыку. Не фоном, а вот внимательно. Я думаю, этого сейчас гораздо меньше, но я считаю, что это классное времяпровождение. Я сам, например,
1: люблю. Я, кстати, соглашусь, потому что я, например, отказался от того, чтобы слушать музыку в пути, например, или где-то вот ставить фоном. Вот если надо послушать музыку, или я хочу, это желание чуть реже стало возникать, чем в прежние годы, скажем, но я все равно сяду, и это нужно послушать. А слушание это усилие, это внимание, что как вы бы описали этот процесс?
2: Ну, это смотря кто как к этому подходит. Это можно, наверное, сравнить с какими-нибудь ресторанными блюдами высокой кухни и фастфудом. То есть, смотря какая цель преследуется. Вот как вы нам сейчас говорили о том, что вы отказались, допустим, слушать музыку в пути или еще где-то. Для многих людей тишина, она как бы на них начинает давить, им надо, чтобы фоном что-то играло. И зачастую, если это что-то будет, скажем так, изысканное, то человек излишне может начать в это погружаться и вникать. С другой же стороны, когда мы целенаправленно берем и начинаем слушать музыку, там вот у нас цель, а давай я послушаю музыку, то здесь уже у нас начинается целый ряд таких историй, что мы постепенно начнем хотеть слушать это на качественном каком-нибудь аудиооборудовании, что мы это хотим воспроизводить не с интернета, а с какого-нибудь физического носителя там, в лице винила, магнитной ленты или же там CD-дисков. То есть это смотря как к этому на самом-то деле и подходить.
1: А вы как подходите? У вас есть какие-то слушательские сессии, например?
3: Я считаю, что каждый подход имеет право на существование, и я считаю, каждый вариант отличный. Я лично много слушаю везде и всегда. Я слушаю музыку за

0: и с книгами, то же самое со всем остальным. Поэтому я считаю, что каждый вариант имеет право на существование, можно пользоваться всеми. И мы лично никакого, лично я никакого снобизма не преследую в этом. Люди должны слушать так, как им больше нравится. Вот так вот.
1: Добавь что-то, Рамазан.
2: Ну, вот здесь я единственное, что могу добавить, Сула немножко преуменьшил свою любовь послушать музыку везде и где угодно. Мы даже когда в тур летаем, он с собой возит портативную колонку, и это везде. Мы выходим на балкон, он с этой колоночкой, мы идем на кухню, он с этой колоночкой. У меня немножко в этом плане подход иной. Я слушаю музыки меньше не потому, что мне не нравится ее слушать. Мне, например, иногда нравится, чтобы в голове побыла немножечко какая-то тишина. Вот. Ну и еще есть такой момент, что я люблю все-таки музыку послушать очень громко и очень качественно. То есть в наушниках тоже бывает громко, но хочется ее ощущать иногда и телом.
1: То есть это какая-то аппаратура, большой колокол? Ну, я понял.
2: Да.
1: Ну, я думаю, все поняли.
0: Поэтому он в аренду все время комбики берет на сцену. Я хочу чувствовать ее, понимаешь? Ну, я не могу вот это вот через колоночки маленькие.
1: Чувствовать, слышать, внутри слышать, есть же чувствовать, да?
2: Да.
1: Но когда мы в наушниках, нет вот этого давления на тело, и чувствовать становится меньше. Об этом речь?
2: Иногда сама энергетика и идея какого-либо трека, она... ее легче прочувствовать вот сполна прям всем своим телом. Это как одна из любимых моих песен, это группы Queen. Я думаю, все знают, все сразу поймут, какая. И для меня прослушивание этой песни...
1: Просто ты так и не сказал, смотри, какая. Интересно.
2: А это вот же... пускай догадывают.
1: Да,
0: я
1: хорошо.
0: Я думаю, это Want to Break Free, да?
1: Да?
2: Конечно же, нет.
1: Ладно, не буду строить догадки.
0: Я думал, что у вас тоже?
2: Да.
1: А, я думал, Богемская Рапсодия.
2: Нет.
1: Ладно.
2: Вот, и как бы песня, которая записывалась практически там, ну, Фредди уже был в достаточно тяжелом состоянии, ее невозможно слушать просто тихо и в наушниках. Это песня, когда ты должен ее немножечко на физическом уровне на себя ощутить. То есть каждым волоском, каждой клеточкой.
1: Поэтому люди ходят на концерт, правильно?
2: Да, абсолютно. То есть ты когда на концерт приходишь, ну, невозможно прийти на концерт, где у тебя будет студийное звучание.
1: Конечно.
2: То есть прежде всего, особенно люди, которые играют на живую, у нас всегда есть право и на ошибку. Ровно такое же у нас есть право на то, что мы можем варьировать как-то эту песню, она будет звучать немножечко иначе. На концерт мы приходим не для того, чтобы с точки зрения аудиофила послушать, ой, какой прекрасный звук. На концерт мы идем как раз-таки за энергетикой и за вот этим физическим ощущением всего того, что там будет происходить.
1: Нам нужно поставить песню, и я предлагаю, чтобы это был Крис Стейплтон, You Should Probably Leave.
2: Да.
1: Да, а закончим мы еще одной вашей композицией уже
2: прекрасно.
1: В конце программы. Сейчас послушаем Стейплтона и вернемся после рекламы.

0: «Маяк». Имена собственные. Русский писатель первой половины XIX века Сергей Аксаков. В детстве мальчик часто болел и из-за этого страдал бессонницей. Чтобы помочь ему уснуть, ключница Пелагея рассказывала на ночь сказки. Именно от нее он услышал историю про аленький цветочек и, повзрослев, опубликовал ее в одном из автобиографических сборников. Эта сказка вошла в сокровищницу русской литературы, а ее сюжет неоднократно использовался в кино и мультипликации разных стран. Это мы. Это про нас. Маяк. В это воскресенье утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Озадачник». В следующем часе решим олимпиадные задачи по биологии. В 11 утра поговорим про летний лагерь и узнаем, как тренировать самостоятельность. И в полдень в цикле «Математика на все 100» поговорим про планиметрию, векторы и простейшие уравнения, из чего состоит первая часть ЕГЭ. В субботу и в воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра.
2: Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах.
0: Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья.

0: Прошу темперированный эфир.
1: Ну что ж, друзья, заключительная часть нашей встречи, нашего знакомства с группой Sula Fry. У нас, напомню, в студии Рамазан Алиев и Султан Бачаев. Ребят, ну спасибо вам, что вы пришли, поделились вот этой вот свободой вашей. Да. Прежде чем мы закончим и поставим вашу композицию «Сквозь тебя», которая у нас еще осталась, да, я бы хотел, может быть, такие суперкороткие вопросы вам задать. Ну, вы сказали, что нужно много читать, слушать, все время набираться. Может, вы что-то можете посоветовать? Кто хочет, может, книгу, кто-то, может, кино, кто-то, может, какой-то альбом.
2: Посоветуй что-нибудь.
1: Что вас впечатлило? Можно так поставить этот разговор?
3: На самом деле, нас впечатляет, когда люди не просто за счет там какого-то одного направления, то есть сугубо трудолюбием или сугубо там на одном таланте выехали. На самом деле это должна быть совокупность всего. И зависит от того, чего люди хотят в музыке добиться. То есть если люди хотят научиться классно играть вживую и понимать, как это должно все происходить, наверное, им нужно больше слушать музыки именно с концертов. То есть это концертные альбомы, и мы на самом деле с Сулой безумно любим, чем студийные версии, слушать концертки. Поэтому люди, которые хотят правильно и хорошо научиться делать и играть живую музыку, им нужно больше слушать концертных версий.
1: Это, кстати, интересно.
2: У нас одна из любимых игр — это когда ты... У нас столько уже пересмотрели все лайвы, все возможные нарезки, все возможные плейлисты с лучшими лайв-версиями всех песен, что у нас одна из любимых игр на кухне — это когда ты включаешь какой-нибудь рандомный лайв, и другой человек должен за 3 секунды их определить, какой год, какая песня, кто исполнитель. И вот,
1: да. Музыкальный квиз такой друг для друга.
2: Последний раз только Рома не отгадал только одну композицию. Это была, по-моему, Монсеррат Кабалье.
1: Ладно, а как пожелание что-то оставите нашим слушателям, прежде чем мы перейдем к вашей песне?
3: Это уже ты давай желай.
2: Пожелание? Пожелание... В каком ключе?
1: В каком хотите. Вот что хотите людям сказать? Есть же такое, что вы людям в общем, человечеству, может быть, хотите сказать?
3: Человечеству? Да, ребята, давайте жить дружно.
2: Я бы хотел, чтобы люди, конечно, любили бы то, что они делают, и делали то, что любят, потому что только так ты можешь сделать что-то прекрасное, мне кажется. Я объясню, почему. Например, даже на нашем примере, если бы мы настолько не любили музыку, мы не смогли бы 10 лет заниматься ею практически, не то чтобы в стол, но у нас, например, концерты, они начались года, наверное, полтора как, да. А на студию я езжу лет 10. И если бы мы настолько не любили это дело, мы не смогли бы просто продраться сквозь
1: это. Умение ждать, конечно, потрясающе продемонстрировали.
2: Нужно быть настойчивым в том, что ты любишь. И тогда, спустя усилия, спустя такое количество твоего внимания, что-то может получиться классное. Не обязательно, но шанс у этого сильно вырастает. Поэтому, если есть возможность, нужно заниматься тем, что ты любишь. Потому что у тебя тогда может получиться действительно что-то классное.
1: Спасибо, это, кстати, очень отозвалось во мне. Собственно, Sula Fry вот были у нас в гостях. И сейчас песня ребят, которая называется «Сквозь тебя». До встречи в эфире. Спасибо, что приехали.
2: Спасибо.
3: До свидания.
2: До свидания, друзья.

0: хорошо темперированный эфир.
1: Выживать одному тяжело. Вот в сложных условиях выжить одному трудно. Мы коллективистские в этом смысле существа, такие стадные немножко животные. И нам сложнее выжить одному. Но как только у нас появляются деньги, независимость, мы сразу начинаем отдаляться, потому что мы начинаем огораживать вот этот свой кусочек.
0: Видеоподкаст «Почему нас раздражают соседи». Ваши соседи уже смотрим на медиаплатформе.

0: В Москве 23 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Бойцы северной группировки войск за прошедшие сутки атаковали живую силу и технику ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Подробнее о действиях севера на брифинге Минобороны доложил старший офицер пресс-центра группировки Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе техники механизированной, мотопехотной бригад и бригады беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Избицкая, Белый колодец и Старица Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение формированием механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Хотинь, Бачевск, Кондратовка и Волжанская Сумской области. Противник потерял до 200 военнослужащих, боевую бронированную машину и 16 автомобилей.
0: Также в военном ведомстве добавили, что подразделения группировки войск «Запад» поразили силы двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны. Бои прошли в районах Щурова, Сидорова, Светогорска, Донецкой Народной Республики, Великой Шапковки и Шейковки Харьковской области. Противник потерял 180 боевиков. Также ВСУ утратили 21 автомобиль, две полевых пушки и станцию радиоэлектронной борьбы. ООН выступает за недопущение атак на объекты критической инфраструктуры. Об этом ТАСС сообщили в офисе Генсека международной организации после украинского удара по Запорожской атомной электростанции. В субботу утром дрон ВСУ ударил по зданию энергоблока номер 6 и взорвался. По словам гендиректора Росатома Алексея Лихачева, украинские боевики впервые намеренно атаковали основное оборудование Запорожской АЭС. Власти Запорожской области проработали альтернативные пути объезда трассы «Новороссия» в зависимости от оперативной обстановки. Как заявил губернатор региона Евгений Балицкий, движение по этой федеральной дороге в направлении Крыма и Донецкой республики идет в штатном режиме. Балицкий признал локальные и временные трудности, но подчеркнул, что логистика области работает нормально, автомобили ездят и грузы перевозятся. Губернатор добавил, что его команда действует в постоянной координации с коллегами из ДНР и Херсонской области и призвал жителей доверять только проверенным источникам, а в нештатных ситуациях соблюдать бдительность и слушать рекомендации военных и сотрудников ГИБДД. В Оманском заливе американские военные вывели из строя сухогруз «Лиен Стар» под флагом Гамбии. По данным агентства Associated Press, корабль был атакован американской авиацией, после чего остался в дрейфе. Американские силы на его борт не поднимались. Как уточняется, сухогруз проигнорировал многочисленные предупреждения и пытался войти в иранский порт. В тот же день корпус стражи Исламской революции сообщил, что через Ормузский пролив с разрешения иранской стороны прошло 20 судов. Другие подробности, включая национальную принадлежность судов и характер грузов, не приводятся. Армия обороны Израиля сообщила, что на юге Ливана уничтожена артиллерийская штаб-квартира группировки «Хезбалла». Как уточнили в Цахал, удар был нанесен по району Шмаали. После атаки, по данным пресс-службы, произошел вторичный взрыв, что, по утверждению военных, указывает на наличие оружия внутри здания. Отмечается, что удар по штабу был нанесен из-за присутствия в том районе членов «Хезбаллы». Басманный суд Москвы санкционировал арест Виталия Ларина, обвиняемого по делу о попытке подрыва здания Минюста. Как сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, мера пресечения избрана до 29 июля. 62-летнего мужчину задержали накануне в Москве. Ему вменяется приготовление к незаконному изготовлению взрывного устройства. Как уточнили в правоохранительных органах, Ларин должен был изготовить бомбу и передать сообщникам для последующего взрыва здания Министерства юстиции, однако по независящим от него причинам завершить задуманное не смог. Подробности дела в суде не сообщили. Транс-Кавказская автомагистраль закрыта для движения до утра 31 мая. Как сообщили в республиканском МЧС, запрет введен из-за камнепада в горах и невозможности обеспечить безопасный проезд. Транскам – единственная автомобильная дорога между Россией и Южной Осетией. Ее протяженность составляет 164 километра, и основная часть маршрута проходит по высокогорью. В Москве пока стабильно прохладно, хотя в воскресенье на градуснике прибавится одно деление вверх, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Чешковец.
1: В воскресенье характер метеоусловий существенно не изменится, лишь станет на градус другой теплее. Ночью облачно с прояснениями, без существенных осадков, к утру местами возможны очаги туманов. Минимальная температура плюс 5-8. Ну а днем вновь прошумит скоротечный дождь и максимальный термометр покажет плюс 14-17.
0: 31 мая в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности. По данным гидрометцентра, он будет действовать с 9 утра до 9 вечера из-за ожидаемой грозы. Синоптики пояснили, что такой уровень предупреждает о потенциальной опасности метеоусловий. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в это воскресенье 31 мая без существенных осадков, днем в городе на Неве от плюс 15 до плюс 17. В Москве кратковременные дожди, местами с грозой, температура днем в столице от плюс 15 до плюс 17.

ветвей жираф большой, ему видней. Сядь у антилоп ему, зачем такого сына? Все равно.

0: Audio Stories.
1: Некогда собаки считались лучшими специалистами по борьбе с крысами. Их использовали во времена Первой мировой войны для борьбы с грызунами в окопах. В книге рекордов Гиннесса самым быстрым собачьим крысоловом назван бультерьер по кличке Билли. Он убил 100 крыс за 5 минут 30 секунд. Это примерно 3 секунды на одно животное. Книга рекордов Гиннесса также приписывает Билли убийство 4000 крыс в течение 17 часов. Некоторые породы собак были выведены именно для борьбы с грызунами. Даже предки йоркширского терьера, одной из самых популярных декоративных пород, служили не украшением, а охранниками домов хозяев от грызунов.
0: Audio Stories.

дождик льет, песчаный ветер колется, а земли на 40 лет пути. Надо от экватора до полюса всю ее обшарить, обойти. Не просто себе, бродяги, таежные чудаки, геологи, работяги, искатели, ходоки. Геологи, работяги, искатели, ходоки. Как проверить нового товарища, что такое мужество и страх?

на что не можем дать гарантий, но по свету ходим мы не зря. Говорят геологи романтики, это правда, честно говоря. Не просто себе бродяги, таежные чудаки, геологи работяги, искатели ходоки.

0: Искатели, ходоки.
1: Аудиосторис.
2: В средние века были распространены различные тайники. Один из них – шкатулка с ядами, которая замаскирована под книгу. На месте страниц расположены 11 небольших ящиков разного размера с серебряными набалдашниками. На них размещены аккуратные этикетки, на каждой из которых прописано, какое растение содержится в ящичке. Многие из этих растений были ядовитыми, но часть из них использовалась во врачебных целях. Поэтому иногда шкатулку с ядами называли медицинским изделием, домашней аптекой. Такие дорожные наборы не были редкостью в то время. Аптекари часто носили их с собой. В свое время в них вполне могло поместиться все – от опийного мака и валерьяны до касторового масла и белладонны.
1: Аудиосторис.

Доброй ночи. С вами Диктор Стрельников. Мы встречаемся каждое воскресенье в 23:07. Программа «Бессонница». Есть музыка, которую понимаешь, даже не зная слов. Расскажите о ней. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: Акула-нянька – единственный представитель рода усатых акул. Она обитает в Атлантическом океане и в восточной части Тихого океана на глубине до 130 метров. Как правило, усатые акулы безопасны для людей. У акул-нянек мелкие зубы. Они ведут малоподвижный образ жизни и в случае опасности не пытаются атаковать, а просто уплывают. Поэтому сейчас очень модно подплывать к акулам и делать с ними селфи. В Карибском море дайверы часто сталкиваются с ними под водой. Акула-нянька имеет гладкое тело и длинные узкие плавники. Обычно ее длина составляет от 2 до 3 метров, но некоторые особи могут достигать 4 метров. Хотя акула-нянька не считается видом, находящимся под угрозой исчезновения, она сталкивается с проблемами из-за рыболовства и потери среды обитания. Несмотря на спокойный нрав животного, все же было зарегистрировано несколько случаев нападения этих акул на людей. Впрочем, они все были спровоцированы ныряльщиками.
0: Audio Stories.

0: никогда.
1: Юмор обычно требует ума.
2: Ольга Хлопонина, культуролог.
3: Так говорит «Маяк».
4: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

силы метутся, ветер нам дует в лицо, за счастье народное бьются отряды рабочих бойцов. Далека ты путь, дорога, выйди же, милая моя, мы простимся с тобой у порога, и, быть может, навсегда. Мы простимся с тобой у порога, и, быть может,

0: Audio Stories.
1: Вакуум в космосе – отличный термоизолятор. Существует миф, что на орбите холодно, но на самом деле охладиться в вакууме сложно. Дело в том, что здесь мало частиц, которые способны отводить тепло. При этом солнечные лучи нагревают объекты быстрее, чем в атмосфере. Основная опасность в космосе – это перегрев. Чтобы решить эту проблему, в 1964 году НАСА разработали экранно-вакуумную теплоизоляцию, известную как космическое одеяло. Оно состоит из тонкого слоя пластика, покрытого алюминиевым или серебряным напылением. Это одеяло отражает до 97% солнечных лучей и выдерживает температуру от 260 до 480 градусов Цельсия. Этот материал используется и на Земле для спальных мешков, одеял первой помощи и накидок для спортсменов.
0: Audio Stories.

0: костюмчик сидел. Главное, чтобы костюмчик сидел.
1: Аудиосторис.
2: На картах иногда можно встретить несуществующие улицы и объекты. Их добавляют для защиты авторских прав. Эти так называемые улицы-ловушки помогают создателям карт доказать плагиат, если конкуренты копируют их данные. Один из известных примеров – фантомный город Энглоу в Нью-Йорке, который был создан в 1930-х годах. В 1950-х здесь открылся магазин с тем же названием, что сделало Энглоу реальным местом. Другой пример – Арглтон, который появился на картах Google в 2009 году. Пользователи начали шутить о его существовании, создавая сайты и продавая футболки с надписями о поездках в этот несуществующий город. В итоге Арглтон стал фигурировать в списках недвижимости и аренды, хотя по-прежнему он существует только на картах.
1: Аудиосторис.

здравствуй, как живешь, негаданная встреча, как будто вновь к нам молодость вернулась. Дружба, как вино, с годами только крепче. Я знал всегда, что рядом есть твое плечо. Старые друзья.

добрые друзья, и совесть, и надежда, и счастье жить не зря же, мы с тобой, друзья. Старые друзья, хотя при чем тут старость, ведь мы с тобой и верим, и мечтаем. Сколько

уставать мы знаем средства. А даже если чуть редеют шевелюры, зато в груди не гаснет сердце, как летят года, а мы спешим за ним.

А даже если чуть редеют шевелюры, зато в груди не гаснет сердце. Как летят года, а мы спешим за ними, а мы живем и

0: Маяк. Что скрывает антипригарное покрытие? Подкаст «Корпорация зла». Тефлон. В это воскресенье, 16 часов. И в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы и его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра. От первых проталин до майских гроз. Весна. Коллекции избранных подкастов «Маяка».
1: Два праздника, важных: День семейного счастья и Международный день нежности. И мне кажется, это очень важные такие вещи, в которых надо как-то прийти к какому-то единому пониманию, потому что нам хочется, Владислав Александрович, вот чисто по-человечески, да, чтобы семьи у нас были крепкие, правильно? Крепкие.
0: Этой весной, по выходным, с 4 часов дня в эфире «Маяка» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру».

ввысь, мы все в полях родились, нас крестила в походах шрапнель. Пеленала шинель, да шальная метель, колыбельные песни нам пела. А ну-ка, шашки подвысь, мы все в полях родились, мы в полях родились.

мы пришпорим коня, и до победного дня будем вместе в едином строю. И отчизну свою, и родную семью защитим мы в смертельном бою. А ну-ка, шашки подвись, мы все в полях родились, мы в

0: Аудиосторис.
1: Национальное бюро экономических исследований США совместно с коллегами из Кембриджского университета доказали, что страны, которыми управляли королевы, вступали в вооруженные конфликты значительно чаще, нежели государства под руководством королей. Эту тенденцию можно проследить на примере европейских государств с середины 15-го до начала 20 веков. Анализ исторических данных свидетельствует о том, что в период с 1480 по 1913 годы европейские королевы инициировали военные кампании на 27% чаще, чем короли. Особенно отличались агрессивностью замужние королевы-матери. Историки связывают такую статистику с особенностями социальных норм прошлого. Занимаясь организацией военных действий, они поручали внутренние государственные дела супругам, освобождая себя от забот гражданской администрации. Мужчины-короли же, наоборот, традиционно предпочитали держать власть исключительно в своих руках, опасаясь делегировать полномочия женщинам. Королям приходилось совмещать руководство войсками и выполнение гражданских обязанностей, что снижало общую эффективность управления страной.
0: Аудиосторис.

0: новости.
1: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Украинские военные в субботу утром нанесли целенаправленный удар по машинному залу 6-го энергоблока Запорожской АЭС, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, дрон управлялся по оптоволокну, что исключает версию случайного попадания. Лихачев подчеркнул, что от атак могут пострадать люди далеко за пределами России и Украины, а директор ЗАЭС Юрий Черничук назвал атаку очень серьезной.
2: Дрон противника атаковал марзал энергоблока номер 6, в результате чего была пробита стена марзала насквозь. Сейчас там сквозное отверстие в стене. К счастью персонала, рабочие места которого находятся недалеко от этого места, внутри зала, их в этот момент никого не было на рабочих местах. Технологическое оборудование тоже, к счастью, первым осмотром повреждений мы не зафиксировали.
1: В ООН призвали воздержаться от ударов по критически важной инфраструктуре, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова замгенсека международной организации Фрахана Хака. Также глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил серьезное беспокойство и заявил, что это игра с огнем. Зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев предупредил о возможности симметричного удара по атомным электростанциям. По его словам, если ВСУ продолжат атаки, приводящие к риску катастрофического разрушения реакторных или машинных залов на наших объектах, Россия может нанести ответные удары по украинским атомным электростанциям. Более того, под угрозу могут попасть и АЭС в странах НАТО, подчеркнул Медведев. Он добавил, что дело может кончиться новым Чернобылем. Бойцы группировки войск «Юг» атаковали формирование 3 механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Бои прошли в 7 районах ДНР. Подробнее о действиях южной группировки за прошедшие сутки доложил начальник ее пресс-центра Вадим Астафьев.
3: Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах Николаевки, Алексеево-Дружковки, Артема, Рай-Александровки, Пескуновки, Константиновки и Малиновки. Противник потерял свыше 85 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 4 артиллерийских орудия и 13 автомобилей.
1: Как добавили в Минобороны, подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и 2 бригад Нацгвардии. Боестолкновения произошли в районах Водянского, Анновки, Белецкого, Сергеевки, Новоалександровки Донецкой Народной Республики и Новопавловки Днепропетровской области. Противник потерял 340 боевиков, также ликвидированы 8 бронемашин и 4 автомобиля. На федеральной трассе «Новороссия» сохраняются локальные и временные логистические трудности, однако движение идет штатно. Как заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, автомобили ездят, грузы перевозятся, дефицита в магазинах нет, а грузовые перевозки по трассе не останавливались. Разработаны и меры безопасности для перевозки детей к местам летнего отдыха. Их сопровождают спецслужбы по согласованным маршрутам. Балицкий добавил, что проработаны альтернативные пути объезда в зависимости от обстановки, а его команда действует в координации с коллегами из ДНР и Херсонской области. Накануне губернатор Запорожской области сообщал о применении ВСУ системы дистанционного минирования на трассе в районе Бердянска, а глава Херсонской области Владимир Сальдо информировал, что между регионами на этой трассе сработала мина. Погиб водитель грузовика, повреждены еще несколько машин. Напомню, трасса Р-280 Новороссия протяженностью более 630 километров соединяет Крым, Запорожскую и Херсонскую области, ДНР и Ростовскую область. Сборная России одержала убедительную победу в общем медальном зачете российско-китайских молодежных летних игр. Наши спортсмены завоевали 53 золотые награды. У китайской команды 34 победы. Только в последний соревновательный день россияне добавили в копилку еще 5 медалей высшего достоинства. Игры проходят в Калининградской области и завершаются 31 мая. Традиция проведения этих соревнований зародилась в 2005 году по договоренности Владимира Путина и председателя КНР Ху Цзиньтао. С тех пор соревнования проводятся раз в 2 года по очереди в России и Китае. А в 2016 году в Харбине состоялись первые зимние игры. Теплая погода вернется в московский регион на следующей неделе, а к выходным воздух прогреется до 27 градусов. Об этом сообщила заведующая лабораторией гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, в первый день лета, 1 июня, ожидается местами кратковременный дождь и 17-19 градусов. А в конце недели температура уже будет выше климатической нормы примерно на 2 градуса. И также ожидаются не сильные дожди. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге в это воскресенье 31 мая без существенных осадков. Днем в городе на Неве от плюс 15 до плюс 17 градусов. В Москве кратковременные дожди, местами с грозой. Температура днем в российской столице от плюс 15 до плюс 17 по Цельсию.

очи, родимая наша земля. Растаял в далеком тумане рыбачий, родимая наша земля.

0: Audio Stories.
1: Операционная система Android, разработанная компанией Google, одна из самых популярных мобильных платформ в мире. Android была создана компанией Android Incorporated, которую в 2003 году основал Энди Рубин. Сначала система разрабатывалась для цифровых камер, но вскоре ее потенциал был переосмыслен для конкуренции с Windows Mobile. В 2005 году Google приобрела Android Incorporated за 50 миллионов долларов, и Рубин возглавил новую команду. В 2007 году Apple выпустила iPhone, а в 2008 Google представила первое устройство на базе Android T-Mobile G1. Открытый исходный код и возможность кастомизации сделали систему Android популярной среди производителей. Слово Android существует с 1728 года и означает «человекоподобный механизм».
0: Audio Stories.

тебя одну я подсчитывал 97 песен сложено. Каждый день певцы знаменитые исполняют их как

мною про зори, и про радости, про горе, и про загород и город, а совсем не про тебя, а про то, что дует ветер, и про то, что будет вечер, и про все на свете, а совсем не про тебя. А тебе пою зарубежные популярные исполнители, про глаза, про твои, про нежные знают даже мои родители. Может, чувство мое в опасности из-за этой широкой гласности. Это надо же так прославиться, но не нравится это мне, потому-то песня эта и про зиму, и про лето, и про лишние билеты, а совсем не про тебя, а про то, что снег холодный, и про то, что нынче

писал никто, а поют про все на свете. И про ветер, и про вечер, и про день, который светил, а совсем не про тебя. Только спорить бесполезно.

0: Audio Stories.
1: Известно, что размер листьев растений увеличивается от северных к тропическим регионам. Крупнолистные растения, такие как бананы, растут в тропиках, когда как мелколистные, как вереск или клевер, встречаются ближе к холодным широтам. Ботаники начали изучать эту связь еще в 19 веке. Одна из теорий утверждала, что большие листья помогают избежать перегрева, но это также означает, что они улавливают больше солнечных лучей. Ученые из Сиднея исследовали 7670 видов растений и обнаружили, что важно избегать не только дневного тепла, но и ночных заморозков. В тропиках крупные листья идеальны. Они эффективно охлаждаются и не подвержены заморозкам. Собирают больше углекислого газа для фотосинтеза и позволяют растениям получать больше света в густых лесах. Крупные листья помогают растениям конкурировать за ресурсы, занимая больше места и перекрывая соседей. В итоге большие листья – это преимущество для растений в тропиках, где условия способствуют их развитию.
0: Audio Stories.
2: Вновь знакомые места, людской водоворот влечет к тебе неумолимо. Вновь у Крымского моста направо поворот,

Я Василий Стрельников. Ночь – это универсальный язык. Бессонница – каждое воскресенье в 23.07. Напишите нам, что вы чувствуете прямо сейчас. Сон @радиомаяк.ру

0: против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим всего лишь два слова, но обратить на них внимание стоит, ведь количество ошибок зашкаливает. Оба слова – имена существительные, которые оканчиваются на «ия». Правильное ударение в них встречается крайне редко, а неправильное – постоянно. И вот первое слово и несколько примеров.
2: Давайте все-таки вернемся к советам. Это была минутка рефлексии про обучение.
3: Кино, высказывания, какие-то мысли, рефлексии и все остальное.
1: Рефлексия. Неверно. В этом слове ударение должно падать на второй слог. Рефлексия. Для запоминания предлагаю однокоренное существительное с непроблемным ударением. Рефлекс. Рефлекс. Рефлексия. Запомнить легко, и пора бы уже это сделать. Ну а мы переходим ко второму примеру. И здесь у нас очень много ошибок.
4: Смотрите, в гастрономии, особенно как бы такой культурной гастрономии, можно делать все.
5: Вот в чем заключается сегодня культурная политика Узбекистана, если мы говорим о гастрономии?
6: А вот гурме — это уже более узкий профиль, это специалист по еде, по гастрономии. Стало той отправительной точкой, после чего я заинтересовался и гастрономией, и главной готовкой. Но просто даже если мы отстранимся от гурмы и всяких мнений экспертов по гастрономии, ходить в ресторан каждый день может себе позволить не каждый.
1: Много раз мы услышали вариант «гастрономия», но это неправильно. Ударение в этом слове падает на третий слог – «гастрономия». И здесь тоже есть похожая шпаргалка – «гастроном», «гастрономия». Ударение ставим только на третий слог. А что будет, если усложнить наше слово и добавить к нему первую часть? Давайте послушаем гостей «Маяка». Они представят свою версию.
4: С вами однажды общались про нейрогастрономию, да, и говорили о том, что мозг, для мозга вот эти вот воспоминания теплого солнышка, свежего воздуха, хорошей компании, они всегда влияют на такую в положительную сторону.
7: Это тоже очень классный тренд, я не знаю, там, как он правильно будет называться, нейрогастрономия, либо что-то еще.
1: Нейрогастрономия. Опять та же ошибка. При добавлении еще одного корня ударение остается на месте. Должна быть нейрогастрономия. Итак, повторяем сегодняшние слова. Рефлекс, рефлексия. Еще, возможно, саморефлексия. Гастроном, гастрономия. Нейрогастрономия, ну или эногастрономия. Во всех этих словах ударение ставим на третий с конца слог. Перед «ия». И на этом я прощаюсь с вами. Но скоро мы встретимся опять. До свидания. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.
8: И в жару, и в любой холод, где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: Audio Stories.
1: Существует мнение, что волки воют на Луну. Даже древнегреческая богиня Луны и охоты Артемида изображалась облаченной в волчью шкуру. Согласно скандинавским легендам, затмение происходит потому, что волк Хати каждую ночь стремится проглотить Луну, и когда ему это удается, наступает затмение. А современная культура прочно закрепляет связь между оборотнями и полнолунием. Впрочем, волки, которые воют на Луну, это всего лишь миф. Исследователи не обнаружили никакой зависимости между вокализациями волков и положением спутника Земли. В действительности волки вовсе не направляют свое пение на Луну. Их поведение объясняется иными причинами. Волки живут социальными группами, стаями, и вой – один из самых важных способов коммуникации внутри стаи. Эти звуки помогают животным поддерживать контакт друг с другом, находить товарищей в лесной чаще, согласовывать совместные действия и защищать территорию от конкурентов. Громкость волчьего воя позволяет слышать его на расстоянии до 130 квадратных километров. Поэтому такой сигнал – очень эффективный инструмент.
0: Audio Stories.

моем, так скажите хоть слово, сам не знаю о чем.

0: Audio Stories.
1: Титан, спутник Сатурна, известен морями и озерами, которые заполнены жидким метаном. По мнению ученых, метан вполне может поддерживать существование живых организмов, заменяя собой воду в роли универсального растворителя. Организмы, которые живут в метановых водоемах Титана, не нуждаются в кислороде и солнечной энергии. Их клетки, вероятно, состоят из соединений азота, углерода и водорода, а метаболизм протекает медленно, что замедляет процесс эволюции по сравнению с земным. Жизнь в таком мире выглядела бы примерно так. Организмы потребляли бы сложные углеводороды, дышали водородом, перерабатывая этан и ацетилен в метан с помощью восстановительных реакций. Вместо привычной земной ДНК молекулы наследственной информации могли бы формироваться из различных сложных эфиров. Однако современные космические исследователи еще не доказали существование жизни на Титане.
0: Audio Stories.

0: «Маяк». Имена собственные. Основоположник теоретической космонавтики Константин Эдуардович Циолковский. Частично потеряв еще в раннем детстве слух, он был лишен возможности ходить в школу наравне со сверстниками, поэтому посвятил свою жизнь самообразованию. Не сумев поступить в высшее техническое училище, Константин Циолковский продолжил свое обучение в бесплатной библиотеке и к 19 годам освоил большую часть университетской программы. Научные труды Циолковского способствовали развитию ракетостроения во всем мире. Это мы. Это про нас. «Маяк». Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия Культура». «Белая студия». Этим вечером Дарья Златопольская и ее гость – оперный певец Эльдар Абдразаков. Сегодня в 19:00.
1: Если вам постоянно слышится музыка, само по себе это еще ничего не доказывает. Из альманаха «Психология для каждого».
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 17:00 вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: Вода на Земле играет ключевую роль в поддержании жизни. Она необходима в качестве растворителя для большинства биохимических процессов, которые обеспечивают функционирование живых организмов. Именно поэтому при поиске потенциально пригодных для обитания планет ученые уделяют особое внимание наличию воды. Тем не менее, теоретически химическая эволюция способна развиваться и вне водной среды. Одним из ближайших аналогов воды считается сероводород – бесцветный газ с характерным запахом гнилых яиц. Его структура напоминает структуру воды, и он обладает свойствами хорошего растворителя, хотя и уступает воде по эффективности. Спутник Юпитера Ио богат сероводородом, который может находиться в жидком состоянии вблизи поверхности. Американский астробиолог Дирк Шульце-Макух предполагает, что эта среда может стать основой для развития уникальной формы жизни. Основным источником сероводорода на гипотетической планете были бы вулканические процессы. Человек на такой планете смог бы жить только в скафандре. Кислорода на сероводородной поверхности крайне мало.
0: Аудио сторис.

0: В Москве 1 час.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Эксперты Международного агентства по атомной энергии запросили доступ для осмотра машинного зала 6-го энергоблока Запорожской АЭС, который ранее подвергся удару. В МАГАТЭ подтвердили, что специалисты на месте хотят лично оценить последствия инцидента. Накануне глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что по зданию попал украинский боевой дрон. Директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук рассказал подробности произошедшего.
2: Дрон противника атаковал марзал энергоблока номер 6, в результате чего была пробита стена марзала насквозь. Сейчас там сквозное отверстие в стене. К счастью персонала, рабочие места которого находятся недалеко от этого места, внутри зала, их в этот момент никого не было на рабочих местах. Технологическое оборудование тоже, к счастью, первым осмотром повреждений мы не зафиксировали.
0: Ожидается, что после получения разрешения международные эксперты подробно изучат повреждения и подготовят отчет о состоянии инфраструктуры пострадавшей АЭС. Бойцы группировки войск «Восток» атаковали силы 3 механизированных штурмовой, 3 десантно-штурмовых бригад и 3 штурмовых полков ВСУ. Бои прошли в Днепропетровской и Запорожской областях. Подробности действий «Востока» за прошедшие сутки на брифинге Минобороны доложил старший офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов.
3: Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных штурмовой, 3 десантно-штурмовых бригад, 3 штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка, Тимошевка, Копани, Маломихайловка, Подгавриловка, Коломийцы и Комсомольская. ВСУ потеряли свыше 455 военнослужащих, 9 автомобилей и артиллерийское орудие.
0: Как добавили в военном ведомстве, подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Григоровки, Белогорья и Димитрово Запорожской области. За сутки ликвидировано 60 боевиков противника. Также украинская армия лишилась 2 полевых пушек, 12 автомобилей и 3 станций радиоэлектронной борьбы. В Крыму крупнейшие сети автозаправок ТЭС и АТАН с 31 мая останавливают свободную продажу бензина АЕ-95. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, бензин этой марки будут отпускать в первую очередь коммунальному и социальному транспорту, а также по талонам без ограничения объема. Кроме того, вводится лимит на продажу АЕ-92, не более 20 литров на одну машину, заправка в канистры запрещена. Аксенов уточнил, что ситуация нормализуется в течение 30 дней. В свободной продаже с воскресенья бензин АЕ-92, АЕ-95 и дизель ожидается лишь на заправках сети «Формула» по нескольким адресам. Накануне глава Крыма сообщал об ограничении продажи АЕ-95. Также 20 литров в одни руки раз в сутки, а 22 мая подобные меры из-за логистических сложностей ввели в Севастополе. В Колумбии проходят выборы президента и вице-президента. Действующий глава Густаво Петро не участвует, поскольку Конституция запрещает переизбрание. В гонке 14 кандидатов. Скорее всего, никто не наберет больше половины голосов, и 21 июня состоится второй тур. Наибольшие шансы выйти в него у Ивана Сипеды от коалиции «Исторический пакт». Его называют преемником Петро и продолжателем нынешнего курса. В своей кампании Сипеда делает упор на расширение социальных программ и урегулирование внутреннего вооруженного конфликта переговорами. Эта тема остается ключевой для страны уже более 60 лет. Второй правый кандидат Абеларда де ла Эсприлья, бизнесмен без политического опыта, который делает ставку на борьбу с преступностью и сокращение налогов. Третий Палома Валенсия от консервативной партии «Демократический центр», которая выступает за жесткие меры против преступности и прекращение мирных переговоров с группировками. Дональд Трамп заявил, что кто-то должен объяснить Папе Римскому Льву XIV, Иран не может обладать ядерным оружием. В своем сообщении в соцсети президент США также отметил, что своими заявлениями о ядерном оружии Ирана понтифик подвергает опасности многих католиков. Резкая критика Трампа прозвучала после того, как Папа Римский назвал неприемлемыми угрозы Вашингтона в адрес иранского народа. В воскресенье 31 мая православные христиане отмечают День Святой Троицы или Пятидесятницу. Это один из 12 главных праздников после Пасхи. В этот день церковь вспоминает сошествие Святого Духа на апостолов, которое произошло через 10 дней после Вознесения Христова. Праздник отмечают на 50-й день после Пасхи, отсюда второе название. Ветхозаветные корни праздника связаны с дарованием еврейскому народу закона, а для христиан это праздник Нового Завета Бога с людьми. Дата каждый год разная, но всегда приходится на воскресенье. В 2026 году Троица выпала на 31 мая. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге сегодня без существенных осадков. Днем в городе на Неве от плюс 15 до плюс 17. В Москве синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами с грозой. Днем температура в столице от плюс 15 до плюс 17.

0: Маяк.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir.

show.

Si tu n'existais pas déjà.

0: Studio Stories.
1: Котята появляются на свет абсолютно слепыми и открывают глаза лишь спустя неделю-полторы. Даже после открытия глаз их сетчатка продолжает оставаться недостаточно развитой, и полноценно острое зрение формируется лишь примерно к концу второго месяца жизни. У травоядных животных, таких как коровы, овцы или олени, ситуация противоположная. Их новорожденные детеныши приходят в мир зрячими, с уже развитым зрением и нервной системой, способной обрабатывать визуальные сигналы. Такое устройство дает возможность молодым особям немедленно реагировать на приближающуюся опасность и спасаться бегством. Эта стратегия способствует повышению шансов выживаемости молодняка травоядных, но имеет ряд недостатков. Период беременности затягивается, поскольку органам зрения и мозга нужно длительное время для полноценного формирования внутри организма матери. Также это влияет на количество детенышей. У травоядных часто рождается не больше трех потомков. Для крупного травоядного долгая беременность особых неудобств не доставляет, ведь большую часть времени животное проводит спокойно, поедая корм. Кроме того, они живут большими стадами, которые помогают защититься от хищников. Иначе дело обстоит у хищников. Длительно носить в своем теле многочисленное потомство крайне нежелательно, потому что увеличенный живот препятствует успешной охоте. Без стабильного питания мать-хищник вряд ли сможет выжить сама и обеспечить свое потомство необходимым количеством молока. Поэтому беременность у хищников протекает гораздо быстрее, чем у травоядных. Органы слуха, зрения и другие сенсорные системы формируются окончательно уже после появления на свет. Этот подход дает возможность родить большее количество малышей, хотя многие из них изначально оказываются уязвимыми и лишенными возможности нормально видеть и слышать.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Многие домашние кошки не любят и даже боятся воду. Кошки произошли от древних степных представителей семейства кошачьих, которые жили преимущественно в засушливых регионах Ближнего Востока. Здесь вода была дефицитом, а охота проходила в сухих условиях, поэтому эволюционно кошкам не потребовалось развивать умение плавать. Им достаточно ловко передвигаться и карабкаться по ветвям деревьев. Кроме того, в естественной среде обитания дикие кошки удовлетворяют большую часть потребностей организма в жидкости пищей, богатой влагой. Поэтому необходимость посещать реки или озера возникает лишь в крайних ситуациях, когда животному грозит обезвоживание. Таким образом, отношения дикой кошки с водой изначально строились дистанцированно. И эта особенность перешла и к домашним представителям вида. Есть также физиологическая причина страха воды. Шерсть кошек отличается высокой плотностью и густой структурой, из-за которой она быстро промокает. Кошка не умеет активно стряхивать влагу, как собака, поэтому влажная шерсть утрачивает свою теплоизоляционную способность, заставляя животное испытывать холод. Мокрый мех утяжеляет тело и ограничивает подвижность, вызывая дискомфорт и ощущение беспомощности.
0: Audio Stories.

маяк. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

0: Audio Stories.
1: Согласно распространенному поверью, получение подарка заранее чревато слезами, болезнями, дурным глазом и прочими неприятностями. В глубокой древности сложились четкие обычаи относительно сроков дарения, тесно увязанных с конкретными праздниками. Так, у древних римлян существовал ежегодный фестиваль Сатурналий, который проходил с 17 по 23 декабря и был прототипом современного Нового года. Этот период сопровождался пышными застольями, азартными играми и временным равенством между хозяевами и рабами. В специально отведенный день люди обменивались подарками – миниатюрными статуэтками из терракоты и свечами из воска. Для славянского народа также существовали строгие нормы относительно того, кто и кому и когда обязан был приносить дары. Одним из первых семейных торжеств являлся обряд родины, который отмечали в честь новорожденного ребенка. Женщины-соседи совместно с повитухой посещали мать младенца и приносили ей угощения вроде яиц, яблок, картофеля, блинов, пирогов, пельменей, молока и мяса. Если хотели пожелать малышу быстрого роста, ему дарили цыпленка с ножками, а для красивых волос готовили длинную лапшу. Однако ни одна женщина не приходила к беременной женщине с такими дарами до момента родов. Конечно, получение подарка вне установленного графика само по себе ничем опасным не грозит, однако психологически значимость соблюдения порядка сохраняется. Аудио сторис.

Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон собака радиомаяк.

0: Audio Stories.
1: Известно, что разрезанное яблоко постепенно потемнеет. Существует мнение, будто это происходит из-за высокого содержания железа в плодах, которое, окисляясь, вызывает появление ржавчины. Действительно, железо присутствует в яблоках, но дело вовсе не в нем. Количество железа в яблоках невелико, всего около 0,12 миллиграмма на каждые 100 граммов продукта. Настоящая причина изменения цвета яблока кроется в другом веществе – ферменте полифенолоксидазе. Когда плод повреждается, полифенолоксидаза вступает в реакцию с кислородом, окисляя находящиеся в тканях плода фенолы. Образующиеся вещества взаимодействуют с аминокислотами и белками, что и приводит к появлению меланина – естественного красителя коричневатого оттенка. Это явление характерно не только для яблок, но и для многих других фруктов и овощей, включая груши, бананы, баклажаны. Именно благодаря активности полифенолоксидазы черный чай, кофе и какао приобретают свою насыщенную окраску. Чтобы избежать потемнения, можно провести предварительное бланширование яблока, окунуть его в горячую воду. Такая процедура дезактивирует фермент, предотвращая дальнейшее изменение цвета. Другое простое решение – сбрызнуть поверхность свежевыжатым лимонным или ананасовым соком. Содержащаяся в них кислота тормозит активность полифенолоксидазы. Аудио Stories.

0: «Маяк» в это воскресенье утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Озадачник». В следующем часе решим олимпиадные задачи по биологии. В 11 утра поговорим про летний лагерь и узнаем, как тренировать самостоятельность. И в полдень в цикле «Математика на все 100» поговорим про планиметрию, векторы и простейшие уравнения, из чего состоит первая часть ЕГЭ. В субботу и в воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Что скрывает антипригарное покрытие? Подкаст «Корпорация зла». «Тефлон». В это воскресенье, 16 часов. И в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим».
2: Может ли чтение состава помочь нам пробиться сквозь эту маркетинговую мишуру?
3: Конечно. Вот тренд какой сейчас? На осознанность. Люди перестали верить этому.
0: Видеоподкаст о вкусной и здоровой пище. Тренды в питании. На медиаплатформе «Смотрим». Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение – в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.

0: Audio Stories.
1: Очень часто во время награждения медалями в спортивных соревнованиях спортсмены пробуют медаль на зуб. Причины столь необычного поведения просты. Все дело в устоявшейся практике, которую, вероятно, ввели журналисты. Фотографам полюбился образ спортсмена с медалью в зубах. Возможно, они воспринимают такую позу как оригинальную и запоминающуюся, способствующую созданию эффектного снимка. Обычай проверять золотые изделия зубами зародился давно. Из-за мягкости металла золотая монета деформируется при укусе, позволяя определить ее подлинность. Еще в начале 20 века, в период первых современных игр, три раза медалисты действительно получали медали из чистого золота. Тогда проверка зубов на награде имела практический смысл. Позднее награды стали изготавливать из сплавов, покрываемых позолотой, ради экономии, и подобный ритуал стал чисто символическим действием для фото. Такая забава не всегда безопасна. На зимней Олимпиаде 2010 года немецкому саночнику Давиду Мюллеру пришлось испытать последствия проверки собственной медали на прочность. Он сломал зуб, который потом пришлось удалить. Audio Stories.

0: В Москве 2 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» за прошедшие сутки атаковали живую силу и технику противника в Харьковской и Сумской областях. Подробнее об этом на брифинге Минобороны рассказал старший офицер пресс-центра группировки Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад и бригады беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Избицкая, Белый Колодец и Старица Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение формированием механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Хотинь, Бачевск, Кондратовка и Волжанская Сумской области. Противник потерял до 200 военнослужащих, боевую бронированную машину и 16 автомобилей.
0: В Запорожской области расчеты ударных беспилотников группировки «Восток» уничтожили несколько аппаратов ВСУ. В ходе воздушной разведки наши операторы перехватили вражеские дроны, в том числе разведывательные «Флай-Ай», «Лелека» и «Дамаха», которые использовались для наведения и корректировки артиллерии, а также тяжелые ударные гексокоптеры «Баба-Яга». Кроме того, разведка обнаружила замаскированный пункт управления беспилотной авиацией противника в момент подвоза и разгрузки дронов. По переданным координатам операторы нанесли удар. В итоге атака вражеских беспилотников на этом участке фронта сорвана. Уничтожены находившиеся в воздухе дроны, наземный пункт управления и партия только что доставленных аппаратов, отметили в Минобороны. Удар ВСУ по Запорожской атомной электростанции поставил под угрозу сразу несколько ключевых принципов ядерной безопасности, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его словам, инцидент нарушил как 7 неотъемлемых принципов обеспечения безопасности в условиях конфликта, так и 5 конкретных принципов защиты станции, которые прямо запрещают любые удары по ней или с ее территории. МАГАТЭ запросила допуск экспертов для осмотра места атаки. Накануне украинский дрон ударил по зданию 6-го энергоблока и взорвался. Глава Росатома Алексей Лихачев подчеркнул, что беспилотник управлялся по оптоволокну, поэтому атака была намеренной. Запорожская АЭС, крупнейшая атомная станция в Европе, находится под российским управлением с октября 2022 года. Генерация энергии на ее 6 блоках с того времени остановлена, а с апреля 2024 за АЭС находится в режиме холодного останова. Премьер-министр Словакии Роберт Фица призвал воздержаться от резких заявлений об угрозе войны между Евросоюзом и Россией после инцидента с беспилотником в Румынии. Он заявил, что такие разговоры могут вести только безответственные люди, которые думают, что это компьютерная игра. По его словам, подобные инциденты способны спровоцировать Третью мировую войну и должны стимулировать европейских политиков к диалогу с Россией, который может предотвратить полнейшее несчастье. Ранее Минобороны Румынии сообщила о падении дрона на жилой дом в Галаце и возложила ответственность на Россию. Владимир Путин, отвечая на вопрос ТАСС, заявил, что там, скорее всего, упал украинский беспилотник и напомнил, что такие случаи уже бывали. Россия готова к объективному расследованию, если ей передадут обломки дрона, добавил президент. Всемирная организация здравоохранения рекомендовала планирующим поездки в Демократическую республику Конго и Уганду внимательно следить за эпидемиологической ситуацией и принимать меры профилактики. ВОЗ признала вспышку лихорадки Эбола в этих странах чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. Также отмечается, что ситуация имеет международное значение. По последним данным, в Конго с подозрением на Эболу скончался 221 человек. Предыдущая вспышка лихорадки в этой стране завершилась в октябре 2025 года. Потеря российского рынка может лишить Армению почти всех доходов от экспорта клубники, подсчитала РИА Новости. По данным платформы ООН Comtrade, за весь 2025 год Армения поставила в Россию клубники примерно на 13 с четвертью миллиона долларов. Это 97% всего армянского экспорта этих ягод. Оставшиеся 3% пришлись на Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Казахстан. Напомню, в конце мая ограничен ввоз плодоовощной продукции из Армении, включая клубнику. Россельхознадзор заявил об участившихся нарушениях фитосанитарного благополучия при поставках. Чечня, Чукотка и Краснодарский край возглавили список регионов России с самыми низкими показателями распространенности курения табака. Это следует из данных Минздрава за апрель. В Чечне доля курящих составила 0,56%, на Чукотке 1,3%, а в Краснодарском крае 4,26% среди жителей от 18 лет. Также в число самых некурящих регионов вошли Ингушетия, Ивановская область и Донецкая Народная Республика. Напомню, сегодня, 31 мая, отмечается Всемирный день без табака. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в это воскресенье 31 мая без существенных осадков. Днем в городе на Неве от плюс 15 до плюс 17. В Москве ожидаются кратковременные дожди, местами с грозой. Температура днем в столице от плюс 15 до плюс 17 градусов.

0: «Маяк».
1: Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Мне немало дано, ширь земли и равнина моя.

каждого дня. Как я счастлив, что нет мне покоя, есть любовь у меня.

есть любовь у меня. Жизнь, ты знаешь, что это такое, как поют соловьи.

0: вновь мы с ними пройдем детство, юность, вокзалы, причалы, будут внуки, потом все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим седину, замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли тебя защищая? Так ликуй и вершись в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно.
1: Аудиосторис.
2: Массачусетский технологический институт известен своей строгой учебной программой, которая практически не оставляет студентам времени для развлечений. Тем не менее, учащиеся института отличаются креативностью и способностью создавать необычные мероприятия. Один из примеров – ежегодная акция сброса пианино с крыши общежития. Обычно используется старый неисправный музыкальный инструмент, который дарят студентам. Традиция возникла в ноябре 1972 года, когда группа студентов во главе с Чарли Бруно размышляла, куда деть ненужное старое фортепиано. Идея выбросить его из окна оказалась невозможной из-за правил проживания. Однако внимательное изучение регламента показало отсутствие ограничений на манипуляции с крышей здания. Этим обстоятельством воспользовался инициативный Чарли и организовал первый публичный полет инструмента. Сегодня мероприятие проводится каждую весну. Оно совпадает с последним днем, когда студенты имеют возможность безболезненно отказаться от занятий текущего семестра, которые они решили не посещать.
1: Аудио сторис.

0: Маяк. Это мы. Это про нас.
1: Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле

0: Радио Сторис.
1: Морковь – двулетнее растение с мясистым корнем, которое традиционно относят к овощам. Однако законодательство Евросоюза официально признает ее фруктом, хотя и с одним важным условием. Согласно европейской классификации, морковь получает статус фрукта исключительно тогда, когда из нее готовят сладкое варенье. Причина кроется в особенностях кулинарных традиций Португалии, где популярен десерт из морковного джема. Португальские производители успешно поставляют свое лакомство на экспорт, утверждая, что оно имеет прекрасный вкус. Однако европейские пищевые нормы требуют, чтобы любые виды варенья производились именно из фруктов. Изменить эти нормативы довольно проблематично, поэтому Европейская комиссия приняла решение упростить ситуацию, признав морковь фруктом для целей изготовления варенья. Стоит отметить, что аналогичное определение распространяется и на другие овощи и ягоды, включая помидоры, огурцы, тыкву, арбузы, дыни, ревень, имбирь и батат, но опять-таки только в том случае, если из них производится варенье. Аудио сторис.

хорошо. День идет за мной. Он ведь не просто день, а выходной. Птицы поют в городском саду. Я мимо сада не спеша иду.

совершать добро, прямо с утра отправляться в путь, делать зарядку или что-нибудь, бросить курить, в небесах летать. Хочется добрым до безумия стать. Господи, вдруг захотелось мне взять и купить цветы родной жене.

0: безумья стать. А господи, вдруг захотелось мне взять и купить цветы родной жене.
1: Аудиосторис.
2: Уилбур и Орвилл Райт считаются создателями первого самолета, который поднялся в небо в декабре 1903 года. Однако жители Бразилии придерживаются иного мнения, считая первопроходцем авиастроения соотечественника Альберта Сантоса Дюмона, который полетел 3 года спустя, в октябре 1906-го. Бразильцы аргументируют свою позицию несколькими важными деталями. Во-первых, самолет братьев Райт зависел от специальной стартовой установки катапульты, которая обеспечивала первоначальный импульс для взлета. Аппарат Сантоса Дюмона был оснащен полноценными колесами шасси и поднимался в воздух самостоятельно, без помощи внешних механизмов. Во-вторых, конструкция американских братьев демонстрировала хорошие летные качества только при наличии ветра, тогда как самолет Сантоса Дюмона свободно стартовал, независимо от погодных условий. Таким образом, бразильцы утверждают, что братья Райт не вправе претендовать на звание изобретателей настоящего самолета, ведь их конструкция зависела от вспомогательных устройств и специфичных условий полета.
1: Аудиосторис.

0: страх конфликтов – это про неспособность выдержать реальность. Мы очень часто боимся конфликтов, потому что нам кажется, что конфликты – это всегда обязательно ссора какая-нибудь, драка, война, битва. Нет, конфликт – это про определение и заявление границ. Вот страх конфликтов – это страх заявлять свои границы.
1: Сергей Насибян, психолог, радиоведущий.
2: Так говорит «Маяк».

Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: вы не спите, вы в правильном месте. «Бессонница» выходит каждое воскресенье в 23:07. Ночь — это честное время. Без лишних слов и без лишних ролей. Напишите нам, какими вы бываете в такие часы. Email sonsobaka.radiomayak.ru.
1: Нас в набитых трамваях болтает

из дымного рта. В шумных улицах, в белом порхании, люди ходим мы рядом с людьми. Перемешаны наши дыхания, перепутаны наши следы, перепутаны наши следы.

0: Audio Stories.
1: Пока Россия сражалась с армией Наполеона в 1812 году, на противоположной стороне планеты происходили собственные конфликты. С июня 1812 по февраль 1815 года США вели войну против Канады. Около трех десятилетий назад Америка получила независимость, вытеснив британцев со своей территории. Канада осталась частью империи, а Великобритания продолжала конфликтовать с Францией. Несмотря на это, США поддерживали торговлю с наполеоновской Францией, игнорируя интересы бывшей метрополии. Это вызвало недовольство Великобритании. Та начала задерживать американские корабли, которые направлялись к французским берегам, обвиняя их в укрывательстве британских дезертиров. Более того, команды конфискованных судов принудительно зачислялись в британский флот. Такая политика вынудила США начать активные действия. В июне 1812 года американская армия вторглась в Канаду, взяв штурмом город Йорк, провозгласив целью освобождение местных жителей от британского господства. Великобритания ответила ударом по американской столице. Экспедиционная армия под командованием адмирала Джорджа Кобурна заняла Вашингтон и в знак протеста сожгла Белый дом, подчеркивая превосходство британской монархии. К концу конфликта обе стороны отступили, вернув контроль над ранее занятыми территориями. В итоге подписанный в 1815 году Генский договор зафиксировал возвращение границ к состоянию до начала боевых действий. До сегодняшнего дня ведутся споры о победителе той войны. Американцы настаивают на своей победе, поскольку сохранили независимость и освободили столицу. Канадцы уверены, что победа принадлежит им, так как американцам не удалось закрепиться в Торонто. Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Имя Ньютона чаще всего связывают с глубокими научными трудами и великими физическими открытиями. Однако помимо исследований природы силы тяжести, законов акустики и оптических явлений, великий физик уделял немало внимания вещам совершенно другим, таинственным наукам, подобным алхимии и магии. Оказывается, почти каждый десятый написанный Ньютоном документ касается вопросов алхимии. Самым любимым предметом изысканий ученого был легендарный философский камень – мифическая субстанция, способная превращать обычные металлы в чистое золото. Рукописи Ньютона буквально испещрены зашифрованными словами, неизвестными химическими формулами и мистическими терминами типа «зеленый лев», «трезубец Нептуна» и «жезл Юпитера». Кроме поисков магического камня, Исаак Ньютон пытался изобрести лекарство от чумы. После долгих экспериментов он пришел к рецепту. Поймать живую лягушку, подвесить ее вверх ногами в печной трубе на трое суток, пока она не погибнет и не выпустит особые выделения вместе с землей и мелкими животными. Получившуюся массу следовало растереть в порошок, добавить серу и жидкую кровь лягушки, нанести смесь на пораженную область тела больного. По словам самого Ньютона, эта мазь должна была вылечить заболевание и удалить токсичные испарения болезни. Позднее ученый сильно изменился, стал замкнутым, подозрительным и страдал серьезными психическими расстройствами. Современные ученые установили причину этого состояния – хроническое отравление ртутью, вызванное экспериментами в области химии.
0: Audio Stories.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». «Белая студия». Этим вечером Дарья Златопольская и ее гость – оперный певец Ильдар Абдразаков. Сегодня в 19:00.

0: хорошо терим, хорошо перим, темперим. Хорошо темперированный эфир.
1: Раньше композитор писал музыку, к нему потом приходил режиссер, и он, сопя, значит, ему играл на рояле. А режиссер представлял, как это будет в его фильме, вот в этой вот сцене, то есть каждый по памяти что-то вот они... А сейчас мы все вынуждены обладать кучей дополнительных подпрофессий, в том числе и звукорежиссуру мы должны знать. И в результате мы должны показывать нашу вот эту демку режиссеру под изображение и практически в итоговом звучании.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на Маяке и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
2: Детям совершенно так же, как и взрослым, хочется быть здоровыми и сильными. Только дети не знают, что для этого надо сделать. Объясни им, и они будут беречься. Нельзя только чересчур запугивать и слишком много запрещать. Если запугивать, они перестанут верить, а если очень уж стеснять, потеряют терпение и назло станут делать тайком именно то, что запрещено.
0: Януш Корчик, врач, педагог, писатель.

0: Audio Stories.
1: Зайцы по многим признакам схожи с грызунами, поэтому долгое время входили в этот отряд. Но в 1912 году американский зоолог Джеймс Гидли создал отдельный отряд зайцеобразных. Он установил, что зайцы ближе к парнокопытным, чем к грызунам. И дело не в длинных ушах, не характерных для грызунов, а в пищеварительной системе и скелете. У зайцеобразных две пары резцов, в отличие от одной пары у грызунов. Главная разница в желудках. У зайцев их два. В одном из них идет бактериальное брожение пищи, в другом пища уже переваривается классическими ферментами. К тому же желудок зайца практически лишен мускулатуры. И чтобы пища проходила дальше, животное вынуждено есть часто и маленькими порциями.
0: Audio Stories.

прошло мое детство, и юность прошла, и я понял, не помню какого числа, что сгорят мои годы, и вовсе до

0: В Москве 3 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Латвия, Эстония и Литва отказываются от переговоров по жалобе России в Международный суд ООН. В своем обращении Москва оспаривает ущемление прав русскоязычного населения в Прибалтике. По словам Захаровой, страны дают неконструктивную реакцию на справедливые претензии российской стороны. Поводом для обращения в